0: было сделано исправление, чтобы нижние давали милостыню бедным. А в отношении работы, когда они принимают на себя бремя высших малхут без всякой оплаты взамен, так же, как дают милостыню нищим и не хотят ничего получить за это, тогда каждый приводит к тому, что в корне его души, наверху, малхут тоже будет только ради отдачи. Отсюда следует, что они ведут к соединению Творца и его шхины. Это значит, что когда человек делает все ради отдачи, притягивается милостыня от Творца, называемая правосудием, к малхут. То есть малхут, называемая справедливостью, благодаря свету, который она получает, теперь называется милостыней, поскольку она получает от Творца. То есть посредством того, что низшие дают милостыню Малхут, Творец тоже дает милостыню Малхут. И тогда Малхут получает имя милостыни. В этом смысл слов. Тот, кто дает милостыню бедному, делает святое имя совершенным, как подобает. То есть соединяет ее, Малхут, с Творцом, который дает ей все. Он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и свыше. Это значит, что Малхут, высшая Малхут, называется низшей, потому что ей нечего дать творениям. Если творения приходят к ней с получающими килим, то она бедная и скудная, так как творения вызывают в Малхут свойство получения, которое есть в ней. Это вызывает разделение Малхут и Творца, который является дающим. Поэтому имя не является полным, потому что по имени Творец называется добрым и творящим добро. А поскольку они вызывают в корне их душ свойства получения, которое есть в Малхут, а на свойство получения было сокращение света, тем самым они не дают свету распространиться к нижним.
1: Тогда как если творение дает милостыню, то есть совершают свои действия ради отдачи, они вызывают в корне своей души свойство желания отдавать, и тогда они способствуют наверху подобию по форме. И тогда благо передается к творениям. Получается, что имя доброго творящего добро открывается нижним. А это называется, что они делают святое имя в совершенстве. То есть все приходит благодаря тому, что они направляют свои действия, чтобы они были ради отдачи. Получается, что у человека есть два состояния. Первое. В начале работы, когда нужно начинать со свойства лолишма, то есть все, что он делает, это только для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире и в будущем мире. И тогда Творец называется для него царем народов. Сказано, кто не убоится тебя, царь народов. Потому что в работе следует объяснить, что когда человек работает ради собственной выгоды, он находится в качестве других народов, еще не достиг свойства Исраэля, чтобы действия его были прямо к Творцу и Шарке. Получается, что человек служит царю, который называется царь народов. То есть, какое понимание величия царя может быть у человека, который находится в состоянии других народов? Хотя он, у него есть трепет, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов.
0: И следует знать, что это очень важно. То есть человек должен знать, что любой контакт с Творцом очень важен. Поэтому, когда человек работает за вознаграждение, он не должен пренебрегать этой работой. Но, конечно, есть более высокая ступень, чем ступень царя народов. Это означает, что когда человек удостаивается свойства Исраэль, конечно же,

0: нынешнем состоянии, которое, когда он достиг ступени Израиль, у него появляется лучшее понимание величия Творца, вплоть до того, что он рад, что служит великому царю, и ему не нужно ничего получать взамен за свою работу. А относительно веры ради небес следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Если брат твой обеднеет и протянет руку свою, как сказано в Писании, не грабь бедного, потому что он беден. Что значит не грабь бедного? Разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание и передумал, сказав, «Как долго я буду обеспечивать его?» и перестал бы давать ему, если ты сделал так, знай, что ты грабишь его. Поэтому не грабь бедного, потому что он беден. Согласно вышеизложенному, следует объяснить, что милостыня бедным относится к Малхут, которая называется бедной и нищей, потому что ей нечего вернуть человеку. Если человек работает ради Творца и ничего не хочет взамен, а работает только ради Творца, но иногда посередине работы к нему приходят мысли. Ведь он всегда работает ради Творца и ничего не хочет взамен. Он обязательно за это будет вознагражден более высокой ступенью, то есть получит больше вкуса в Торе и работе. Так как свое дело он уже сделал. То есть он говорит, что принимает на себя высшую Малхут без всякой награды. Это означает, что он даже не получает вкуса Торы и заповедей за свою работу. Поэтому, если его намерение уже направлено на ради Творца, что означает слияние с Творцом, он должен был бы чувствовать жизненную силу в своей работе. Но он не видит никакого продвижения в работе. Поэтому он желает прекратить эту работу на отдачу и работать, как остальные люди, чтобы получить вознаграждение.
1: И об этом говорит Писание: не грабь бедного, потому что он беден. И Мидраш спрашивает: разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание, а потом передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, знай, что ты грабишь его. Получается, что Писание предупреждает нас, чтобы человек не говорил, я уже много работал над намерением ради отдачи, и я не достиг ни блага, ни наслаждения, которое нужно обрести, если работают с намерением ради отдачи, которое называется милостыня бедным. Кроме того, мне обещали, что, тем не менее, я получу свет, который называется сила, чтобы я смог делать все ради отдачи. А это свет, который раскрывается, когда человек исполняет Тору и заповеди, как 613 советов, чтобы прийти к свойствам отдающих келим, что называется свет завершения келим, чтобы можно было работать келим ради отдачи. Но и этой силы он не обрел. Хотя до тех пор, пока он занимался Торой и заповедями, он был с этим намерением. В таком случае человек говорит, «Я уже приложил много усилий, но ничего не обрел, поэтому я хочу прекратить эту работу». И потому он говорит, ты сказал, как долго я буду в этом. То есть я уже дал тебе много, но не получил взамен никакого продвижения в духовном. В таком случае человек говорит, сколько я еще буду работать в свойстве милостыни бедным. Поэтому человек хочет тогда убежать с поля боя и войти обратно в работу всего общества. Когда он работал в свойстве, кто не убоится тебя, царь народов? Как сказано выше, что когда человек работает в исполнении Торы и заповедей, ради собственной выгоды, у него уже нет места для работы ради Творца. Это называется, что царь, Тору и заповеди, которые человек исполняет, называется царь других народов, а не царь Израиля. Поскольку тогда человек считается не Израиль, а находится в свойстве народов мира.
0: Об этом предупреждает Писание. Не убегай с поля боя. Не играй бедного, потому что он беден. И следует объяснить, что не грабить бедных означает не прекращать давать ему милостыню, которую ты ему даешь, имея в виду принятие высшей Малхут без всякой награды. Ибо хоть ты и утверждаешь, что ты уже дал ему много милостыни, но знай, что это неверно. Смысл слов «потому что он беден» заключается в том, что пока ты думаешь, что Малхут, которая бедна, должна тебе что-то дать, уже ты не говоришь, что она бедна. То есть, если человек требует от Малхут вознаграждения, он порочит имя Малхут, которое называется «бедный и нищий», потому что ты что-то от нее требуешь. А человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу быть довольным и радостным от возможности работать ради Малхут, даже когда она скрывается и не показывает ему никакого приближения. И его вкус в работе такой, как будто все началось заново. То есть он не может сказать, что он чувствует какой-либо вкус, о котором он мог бы сказать, что ради этого вкуса он трудится и прилагает усилия, чтобы принять высшую Малхут. То есть у него нет никакой поддержки и основания в его руках, чтобы сказать, «Поэтому я занимаюсь Торой и заповедями». Это называется «подвесил землю ни на чем». И это называется «весь высшее знание». И хотя это совершенно против природы тела, он молится об этом Творцу, чтобы дал ему эту силу. В этом смысл написанного «Не грабьте бедного, ибо он беден», чтобы всегда было у человека желание остаться и принять на себя высшую Малхут и основание его, ибо он беден.
1: וזהו כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל. זה כל שכל מה שזוכיתר. Потом, что написано в гимне «Эшет Хайр», «Обманчива прелесть и суетна красота, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена». И он сказал, что когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут, иногда бывает, что высшая Малхут имеет привлекательность, прелесть, иногда он чувствует красоту высшей Малхут. И об этом говорит Писание, все ложь, обманчиво. То есть вся основа, на которой он строит свою высшую Малхут, относится к лжи. Однако женщина, то есть высшая Малхут, которую человек принимает на себя, да, должна быть вызвана трепетом перед Творцом, то есть чтобы его трепет был, как сказано в книге Зоар, главный трепет должен быть, потому что он велик и правит всем. И там сказано, страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед господином своим, потому что он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. И пусть все желание свое он направит на то место. Из сказанного получается, что главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему необходимые силы для всего, что касается работы, как в Торе, так и в молитве. Поэтому человек должен просить Творца дать ему потребность, то есть желание к работе. Поскольку иногда бывает, что человек приходит к состоянию, когда у него нет желания ни к чему. Другими словами, он не видит перед собой ничего хорошего, к чему он мог бы стремиться, что принесло бы ему жизненные силы, и чтобы это принесло ему потребность прилагать усилия, чтобы достичь чего-либо. Однако, когда человек остается без какого-либо желания, которому он мог бы сказать, что ради этого стоит прилагать усилия, чтобы достичь этого. И этого он не видит.
0: И тогда он должен просить Творца, чтобы дать ему какое-то желание, какой-либо вещи. То есть, чтобы эта вещь дала ему желание работать. Согласно пониманию человека, просьба будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему увидеть что-то, что доставит ему удовольствие и наслаждение. Как говорили наши мудрецы, глаз видит, а сердце вожделеет. То есть, если Творец даст увидеть что-то, ради чего стоит трудиться, то желание, которое в сердце, заставит искать советы, как достичь желаемого. Отсюда следует, что молитва, которую сейчас человек молится, только ради достижения желания, называемого кли. Это значит, что первой молитвой человека должна быть молитва о желании и потребности в том, чтобы Творец дал ему возможность просить о хисароне, что если он достигнет наполнения этого хисарона, то он, это наполнение будет совершенным. То есть, что человек, то есть, что Творец известит его, какого совершенства он должен достичь, чтобы знал, чего ему не хватает на самом деле. И чтобы достичь понимания, чего ему не хватает, ему нужна помощь Торы. Помощь чудесного свойства Торы, то есть ее света, возвращающего к источнику. Иными словами, Тора сообщает ему, чего ему не хватает. Однако человек должен требовать это от Торы, то есть чтобы Тора направила его к достижению истины. И также человек должен найти связь с Торой, то есть желать узнать, какая связь есть у него с Торой. Это уже называется молитвой. Это значит, благодаря тому, что он связывает себя с Творцом во время изучения Торы, получается, что он просит у Творца во время занятий Торой, чтобы он понял связь Торы с человеком, изучающим Тору. А после его молитвы о том, чтобы Творец дал ему хисарон, он должен просить о том, чтобы Творец дал ему наполнение этого хисарона. То есть, чтобы он удостоился достичь ступени совершенного человека.
1: Да. Ого, какая статья. На самом деле говорит обо всем, как можно прийти к настоящей молитве. Здесь написано, что однако человек должен требовать, чтобы Тора привела его к требованию истины, только человек должен найти связь между собой и Торы. И то, что он хочет знать, связь, которая есть у него с Торой, это уже называется молитвой.
2: Пасук, а мишпат, что хатафас оти по, что адам.
0: Да, высказывание, которое меня особо захватило здесь, это что человек на той ступени, когда он получает для себя, когда он принимает на себя высшую малхут, он должен сделать это выше знания, потому что он не может требовать никакой реакции на это. Это называется во имя Творца, потому что у него нет ожидания получить никакую награду за свою работу. А то, что у него есть работа, это уже его награда. То есть награда — это сама работа, которую он сейчас может выполнить для великого и святого царя.
1: Смотри, в статье он пишет о Хиссароне. Все зависит от Хиссарона к этому. Теперь что такое построить связь с Торой? Где я нахожусь в связи с Торой? Вопрос. Как есть желание в материальном. То же самое, сейчас ты приходишь сюда на урок. И сейчас ты строишь себе новое желание, сейчас находишься в десятке, и отсюда ты раскрываешь связь с Торой, отсюда ты раскрываешь Хиссарон, чтобы почувствовать Тору. И отсюда мы продвигаемся вперед.
0: Продвигаемся в том, что стараемся уподобить себя высшим корням, хотим работать без вознаграждения, в скрытии и найти силы через молитву и через окружение товарищей, чтобы это было, насколько это возможно, чтобы это соответствовало духовным законам, чтобы мы сблизились с ними.
1: Да, еще момент молитвы нищего. Я как будто нищий и бедный, у меня нет сил ни на что, чтобы дать милостыню или малхут. Здесь это наша работа, это наше вознаграждение, это молитва, свет, который возвращает к источнику.
0: Да, какая важность есть у утреннего урока, есть у товарищей, и каждый раз можно прийти к новым распознаваниям, прийти так к истине в процессе. Каждый раз еще точка, еще точка. Даже если это и вне желания получать, именно туда нужно прийти, именно там видеть правильное место.
1: Когда нет сил, желания получать, просить силы у Творца, чтобы дал силы работать только ради отдачи Ему.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 26 июня 2002 года.
1: Что такое, что милостыня бедным делает святое имя в работе? Наше усилие прийти к цели выражается на нескольких этапах. Первое усилие — человек совершает, даже не знает, зачем он делает. Он запутан, приходит, не знает, что происходит с ним. Пока начинает просить. Начинает просить, ему кажется, что духовность наполнена наслаждением, подобно наслаждениям этого мира. Он просит, как бы хочет достичь. Просьба называется то, что он хочет. Да, это просьба. Он не должен облачать это в красивые слова, построить фразу как просьба. «Дай мне, пожалуйста, сделай мне, пожалуйста». Не нужно. То, что он хочет в сердце, это просьба. Так это работает, действует в духовном. Внутреннее желание в сердце. То есть внутреннее желание в сердце у него проходит разные изменения. Хочет наслаждения. Потом, благодаря учебе, окружающий свет светит, он уже в этом окружающем свете видит, не видит, сердце изменяется. Это правильно сказать. Сердце изменяется, начинает просить. Сердце начинает просить. Уже быть исправленным немного в соответствии с окружающим светом, насколько он чувствует свойства в окружающем свете, что такое свет. В соответствии с этим снова окружающий свет светит больше, если сердце просит у него исправления. Сердце еще больше просит исправления. И так это приходит в соответствии с тем, сколько человек вкладывает в правильную учебу, в правильное намерение. Больше и больше заостряют, четко относится, видит, как сердце его направлено всякий раз на более истинную цель. И всякий раз окружающий свет светит больше, и он воспринимает от него больше внутреннюю часть света, и в соответствии с этим желание его изменяется. И так это замкнутый цикл. Свет улучшает желание, желание привлекает больше света, и пока не начинает действительно желать вместе с получением для себя, также немного ради отдачи. Это называется уже состояние лолишма, от которого можно прийти к лишма. Тогда, когда он приходит к лишма, проходит махсом, получает экран, тогда уже его обращение к окружающему свету, короче, свет, это уже называется более высокая ступень, ахап высшего. Тогда его обращение более направленное, связь его с высшим теснее. Но тоже идет по тому же принципу, что есть желание человека и свет до желания, и этот свет все время исправляет желание с помощью свечения издали, с помощью свечения сблизи, с помощью внутреннего свечения. Но в разных видах этих света относительно желания, желание изменяется. И нет, кроме этих двух, больше ничего в реальности. Свет и желание. А разум, мозг, опыт, то, что человек получил, кроме ощущающего кли, это для того, чтобы у него была возможность установить свое отношение к кли и к свету. Поэтому насколько человек может посредством средств, которые есть в распоряжении, помочь действию света на желание. Если он делает это, этим он определяет свое участие в общем процессе исправления, которое производит Творец. А кроме этого участия в исправлении кли с помощью окружающего света, человеку нечего делать. Все остальные вещи просто не считаются, не записываются, не действуют в реальности. Потому что реальность уже, как она из первого состояния доходит до третьего состояния, через второе состояние, она уже проходит согласно своей природе, своей структуре, согласно тому, как свет действует внутри келим, и нет в этом никакого обновления или чего-то, что могло бы вдруг обновиться или проявиться в каких-то других формах. Нет. Есть свет, есть кли, и свет действует внутри кли согласно своей природе, пробуждает в кли ясные и заранее известные реакции. Весь вопрос в темпе. Что это значит? Что если человек добавляет к действию света внутри кли, этим он определяет свое продвижение, этим определяет свое ощущение, этим определяет свое отношение к процессу. Называется, что он оправдывает действия Творца-праведника. и насколько он оправдывает, и насколько он находится в этом процессе, это называется, что он находится на духовном уровне. Я согласен с Творцом на 60% в его процессе, это называется, что я нахожусь, допустим, на 6 уровне из 100 уровней, в общем. Так, будем померим. Если так. А я согласен с ним на 90%, это значит, что я нахожусь на 9 уровне из 100 уровней. То есть, насколько я действую вместе с ним, то есть, насколько конь сравнивается со своими действиями с всадником, это называется духовный уровень человека. Мера участия, мера слияния. Поэтому нам надо только на это обращать внимание, на эту одну точку, а все остальное видеть как просто вещи, которые идут как помощь, как помеха, которые тоже являются помощью. Только к этой точке укреплять ее, участвовать в процессе исправления, который Высший Свет Творец делает на нас. Это называется спереди и сзади. Сжал ты меня, и в этом нужно, к этому надо прилепиться вместе. Слияние с процессом, который определили для нас. Да, сын.
0: Если мы говорим, что все, что у нас есть, это объединять свои состояния с Творцом в период подготовки. Все, что приходит, приходит, происходит, все, что происходит, приходит, происходит со мной, и я смотрю и стремлюсь соединить с Творцом. Но тогда состояние подъема вдруг среди этого балагана с Творцом. Где же радость во всем этом процессе? Как только мне не удается достичь состояния, называемого подъемом, раскрывается следующее состояние. Как это связать в жизни?
1: То есть ты говоришь так, что во всем этом процессе я не вижу чего-то приятного, что-то, что давало мне радость. Радость – это результат от чего? Как ты думаешь?
0: Хорошего ощущения.
1: От хорошего ощущения. Это, конечно, что радость – это результат хорошего ощущения. От чего может быть хорошее ощущение у меня? Ну.
0: От действия?
1: Один говорит – от действия. Я могу не делать ничего, я тоже радоваться. Не. А? Да, то есть не действие, а… Когда я чувствую себя в радости. Да.
0: Когда я полностью принимаю то, что…
1: Когда согласен с тем, что я делаю, или с тем, что сделали со мной. Вот и все. Он прав. Ты прав. У него есть хорошее чувство, он такой тонкий. Прав. То есть насколько я могу оправдать свое состояние, быть с ним вместе, принимать его. Тогда у меня есть от этого отдых и радость. Радость не то, что я смеюсь, как бы. Радость – это просто покой, скажем так, правильнее. Вот и все.
0: Но какое может быть спокойствие, если мы постоянно ощущаем свое состояние?
1: Может быть, я бегаю с утра до ночи, но для меня это хорошо мне. Это не важно, ты не можешь измерить человека, согласно тому, сколько он двигается, теряет калории, с какой скоростью он бегает. Ты измеряешь его согласно ощущению удовлетворения. То есть, может быть, что я нахожусь в состоянии под большим прессингом, но я живу. Знаешь, есть люди, замкни его, закрой его в тюрьме. Он скажет: большое спасибо, прекрасно. Это гостиница, что мне еще надо. А есть такие, дай ему кусок хлеба на улице, и не надо больше внутри ничего. Это не, это зависит от внутреннего удовлетворения. Не важно, что есть у человека. Знаешь, может быть, миллионеры кончают собой. Я не слышал, чтобы в Африке, где умирают с голоду, что там есть самоубийство. Нет, никто. Ты слышал когда-нибудь? Нет. Есть миллионы, которые просто стремятся, желают кусочка хлеба. Они кончают собой? Нет. Кто там кончает собой? Обрати внимание. То есть это вопрос внутреннего удовлетворения, а не сколько есть, насколько он бегает или сколько он получает тарелку перед собой. Да.
0: Ощущать внутреннее совершенство приятно, но это означает, что я прохожу в пути.
1: Ты же на нашем пути. Почему мы на нашем пути, ты говоришь, печально?
0: Нет, не печально, но нет какого-то...
1: Нет радости, которая пробивается. Так я вчера, мы ездили... С кем мы ездили? А, утром. Какой-то день, не помню, не вчера это было. Я видел, стоит машина здесь на перекрестке. Да. И бресловские там пляшут на машине. Такой минибус. И они пляшут. Если там они сделали для себя такой багажник сверху крепкий, и пляшут. Знаешь, а все смотрят. Ну так смотри. Если это радость ли это, я не знаю. Но они хотят с помощью этого выразить что-то. Ну.
0: Как это объяснить? Наверное, я плохо объясняю. Допустим, в какой-то момент мне действительно удается объединить все, что у меня есть, и увидеть, что, видимо, так, что Творец все это со мной делает. И я ощущаю некое совершенство. Но уже в следующую секунду меня опускают вниз.
1: Вопрос оставь следующую секунду. Тут есть просто сейчас я останавливаю это мгновение. У меня есть в это мгновение подготовка. Для этого мгновения подготовка, желание. Желание мое в это мгновение наполнено или нет? Если не наполнено, я печален. Если наполнено, я рад. Все. От чего может быть мое желание наполнено? Или от того, что действительно он хочет, или в исправлении, или от света хухма, или от света хасадим. Без света хухма и хасадим, все, я лучше смерть, чем такая жизнь. Вот. Так вопрос такой. Я нахожусь на моем пути в разных состояниях. Или полных, или пустых, от света хохма, от того, что мое желание действительно хочет. Вопрос такой. Когда я пуст, я могу удовлетворить себя светом хасадим? Тогда я буду рад. Что значит свет хасадим? Свет хасадим называется наслаждение от отдачи. Ну, я не знаю, что это. Или, скажем так, свет хасадим называется наслаждение от процесса, от будущей цели, от принадлежности чему-то большому. Скажем так, разные такие вариации. Это не совсем хасадим, это подсветка хухмы. Я должен думать, как быть действительно в состоянии, когда у меня будет важность цели, когда у меня будет важность Творца, когда я действительно буду относиться каждый раз к чему-то, чтобы она не убежала от меня. От этого нужно думать, об этом нужно до этого все время думать, сделать себе страховку. Без этого человек убежит с поля боя. И никто не гарантирует тебе легкую жизнь. Ты обязан 7 лет быть в египетском рабстве и пройти удары казни фараона, сидеть внутри себя, после этого убежать оттуда. И когда ты убегаешь оттуда, тогда ты получаешь, тогда ты понимаешь, тогда это был Египет, потому что Египет называется тьма. Ты понимаешь, что ты убежал из Египта. Что такое Египет? Откуда ты убежал? И ты еще не видишь, куда ты убежал. Тебе дают только методику. Что значит, что сейчас, когда ты убежал из Египта, ты только понимаешь, как ты можешь, по какой методике, по каким шагам продвигаться к целетворению. И ты снова входишь в пустыню 40 лет. До мем. Мем – это 40, бина. Пока ты не постигаешь свойства бины. Бина – это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Тоже тебе не обещают легкую жизнь после этого тоже? Получение Тора – это ты получил методику, как обрести свойство бины. Выход из Египта просто, ты уже властвуешь над желанием получать, оно не властвует над тобой, фараон не властвует, не управляет тобой, ты убежал от него. И все. Теперь, когда приходят в землю Израиля, тоже нужно захватить ее, есть разведчики в нас, есть хорошие силы в нас, начинают, я уже не говорю о самой пустыне, как мы прошли ее, но когда мы приходим, тоже нужно. Это войны по захвату. Каждая война, это мы когда-нибудь будем учить, какой характер есть у всего этого. Как человек обретает, какие желания, в каком виде он делает это. А Моше умирает. Смотрит издали на землю Израиля, Моше твой, благословляет тебя, и все. Нет, эта сила уже не действует дальше. После Махсома, когда уже в раскрытии, так как это связано с продвижением Гвуры? Как можно на этом этапе воспринять величие, такой гадлут, просто чтобы было тебе как цель, как радость?
0: Наша проблема в том, что мы каждый раз должны настраиваться на скрытую от нас ступень. Я не вижу ее величия, я не вижу ничего, совершенно ничего. Допустим, я хочу стать врачом. Врач говорит человеку: вы получите то-то и то-то, вы больны тем-то и тем-то, он ходит в белом халате, в нем что-то есть. Они любят так красоваться с всякими вещами. Это хорошо, это правильно. Больному это придает силы. Или я хочу знать, не знаю, кинозвездой. По любой профессии я вижу, что она собой представляет. А здесь я ничего не вижу. Так как же я могу продвигаться? Только благодаря группе. Хотя и у них тоже ничего нет. Но если они будут рассказывать мне такие выдумки, ты знаешь, что отец велик. Хотя они этого не знают, откуда им это знать? Получается, что они говорят неправду. Если когда не знают и говорят, это называется неправдой. Но это не важно. Если они постоянно мне говорят на ухо такие вещи, то я тогда буду уверен, что он велик. Смотри, какая промывка мозгов происходит на улице. 7 миллиардов людей находятся под влиянием всякой всевозможной ерунды. А почему я не могу оказаться под таким влиянием? Я целенаправленно иду вперед и тщательно, селективно выбираю себе окружение, которое будет постоянно мне говорить то, что мне необходимо. Знаешь что? Я бы за деньги нанял людей, чтобы они с помощью различных уловок рассказывали мне о цели творения, что кроме этого ничего не существует, что все остальное ничего не стоит. И я плачу им за это деньги, почему нет? Именно это называется «купи себе товарища». Именно. Для чего он мне нужен? Чтобы он промывал мне мозги, и я готов ему платить. Да. В этом вся наша работа. Как можно быть в радости, если ты видишь вокруг такие лица? Ну, посмотри, что это? Мы что, в трауре или что?
1: А? Такой сейчас период, 17-й Тамуз.
0: Период? Какой период?
1: Сейчас. 17-е Тамуза, может, такой период.
0: А, 17-е Тамуза. А я не понял, что произошло. И это не сегодня, это завтра.
1: Подготовка.
0: А, подготовка к завтрашнему дню. Не написано же «с наступлением Тамуза», да?
1: Целый год есть подготовка к этому.
0: Да, Тамуз и Ав. То есть я смотрю на календарь. Прекрасно. Теперь приходит к радость. Смотрю на календарь. Ой-ой-ой. Я что-то закрываю в себе и перестаю радоваться, да?
1: А что делать?
0: Что значит «что делать»? Календарь определяет.
1: Календарь определяет. Написано, что разрушение храма.
0: А, получается, храм существует для тебя только 17-го Тамуза. Прекрасно. А в остальные дни года тебе все равно. ты не чувствуешь, что ты что-то потерял. А один день в году ты несчастный и страдаешь. Я не понимаю, что значит один день в году. Я ощущаю, в каких свойствах нахожусь вследствие разбиения. Когда я смотрю на эти свойства и проверяю их, я называю это разрушением храма. И тогда я действительно скорблю об этом. И для меня это и есть исправление разрушения.
1: Это состояние каждого дня.
0: Ежедневное состояние. В чем тогда проблема?
1: Вы не связываете разрушение храма с этим?
0: С каким храмом я не связываю? Я это связываю с разрушением храма, но не с храмом, который стоял в Иерусалиме. Что мне от тех камней? Я связываю это с сутью храма, который был разрушен, потому что мы опустились от правила «возлюби ближнего как самого себя» к беспричинной ненависти. Вследствие этого был разрушен и храм из камней. То есть мы отдали грекам власть в своем сердце, так поэтому и на внешнем уровне пришли греки и разрушили наш храм в Иерусалиме. Ну и что? Что для тебя меняется от того, что ты не можешь посетить храм в Иерусалиме? Ты от этого страдаешь? Ты принес бы туда какого-то ягненка, съел бы стейк, да? Что, впечатлился бы этим? Я понимаю, если бы ты приехал на Суккот. Я понимаю. Но этого не может произойти, если ты не совершишь внутренних исправлений. Условия его разрушения и условия его восстановления зависят от твоего сердца, от того, насколько ты сожалеешь и насколько ты исправляешь разрушение. Понимаешь? Что было во время разрушения? Первосвященник был самым большим вором. Все левиты и все священники в храме были ворами. Все были подкуплены. Да?
1: Как сегодня.
0: Как сегодня это ты сказал. Ну, хорошо, да, потому что написано, что каждое поколение, в котором храм не был возведен, словно разрушило его. Разумеется. Да, но что от того, что разрушены сами камни? Написано же, в чем причина. В открытой, в явной, а не в тайной части Торы написано, в чем причина. Так о чем же сожалеть? Но это сожаление не должно проявляться один день в году. Перед исправлением ты обязан прийти к сожалению. И если ты приводишь к сожалению, но не к результату его, без исправления, то и сожаление тоже является чем-то внешним. Знаешь, есть молитвенники, в которых написано «здесь плачут». Так и написано, да. Что Цион смеется, что ты не знаешь? Знаешь, ну видишь, смотри, до какой внешней формы мы дошли. Мало того, что для нас составили молитвенники, потому что мы сами не умеем молиться. Ведь мужи Великого Собрания, которые составили молитвенник, они просто чувствовали эту молитву в своем сердце. Они выразили ее словами и дали нам, чтобы мы просто произносили ртом. Но мы уже совершенно забыли, для чего мы произносим это вслух, чтобы пробудить сердце. А теперь мы еще рядом пишем: здесь плакать, здесь кричать.
1: Да. Промывка мозгов — это хорошо, это книги, это группа, но все это остается как фантазия, как это на самом деле действует на изменения.
0: Это не воображение, не иллюзия, дорогой мой. Промывание мозгов — это не иллюзия. Вся твоя жизнь является результатом промывания мозгов, которому тебя подвергают. За исключением самого необходимого — хлеба, воды, мяса, женщины, детей, крыши над головой. Того немногого, что человеку нужно сверхживотного уровня. Все остальные вещи лишние, общество, ты от общества получил потребность в них, и только ради общества ты эту потребность удовлетворяешь. Если не было бы общества, ты об этом и не думал. Если бы ты остался один, ты бы думал только лишь о еде, сексе, детях, семье, о минимальных вещах, которые тебе необходимы. И все. То есть все остальные потребности это общество создает в тебе. И смотри, как ты всю жизнь работаешь ради того, что общество в тебя вложило. Отсюда пойми, в какой мере ты способен получать извне мнение и работать ради их осуществления этих мнений. То есть ты на 100% зависишь от своих товарищей. Так оставь этих товарищей, найди других. Это твой единственный выбор. А что ты там мне говоришь, что это тяжело, что это невозможно? Ну, найди других людей. Выбери из них, может быть, троих или четверых, уйди с ними в какое-то там уединенное место. Не знаю, ищи. И я говорю тебе серьезно, ищи, это твоя жизнь. Несмотря на то, что здесь

0: здесь 100 человек, может быть, ни один тебе не подходит. Проверь, делай, что ты хочешь. Что ты так смотришь на них? Может, они все ошибаются? Может, все ошибаются? Может быть, и я не в порядке? Почему вы все так соглашаетесь с этим состоянием? Знаю, я ходил проверять Рабаша, я ходил проверять состояние, в котором находился. Я смотрел действительно тут и там. Это моя жизнь, это важно мне. Что ты так смотришь на меня? Что вчера ты получил от своего окружения? Что оно с тобой сделало?
1: Настроение, что стоит.
0: Если окружение тебе дало настрой, что это стоит усилий, благодаря этому ты действительно больше вложил и лучше подготовил себя к уроку, чтобы сейчас во время урока учиться и притянуть исправление, тогда да. А если нет, либо измени это окружение, либо найди другое. Я бы на твоем месте не успокаивался. Я не вижу, чтобы состояние твое было настолько хорошим. Еще день, еще день. И что будет? Ты видишь, чтобы я был спокоен? Нет, и раньше я таким не был. Спроси товарищей там, в синагоге, какую атмосферу я там создавал. Я с ума сходил, лишь бы только не успокоиться. Это Рэбе всех успокаивал, оставьте его, оставьте.
2: Маза.
0: А иначе как?
1: Это все воздействие группы.
0: Все влияние окружения, да, поэтому и требует от них. Ты зависишь только от этого.
2: Кен.
1: 178-я страница. Абзац, согласно вышеизложенному, строка получит. Поэтому, если его намерение уже направлено ради Творца, что значит на слияние с Творцом, он должен быть чувствовать жизненную силу в своей работе. Поэтому он хочет прекратить работу по отдаче. И он продолжает. Мой вопрос, может ли после Махсома возникнуть состояние, в котором я ощущаю отсутствие жизненной силы или отсутствие продвижения в работе?
0: За Махсомом мы поговорим о том, что находится за Махсомом. Пройди Махсом, я буду говорить с тобой иначе. А сейчас думай о своем состоянии. Ты не можешь себе представить работу после Махсома. Не можешь. Это как младенец, который не знает, что значит быть врачом. Когда он станет врачом, ну или хотя бы поступит в университет, начнет изучать медицину, тогда его уже водят в разные места, показывают ему, что такое больница, и как работают врачи, и так далее. И он начинает узнавать это на практике. У него появляется возможность чему-то научиться и что-то сделать самому. Это уже человек, а не просто тот, который о чем-то мечтает. Понимаешь, младенец должен изучать то, что соответствует младенцу. Не медицину, а то, что ей предшествует.
1: Написано в статье до такой степени, что у него есть радость от того, что он служит великому царю, и у него нет никакой необходимости получать что-то за свою работу. Радость служить великому царю – это честь. И почему он пишет, что ничего не получает за это?
0: Не знаю, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я получил от окружения впечатление, что Творец велик. Это дает мне силы просить его и даже требовать от него работать в подготовке к уроку, во время урока обращаться к нему, связывать с ним все свои беды, потому что он стал для меня великим. Что значит великим? Он действительно способен изменить меня. Это то, что мне нужно. Вместе с тем, конечно, мне это приносит радость. Почему? я обретаю опору. Мне есть кому обратиться, есть кому кричать. Есть тот, кто отвечает за происходящее, намеренно это делает, изменяет всю мою жизнь, чтобы привести меня к определенному месту. Верно, что мне все еще плохо. Но уже есть этому оправдание, я уже рад этому. Человек делает многое, прилагает усилия, потеет от усилия и радуется. Смотри на людей, которые взбираются на горы. Им тяжело, но они наслаждаются этим. Я вижу, как человек проходит 5 километров и страдает, бедный. А другой, я вчера был на берегу моря, и я видел, что все там ходят, гуляют, радуются тому, что ходят. И они еще и платят деньги, чтобы пройтись по берегу. То есть все зависит от того, как ты относишься к состоянию, в котором находишься. Если ты подходишь к этому творчески, оно приносит тебе радость. То есть у тебя, тебе не достает связи с целью, у тебя нет никакой другой причины для отчаяния и печали, кроме отсутствия связи с целью. А почему у тебя нет связи с целью? Ты в своем желании получать не чувствуешь, что эта цель важна. Почему? Потому что не видишь ее. Так это зрение нужно заменить тем, что ты слышишь от товарищей. Ты от них должен услышать, что цель важна. И это на 100% должно заменить тебе зрение. Тебе ничего не нужно видеть. Еще лучше, чем если бы ты сам увидел, если ты это услышишь от них. Посмотри, как миллионы становятся фанатиками только от того, что им постоянно вливают в уши всякие вещи, всякую ерунду. А они готовы отдать жизнь, и еще как. Сколько людей жаждут умереть. Что это?
1: Я сейчас спрашиваю, это радость, не является ли это вознаграждением определенным?
0: Попробуй сделать то, что я тебе говорю. Поверь мне, это работает.
1: Пытайся то, что я делаю, то, что я делаю, поверь, что это работает. Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
3: Да, если мы подытожим то, что сказал Рав.
0: Когда я пуст, могу ли я удовлетвориться светом хасадим, что это отдача, я могу этим наслаждением от принадлежности, от того, что я нахожусь в связи с Творцом. И действительно человек должен спросить себя во время того, как он пуст, что он должен искать. Какое наполнение он там ищет для себя? Он хочет войти в духовный мир, что он там ищет? И очень много вопросов, которые человек должен себе задавать в то время, когда он пуст, что он там ищет.
1: Да, действительно, урок был очень сильный. Много впечатлений от Рава, от всей группы. Да, единственное, что я получил, насколько важно влиять друг на друга, получить радость от группы. И действительно, сейчас у нас есть возможность получить этот урок как можно больше.
4: Да, что можно взять еще к работе между нами? Ну, наверное, понимание того, что я должен получить состояние духа, настроения, десятки. Для этого я должен, прежде всего, его давать. Если что-то не работает, то я с этим не согласен. Я должен давать, организовывать, чтобы всегда настроение в группе было, чтобы можно было продвигаться как можно быстрее, получать наслаждение от того, что подобно хасадим, поскольку мы заняты чем-то великим, и мы идем в направлении самой великой цели в жизни. Просто не соглашаться с тем, что есть место, где я не получаю состояние духа.
3: То, что я записал на уроке.

0: то место, где можно добавить.
1: Да, точно так, Раф определил для нас очень здорово, что мы рождаемся желанием получать, и мы должны понимать, как прийти к цели. Все время мы должны строить окружение, которое будет нам говорить, что цель важна. Я должен войти в Египет, почувствовать, насколько я ничего не хочу делать, кроме того, что управляет мной фараон, и мы должны просить у Творца вместе весь народ Израиля выйти из этого. То мы выходим в пустыню, там нет никакого наполнения. Как мы учили в статье, что нет наполнения, но нам нужно увеличивать силу цели, чтобы у нас была сила идти к цели. И потом мы встречаем Амалека, который приближает тебя в пути к цели. Неважно, что ты будешь делать, если ты не укрепишь группу, окружение, ты упадешь. Многие товарищи сильные такие, которые вложили много, они упали. Так что делать, как сказал Раф каждый раз, как он говорит, что он там вообще метался в Бет-Кнессете, чтобы заботился о том, что... чтобы было правильное окружение, и очень сильно заботился о том, чтобы это было. И поэтому нам нужно каждый раз строить важные цели в окружении. Если окружение не дает тебе этого, не оставайся спокойным.
0: Продолжу, Гади. Человек зависит только от окружения, от воздействия окружения. Другого ничего поменять невозможно. Человек должен искать, как может повлиять на него окружение, иначе он пропал, никаких других вариантов нет. И когда на меня группа воздействует, то есть я должен реагировать на это как на то, что получаю по-настоящему, потому что это пришло от группы. Так мы можем воздействовать друг на друга, чтобы поменять себя. Себя. И в конечном итоге это ложь, это единственная правда.
1: Да, это также раскрыл несколько вопросов, что значит оправдать эти действия света, то, что Творец делает, посылает мне свет, чтобы исправил меня.
0: Перейдем к следующей части урока.
1: Учение десяти сферот.

0: Мы читаем из книги Труды «Учение 10 сферот», второй том, шестая часть, Тавка Автет, 39 пункт. Со слов.
1: Но...
0: И прежде чем начнем изучать урок с Рабашем, почитаем слова Ари. 39 пункт. Но свет этих десяти никудим был очень большим. Добавился в них также высший свет, и не было у них силы получить его. И тогда эти келим умерли. Объяснение. Когда спустились вниз, в место, которое сейчас Брия, это падение и было их смертью. Однако,

0: Это касается только семи нижних никудот, так как в Килимгар была сила получить их свет, и они не умерли. Но для семи килим, семи нижних, тех, которые умерли и упали в место, которое сейчас Брия, это их смерть. В действительности, время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Так как когда выходили Акудим, которые были включены вместе в Кетер, откуда вышли и разделились на 10 Никудим, это и был их выход. И сразу умерли, как написано в Идра. Это искры, подобные искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. Перейдем к Року с Рабашем.
1: Нужно понять его ответ. В чем разница? Я говорю, что кли соединяется, или только священие приходит свыше и соединяется это выражение. Нужно подумать, что это такое. Говорят, что жизнь труда, значит, трудна. Ты слышишь, мы учим со стороны сокращения. Само сокращение отменяется. Отменяется, значит, является килем получения. Нет, отменяется не в этом смысле, только в том мере, в какое свечение килем становится совершенным благодаря этому. Подумаю. Поэтому я говорю, второе сокращение отменяется. Если отменяется, жизнь, получающая килем, и тогда я должен сказать, что и килем тоже объединяется. Но он говорит, что нет. Так что же здесь нужно понять, то значит, в чем разница между тем и этим? С одной стороны, я говорю, что второе сокращение цинцумбы отменяется, а с другой стороны, я говорю, нет, не отменяется. Значит, непонятно, нужно снова учить. Нечего об этом спрашивать, нужно только спросить, подумать, в чем разница между тем, что я говорю, что меняется свечение, а не килим. Свечение меняется, а не килим. А он тебе отвечает, по отношению к одному отменяется, по отношению к другому не отменяется. Так что ж ты спрашиваешь? Нам не хватает слов, чтобы объяснить. Когда будем учиться, поймем дальше. В чем разница между тем, что я говорю так? Только в том, что только их света, Кетера и Ишсу, достигли Хохмы и Бины, когда те вернулись в Рош. Но сами килим не поменяли своего места. Это требует объяснения. Ну где? Какие вопросы? Какие у тебя?
0: И когда выйдет? И когда выйдет на 429-й странице?
1: Да. То, что ты спрашиваешь дальше, в чем разница, когда я говорю, что сокращения не отменяются в той мере, в какой свечение не исходит, и благодаря этому свет может светить. Или же наоборот, если свет с ней спустится. Да, это не одновременно. Это тяжело понять. Согласно тому, что означает то, что мы изучаем, что второе сокращение отменяется. Тогда скажем, и свечение тоже не спускается. Давайте подведем итог. Он говорит нам, что он нам говорит? Что в мире Никудим, как мы учим всегда, что второе сокращение отменилось, но не в килим, а только сам свет, свечение спустилось сверху и соединилась с Ахапом. А теперь, когда мы учим, что в мире Ацилум Цимцум, Бет, второе сокращение, не отменяется. Что это значит? Гар Светов, как Ахап де Алият. В чем разница? Здесь второе сокращение отменяется, а там второе сокращение отменяется. Здесь он говорит, сокращение второе отменяется, потому в чем разница? Может быть, что он имеет в виду свечение, которое не сходит вниз. Да, свечение, нисходящее вниз. То есть Гальгальтайнаем соединяется благодаря силе свечения. кетра соединяется посредством освящения хапы. Это тоже слова, которые трудно понять. Он говорит так. В действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда они вышли в стадии Никудим, была смерть. Однако, когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это состояние, в котором они были включены вместе, все вместе в Кетере, откуда, что оттуда они вышли, из Кетера. А потом разделились на 10 Никудим. И когда они выходят из состояния Акудим, связанного состояния, это и был их выход. И сразу умерли. Если так, что нам нужно понять? Что значит, о каком кетере он говорит? Он говорит, что когда они были связаны, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в кетер. О каком кетере мы говорим? В котором они там назывались Акудим. В отличие от того, те, кто вышли из кетера, умерли. О каком кетере идет речь? Мы никогда не слышали, что была разница между тем, кто выходит из кетера, и теми, кто не выходит из него. Ну что он говорит здесь? Что они вышли из кетера, и тогда они разделились на 10 никудот, никудим. То можно объяснить так. Раньше, когда они были включены все вместе в кетер, они были еще связаны там в одно. Когда они вышли из кетера, они разделились на кетер и на еще 9 свойств. Я не добавляю, что где-то из кетера они разделились на 10 никудот. Я остаюсь с килем кетера, но даже 11 что-то значит. Или да, или нет? Почему? Мы всегда учим, что 10 никудим — это кетер хохма бина, 7 нижних сферот. А здесь мы видим, что было в акудим. Когда они были в кетере, тогда все 10 были включены вместе. Это называется акудим, связаны в переводе. Ну хорошо, оттуда, из кетера, когда они вышли, вместе из состояния акудим и разделились на 10 никудим. Возникает вопрос, если вместе с кетером их было 10, или кроме кетера только 10 частей, а кетер является одной из них, что он имеет в виду? Давайте посмотрим, что он объясняет нам внизу. Когда выходили акудим и разделились на 10 никудим, это был их выход, и сразу умерли. Он объясняет. Потому что сначала пришли и были включены все света в кли кетер де никудим, то есть выше включает в себя нижнего. И это кли еще считается связанным акудим. Почему? Иными словами, ступенью парцуфа сак. Почему? Из-за того, что у него есть в кетере, мы учили лапшут второй стадии, а вторая стадия — это бина. А бина — это сак, и есть в нем свет озон, как мы учили. Но в дальнейшем, когда они в результате освещения Исода Дак распространились на этого кетера внутрь Абавыма. Это трудно, и в нем Абавыма, бы они были лицом к лицу. По ним. И они там соединились в Зивуге. Это называется маном, нижняя гей. Или точка, которую поставил Аба. И произошел большой зевук, который называется «Истаклют Эйнайм» для Аба Вима друг друга, как мы объяснили в своем месте. И когда распространился этот большой свет сверху вниз, «Килим де Никудим», Да, то есть разделились на 10 никудин, так как каждая кли состояла из 10. Обратите внимание, что здесь написано. Когда распространился этот большой свет, сверху вниз, келим, да никудим, а это уже гуф, семь нижних сферот. Так что говорит Ари, что они разделились на 10 никудим? Или он имеет в виду семь нижних сферот? Давайте еще раз повторим. Мы должны помнить правила, которые мы здесь учили Аниды Кетер, когда отменяются Вахараем Абавыем и семь нижних сферот. Теперь я должен понять, что он хочет нам объяснить. Когда произошло разбиение? Где? В семи нижних сферот. И об этом он дает много объяснений. Первое, что они были в Акудим, то есть в Кетере. И они были включены там 10 сферот. Когда они вышли из Кетера, то включились 10 Никудим. Это был их выход. А до этого еще не было выхода. Что это значит? Еще раз. Здесь нет места. О каком месте говорится? Из чего вышли? Что они раскрылись, они распространились. Если так, что он имеет в виду? Семь нижних сферот, как он говорит, разделились на 10 никудим. То есть разделились на 10 никудим. Смысл того в том, что так как каждое кли само по себе состояло из 10. Это уже другое объяснение. Не так, как раньше, когда мы спрашивали, входит ли кетер в число 10 или нет. Ну, скажем немножко устно объясним. У нас есть правило. Если мы говорим о какой-то ступени, которую мы делим на гар, три первых сферот и зад семь нижних, и уже есть 10 никудим или нет. Тогда я спрашиваю, кто такие гар семи нижних никудим? Абавыима и также кетер? Нет, только Абавыима, а кетер нет? Уже называется Тарош, это распространение кетера относится к Абавыима. Тогда я знаю, что разбиение начинается с момента выхода большого состояния, гадлюта Абавыима. Но кетер там не принимается в расчет, он не вышел оттуда. Получается, что я могу сказать, что 10 никудим появляются при выходе из кетера, Абавыима будут гар, а гуф там будет зад. И тогда уже есть 10 сферот. А он объясняет по-другому. Он говорит, что каждое кли семи нижних, оно состояло из 10. А какой здесь расчет? Посмотри дальше. Как известно, что есть шахницутин, 320 искр. Они сразу же разбились и умерли. Как сказано, искры, подобно искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. И это 320 искр. Но так как каждый мелех состоит из четырех ступеней, хохма и бина, тиферет и малхут, как говорит Ариев, каждой такой ступени было 10 никудот, и 40 искр в каждом мелехе. А так как их было 8 всего, то получается 320. Это внутренний смысл понятия шах-ницуцим, то есть 320 искр, которые упоминаются во всех местах. А в действительности время их смерти было, когда вышла стадия никудим. Когда это произошло, так как когда выходили акудим, что такое акудим? Это когда они были включены все вместе в кетере. И он объясняет ниже, что такое Акудим. Мы учили, что есть разница между Абавыима и Кетером де Никудим. Кетер Никудим — это Бет, де Лапшут. Бет — это Сак. А Абавыим — это Алев Давиют. Алев Давиют уже не Сак. Также мы изучали, что у них, у Абавыима, было лишь степень, когда они были включены в свет Озен. Только были они там включены, но они были сами там. В отличие от этого, Кетер был самой сутью этого. Тогда я понимаю, что когда произошел выход света из Кетера, когда вышел, они вышли из Кетера даже при состоянии Гадлют, в большом состоянии, это еще не называлось Никудим. У него все еще это было исправление линии, называемое Бет-Саг. И Саг называется Акудим, потому что Акудим считается выше Табура. Да, Кетер Хумабина, Гальгаль Тап и Саг относятся к тому, что выше Табура. А то, что ниже Табура, называется Майбон. Это уровень первой стадии Заран, пин уровень Малхутбон. И мы изучали, что у Кетера есть Бедейт Лапшут и Саг. И с этой стороны, с этой точки зрения, они все еще относятся к Акудим.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде вместе с вами песню.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן.
1: Здравствуйте, חברים, мы очень рады быть вместе. Мы изучаем статью Арвуд поручительства. Мы продолжаем, начиная с 26 пункта. Мы слышали сейчас на уроке у Рава, насколько человек может с помощью средств, которые в его распоряжении, содействовать действию света на желание, этим он выражает свое участие в общем процессе исправления, которое делает Творец. Еще раз. Насколько человек может с помощью средств, находящихся в его распоряжении, содействовать действию света над желанием, если он это делает, то этим он и определяет свое участие в общем процессе исправления. Мы бы хотели содействовать действию света над желанием, и поэтому мы изучаем статью поручительства, которую написал Бааль Сулам. Мы дошли до 26 пункта. 26 и 27 — это мы приближаемся к завершению статьи. 26 и 27 пункты. Почитаем сначала 26, затем послушаем объяснение Рава, потом почитаем 27, далее вновь послушаем объяснение Рава и перейдем к общему выяснению. Итак, читаем поручительство Арвуд на 395-й странице в книге трудов Бааль Сулама или в учебных материалах. Так, давайте почитаем в десятках 26 пункт и продолжим. Пожалуйста, читаем в десятках 26 пункт.
2: От кафвав.
3: 26 пункт. И зная, что эти вещи совершенно ясны всякому постигающему в том приглашении, которое Творец послал Израилю через Моше, учителя нашего, перед получением Торы. Как сказано, и сейчас, если слушать будете голос мой, хранить мой союз, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством коэнов, священников и святым народом. Вот слова, которыми ты должен говорить с сынами Израиля. И пришел Моше, созвал старейшин народа, и изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Творец, сделаем. И передал Моше речи народа Творцу. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей роли. Ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему это на примере, что содержит эта работа, и также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность посмотреть на нее и сказать, отказывается он или соглашается. А здесь, в этих двух стихах, мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, если услышать будете голос мой, и хранить мой союз, не объясняя нам ни голоса, ни союза, но что они распространяются. Затем он говорит, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, Или же это доброе обещание для нас? Кроме того, нужно понять, как это связано с концом фразы, ибо «ки» не принадлежит вся земля, и три перевода на арамейский «онкелос», «Йонатан бен Узиэль» и «Русалимский Таргум» были вынуждены здесь исправить этот текст. Уже сделали все комментаторы, и Раши, и Рамбан, и другие. А Ибн Эзра приводит от имени Раби Маринуса, что это «ки» означает «несмотря на то, что». Он объясняет: «Будете вы мне избранными из всех народов, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля». И к этому же склоняется его собственное мнение. Смотри там как следует. Однако это объяснение не согласуется с нашими мудрецами, которые сказали, что слово «ки» имеет четыре значения. «Или» и «как бы не», «однако» и «ведь». А он добавляет еще дополнительное значение, несмотря ни на что. Несмотря на то, что, извините. И потом этот стих заканчивается: «И будете вы мне царством священников и святых народов». И тут тоже из-за этого стиха неочевидно, является ли это заповедью и необходимо прилагать в этом усилия, или же это доброе обещание. Также и слово «царство коэнов» не имеет объяснений, не имеет аналогов во всем Танахе. Но главное, в любом случае, тут следует определить, в чем же состоит разница между царством священников коэнов и святым народом. И согласно обычному значению слова «священники» — это то же самое свойство, что и святость. И само собой ясно, что царство, в котором все священники, являются святым народом. А в таком случае слова «святой народ» являются лишними.
1: Говорим, прошли мы сейчас 26-й пункт. Давайте посмотрим, сосредоточимся на объяснении, которое Рах дал этому пункту.
3: Являемся ли мы, находимся ли мы в таком состоянии? Часть из нас, может быть, но прежде всего, что он говорит? Что он говорит? Где тут есть приглашение? Как, что говорит Моше? Что написано? «И сейчас, если слушать будете голоса моего и хранить мой союз, говорит Творец, если вы будете меня слушаться и будете хранить мой союз». То есть я вам обещаю связь со мной, это называется союз, брит, что мы находимся в каком-то союзе, в каком-то договоре между нами, и тогда вы будете мне избранными из всех народов. То есть это не зависит от вас. Я выберу вас. Я выбрал вас. Но 99% уже бы убежало от этого союза в течение всей истории. Мы только страдали, ничего не чувствовали. Ты можешь сказать ничего хорошего. Ну, может быть, сейчас тебе это кажется так. Но это так было свыше дано нам, так было предназначено нам, и мы не можем с этим спорить. Мы должны это принять. И что здесь написано, что вы будете мне избранными из всех народов. То есть вы должны быть для меня как переходное звено для всех народов. Слово «сгуля», то есть «сыголь», то есть как бы три линии, через которые можно передать мое управление всем народам, потому что вся земля принадлежит мне, а что это находится... То, что находится в моей власти, я хочу, чтобы это было в вашей власти. Так выбрал нас Творец, и мы обязаны наше желание получать, властвовать над ним, чтобы управлять им. И вы будете мне, как он говорит, царством священников, то есть вы будете работать в этом. И вы должны передать всем народам эти искры отдачи таким образом, чтобы все пришли, узнали, как написано, и будут знать меня и большие, и малые. И тогда вы будете святым народом. Это те вещи, которые сказал Творец Моше. и Моше передал всему народу. То есть не то, что там как-то открывают уши и слышат, или это через точку в сердце, которая называется Моше, напрямую в сердце передается. Это не просто, это не то, что там все там слышат так вот широко и наполняются этой чувством, этим чувством напрямую от Творца. Нет. Это не напрямую, это через Моше, это через того, кто передает эти слова народу Израиля. И мы знаем, что, исходя из этих рассказов, которые мы слышали в Торе, как они приняли его, получили на себя, приняли на себя или не приняли, какая роль была тяжелая у него, и как тяжело было народу принять это, но все равно работают вместе и постепенно приводит себя в соответствие вместе между ними. И приходит к исправлению. Пришел Моше и позвал старейшин народа, то есть те, которые находятся близки к нему. То есть есть связь между ступенями. Те старейшины — это те, у кого мудрецы, у которых есть мудрость. Изложил пред ними все эти речи, которые заповедовал ему Творец. И ответили все они, весь народ вместе, и сказали: все, что говорил Творец, исполним. То есть вот это вот взаимное согласие находится в нашем корне, и оно действует и работает. И не важно, что мы это не чувствуем, мы не можем это не принять, а мы должны только обновлять это, исходя из нашего развития сегодняшнего. Несмотря на то, что мы сегодня как бы от нашей стороны прервали эту связь, но это не отменяет все, что говорится о связи нашей с Божественным и с Него, с Его стороны по отношению к нам. Это просто большое падение было, когда раскрылось все зло, которое находится между нами, и это нужно для того, чтобы мы исправили его и осветили его. То есть что значит исправить? Это прийти к отдаче ради отдачи, а осветить это, чтобы быть уже получать ради отдачи. Это то, что мы должны сделать.
1: Продолжаем читать 27 пункт.
4: Кавзайн, улам, альпи, коло, там от
1: 27 пункт. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работу в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее достойное оглашения. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коэны, священники. То есть как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом, так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ею более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев и тому подобное, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы, всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше в 14 и 15 пунктах, однако это еще не конец всего, ибо Торы и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела, как сказано в 12 пункте. И потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения, как сказано выше. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы, как сказано: «Святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я, вас очищающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коэнов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов, над делом которых является Творец, и у которых нет никакого своего имущества из всевозможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе. Ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? Аналогично следует понимать их в соотношении святости коэнов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякого материальной собственности ради себя. То есть в мире заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору, а в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющее собой слияние с Творцом.
3: Да, действительно, здесь очень много он говорит о возлюбе ближнего самого себя, как прийти к этому и от самой цели. Это зависит от нашей работы в десятке, насколько мы хотим раскрыть это.
1: Сейчас перейдем к клипу Срава, где он объясняет два понятия, что такое царство священников и святой народ. Записывайте, постарайтесь записать, есть много разных углов объяснений. Мы, готовясь к этому уроку, просмотрели несколько, четыре урока. И выбрали здесь, может, то, что может нам как раз помочь. Пожалуйста, клип.
5: Откаф зайн. אולם על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן.
1: Однако из всего, что выяснялось до сего, до этого момента, выясняется все как подобие переговоров, состоящие из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее, достойное оглашение. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коины-священники. То есть, как у священников нет надела и удела и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом, так будет устроен весь народ в целом, Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ей более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь возлюби ближнего как самого себя? Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше. Однако, это еще не конец всего. Ведь вся Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела. А потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы. Как сказано, «Святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я вас освящающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коинов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коинов, наделом которых является Творец, и у которых нет никакого собственного имущества из всей возможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коинов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе, ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? И аналогично следует понимать их в отношении святости коинов. Ведь уже сказано и святым народом. Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякой материальной собственности ради самих себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору. А в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющая собой слияние с Творцом.
6: Вопросы?
1: Что такое понятие «святой народ» и «народ коинов»? Это что, отношение к ближнему?
7: Да, конечно. Чем больше человек принимает отдачу от Творца и старается правильным образом реагировать на это, он развивает желание уподобиться Творцу, быть отдающим, как Творец. И чтобы отдавать, ему нужно кому давать. Творец является источником отдачи. А творения, которые находятся вокруг человека, являются адресом его отдачи, те, кому он отдает. И таким образом этот человек становится как Коэн, как священник. Что значит Коэн, священник? Что он передает отдачу от Творца, все, что Творец дает, через себя всем остальным творениям. И в этом роли народа Израиля, этим он приказ Творца выполняет, заповеди его желания Творца.
1: А какая разница между Израилем и Коэном?
7: Коэн, священник, то есть все, кто дает, называются коаним, то есть священники. Израиль — это исходя из... Ну, это общее такое слово, такое название, которое направлено на Творца. Когда уже человек приходит не только, что он направлен на Творца, а уже и получает силы, у него уже есть мощь и возможность отдавать, и он уже исполняет это, тогда называется уже царство коэнов, царство священников. Это то, что мы должны сделать, это зависит от нашей работы. Израиль — это зависит от... Израиль — это зависит от нас. Видишь ты, посмотри везде, Алмата, Рига, Натания, Торонто, Вина, Новосибирск. Все они получили желание к Творцу и от Творца. И так же, как во время Авраама были, так и сейчас есть. Каждый, все, кто приходят к нам, это те, которые мы, только мы о них говорим, у кого точка в сердце, а не исходя из того, что написано в нашем мире. Тот, у кого есть точка в сердце, стремление к Творцу, он называется Израиль, прямо к Творцу, Яшарель. Это то, что я получил, скажем. Я уже получил эту точку. Теперь вопрос, как ты реализуешь ее? Для того, чтобы реализовать, ты получаешь от Творца указания. Ты должен прийти к такому уровню, который называется Коэн, священник. Что значит священник? Тот, кто находится в отдаче, тоже зависит от твоей работы. Точка в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. А чтобы уже прийти к состоянию Коэн, к ступени Коэн, ты должен сам.
1: Да. А что такое царство священников?
7: Царство священников — это называется, что ты уже должен быть так организован, чтобы в такой форме, чтобы ты мог быть в отдаче всему желанию получать, которое построено под тобой. Творец говорит, вы должны получить от меня все, весь свет, все исправления, все, что необходимо, передать это им. Мне нужен народ, то, что называется, то есть такое переходное звено такое. Это называется народ Израиля, потому что через него, исходя из соответствия между как-то как такой посредник, который должен быть, с одной стороны, получил точку в сердце, и у него уже есть подобие с Творцом, с другой стороны, у него есть подобие какое-то общее что-то с творениями, и тогда он переводится.
1: Святой народ, что это?
7: А, это отдача.
1: И какая разница между священниками и святым народом? Это что-то, может быть, до или...
7: Гой за некроам. Народ. Гой — это народ. Любой народ называется гой. Кадош за некраши йоги или дорога. Святой народ, святой — это те, кто приходит на уровень бины. У нас есть точка бины, которая спустилась в Малху, находится внутри Малху, называется той искрой, с помощью которой мы должны поднять всю Малху на уровень бины. И тогда это называется, что мы из себя делаем гой кадош, то есть святой народ. Каждое желание или группа желаний, это называется гой народ. Когда ты поднимаешь это желание на уровень бины, это называется, что становится это желание святым. И кто может подняться на этот уровень бины? Тот, у кого есть искра, поэтому тот, у кого есть искра,
3: он может подняться и стать святым народом.
1: А священник — это что-то более высокое? Это тот, кто передает?
3: Но есть много ступеней в этом, и все они относятся к людям с точкой в сердце, которые в конечном итоге объединяются между собой в одну общую систему особую, которая называется... Там есть много всяких тонкостей, всяких свойств, различаемых, которые все относятся к святому народу. Но это так происходит в период исправления. Но когда заканчивается исправление, все тогда становятся находящимися в состоянии с Творцом. И в конечном итоге я не могу сказать это, но я думаю, что все эти различаемые свойства превращаются в круг, все круглое, все равно, нет ничего, чтобы разделялось там на Израиль и народы мира и святой народ, а все становится святостью. И то, что не будет никаких различий, это наверняка все будут связаны друг с другом полностью, и тогда все удостаиваются святости, и нет в интегральной форме круглой никакой разницы между частями, а все части и все вместе находятся в той же силе.
1: Мы прослушали очень точное, широкое объяснение нашего учителя. Давайте с помощью вопросов постараемся прояснить все, что мы слышали, все, что мы читали у Бааля Сулама в этой статье. Тут было очень много разных терминов, понятий. Пожалуйста, предлагаем поднимать руки и знаки вопроса в системе Арвот и будем пояснять дальше через вопросы. Пожалуйста, вопросы.
0: Кен, Григорий.
6: Кен. Бехользет ло барур мазе...
3: Все-таки непонятно, что-то означает царство священников. Но я думаю, что когда получили Тору, я не знаю, если у них не нужно имущество, так зачем им туда приходить в Эрец-Исраэль, страну Израиля? Пусть бы в пустыне остались и были бы святым народом.
1: Мы когда готовились, мы просмотрели несколько вопросов на эту тему, пока картина начала выясняться. Но в каждом уроке Рав дает ответы под разными углами этим понятиям. Так, допустим, с точки зрения групповой или социальной, можно сказать, что часть народа, разумеется, это точки в сердце. Вообще все эти категории и царство священников и святой народ, речь идет о тех, кто называется Израиль, прямо к Творцу. Так вот, с групповой точки зрения сказано, что у них нет никакого имущества. Это люди, которые находятся в исправлении, то, что называется отдача ради отдачи. То есть вся их забота в том, чтобы передать методику дальше. Это такой, с групповой точки зрения. Можно сказать, что отдача ради отдачи — это священники, а святой народ, так же, как говорится, о народе, мы освещаем наше желание получать. То, что наше желание получать, приходит к отдаче, то есть приходит даже к получению ради отдачи. Это как бы два уровня, можно сказать. Или, как говорит Бааля Сулам, по тексту, все, что мы читали, методика работы называется «Царство священников» от слова «мамлаха», то есть «царство», власть, управление, желание получать. А вознаграждение — это святой народ. То есть все наши желания, народ, С помощью такой методики все желания приходят тоже к ради отдачи.
7: Я только могу добавить несколько вещей из слов Рава. Попытка выяснить все эти понятия царства коэнов, святой народ и все остальное. Рав сказал так. Коэн — это тот, который передает через себя влияние Творца, то, что Творец дает всем творениям. Так в чем разница между коэном и народом Израиля? В том, что тот, кто дает, называется коэном, священником. Народ Израиль — это все, кто направлен на Творца. Ступени коэна — это когда мы уже достигаем то, чего мы должны достичь. Если Израиль независит от нашей работы, потому что Творец дал каждому из нас точку в сердце. Допустим, ты получил точку, которая называется Израиль. А теперь вопрос, как ты ее реализуешь? Что значит коэн, священник, тот, который находится в отдаче, тоже зависит от тебя. Точку в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. Но чтобы стать коэном, тебе нужно достичь этого. Когда он говорил потом о царстве коэнов, священников, то

0: עבודה שלנו
1: Если мы говорим, что наша работа в продвижении к любви к ближнему, и вся наша работа здесь, в десятке, в группе,
0: то
1: качественное и количественное, которое есть у человека для отдачи, очень мало. Что происходит все остальное время?
0: Ну,
1: допустим, когда человек не на уроке, или, скажем так, кроме урока, кроме встреч, все остальное время что? Теряется?
2: Шаману, кама изберим бенусе.
3: Ну, мы слышали несколько объяснений на эту тему. Прежде всего, стоит действительно вкладывать во время урока и во время встреч наших, когда это, скажем, ну, между нами это самое легкое, можно сказать. Да, конечно же, когда ты находишься на работе или в семье, это намного сложнее. Наверное, тоже можно использовать. Но хотя бы вот эти 4-5 часов, которые мы встречаемся, включая урок, дневной урок, и это время, когда мы можем вкладывать свои мысли, для чего мы живем, что мы делаем для того, чтобы объединиться, а все остальное время. Но ты вынужден работать, и ты освобожден, как бы, потому что ты не властен над собой. С другой стороны, для чего ты можешь спросить Творец Создателя, что нужно спать, есть, там, тратить время на другое что-то. Ну да так, значит, это нужно. Но прежде всего нужно сосредотачиваться на том, когда мы находимся вместе, здесь на уроке, если ты не используешь это время правильно, то в течение другого времени невозможно быть.
1: Есть еще угол зрения на эту тему. Каждый день есть подготовка. Мы готовимся, есть подготовка к подготовке, подготовка к подготовке, подготовке. То есть все время, когда мы приходим готовиться и в системе Арвут, или здесь в зале, создается связь между товарищами, с источниками и со светом. Когда это происходит, встреча между источниками, товарищами, светом, учителем. Волшебное время, как ты говоришь, нет слишком много такого времени. Нужно это ценить и нужно готовиться к этому. Когда ты приходишь на утренний урок, мы очень много раз слышали, что урок шиур — это еще не только урок, но и порция. Это порция света, которая спускается в человечество, и то, что Рав передает, и неважно, он физически это делает или нет. Мы должны работать с этой порцией света. И у нас есть целый день на работу с этой порцией света. Полгода нужно готовиться к следующей порции, которая придет на следующем этапе. Разумеется, стараться поддерживать окружение. Сегодня мы слышали на уроке, что человек должен селективно выбирать свое окружение, просто как бы платить даже, чтобы говорили с ним о важности величия цели. И поэтому наша борьба на протяжении дня между внешним воздействием, в любом случае на нас воздействует окружение, хотим мы того или нет, но насколько нам удается усилить внутреннее наше окружение, чтобы оно было более сильным, более целенаправленным, чем внешнее окружение. Хочешь продолжить?
3: Так в чем зависит наше продвижение качественно? Тем, что мы готовим себя к этим встречам между нами, или когда мы встречаемся, используя это как можно сильнее, как можно качественнее, как нам продвигаться быстрее в правильном направлении к цели?
1: Качество зависит от боли, от того, насколько тебе, как бы, ты чувствуешь боль, что ты не можешь правильно использовать время. Насколько тебе больно, что ты все еще не соединен с товарищами.
3: Пожалуйста, Дуди. Для чего нужно царство коэна? Почему не может быть достаточно было бы одного коэна? Почему нужно целое царство?
1: Рав объясняет это через миссию, что царство священников — это как канал. Нужны люди, которые будут передавать методику всему остальному человечеству. И тогда человечество сможет достичь уровня, который называется «святой народ». Поэтому, да, царство священников — это Ну, скажем, во внешнем таким образом стоит объяснять. С внутренней точки зрения тоже.
3: Да, Рав так объясняет, что царство коэнов должно быть организовано таким образом, чтобы ты мог

0: повлиять и давать всему желанию получать, которое находится под тобой, в каждом человеке. Творец говорит, получи от меня весь свет, все исправления для того, чтобы передавать им. Для этого нужен народ. То, что называется, нужно посредник, нужен посредник, и поэтому такой особый народ Израиль, потому что он является переходным звеном, посредником, потому что если он связан какой-то подобием со творением, соответствует намерениям, и в то же время у него есть точка в сердце, которую он получил от Творца, это внутренняя точка, как объяснил Михаил, что это точка бины. Малхуты и так далее, должно быть какое-то соответствие между желанием Творца, это точка в сердце, и в чем-то также и соответствует другим, и тогда она является посредником, передавая это Творца другим. Да, пожалуйста, Гади.
1: Баль-Сулам дает тут картину в этой статье, что даже находящийся, делающий жатву в поле, работающий ради ближнего, как священник, который все время дает. И Диди спросил о том, как я в десятке прихожу к такому состоянию. Так что только на уроках это может быть. А здесь написано, что даже во время работы, мы работаем целыми днями, должны прийти к тому, чтобы это было как работа священников, которая в чем заключается? В том, что мы жертвуем, то есть когда сжигаем все желание, это то, что было раньше, а тут мы должны работать ради того, чтобы все отдавать, и тогда эта работа приравнивается к работе священников. Тогда приходим к понятию «святой народ». Отсюда вопрос. Как мы в любых вопросах, в работах, которые мы делаем на протяжении дня и всю жизнь, придем к такому состоянию? Что нам нужно сделать для этого?
0: Прежде всего, нужно прийти к состоянию, чтобы у нас не было никакой заботы о себе, а чтобы мы заботились даже в материальной работе, как ты сказал, чтобы мы наполняли желания и потребности другого. Мы говорим, что частное и общее равны, то есть так как в Небарухе, так должно быть во всем мире. Когда мы придем к такой ступени, тогда мы сможем, как следствием этого, получить вознаграждение, как Гоих Кадош, то есть святой народ. Мы увидим, что все народы тоже приходят к такой ступени. Это называется гмартикун, две ступени. И тут я уже добавляю от себя, что я все время думаю, как же нам вырастить, как нам стать больше. И мы уже почти 30 лет существуем как амута, когда мы развиваем и распространяем науку Кавала, и всего лишь у нас несколько тысяч, исходя из здравого смысла, должно было быть намного больше. Мы смотрим, когда мы смотрим уроки в записи, что было очень много людей, которые не считают. Сейчас уже не с нами, через нас прошли уже сотни тысяч. Но я не знаю, когда мы, может быть, уже станем действительно посредниками, когда мы не будем заботиться о себе, тогда, может быть, все остальные придут. Потому что мы действительно до сих пор, сегодня, до сегодняшнего дня еще не смогли построить такое сообщество, в котором бы могли быть такие люди, которые были бы объединены с тобой, но не в точности в таком виде, не в той же методике, как мы. Потому что мы понимаем, что люди не смогут все сидеть и учиться ночью с утра до вечера. И, может быть, когда мы объединимся между нами, тогда мы сможем выстроить такое окружение, в котором каждый человек, который присоединяется к нам, это идея, не обязательно, чтобы он учился день и ночь, а просто, чтобы приходил и говорил, да, вы правильные вещи говорите. Я не способен, но я не способен сидеть, как вы, и заниматься каждый день в такой атмосфере, которую мы каким-то образом мы распространяем от себя, что если ты не как мы, так ты не можешь здесь находиться. Но мы должны поменять это, потому что Гмартикун относится ко всем. Пожалуйста, Молдова. Молдова.
2: А вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище? Или они должны раскрыться именно между нами?
3: Да,
1: хороший вопрос. Вообще, есть ли у нас частные состояния, или наши частные состояния — часть того, что мы проходим вместе? И какая связь между частными состояниями каждого из нас и общим состоянием, в котором мы проходим все вместе? Одно из объяснений, которое Рав говорил на уроке, он говорил про два состояния — Бейто и Хешена. И Тора описывает путь Бейто в свое время. Мы же должны добавить путь Ахишена. То есть у каждого из нас есть программа, та или другая, понимаем это или нет, это называется порядок выхода, развитие решимот. Мы не знаем точно, как должен человек развиваться. Но внутри этой программы любой человек должен выбирать каждый раз заново, как пишет Бальсулам в статье «Хирут. Свобода воли». Выбор между путем в свое время Ахишена и ускоренным Ахишена. На нашем пути тоже все время есть возможность ускориться, ту добавку, которую мы можем добавить к нашему обычному состоянию продвижения по отношению к состоянию, когда мы что-то добавляем. Добавляем еще и еще. Мы стараемся для себя создать окружение, которое будет подталкивать как можно больше. Теперь насколько и как именно частное состояние каждого из нас влияет на всех остальных, это очень сложно решить. Наверняка точно и невозможно. Как тенденция, да, понятно, что мы все связаны в десятке, и все десятки наши связаны, и вся наша мировая группа связана, и все человечество некоторым образом тоже связано, но трудно увидеть эти связи напрямую. То есть так, что есть какое-то действие и результат. Поэтому наша работа простая. Все, что в твоих силах делать, делай. Это то, что пишет Бальсулам, это то, чему обучает нас наш Рав, это то, что мы стараемся делать.
4: Selam dostlar. Rav, kişi Yaradan'ın ihsanını kendi aracılığıyla...
0: Здравствуйте, друзья. Рав сказал, что мы должны передать другим то, что дает нам Творец. Можем ли мы так влиять на других сами, или мы должны только передавать то, что получаем от Творца?
1: Ну, может быть, есть разные такие тонкие нюансы. Для нас это не имеет такого уж значения. Передать отдачу Творцу. Для этого, Творец, человек должен обладать этими качествами, приобрести свойства Творца. И тогда он будет знать, что именно передавать. Потому что пока мы не очень-то знаем, что мы передавать должны. Мы знаем, что мы должны передать методику во внешнем выражении. Да, мы передаем методику, мы снимаем фильм, мы пишем книги. Вы, например, очень много книг написали, перевели. Там, если не ошибаюсь, больше 40 книг есть на турецком языке. Это все во внешнем выражении передачи методики. Но когда каждая из десяток будет обладать свойством Творца и отдачи, тогда сможете передать методику уже и более скрытым виде. То, что скрыто людям, но они наверняка впечатлятся и будут впечатлены.
0: Женщина из Испании.
5: Спасибо,
0: друзья. Я слышала, что для того, чтобы быть посредником, нужно включиться в желания других. Что значит это взаимовключение, и что мы достигаем этим?
1: Не то, что мы должны включиться в желания других, мы уже включены в желания других. Мы живем в этом мире, хотим мы того или нет, мы находимся под воздействием внешнего окружения, в рамках работы, семьи, просто обычной жизни. И поэтому не нужно прилагать каких-то усилий для того, чтобы включиться. Мы так уже включены. Усилия по взаимовключению мы должны делать между нами. И искать воодушевление, впечатление от товарищей. Сегодня на первой части уроки Рав очень привел хороший пример. Он говорит, врач, У врача есть много вознаграждений, он ходит в таком в белом халате, там ходит очень важный, потому что там как телезвезда. В нашем мире как бы нет вознаграждения, мы это можем получить его только от товарищей, приобрести все устремление у них, у товарищей. Поэтому мы должны вкладываться в связь между нами. А про большой мир мы и так в него включены, хотим того или нет.
0: И в самом начале что означает? Что такое народ Израиль? Это собрание всех из 70 народов. То есть мы с самого начала взаимовключены друг с другом. То есть мы как бы сборная из всех народов, которые тысячи лет назад были собраны, поэтому мы включаем всех.
1: У нас сегодня замечательная возможность включиться сегодня, в воскресенье, в 6.30 до 7.30, мировое собрание товарищей. На тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца подготовки к региональному конгрессу». Собрание товарищей здесь физически и в системе Арвуд переводится на все языки. Еще объявление. В ближайший понедельник мы приглашаем всех на приятный и особый вечер объединения. Как мы можем гарантировать себе хороший год? Шана Това. Итак, в понедельник, 7 сентября, в Ашкелоне Гилад Шадмон и Орен Леви проводят встречу, открытую для всех, для ваших друзей и знакомых, и для ветеранов, и для новых учеников. Приглашаем всех. Есть запись. Записывайтесь, приходите. Песня.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе? Книга Зоар говорит, «Я дам ваши дожди в свое время, то есть чтобы каждый из них дал свою силу вам». Кто они, эти дожди? Это то исправление, которое вы совершили, исправление единения того святого имени, то есть единение закона и правосудия, чтобы они действовали на вас. Подобно стиху, следовать пути Творца, чтобы вершить справедливость и правосудие. Но после того, как сказано «следовать пути Творца», зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? Изор отвечает, дело в том, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. А что такое справедливость, цедака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал, «Горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цедака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху». Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творениям. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
0: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает, что ты получишь от принятия высшей малхут? Об этом наши мудрецы сказали. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зоар, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину: «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем, что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу». Это против природы. А наоборот, он скажет: «Если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу». Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
1: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. И единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя Высший Малхут, чтобы она была как милостыня для бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать так, что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь знаковая благодарность стороны бедного.
0: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя выше Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает: «Почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей?» Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце, чтобы дал ему силы преодолеть вопросы тела и иметь силы совершать работу святости с радостью. Получается, что именно когда человек работает для того, чтобы прийти к работе, чтобы она была в чистоте святости, и чтобы не было там никаких примесей, он нуждается в помощи Творца. И каждый раз, когда он хочет вновь принять на себя бремя Высшей Малхут, у него есть новая работа. И человек должен верить словам Марии, который говорит: «Каждый день исполняются новые понятия, попавшие в клипот, и нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому». Поэтому всякое принятие бремени выше Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя Высшую Малхут, тело спрашивает: «Что ты получишь от работы ради Творца?» И нет другого совета, как просить Творца дать ему силу веры выше знания тела. И это называется, как сказали наши мудрецы: «Если бы Творец не помог ему, он бы не смог.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили. Какова связь, которую книга Зоар объясняет в словах «следовать пути Творца»? Почему нужно было написать именно вершить справедливость и правосудие? Отвечает, что тот, кто следует пути Тора, как будто творит справедливость и правосудие. Но, как сказано выше, у человека нет сил принять высшую малхут, выше знания тела. Только благодаря особому свойству Тора и заповеди, что является путем Творца, это пути Тора. Именно благодаря этому человеку удостоится давать милостыню бедным, поскольку свет в Торе возвращает к источнику. И тогда он удостоится вершить справедливость и правосудие. И потому он говорит, что благодаря этому будете следовать пути Творца, и они достигнут ступени вершить справедливость и правосудие. Ну что такое справедливость и правосудие? То есть что это за особенность, которая, по словам книги Зоар, называется созданием святого имени? То есть что означает, что благодаря тому, что он дает милостыню, он делает святое имя? Однако, как сказано выше, что понятие справедливости и правосудия означает, что Творец называется правосудием, а Малхут называется справедливостью. Это свойство суда, по которому был суд, поскольку Малхут называется «кли, получающее благо от Творца». Она, получающая «кли» ради получения, произошло сокращение и скрытие. То есть произошел суд, дин, что запрещено пользоваться «кли», как оно есть, из-за несоответствия по форме между получающим, называемым «малхут», и дающим, называемым Творец. Получается, что есть разделение наверху, то есть благо не может распространяться к творениям из-за различия по форме.
0: По этой причине было сделано исправление, чтобы нижние давали милостыню бедным. А в отношении работы, когда они принимают на себя бремя высших малхут без всякой оплаты взамен, так же, как дают милостыню нищим и не хотят ничего получить за это, тогда каждый приводит к тому, что в корне его души, наверху, малхут тоже будет только ради отдачи. Отсюда следует, что они ведут к соединению Творца и его шхины. Это значит, что когда человек делает все ради отдачи, притягивается милостыня от Творца, называемая правосудием, к малхут. То есть малхут, называемая справедливостью, благодаря свету, который она получает, теперь называется милостыней, поскольку она получает от Творца. То есть посредством того, что низшие дают милостыню Малхут, Творец тоже дает милостыню Малхут. И тогда Малхут получает имя милостыни. В этом смысл слов. Тот, кто дает милостыню бедному, делает святое имя совершенным, как подобает. То есть соединяет ее, Малхут, с Творцом, который дает ей все. Он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и свыше. Это значит, что Малхут, высшая Малхут, называется низшей, потому что ей нечего дать творениям. Если творения приходят к ней с получающими килим, то она бедная и скудная, так как творения вызывают в Малхут свойство получения, которое есть в ней. Это вызывает разделение Малхут и Творца, который является дающим. Поэтому имя не является полным, потому что по имени Творец называется добрым и творящим добро. А поскольку они вызывают в корне их душ свойства получения, которое есть в Малхут, а на свойство получения было сокращение света, тем самым они не дают свету распространиться к
2: нижним.
1: Тогда как если творение дает милостыню, то есть совершают свои действия ради отдачи, они вызывают в корне своей души свойство желания отдавать, и тогда они способствуют наверху подобию по форме. И тогда благо передается к творениям. Получается, что имя доброго творящего добро открывается нижним. А это называется, что они делают святое имя в совершенстве. То есть все приходит благодаря тому, что они направляют свои действия, чтобы они были ради отдачи. Получается, что у человека есть два состояния. Первое. В начале работы, когда нужно начинать со свойства лолишма, то есть все, что он делает, это только для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире и в будущем мире. И тогда Творец называется для него царем народов. Сказано, кто не боится тебя, царь народов. Потому что в работе следует объяснить, что когда человек работает ради собственной выгоды, он находится в качестве других народов, еще не достиг свойства Исраэля, чтобы действия его были прямо к Творцу и Шаркер. Получается, что человек служит царю, который называется царь народов. То есть, какое понимание величия царя может быть у человека, который находится в состоянии других народов? Хотя он, у него есть трепет, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов.
0: И следует знать, что это очень важно. То есть человек должен знать, что любой контакт с Творцом очень важен. Поэтому, когда человек работает за вознаграждение, он не должен пренебрегать этой работой. Но, конечно, есть более высокая ступень, чем ступень царя народов. Это означает, что когда человеку достаивается свойство Исраэль, конечно же, в его нынешнем состоянии, которое, когда он достиг ступени Исраэль, у него появляется лучшее понимание величия Творца, вплоть до того, что он рад, что служит великому царю, и ему не нужно ничего получать взамен за свою работу. А относительно веры ради небес следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Если брат твой обеднеет и протянет руку свою, как сказано в Писании, не грабь бедного, потому что он беден. Что значит не грабь бедного? Разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание и передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, если ты сделал так, знай, что ты грабишь его. Поэтому не грабь бедного, потому что он беден. Согласно вышеизложенному, следует объяснить, что милостыня бедным относится к малху, которая называется бедной и нищей, потому что ей нечего вернуть человеку. Если человек работает ради Творца и ничего не хочет взамен, а работает только ради Творца, но иногда посередине работы к нему приходят мысли. Ведь он всегда работает ради Творца и ничего не хочет взамен. Он обязательно за это будет вознагражден более высокой ступенью, то есть получит больше вкуса в Торе и работе. Так как свое дело он уже сделал. То есть он говорит, что принимает на себя высшую малхут без всякой награды. Это означает, что он даже не получает вкуса Торы и заповедей за свою работу. Поэтому, если его намерение уже направлено на ради Творца, что означает слияние с Творцом, он должен был бы чувствовать жизненную силу в своей работе. Но он не видит никакого продвижения в работе. Поэтому он желает прекратить эту работу на отдачу и работать, как остальные люди, чтобы получить вознаграждение.
1: И об этом говорит Писание: не грабь бедного, потому что он беден. И Мидраш спрашивает: разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание, а потом передумал, сказав: как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, знай, что ты грабишь его. Получается, что Писание предупреждает нас, чтобы человек не говорил: я уже много работал над намерением ради отдачи, и я не достиг ни блага, ни наслаждения, которое нужно обрести, если работают с намерением ради отдачи, которое называется милостыня бедным. Кроме того, мне обещали, что тем не менее я получу свет, который называется сила, чтобы я смог делать все ради отдачи. А это свет, который раскрывается, когда человек исполняет Тору и заповеди, как 613 советов, чтобы прийти к свойствам отдающих келим, что называется свет завершения келим, чтобы можно было работать келим ради отдачи. Но и этой силы он не обрел. Хотя до тех пор, пока он занимался Торой и заповедями, он был с этим намерением. В таком случае человек говорит: я уже приложил много усилий, но ничего не обрел. Поэтому я хочу прекратить эту работу. И потому он говорит: ты сказал, как долго я буду в этом. То есть я уже дал тебе много, но не получил взамен никакого продвижения в духовном. В таком случае человек говорит: сколько я еще буду работать в свойстве милостыни бедным? Поэтому человек хочет тогда убежать с поля боя и войти обратно в работу всего общества клал. Когда он работал в свойстве: кто не убоится тебя, царь народов? Как сказано выше, что когда человек работает в исполнении Торы и заповедей ради собственной выгоды, у него уже нет места для работы ради Творца. Это называется, что царь, Тору и заповеди, которую человек исполняет, называется царь других народов, а не царь Израиля. Поскольку тогда человек считается не Израиль, а находится в свойстве народов мира.
0: Об этом предупреждает Писание: не убегай с поля боя, не грабь бедного, потому что он беден. И следует объяснить, что не грабить бедных означает не прекращать давать ему милостыню, которую ты ему даешь, имея в виду принятие выше Малхут без всякой награды. Ибо хоть ты и утверждаешь, что ты уже дал ему много милостыни, но знай, что это неверно. Смысл слов «потому что он беден» заключается в том, что пока ты думаешь, что Малхут, которая бедна, должна тебе что-то дать, уже ты не говоришь, что она бедна. То есть, если человек требует от Малхут вознаграждения, он порочит имя Малхут, которое называется «бедный и нищий», потому что ты что-то от нее требуешь. А человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу быть довольным и радостным от возможности работать ради Малхут, даже когда она скрывается и не показывает ему никакого приближения. И его вкус в работе такой, как будто все началось заново. То есть он не может сказать, что он чувствует какой-либо вкус, о котором он мог бы сказать, что ради этого вкуса он трудится и прилагает усилия, чтобы принять высшую Малхут. То есть у него нет никакой поддержки и основания в его руках, чтобы сказать: «Поэтому я занимаюсь Торой и заповедями». Это называется подвесил землю ни на чем. И это называется весь высшее знание. И хотя это совершенно против природы тела, он молится об этом Творцу, чтобы дал ему эту силу. В этом смысл написанного: «Не грабьте бедного, ибо он беден». Что всегда было у человека желание остаться и принять на себя высшую Малхут и основание его, ибо он беден.
1: И это, как сказал мой отец, учитель, о том, что написано в гимне «Эшет Хайр» — «Обманчива прелесть и суетна красота, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена». И он сказал, что когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут, иногда бывает, что высшая Малхут имеет привлекательность, прелесть. Иногда он чувствует красоту высшей Малхут. И об этом говорит Писание: все ложь, обманчиво. То есть вся основа, на которой он строит свою высшую Малхут, относится к лжи. Однако женщина, то есть высшая Малхут, которую человек принимает на себя, да, должна быть вызвана трепетом перед Творцом, то есть чтобы его трепет был, как сказано в книге Зоар, главный трепет должен быть, потому что он велик и правит всем. И там сказано: страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. И пусть все желание свое он направит на то место. Из сказанного получается, что главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему необходимые силы для всего, что касается работы, как в Торе, так и в молитве. Поэтому человек должен просить Творца дать ему потребность, то есть желание к работе. Поскольку иногда бывает, что человек приходит к состоянию, когда у него нет желания ни к чему. Другими словами, он не видит перед собой ничего хорошего, к чему он мог бы стремиться, что принесло бы ему жизненные силы, и чтобы это принесло ему потребность прилагать усилия, чтобы достичь чего-либо. Однако, когда человек остается без какого-либо желания, которое он мог бы сказать, что ради этого стоит прилагать усилия, чтобы достичь этого. И этого он не видит.
0: И тогда он должен просить Творца, чтобы дать ему какое-то желание, какой-либо вещи. То есть, чтобы эта вещь дала ему желание работать. Согласно пониманию человека, просьба будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему увидеть что-то, что доставит ему удовольствие и наслаждение. Как говорили наши мудрецы, глаз видит, а сердце вожделеет. То есть, если Творец даст увидеть что-то, ради чего стоит трудиться, то желание, которое в сердце, заставит искать советы, как достичь желаемого. Отсюда следует, что молитва, которую сейчас человек молится, только ради достижения желания, называемого кли. Это значит, что первой молитвой человека должна быть молитва о желании и потребности в том, чтобы Творец дал ему возможность просить о хиссароне, что если он достигнет наполнения этого хиссарона, то он, это наполнение будет совершенным. То есть, что человек, то есть, что Творец известит его, какого совершенства он должен достичь, чтобы знал, чего ему не хватает на самом деле. И чтобы достичь понимания, чего ему не хватает, ему нужна помощь Торы, помощь чудесного свойства Торы, то есть ее света, возвращающего к источнику. Иными словами, Тора сообщает ему, чего ему не хватает. Однако человек должен требовать это от Торы, то есть чтобы Тора направила его к достижению истины. И также человек должен найти связь с Торой, то есть желать узнать, какая связь есть у него с Торой. Это уже называется молитвой. Это значит, благодаря тому, что он связывает себя с Творцом во время изучения Торы, получается, что он просит у Творца во время занятий Торой, чтобы он понял связь Торы с человеком, изучающим Тору. А после его молитвы о том, чтобы Творец дал ему хисарон, он должен просить о том, чтобы Творец дал ему наполнение этого хисарона, то есть чтобы он удостоился достичь ступени совершенного человека.
1: Да. Ого, какая статья. В самом деле говорит обо всем, как можно прийти к настоящей молитве. Здесь написано, что однако человек должен требовать, что Тора привела его к требованию истины, однако человек должен найти связь между собой и Торы. И то, что он хочет знать, связь, которая есть у него с Торой, это уже называется молитвой.
0: Да, высказывание, которое меня особо захватило здесь, это что человек на той ступени, когда он получает для себя, когда он принимает для себя высшую малхут, он должен сделать это выше знания, потому что он не может требовать никакой реакции на это. Это называется во имя Творца, потому что у него нет ожидания получить никакую награду за свою работу. А то, что у него есть работа, это уже его награда. То есть награда — это сама работа, которую он сейчас может выполнить для великого и святого царя.
1: В самом деле, в статье он пишет о хисароне. Все зависит от хисарона к этому. Теперь что такое построить связь с Торой? Где я нахожусь в связи с Торой? Вопрос. Как есть желание в материальном. То же самое, сейчас ты приходишь сюда на урок. И сейчас ты строишь себе новое желание, сейчас находишься в десятке, и отсюда ты раскрываешь связь с Торой, отсюда ты раскрываешь хисарон, чтобы почувствовать Тору. И отсюда мы продвигаемся вперед.
0: Продвигаемся в том, что стараемся уподобить себя высшим корням, хотим работать без вознаграждения, вскрытия и найти силы через молитву и через окружение товарищей, чтобы это было, насколько это возможно, чтобы это соответствовало духовным законам, чтобы мы сблизились с ними.
1: Да, еще момент молитвы нищего. Я как будто нищий, бедный, нет сил ни на что, чтобы дать милостыню или малхут. Это наша работа, это наше вознаграждение, это молитва, свет, который возвращает к источнику.
0: Да, какая важность есть у утреннего урока, есть у товарищей, и каждый раз можно прийти к новым распознаваниям, прийти так к истине в процессе. Каждый раз еще точка, еще точка. Даже если это и вне желания получать, именно туда нужно прийти, именно там видеть правильное место.
1: Когда нет силы, желание получать, просить силы у Творца, чтобы дал силы работать только ради отдачи Ему.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 26 июня 2002 года.
1: Что такое, что милостыня бедным делает святое имя в работе? Наше усилие прийти к цели выражается на нескольких этапах. Первое усилие. Человек совершает, даже не знает, зачем он делает. Он запутан, приходит, не знает, что происходит с ним. Пока начинает просить. Начинает просить, ему кажется, что духовность наполнена наслаждением, подобно наслаждениям этого мира. Он просит, как бы хочет достичь. Просьба называется то, что он хочет. Называется просьба. Он не должен облачать это в красивые слова, построить фразу, как просьба. «Дай мне, пожалуйста, сделай мне, пожалуйста». Не нужно. То, что он хочет в сердце, это просьба. Так это работает, действует в духовном. Внутреннее желание в сердце. То есть внутреннее желание в сердце у него проходит разные изменения. Хочет наслаждения. Потом, благодаря учебе, окружающий свет светит, он уже в этом окружающем свете видит, не видит, сердце изменяется. Это правильно сказать. Сердце изменяется, начинает просить. Сердце начинает просить уже быть исправленным немного в соответствии с окружающим светом, насколько он чувствует свойства в окружающем свете, что такое свет. В соответствии с этим снова окружающий свет светит больше, если сердце просит у него исправления. Сердце еще больше просит исправления. И так это приходит в соответствии с тем, сколько человек вкладывает в правильную учебу, в правильное намерение, больше и больше заостряет, четко относится, видит, как сердце его направлено всякий раз на более истинную цель. И всякий раз окружающий свет светит больше. И он воспринимает от него больше внутреннюю часть света, и в соответствии с этим желание его изменяется. И так это замкнутый цикл. Свет улучшает желание, желание привлекает больше света, и пока не начинает действительно желать вместе с получением для себя, также немного ради отдачи. Это называется уже состояние лолишма, от которого можно прийти к лишма. И тогда, когда он приходит к лишма, проходит махсом, получает экран, тогда уже его обращение к окружающему свету, окружающий свет, это уже называется более высокая ступень, ахап высшего. Тогда его обращение более направленное, связь его с Высшим теснее. Но тоже идет по тому же принципу, что есть желание человека и свет до желания, и этот свет

0: отношение к Ли и к свету. Поэтому насколько человек может посредством средств, которые есть в распоряжении, помочь действию света на желание. Если он делает это, этим он определяет свое участие в общем процессе исправления, который производит Творец. А кроме этого участия в исправлении кли с помощью окружающего света, человеку нечего делать. Все остальные вещи просто не считаются, не записываются, не действуют в реальности. Потому что реальность уже, как она из первого состояния доходит до третьего состояния через второе состояние, она уже проходит согласно своей природе, своей структуре, согласно тому, как свет действует внутри келим, и нет в этом никакого обновления или чего-то, что могло бы вдруг обновиться или проявиться в каких-то других формах. Нет, есть свет, есть кли, и свет действует внутри кли согласно своей природе, пробуждает в кли ясные и заранее известные реакции. Весь вопрос в темпе. Что это значит? Что если человек добавляет к действию света внутри кли, этим он определяет свое продвижение, этим определяет свое ощущение, этим определяет свое отношение к процессу. Называется, что он оправдывает действия Творца, праведник. И насколько он оправдывает, насколько он находится в этом процессе, это называется, что он находится на духовном уровне. Я согласен с Творцом на 60% в его процессе, это называется, что я нахожусь, допустим, на 6 уровне из 100 уровней, в общем. Так будем померим. Если так. А я согласен с ним на 90%, называется, что я нахожусь на 9 уровне из 100 уровней. То есть насколько я действую вместе с ним, то есть насколько конь сравнивается со своими действиями с всадником, это называется духовный уровень человека. Мера участия, мера слияния. Поэтому нам надо только на это обращать внимание, на эту одну точку, а все остальное видеть как просто вещи, которые идут как помощь, как помеха, которые тоже являются помощью. Только к этой точке укреплять ее, участвовать в процессе исправления, который Высший Свет Творец делает на нас. Это называется спереди и сзади. Сжал ты меня, и в этом нужно, к этому надо прилепиться вместе. Слияние с процессом, который определили для нас. Да, сын.
1: Если мы говорим, что все, что у нас есть, это объединять свои состояния с Творцом в период подготовки. Все, что происходит со мной, и я смотрю и стремлюсь соединить с Творцом. Но тогда состояние подъема вдруг среди этого балагана с Творцом. Где же радость во всем этом процессе? Как только мне не удается достичь состояния, называемого подъемом, раскрывается следующее состояние. Как это связать в жизни?
0: То есть ты говоришь так, что во всем этом процессе я не вижу чего-то приятного, что-то, что давало мне радость. Радость — это результат от чего? Как ты думаешь?
1: Хорошего ощущения.
0: От хорошего ощущения. Это, конечно, что радость — это результат хорошего ощущения. От чего может быть хорошее ощущение у меня? Ну.
1: От действия.
0: Один говорит, это действие. Я могу не делать ничего, я тоже радоваться. Не,

0: Да, то есть не действие, а когда я чувствую себя в радости. Да.
1: Когда я полностью принимаю то, что...
0: Когда согласен с тем, что я делаю, или с тем, что сделали со мной. Вот и все. Он прав. Ты прав. У него есть хорошее чувство, он такой тонкий. Прав. То есть насколько я могу оправдать свое состояние, быть с ним вместе, принимать его. Тогда у меня есть от этого отдых и радость. Радость не то, что я смеюсь, как бы. Радость — это просто покой, скажем так, правильнее. Вот и все.
1: Но какое может быть спокойствие, если мы постоянно ощущаем свое состояние?
0: Может быть, я бегаю с утра до ночи, но для меня это хорошо мне. Это не важно, ты не можешь измерить человека, сколько он двигается, теряет калории или сколько скорости он бегает. Ты измеряешь его согласно ощущению удовлетворения. То есть, может быть, что я нахожусь в состоянии под большим прессингом, но я живу. Знаешь, есть люди, замкни его, закрой его в тюрьме. Он скажет: большое спасибо, прекрасно. Это гостиница, что мне еще надо. А есть такие, дай ему кусок хлеба на улице, не надо больше внутри ничего. Это не, это зависит от внутреннего удовлетворения. Не важно, что есть у человека. Знаешь, может быть, миллионеры кончают с собой. Я не слышал, чтобы в Африке, где умирают с голоду, что там есть самоубийство. Нет, никто. Ты слышал когда-нибудь? Нет. Есть миллионы, которые просто стремятся, желают кусочка хлеба. Они кончают с собой? Нет. Кто там кончает с собой? Обрати внимание. То есть это вопрос внутреннего удовлетворения, не сколько есть, насколько он бегает или сколько он получает тарелку перед собой. Да.
1: Ощущать внутреннее совершенство приятно, но это означает, что я прохожу в пути.
0: Ты же на нашем пути. Почему мы на нашем пути, ты говоришь, печально?
1: Нет, не печально, но нет какого-то...
0: Есть радость, нет радости, которая пробивается. Так я вчера, мы ездили... С кем мы ездили? Утром. Какой-то день, не помню, не вчера это было. Я видел, стоит машина здесь на перекрестке. Да. И бресловские там пляшут на машине. Такой минибус. И они пляшут. Если там они сделали для себя такой багажник сверху крепкий, и пляшут. Знаешь, а все смотрят. Смотри. Если это радость ли это, я не знаю. Но они хотят с помощью этого выразить что-то.
1: Как это объяснить? Наверное, я плохо объясняю. Допустим, в какой-то момент мне действительно удается объединить все, что у меня есть, и увидеть, что, видимо, так, что Творец все это со мной делает. И я ощущаю некое совершенство. Но уже в следующую секунду меня опускают вниз.
0: Вопрос оставь следующую секунду. Тут есть просто сейчас я останавливаю это мгновение. У меня есть в это мгновение подготовка. Для этого мгновения подготовка, желание. Желание мое в это мгновение наполнено или нет? Если не наполнено, я печален. Если наполнено, я рад. Все. От чего может быть мое желание наполнено? Или от того, что действительно он хочет, или в исправлении, или от света хухма, или от света хасадим. Без света хухма и хасадим. Все, я лучше смерть, чем такая жизнь. Вот. Так вопрос такой. Я нахожусь на моем пути в разных состояниях. Или полных, или пустых, от цвета хохма, от того, что мое желание действительно хочет. Вопрос такой. Когда я пуст, я могу удовлетворить себя светом хасадим? Тогда я буду рад. Что значит свет хасадим? Свет хасадим называется наслаждение от отдачи. Я не знаю, что это. Или, скажем так, свет хасадим называется наслаждение от процесса, от будущей цели, от принадлежности чему-то большому. Скажем так, разные такие вариации. Это не совсем хасадим, это подсветка хухмы. Я должен думать, как быть действительно в состоянии, когда у меня будет важность цели, когда у меня будет важность Творца, когда я действительно буду относиться каждый раз к чему-то, чтобы оно не убежало от меня. От этого нужно думать, об этом нужно до этого все время думать, сделать себе страховку. Без этого человек убежит с поля боя. И никто не гарантирует тебе легкую жизнь. Ты обязан 7 лет быть в египетском рабстве и пройти удары казни фараона, сидеть внутри себя, после этого убежать оттуда. И когда ты убегаешь оттуда, тогда ты получаешь, тогда ты понимаешь, тогда это был Египет, потому что Египет называется тьма. Ты понимаешь, что ты убежал из Египта, что такое Египет, откуда ты убежал, и ты еще не видишь, куда ты убежал. Тебе дают только методику. Что значит, что сейчас, когда ты убежал из Египта, ты только понимаешь, как ты можешь, по какой методике, по каким шагам продвигаться к целетворению. Ты снова входишь в пустыню 40 лет. До мем. Мем — это 40, бина. Пока ты не постигаешь свойства бины. Бина — это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Тоже тебе не обещают легкую жизнь после этого тоже. Получение Торы — это ты получил методику, как обрести свойства бины. Выход из Египта просто, ты уже властвуешь над желанием получать, оно не властвует над тобой, фараон не властвует, не управляет тобой, ты убежал от него. И все. Теперь, когда приходят в землю Израиля, тоже нужно захватить ее, есть разведчики в нас, есть хорошие силы в нас, начинают, я уже не говорю о самой пустыне, как мы прошли ее. Но когда мы приходим, тоже нужно. Это войны по захвату. Каждая война — это мы когда-нибудь будем учить, какой характер есть у всего этого, как человек обретает, какие желания, в каком виде он делает это. А Моше умирает. Смотрит издали на землю Израиля, Моше твой, благословляет тебя, и все. Нет, эта сила уже не действует дальше. После Махсома, когда уже в раскрытии, так как это связано с продвижением Гвуры? Как можно на этом этапе воспринять величие, такой гадлут, просто чтобы было тебе как цель, как радость?
1: Наша проблема в том, что мы каждый раз должны настраиваться на скрытую от нас ступень. Я не вижу ее величия, я не вижу ничего, совершенно ничего. Допустим, я хочу стать врачом. Врач говорит человеку: вы получите то-то и то-то, вы больны тем-то и тем-то, он ходит в белом халате, в нем что-то есть. Они любят так красоваться с всякими вещами. Это хорошо, это правильно. Больному это придает силы. Или я хочу знать, не знаю, кинозвездой. По любой профессии я вижу, что она собой представляет. А здесь я ничего не вижу. Так как же я могу продвигаться? Только благодаря группе. Хотя и у них тоже ничего нет. Но если они будут рассказывать мне такие выдумки, ты знаешь, что отец велик. Хотя они этого не знают, откуда им это знать. Получается, что они говорят неправду. Если когда они знают и говорят, это называется неправдой. Но это не важно. Если они постоянно мне говорят там вот такие вещи, то я тогда буду уверен, что он велик. Смотри, какая промывка мозгов происходит на улице. 7 миллиардов людей находятся под влиянием всякой всевозможной ерунды. А почему я не могу оказаться под таким влиянием? Я целенаправленно иду вперед и тщательно, селективно выбираю себе окружение, которое будет постоянно мне говорить то, что мне необходимо. Знаешь что? я бы за деньги нанял людей, чтобы они с помощью различных уловок рассказывали мне о цели творения, что кроме этого ничего не существует, что все остальное ничего не стоит. И я плачу им за это деньги, почему нет? Именно это называется «купи себе товарища». Именно. Для чего он мне нужен? Чтобы он промывал мне мозги, и я готов ему платить. Да? В этом вся наша работа. Как можно быть в радости, если ты видишь вокруг такие лица? Ну, посмотри, что это? Мы что, в трауре или что?
0: А? Такой сейчас период, 17-й Тамуз.
1: Период? Какой период?
0: Сейчас. 17-й Тамуз, может, такой период.
1: А, 17-й Тамуз. А я не понял, что произошло. И это не сегодня, это завтра.
0: Подготовка.
1: А, подготовка к завтрашнему дню. Не написано же «с наступлением Тамуза», да?
0: Целый год есть подготовка к этому.
1: А, да, Тамуз и Ав. То есть я смотрю на календарь. Прекрасно. Теперь приходит к радости. Смотрю на календарь. Ой-ой-ой. Я что-то закрываю в себе и перестаю радоваться, да?
0: А что делать?
1: Что значит, что делать? Календарь определяет.
0: Календарь определяет. Написано, что разрушение храма.
1: А, получается, храм существует для тебя только 17-го Тамуза. Прекрасно. А в остальные дни года тебе все равно. Ты не чувствуешь, что ты что-то потерял. А один день в году ты несчастный и страдаешь. Я не понимаю, что значит один день в году. Я ощущаю, в каких свойствах нахожусь вследствие разбиения. Когда я смотрю на эти свойства и проверяю их, я называю это разрушением храма. И тогда я действительно скорблю об этом. И для меня это и есть исправление разрушения.
0: Это состояние каждого дня.
1: Ежедневное состояние. В чем тогда проблема?
0: Вы не связываете разрушение храма с этим?
1: С каким храмом я не связываю? Я это связываю с разрушением храма, но не с храмом, который стоял в Иерусалиме. Что мне от тех камней? Я связываю это с сутью храма, который был разрушен, потому что мы опустились от правила о судьбе ближнего как самого себя к беспричинной ненависти. Вследствие этого был разрушен и храм из камней. То есть мы отдали грекам власть в своем сердце, так поэтому и на внешнем уровне пришли греки и разрушили наш храм в Иерусалиме. Ну и что? Что для тебя меняется от того, что ты не можешь посетить храм в Иерусалиме? Ты от этого страдаешь? Ты принес бы туда какого-то ягненка, съел бы стейк, да? Что, впечатлился бы этим? Я понимаю, если бы ты приехал на Суккот. Я понимаю. Но этого не может произойти, если ты не совершишь внутренних исправлений. Условия его разрушения и условия его восстановления зависят от твоего сердца, от того, насколько ты сожалеешь и насколько ты исправляешь разрушение. Понимаешь, что было во время разрушения? Первосвященник был самым большим вором. Все левиты и все священники в храме были ворами. Все были подкуплены. Да?
0: Как сегодня.
1: Как сегодня это ты сказал. Ну, хорошо, да, потому что написано, что каждое поколение, в котором храм не был возведен, словно разрушило его. Разумеется. Да, но что от того, что разрушены сами камни? Написано же, в чем причина. В открытой, в явной, а не в тайной части Торы написано, в чем причина. Так о чем же сожалеть? Но это сожаление не должно проявляться один день в году. Перед исправлением ты обязан прийти к сожалению. И если ты приводишь к сожалению, но не к результату его, без исправления, то и сожаление тоже является чем-то внешним. Знаешь, есть молитвенники, в которых написано «здесь плачут». Так и написано, да. Что Цион смеется, что ты не знаешь? Знаешь? Ну, видишь, смотри, до какой внешней формы мы дошли. Мало того, что для нас составили молитвенники, потому что мы сами не умеем молиться. Ведь мужи Великого Собрания, которые составили молитвенник, они просто чувствовали ту молитву в своем сердце. Они выразили ее словами и дали нам, чтобы мы просто произносили ртом. Но мы уже совершенно забыли, для чего мы произносим это вслух, чтобы пробудить сердце. А теперь мы еще рядом пишем «здесь плакать, здесь кричать».
0: Да. Промывка мозгов — это хорошо, это книги, это группа, но все это остается как фантазия, как это на самом деле действует на изменения.
1: Это не воображение, не иллюзия, дорогой мой. Промывание мозгов — это не иллюзия. Вся твоя жизнь является результатом промывания мозгов, которому тебя подвергают. За исключением самого необходимого — хлеба, воды, мяса, женщины, детей, крыши над головой. Того немногого, что человеку нужно сверхживотного уровня. Все остальные вещи — вещи лишние. Общество, ты от общества получил потребность в них, и только ради общества ты эту потребность удовлетворяешь. Если не было бы общества, ты об этом и не думал. Если бы ты остался один, ты бы думал только лишь о еде, сексе, детях, семье, о минимальных вещах, которые тебе необходимы. И все. То есть все остальные потребности это общество создает в тебе. И смотри, как ты всю жизнь работаешь ради того, что общество в тебя вложило. Отсюда пойми, в какой мере ты способен получать извне мнение и работать ради их осуществления, этих мнений. То есть ты на 100% зависишь от своих товарищей. Так оставь этих товарищей, найди других. Это твой единственный выбор. А что ты там мне говоришь, что это тяжело, что это невозможно? Ну, найди других людей. Выбери из них, может быть, троих или четверых, уйди с ними в какое-то там уединенное место, не знаю, ищи. И я говорю тебе серьезно, ищи, это твоя жизнь. Несмотря на то, что здесь 100 человек, может быть, ни один тебе не подходит. Проверь, делай, что ты хочешь. Что ты так смотришь на них? Может, они все ошибаются? Может, все ошибаются? Может быть, и я не в порядке? Почему вы все так соглашаетесь с этим состоянием? Знаю, я ходил проверять Рабаша, я ходил проверять состояние, в котором находился. Я смотрел, действительно, тут и там. Это моя жизнь, это важно мне. Что ты так смотришь на меня? Что вчера ты получил от своего окружения? Что оно с тобой сделало?
0: Настроение, что стоит.
1: Если окружение тебе дало настрой, что это стоит усилий, благодаря этому ты действительно больше вложил и лучше подготовил себя к уроку, чтобы сейчас во время урока учиться и притянуть исправление, тогда да. А если нет, либо измени это окружение, либо найди другое. Я бы на твоем месте не успокаивался. Я не вижу, чтобы состояние твое было настолько хорошим. Еще день, еще день. И что будет? Ты видишь, чтобы я был спокоен? Нет, и раньше я таким не был. Спроси товарищей там, в синагоге, какую атмосферу я там создавал. Я с ума сходил, лишь бы только не успокоиться.
0: Это
1: Рэбе всех успокаивал, оставьте его, оставьте.
2: Маза.
1: А иначе как?
0: Это все воздействие группы.
1: Все влияние окружения, да, поэтому и требует от них. Ты зависишь только от этого.
2: Кен.
0: 178-я страница. Абзац, согласно вышеизложенному, строка получит. Поэтому, если его намерение уже направлено ради Творца, что значит на слияние с Творцом, он должен быть чувствовать жизненную силу в своей работе. Поэтому он хочет прекратить работу по отдаче. И он продолжает. Мой вопрос, может ли после Махсома возникнуть состояние, в котором я ощущаю отсутствие жизненной силы или отсутствие продвижения в работе?
1: За Махсомом мы поговорим о том, что находится за Махсомом. И про Димахсом я буду говорить с тобой иначе. А сейчас думай о своем состоянии. Ты не можешь себе представить работу после Махсома. Ты не можешь. Это как младенец, который не знает, что значит быть врачом. Когда он станет врачом, ну или хотя бы поступит в университет, начнет изучать медицину, тогда его уже водят в разные места, показывают ему, что такое больница, и как работают врачи, и так далее. И он начинает узнавать это на практике. У него появляется возможность чему-то научиться и что-то сделать самому. Это уже человек, а не просто тот, который о чем-то мечтает. Понимаешь, младенец должен изучать то, что соответствует младенцу. Не медицину, а то, что ей предшествует.
0: Написано в статье, до такой степени, что у него есть радость от того, что он служит великому царю, и у него нет никакой необходимости получать что-то за свою работу. Радость служить великому царю – это честь. Почему он пишет, что ничего не получает за это?
1: Не знаю, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я получил от окружения впечатление, что Творец велик. Это дает мне силы просить его и даже требовать от него. Работать, подготовки к уроку, во время урока обращаться к нему, связывать с ним все свои беды, потому что он стал для меня великим. Что значит великим? Он действительно способен изменить меня. Это то, что мне нужно. Вместе с тем, конечно, мне это приносит радость. Почему? Я обретаю опору. Мне есть кому обратиться, есть кому кричать. Есть тот, кто отвечает за происходящее, намеренно это делает, изменяет всю мою жизнь, чтобы привести меня к определенному месту. Верно, что мне все еще плохо. Но уже есть этому оправдание, я уже рад этому. Человек делает многое. Прилагает усилия, потеет от усилия и радуется. Смотрели на людей, которые взбираются на горы. Им тяжело, но они наслаждаются этим. Я вижу, как человек проходит 5 километров и страдает, бедный. А другой, я вчера был на берегу моря, и я видел, что все там ходят, гуляют, радуются тому, что ходят. И они еще и платят деньги, чтобы пройтись по берегу. То есть это зависит от того, как ты относишься к состоянию, в котором находишься. Если ты подходишь к этому творчески, оно приносит тебе радость. То есть у тебя, тебе не достает связи с целью, у тебя нет никакой другой причины для отчаяния и печали, кроме отсутствия связи с целью. А почему у тебя нет связи с целью? Ты в своем желании получать не чувствуешь, что эта цель важна. Почему? Потому что не видишь ее. Так это зрение нужно заменить тем, что ты слышишь от товарищей. Ты от них должен услышать, что цель важна. И это на 100% должно заменить тебе зрение. Тебе ничего не нужно видеть. Еще лучше, чем если бы ты сам увидел, если ты это услышишь от них. Посмотри, как миллионы становятся фанатиками только от того, что им постоянно вливают в уши всякие вещи, всякую ерунду. Они готовы отдать жизнь, и еще как. Сколько людей жаждут умереть. Что это?
0: Я сейчас спрашиваю, это радость. Не является ли это вознаграждением определенным?
1: Попробуй сделать то, что я тебе говорю. Поверь мне, это работает.
0: Пытайся то, что я делаю, то, что я делаю, поверь, что это работает. Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
2: Да, если мы подытожим то, что сказал Рав,
1: да, я пуст, могу ли я удовлетвориться светом хасадим, что это отдача, я могу этим с наслаждением от принадлежности, от того, что я нахожусь в связи с Творцом. И действительно человек должен спросить себя во время того, как он пуст, что он должен искать. Какое наполнение он там ищет для себя? Он хочет войти в духовный мир, что он там ищет? И очень много вопросов, которые человек должен себе задавать в то время, когда он пуст, что он там ищет.
2: Да, действительно, урок был очень сильный. Много впечатлений от Рава, от всей группы. Да, единственное, что я получил, насколько важно влиять друг на друга, получить радость от группы. И действительно, сейчас у нас есть возможность получить этот урок как можно больше.
3: Да, что можно взять еще к работе между нами? Ну, наверное, понимание того, что я должен получить состояние духа, настроения, десятки. Для этого я должен, прежде всего, его и давать. Если что-то не работает, то я с этим не согласен. Я должен давать, организовывать, чтобы всегда настроение в группе было, чтобы можно было продвигаться как можно быстрее, получать наслаждение от того, что подобно хасадим, поскольку мы заняты чем-то великим, и мы идем в направлении самой великой цели в жизни. Просто не соглашаться с тем, что есть место, где я не получаю состояние духа.
2: То, что я записал на уроке из слов Рава, если человек добавляет к действию света внутри кли, это определяет его продвижение, его ощущение, его отношение к процессу. Это называется, что он оправдывает действия Творца, что он праведник. И нужно не успокаиваться в этом процессе.
3: И не успокаиваться не только от внешнего, но и от внутреннего. Обратить внимание, что в свете нет обновления. Все идет как заложено в природе. И нужно каждый раз искать место, то, что называется сущее из ничего. То место, где можно добавить.
2: Да, точно так. Раф определил для нас очень здорово, что мы рождаемся желанием получать, и мы должны понимать, как прийти к цели. Все время мы должны строить окружение, которое будет нам говорить, что цель важна. Я должен войти в Египет, почувствовать, насколько я ничего не хочу делать, кроме того, что управляет мной фараон, и мы должны просить у Творца вместе весь народ Израиля выйти из этого. То мы выходим в пустыню, там нет никакого наполнения. Как мы учили в статье, что нет наполнения, но нам нужно увеличивать силу цели, чтобы у нас была сила идти к цели. И потом мы встречаем Амалека, который приближает тебя в пути к цели. Неважно, что ты будешь делать, если ты не укрепишь группу окружения, ты упадешь. Многие товарищи сильные, такие, которые вложили много, они упали. Так что делать, как сказал Раб каждый раз? Как он говорит, что он там вообще метался в Беткнессете, чтобы он заботился о том, что, чтобы было правильное окружение, и очень сильно заботился о том, чтобы это было. И поэтому нам нужно каждый раз строить важность цели в окружении. Если окружение не дает тебе этого, не оставайся спокойным.
3: Продолжу, Гади. Человек зависит только от окружения, от воздействия окружения. Другого ничего поменять невозможно. Человек должен искать, как может повлиять на него окружение, иначе он пропал, никаких других вариантов нет. И когда на меня группа воздействует, то есть я должен реагировать на это как на то, что получаю по-настоящему, потому что это пришло от группы. Так мы можем воздействовать друг на друга, чтобы поменять себя. Себя. И в конечном итоге это ложь, это единственная правда.
0: Да, это также раскрыл несколько вопросов, что значит оправдать эти действия света, то, что Творец делает, посылает мне свет, чтобы исправил меня.
3: Перейдем к следующей части урока.
0: Учение 10 сферот.

0: Мы читаем из книги Труды «Учение 10 сферот», 2 том, 6 часть, Тавкафтет, 39 пункт. Со слов.
1: Но...
0: И прежде чем начнем изучать урок с Рабашем, почитаем слова Ари. 39 пункт. Но свет этих 10 никудим был очень большим, добавился в них также высший свет, и не было у них силы получить его. И тогда эти келим умерли. Объяснение. Когда спустились вниз, в место, которое сейчас Брия, это падение и было их смертью. Однако это касается только семи нижних никудот, так как в Келимгар была сила получить их свет, и они не умерли. Но для семи келим, семи нижних, тех, которые умерли и упали в место, которое сейчас Брия, это их смерть. В действительности, время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Так как когда выходили Акудим, которые были включены вместе в Кетер, откуда вышли и разделились на 10 Никудим, это и был их выход. И сразу умерли, как написано в Идра. Это искры, подобные искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. Перейдем к уроку с Рабашем.
2: Нужно понять его ответ. В чем разница? Я говорю, что кли соединяется, или только освещение приходит свыше и соединяется это выражение. Нужно подумать, что это такое. Говорят, что жизнь труда, значит, трудна. Ты слышишь, мы учим со стороны сокращения. Само сокращение отменяется. Отменяется, значит, является килем получения. Нет, отменяется не в этом смысле, только в том мере, в какое свечение килем становится совершенным благодаря этому. Подумаю. Поэтому я говорю, второе сокращение отменяется. Если отменяется, уже есть получающий келим. И тогда я должен сказать, что и келим тоже объединяется. Но он говорит, что нет. Так что же здесь нужно понять? Это значит, в чем разница между тем и этим? С одной стороны, я говорю, что второе сокращение цинцум бет отменяется. А с другой стороны, я говорю, нет, не отменяется. Значит, непонятно. Нужно снова учить. Нечего об этом спрашивать. Нужно только спросить, подумать, в чем разница между тем, что я говорю, что меняется свечение, а не килим. Свечение меняется, а не килим. А он все отвечает, по отношению к одному отменяется, по отношению к другому не отменяется. Так что ж ты спрашиваешь? Нам не хватает слов, чтобы объяснить. Когда будем учиться, поймем дальше. В чем разница между тем, что я говорю так? Только в том, что только их света, Кетер и Ишсу, достигли хохмы и бины, когда те вернулись в Рош. Но сами келим не поменяли своего места. Это требует объяснения. Ну где? Какие вопросы? Какие у тебя?
0: Когда выйдет? И когда выйдет на 429 странице?
2: Да, то, что ты спрашиваешь дальше. В чем разница, когда я говорю, что сокращения не отменяются в той мере, в какой свечение не исходит, и благодаря этому свет может светить? Или же наоборот, если свет спустится? Да, это не одновременно. Это тяжело понять. Согласно тому, что означает то, что мы изучаем, что второе сокращение отменяется, тогда, скажем, и свечение тоже. Нет. спускается. Давайте подведем итог. Он говорит нам, что он нам говорит? Что в мире никудим, как мы учим всегда, что второе сокращение отменилось, но не в келим, а только сам свет, свечение спустилось сверху и соединилось с Ахапом. А теперь, когда мы учим, что в мире Ацилум Цимцум, Бет, второе сокращение, не отменяется, что это значит? Гар светов, как Ахап де Алият. В чем разница? Здесь второе сокращение отменяется, а там второе сокращение отменяется. Здесь он говорит, сокращение второе отменяется, потому в чем разница? Может быть, что он имеет в виду свечение, которое не сходит вниз. Да, свечение, нисходящее вниз. То есть Гальгаль Тайнаем соединяется благодаря силе свечения. Кетра соединяется посредством свечения Хаб. Это тоже слова, которые трудно понять. Он говорит так. В действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда они вышли в стадии Никудим, была смерть. Однако, когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это состояние, в котором они были включены вместе, все вместе в Кетере, что оттуда они вышли, из Кетера. А потом разделились на 10 Никудим. И когда они выходят из состояния Акудим, связанного состояния. Это и был их выход. Сразу умерли. Если так, что нам нужно понять? Что значит, о каком кетере он говорит? Он говорит, что когда они были связаны, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в кетер. О каком кетере мы говорим? В котором они там назывались Акудим. В отличие от того, те, кто вышли из кетера, умерли. О каком кетере идет речь? Мы никогда не слышали, что была разница между тем, кто выходит из кетера, и теми, кто не выходит из него. Ну что он говорит здесь? Что они вышли из кетера, и тогда они разделились на 10 никудот, никудим. То можно объяснить так. Раньше, когда они были включены все вместе в кетер, они были еще связаны там в одно. Когда они вышли из кетера, они разделились на кетер и на еще 9 свойств. Я не добавляю, что где-то из кетера они разделились на 10 никудот. Я остаюсь с килем кетера, но даже 11 что-то значит. Или да, или нет? Почему? Мы всегда учим, что 10 никудим — это кетер хохма бина, 7 нижних сферот. А здесь мы видим, что было в акудим. Когда они были в кетере, тогда все 10 были включены вместе. Это называется акудим, связаны в переводе. Ну хорошо, оттуда, из кетера, когда они вышли, вместе из состояния акудим и разделились на 10 никудим. Возникает вопрос, если вместе с кетером их было 10, или кроме кетера только 10 частей, а кетер является одной из них, что он имеет в виду? Давайте посмотрим, что он объясняет нам внизу. Когда выходили акудим и разделились на 10 никудим, это был их выход, и сразу умерли. Он объясняет. Потому что сначала пришли и были включены все света в кли кетер де никудим, то есть выше включает в себя нижнего. И это кли еще считается связанным акудим. Почему? Иными словами, ступенью парцуфасак. Почему? Из-за того, что у него есть в кетере, мы учили лапшут второй стадии, а вторая стадия — это бина. А бина — это саг, и есть в нем свет озон, как мы учили. Но в дальнейшем, когда они в результате свечения из сода, дак, распространились на этого кетера внутрь Абавыма. Это трудные в нем Абавыма, ибо они были лицом к лицу. По ним. И они там соединились в Зивуге. Это называется маном, нижняя гей, или точка, которую поставил Абай. Произошел большой Зивуг, который называется Истаклют Эйна. Дабавыма друг друга, как мы объяснили в своем месте. И когда распространился этот большой свет сверху вниз, Килим де Никудим. То есть разделились на 10 Никудим, так как каждая кли состояла из 10. Обратите внимание, что здесь написано. Когда распространился этот большой свет сверху вниз, Килим де Никудим, а это уже Гуф, семь нижних сферот. Так что говорит Ари, что они разделились на 10 Никудим? Или он имеет в виду семь нижних сферот? Давайте еще раз повторим, мы должны помнить правила, которые мы здесь учили Ани де Кетер. Когда отменяется Вахараем Абавыем, а семь нижних сферот. Теперь я должен понять, что он хочет нам объяснить. Когда произошло разбиение? Где? Семи нижних сферот. И об этом он дает много объяснений. Первое, что они были в Акудим, то есть в Кетере. И они были включены там 10 сферот. Когда они вышли из Кетера, то включились 10 Никудим. Это был их выход. А до этого еще не было выхода. Что это значит? Еще раз, здесь нет места. О каком месте говорится, из чего вышли? Что они раскрылись, они распространились. Если так, что он имеет в виду? Семь нижних сферот, как он говорит, разделились на 10 Никудим. То есть разделились на 10 Никудим. Смысл того в том, что так как каждое кли само по себе состояло из 10. Это уже другое объяснение. Не так, как раньше, когда мы спрашивали, входит ли кетер в число 10 или нет. Ну, скажем немножко, устно объясним. У нас есть правило. Если мы говорим о какой-то ступени, которую мы делим на гар, три первых сферот и зад, семь нижних, и уже есть 10 никудим или нет? Тогда я спрашиваю, кто такие гар семи нижних никудим? Абавыима и также кетер? Нет, только Абавыима, а кетер нет? Уже называется Тарош, это распространение кетера относится к Абавыима. Тогда я знаю, что разбиение начинается с момента выхода большого состояния, гадлюта Абавыима. Но кетер там не принимается в расчет, он не вышел оттуда. Получается, что я могу сказать, что 10 никудим появляются при выходе из кетера, Абавыима будут гар, а гуф там будет зад. И тогда уже есть 10 сферот. А он объясняет по-другому. Он говорит, что каждое кли из семи нижних, оно состояло из 10. А какой здесь расчет? Посмотри дальше. Как известно, что есть шахницутин, 320 искр. Они сразу же разбились и умерли. Как сказано, искры подобны искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. И это 320 искр. Но так как каждый мелех состоит из четырех ступеней, хохма и бина, тиферет и малхут, как говорит Ариев, каждая такой ступени было 10 никудот, то есть 40 искр в каждом мелехе. А так как их было 8 всего, то получается 320. Это внутренний смысл понятия шах ницуцим, то есть 320 искр, которые упоминаются во всех местах. А в действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда это произошло, так как когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в Кетере. И он объясняет ниже, что такое Акудим. Мы учили, что есть разница между Абавейма и Кетером де Никудим. Кетер Никудим — это Бет де Итлапшут, Бет — это Сак. А Абавейм — это Алев Давиют, Алев Давиют уже не Сак. Также мы изучали, что у них, у Абавейма было лишь степень, когда они были включены в свет Озен. Только были они там включены, но они были сами там. В отличие от этого, Кетер был самой сутью этого. Тогда я понимаю, что когда произошел выход света из Кетера, когда вышел, они вышли из Кетера даже при состоянии Гадлют, в большом состоянии, это еще не называлось Никудим. У него все еще это было исправление линии, называемое Бет-Саг. Исаак называется Акудим, потому что Акудим считается выше табура. Да, Кетер Хумабина, Гальгальтап, Исаак относится к тому, что выше табура. А то, что ниже табура, называется Майбон. Это уровень первой стадии Заранпин, уровень Малхутбон. И мы изучали, что у Кетера есть Бедет Лапшут, Исаак. И с этой стороны... С этой точки зрения они все еще относятся к Акудим.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде вместе споем песню.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן.
1: Здравствуйте, חברים, мы очень рады быть вместе. Мы изучаем статью Арвут, поручительство, мы продолжаем. Начиная с 26 пункта, мы слышали сейчас на уроке у Рава, насколько человек может с помощью средств, которые в его распоряжении, содействовать действию света на желание, этим он выражает свое участие в общем процессе исправления, которое делает Творец. Еще раз. Насколько человек может с помощью средств, находящихся в его распоряжении, содействовать действию света над желанием, если он это делает, то этим он и определяет свое участие в общем процессе исправления. Мы бы хотели содействовать действию света над желанием, и поэтому мы изучаем статью «Поручительство», которую написал Бааль Сулам. Мы дошли до 26 пункта, 26-27, это мы приближаемся к завершению статьи. 26 и 27 пункты. Почитаем сначала 26, затем послушаем объяснение Рава, потом почитаем 27, далее вновь.

0: учителя нашего перед получением Торы. Как сказано, и сейчас, если слушать будете голос мой и хранить мой союз, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством коэнов, священников и святым народом. Вот слова, которыми ты должен говорить с сынами Израиля. И пришел Моше, созвал старейшин народа, и изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Творец, сделаем. И передал Моше речи народа Творцу. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей роли. Ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему это на примере, что содержит эта работа, и также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность подсмотреть на нее и сказать, отказывается он или соглашается. А здесь, в этих двух стихах, мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, если услышать будете голос мой и хранить мой союз, не объясняя нам ни голоса, ни союза, на что они распространяются. Затем он говорит, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, или же это доброе обещание для нас? Кроме того, нужно понять, как это связано с концом фразы, ибо «ки» мне принадлежит вся земля, и три перевода на арамейский «онкелос», «йонатан бен узиэль» или «иерусалимский». Торгум были вынуждены здесь исправить этот текст. Тоже сделали все комментаторы, и Раши, и Рамбан, и другие. А Ибн Эзра приводит от имени Раби Маринуса, что это «ки» означает «несмотря на то, что». И он объясняет, «Будете вы мне избранными из всех народов, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля». И к этому же склоняется его собственное мнение. Смотри там как следует. Однако это объяснение не согласуется с нашими мудрецами, которые сказали, что слово «ки» имеет четыре значения. «Или», «и как бы не», «однако» и «ведь». А он добавляет еще дополнительное значение, несмотря ни на что. Несмотря на то, что, извините. И потом этот стих заканчивается, и будете вы мне царством священников и святым народом. И тут тоже из-за этого стиха не очевидно, является ли это заповедью и необходимо прилагать в этом усилия, или же это доброе обещание. Также и слово «царство коэнов» не имеет объяснений, не имеет аналогов во всем Танахе. Но главное, в любом случае, тут следует определить, в чем же состоит разница между царством священников коэнов и святым народом. И согласно обычному значению слова «священники» — это то же самое свойство, что и святость. И само собой ясно, что царство, в котором все священники, являются святым народом. А в таком случае слова «святой народ» являются лишними.
1: Говорим, прошли мы сейчас 26-й пункт. Давайте посмотрим, сосредоточимся на объяснении, которое Рав дал этому пункту.
0: Находимся ли мы в таком состоянии? Часть из нас, может быть, но прежде всего, что он говорит?

0: Где тут есть приглашение? Как, что говорит Моше? Что написано? «И сейчас, если слушать будете голоса моего и хранить мой союз, говорит Творец, если вы будете меня слушаться и будете хранить мой союз, то есть я вам обещаю связь со мной, это называется союз, брит, что мы находимся в каком-то союзе, в каком-то договоре между нами, и тогда вы будете мне избранными из всех народов». То есть это не зависит от вас. Я выберу вас. Я выбрал вас. Но 99% уже бы убежало от этого союза в течение всей истории. Мы только страдали, ничего не чувствовали. Ты можешь сказать ничего хорошего. Ну, может быть, сейчас тебе это кажется так. Но это так было свыше дано нам, так было предназначено нам, и мы не можем с этим спорить. Мы должны это принять. И что здесь написано, что вы будете мне избранными из всех народов. То есть вы должны быть для меня как переходное звено для всех народов. Слово «сгуля», то есть «сыголь», то есть как бы три линии, через которые можно передать мое управление всем народам, потому что вся земля принадлежит мне, а что это находится... То, что находится в моей власти, я хочу, чтобы это было в вашей власти. Так выбрал нас Творец, и мы обязаны наше желание получать, властвовать над ним, чтобы управлять им. И вы будете мне, как он говорит, царством священников, то есть вы будете работать в этом. И вы должны передать всем народам эти искры отдачи таким образом, чтобы все пришли и узнали, как написано, и будут знать меня большие и малые. И тогда вы будете святым народом. Это те вещи, которые сказал Творец Моше. И Моше передал всему народу. То есть не так, что там как-то открывают уши и слышат, или это через точку в сердце, которая называется Моше, напрямую в сердце передается. Это не просто, это не то, что там все там слышат так вот широко и наполняются этой чувством, этим чувством напрямую Творца. Нет. Это не напрямую, это через Моше, это через того, кто передает эти слова народу Израиля. Мы знаем, что исходя из этих рассказов, которые мы слышали в Торе, как они приняли его, получили на себя, приняли на себя или не приняли, какая роль была тяжелая у него, и как тяжело было народу принять это, но все равно работают вместе. И постепенно приводит себя в соответствие вместе между ними. И приход к исправлению пришел Моше и позвал старейшин народа, то есть те, которые находятся близки к нему. То есть есть связь между ступенями. Те старейшины — это те, у кого мудрецы, у которых есть мудрость. Изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили все они, весь народ вместе, и сказали: все, что говорил Творец, исполним. То есть вот это вот взаимное согласие находится в нашем корне, и оно действует и работает. И не важно, что мы это не чувствуем, мы не можем это не принять, а мы должны только обновлять это, исходя из нашего развития сегодняшнего. Несмотря на то, что мы сегодня как бы с нашей стороны прервали эту связь, но это не отменяет все, что говорится о связи нашей с Божественным и с его стороны по отношению к нам. Это просто большое падение было, когда раскрылось все зло, которое находится между нами, и это нужно для того, чтобы мы исправили его и осветили его. То есть, что значит исправить это? Прийти к отдаче ради отдачи, а осветить это, чтобы быть уже получать ради отдачи. Это то, что мы должны сделать.
1: От Кав Зайн.
2: Продолжаем читать 27 пункт.
3: Кафзайн, это за. Кафзайн. Улам альпи колотам.
2: 27 пункт. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работу в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее достойное оглашения. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коэны, священники. То есть, как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом. Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ею более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев и тому подобное, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы, всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше в 14 и 15 пунктах, однако это еще не конец всего, ибо Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела, как сказано в 12 пункте. И потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения, как сказано выше. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы, как сказано «святы, будьте для Творца Всесильного вашего», «Ибо свят я, вас очищающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коэнов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего, как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов, наделом которых является Творец, и у которых нет никакого своего имущества из всевозможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе. Ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? Аналогично следует понимать их в соотношении святости коэнов. Ведь уже сказано и святым народом. Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякого материальной собственности ради себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», которая включает в себя всю Тору, а в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющее собой слияние с Творцом.
4: Да, действительно, здесь очень много он говорит о возлюби ближнего самого себя, как прийти к этому и от самой цели. Это зависит от нашей работы в десятке, насколько мы хотим раскрыть это.
5: Okay.
2: Сейчас перейдем к клипу Срава, где он объясняет два понятия, что такое царство священников и святой народ. Записывайте, постарайтесь записать, есть много разных углов объяснений. Мы, готовясь к этому уроку, просмотрели несколько, четыре урока. И выбрали здесь, может, то, что может нам как раз помочь. Пожалуйста.
5: עוד כף זין. אולם על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן.
2: Однако из всего, что выяснялось до сего, до этого момента, выясняется все как подобие переговоров, состоящие из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее, достойное оглашение. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коины-священники. То есть, как у священников нет надела и удела и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом. Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ей более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь возлюби ближнего как самого себя? Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше. Однако, это еще не конец всего. Ведь вся Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела. А потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы. Как сказано, «Святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я вас освящающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коэнов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов, наделом которых является Творец, и у которых нет никакого собственного имущества из всей возможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе, ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? И аналогично следует понимать их в отношении святости коинов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякой материальной собственности ради самих себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», которая включает в себя всю Тору. А в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющая собой слияние с Творцом.
4: Вопросы?
2: Что такое понятие «святой народ» и «народ коинов»? Это что, отношение к ближнему?
4: Да, конечно. Чем больше человек принимает отдачу от Творца и старается правильным образом реагировать на это, он развивает желание уподобиться Творцу, быть отдающим, как Творец, и чтобы отдавать, ему нужно кому давать. Творец является источником отдачи. А творения, которые находятся вокруг человека, являются адресом его отдачи, те, кому он отдает. И таким образом этот человек становится как коэн, как священник. Что значит коэн, священник? Что он передает отдачу от Творца, все, что Творец дает, через себя всем остальным творениям. И в этом роли народа Израиля, этим он приказ Творца выполняет, заповеди его желания Творца.
2: А какая разница между Израилем и коэном?
4: Коэн, священник, то есть все, кто дает, называются коаним, то есть священники. Израиль — это исходя из... Ну, это общее такое слово, такое название, которое направлено на Творца. Когда уже человек приходит не только, что он направлен на Творца, а уже и получает силы, у него уже есть мощь и возможность отдавать, и он уже исполняет это, тогда называется уже царство коэнов, царство священников. Это то, что мы должны сделать, это зависит от нашей работы. Израиль — это зависит от нас. Видишь, ты посмотри везде: Алма-Ата, Рига, Натания, Торонто, Вина, Новосибирск. Все они получили желание к Творцу и от Творца. И так же, как во время Авраама были, так и сейчас есть. Каждый, все, кто приходят к нам, это те, которые мы, только мы о них говорим, у кого точка в сердце, а не исходя из того, что написано в нашем мире. Тот, у кого есть точка в сердце, стремление к Творцу, он называется Израиль, прямо к Творцу, Яшарель. Это то, что я получил, скажем. Я уже получил эту точку. Теперь вопрос, как ты реализуешь ее? Для того, чтобы реализовать, ты получаешь от Творца указания. Ты должен прийти к такому уровню, который называется коэн, священник. Что значит священник? Тот, кто находится в отдаче, это уже зависит от твоей работы. Точка в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. А чтобы уже прийти к состоянию коэн, к ступени коэн, ты должен сам.
2: Да. А что такое царство священников?
4: Царство священников — это называется, что ты уже должен быть так организован, чтобы в такой форме, чтобы ты мог быть в отдаче всему желанию получать, которое построено под тобой,
0: Творец говорит, вы должны получить от меня все, весь свет, все исправления, все, что необходимо передать это им. Мне нужен народ, то, что называется, то есть такой, переходное звено такое. Это называется народ Израиля, потому что через него, исходя из соответствия между как-то такой посредник, который должен быть, с одной стороны, получил точку в сердце, и у него уже есть подобие с Творцом, с другой стороны, у него есть подобие какое-то общее что-то с творениями, и тогда он переводится.
2: Святой народ, что это?
0: А, это отдача.
2: И какая разница между священниками и святым народом? Это что-то может быть до или
6: гой за некроам.
0: Народ. Гой это народ. Любой народ называется гой.
6: Кадош за некраши йоги или дорога.
0: Святой народ, святой. Это те, кто приходит на уровень бины. У нас есть точка бины, которая спустилась в Малху, находится внутри Малху, называется той искрой, с помощью которой мы должны поднять всю Малху на уровень бины. И тогда это называется, что мы из себя делаем гой кадош, то есть святой народ. Каждое желание или группа желаний, это называется гой народ. Когда ты поднимаешь это желание на уровень бины, это называется, что становится это желание святым. И кто может подняться на этот уровень бины? Тот, у кого есть искра, поэтому тот, у кого есть искра, он может подняться и стать святым народом.
2: А священник — это что-то более высокое? Это тот, кто передает?
0: Но есть много ступеней в этом, и все они относятся к людям с точкой в сердце, которые в конечном итоге объединяются между собой в одну общую систему особую, которая называется... Там есть много всяких тонкостей, всяких свойств, различаемых, которые все относятся к святому народу. Но это так происходит в период исправления. Но когда заканчивается исправление, все тогда становятся находящимися в слиянии с Творцом. И в конечном итоге, я не могу сказать это, но я думаю, что все эти различаемые свойства превращаются в круг, все круглое, все равно, нет ничего, чтобы разделялось там на Израиль, и народы мира, и святой народ, а все становится святостью. И то, что не будет никаких различий, это наверняка все будут связаны друг с другом полностью, и тогда все удостаиваются святости, и нет в интегральной форме круглой никакой разницы между частями, а все части и все вместе находятся в той же силе.
2: Мы прослушали очень точное, широкое объяснение нашего учителя. Давайте с помощью вопросов постараемся прояснить все, что мы слышали, все, что мы читали у Бааля Сулама в этой статье. Тут было очень много разных терминов, понятий. Пожалуйста, предлагаем поднимать руки и знаки вопроса в системе Арвот и будем пояснять дальше через вопросы. Пожалуйста, вопросы.
7: כן, כן. אז בכל זאת לא ברור מה זה
4: все-таки непонятно, что-то означает царство священников. Но я думаю, что когда получили Тору, я не знаю, если у них не нужно имущество, так зачем им туда приходить в Эрец-Исраэль, в страну Израиля? Пусть бы в пустыне остались и были бы святым народом.
2: Мы когда готовились, мы просмотрели несколько вопросов на эту тему, пока картина начала выясняться. В каждом уроке Рав дает ответы под разными углами этим понятием. Так, допустим, с точки зрения групповой или социальной, можно сказать, что часть народа, разумеется, это точки в сердце. Вообще все эти категории и царство священников, и святой народ, речь идет о тех, кто называется Израиль, прямо к Творцу. Так вот, с групповой точки зрения сказано, что у них нет никакого имущества. Это люди, которые находятся в исправлении, то, что называется отдача ради отдачи. То есть вся их забота в том, чтобы передать методику дальше. Это с групповой точки зрения. Можно сказать, что отдача ради отдачи — это священники, а святой народ — также, как говорится, о народе. Мы освещаем наше желание получать. То, что наше желание получать, приходит к отдаче, то есть приходит даже к получению ради отдачи. Это как бы два уровня, можно сказать. Или, как говорит Бааль Сулам, по тексту, все, что мы читали, методика работы называется «Царство священников» от слова «мамлаха», то есть «царство», власть, управление, желание получать. А вознаграждение — это святой народ. То есть все наши желания, народ, с помощью такой методики все желания приходят тоже к ради отдачи.
4: Я только могу добавить несколько вещей из слов Рава. Попытка выяснить все эти понятия царства коэнов, святой народ и все остальное. Рав сказал так. Коэн — это тот, который передает через себя влияние Творца, то, что Творец дает всем творениям. Так в чем разница между коэном и народом Израиля? В том, что тот, кто дает, называется коэном, священником. Народ Израиль — это все, кто направлен на Творца. Ступени коэна — это когда мы уже достигаем того, чего мы должны достичь. Если Израиль не зависит от нашей работы, потому что Творец дал каждому из нас точку в сердце. Допустим, ты получил точку, которая называется Израиль. А теперь вопрос, как ты ее реализуешь? Что значит коэн, священник, тот, который находится в отдаче, тоже зависит от тебя. Точку в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. Но чтобы стать коэном, тебе нужно достичь этого. Когда он говорил потом о царстве коэнов, священников, то он сказал, что мы должны построить такую систему, чтобы мы могли передавать, исходя из подобия между нами и желанием отдавать свет Творца всем творением. Потом он объяснил по ходу понятия остальные.
2: Как раз интересное объяснение с точки зрения языка Каббалы. Не все знакомы с этим повествованием. Когда Бина спускается в Малхут, то это называется царство священников. А когда Малхут поднимается в Бину, это называется святым народом. Такое объяснение тоже.
4: Хорошо, еще вопросы, пожалуйста. Да, иди, Дидья.
7: Да.
2: Если мы говорим, что наша работа в продвижении к любви к ближнему, и вся наша работа здесь, в десятке, в группе,
7: то
2: качественное и количественное, которое есть у человека для отдачи, очень мало. Что происходит все остальное время?
7: Ну,
2: допустим, когда человек не на уроке, или, скажем так, кроме урока, кроме встреч, все остальное время что? Теряется?
4: Ну, мы слышали несколько объяснений на эту тему. Прежде всего, стоит действительно вкладывать во время урока и во время встреч наших, когда это, скажем, ну, между нами это самое легкое, можно сказать. Конечно же, когда ты находишься на работе или в семье, это намного сложнее. Наверное, тоже можно использовать. Но хотя бы вот эти 4-5 часов, которые мы встречаемся, включая урок, дневной урок, и это время, когда мы можем вкладывать свои мысли, для чего мы живем, что мы делаем для того, чтобы объединиться, а все остальное время. Но ты вынужден работать, и ты освобожден, как бы, потому что ты не властен над собой. С другой стороны, для чего ты можешь спросить Творец Создателя, что нужно спать, есть, там, тратить время на другое что-то. Ну да так, значит, это нужно. Но прежде всего нужно сосредотачиваться на том, когда мы находимся вместе, здесь, на уроке, если ты не используешь это время правильно, то в течение другого времени невозможно быть.
2: Есть еще угол зрения на эту тему. Каждый день есть подготовка. Мы готовимся, есть подготовка к подготовке, подготовка к подготовке, подготовке. То есть все время, когда мы приходим готовиться, и в системе рвут, или здесь в зале, создается связь между товарищами, с источниками и со светом. Когда это происходит, встреча между источниками, товарищами, светом, учителем. Волшебное время, как ты говоришь, нет слишком много такого времени. Нужно это ценить, и нужно готовиться к этому. Когда ты приходишь на утренний урок, мы очень много раз слышали, что урок, шиур — это еще не только урок, но и порция. Это порция света, которая спускается в человечество, и то, что Рав передает, и неважно, он физически это делает или нет. Мы должны работать с этой порцией света. И у нас есть целый день на работу с этой порцией света. Полгода нужно готовиться к следующей порции, которая придет на следующем этапе. Разумеется, стараться поддерживать окружение. Сегодня мы слышали на уроке, что человек должен селективно выбирать свое окружение, просто как бы платить даже, чтобы говорили с ним о важности величия цели. И поэтому наша борьба на протяжении дня между внешним воздействием, в любом случае на нас воздействует окружение, хотим мы того или нет, но насколько нам удается усилить внутреннее наше окружение, чтобы оно было более сильным, более целенаправленным, чем внешнее окружение. Хочешь продолжить?
4: Так в чем зависит наше продвижение качественно? Тем, что мы готовим себя к этим встречам между нами, или когда мы встречаемся, используя это как можно сильнее, как можно качественнее, как нам продвигаться быстрее в правильном направлении к цели?
2: Качество зависит от боли, от того, насколько тебе, как бы, ты чувствуешь боль, что ты не можешь правильно использовать время. Насколько тебе больно, что ты все еще не соединен с товарищами.
4: Пожалуйста, Дуди. Для чего нужно царство коэна? Почему не может быть, достаточно было бы одного коэна? Почему нужно целое царство?
2: Рав объясняет это через миссию, что царство священников — это как канал. Нужны люди, которые будут передавать методику всему остальному человечеству. И тогда человечество сможет достичь уровня, который называется «святой народ». Поэтому, да, царство священников — это, ну, скажем, во внешнем таким образом стоит объяснять. С внутренней точки зрения тоже.
4: Да, Рав так объясняет, что царство коэнов должен быть организован таким образом, чтобы ты мог повлиять и давать всему желанию получать, которое находится под тобой, в каждом человеке. Творец говорит: «Получи от меня весь свет, все исправления для того, чтобы передавать им». Для этого нужен народ.
0: То, что называется, нужно посредник, нужен посредник, и поэтому такая особая, такой особый народ Израиль, потому что он является переходным звеном, посредником, потому что если он связан какой-то подобием со створением, соответствует намерениям, и в то же время у него есть точка в сердце, которую он получил от Творца, это внутренняя точка, как объяснил Михаил, что это точка бины, Малхуты, и тогда должно быть какое-то соответствие между желанием Творца, это точка в сердце, и в чем-то также и соответствует другим, и тогда оно является посредником, передавая это Творца другим. Да, пожалуйста, Гади.
2: Бальсулам дает тут картину в этой статье, что даже находящийся, делающий жатву в поле, работающий ради ближнего, как священник, который все время дает. И Диди спросил о том, как я в десятке прихожу к такому состоянию. Так что только на уроках это может быть. А здесь написано, что даже во время работы, мы работаем целыми днями, должны прийти к тому, чтобы это было как работа священников, которая в чем заключается? В том, что мы жертвуем, то есть когда сжигаем все желание, это то, что было раньше, а тут мы должны работать ради того, чтобы все отдавать, и тогда эта работа приравнивается к работе священников. Тогда приходим к понятию «святой народ». Отсюда вопрос. Как мы в любых вопросах, в работах, которые мы делаем на протяжении дня и всю жизнь, придем к такому состоянию? Что нам нужно сделать для этого?
0: Прежде всего, нужно прийти к состоянию, чтобы у нас не было никакой заботы о себе, а чтобы мы заботились даже в материальной работе, как ты сказал, чтобы мы наполняли желания и потребности другого. Мы говорим, что частное и общее равны, то есть так как в Небарухе, так должно быть во всем мире. Когда мы придем к такой ступени, тогда мы сможем, как следствием этого, получить вознаграждение, как Гоих Кадош, то есть святой народ. Мы увидим, что все народы тоже приходят к такой, ступени. Это называется Гмартикун, две ступени. И тут я уже добавляю от себя, что я все время думаю, как же нам вырастить, как нам стать больше. И мы уже почти 30 лет существуем как амута, когда мы развиваем и распространяем науку Кавала, и всего лишь у нас несколько тысяч, исходя из здравого смысла, должно было быть намного больше. Мы смотрим, когда мы смотрим уроки в записи, что было очень много людей, которые не считали. Сейчас уже не с нами, через нас прошли уже сотни тысяч. Но я не знаю, когда мы, может быть, уже станем действительно посредниками, когда мы не будем заботиться о себе, тогда, может быть, все остальные придут. Потому что мы действительно до сих пор, сегодня, до сегодняшнего дня еще не смогли построить такое сообщество, в котором бы могли быть такие люди, которые были бы объединены с тобой, но не в точности в таком виде, не в той же методике, как мы. Потому что мы понимаем, что люди не смогут все сидеть и учиться ночью с утра до вечера. И, может быть, когда мы объединимся между нами, тогда мы сможем выстроить такое окружение, в котором каждый человек, который присоединяется к нам, к этой идеи, не обязательно, чтобы он учился день и ночь, а просто, чтобы приходил и говорил, да, вы правильные вещи говорите. Я не способен, но я не способен сидеть, как вы, и заниматься каждый день в такой атмосфере, которую мы каким-то образом мы распространяем от себя, что если ты не как мы, так ты не можешь здесь находиться. Но мы должны поменять это, потому что Гмартикун относится ко всем. Пожалуйста, Молдова. Молдова.
7: А вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище? Или они должны раскрыться именно между нами?
8: Хавер, Шеэла меод това. Аим бихлал, еш лану мацавим пратим?
2: Да, хороший вопрос. Вообще, есть ли у нас частные состояния, или наши частные состояния — часть того, что мы проходим вместе? И какая связь между частными состояниями каждого из нас и общим состоянием, которое мы проходим все вместе? Одно из объяснений, которое Рав говорил на уроке, он говорил про два состояния — Бейто и Хешена. И Тора описывает путь Бейто в свое время. Мы же должны добавить путь Ахишена. То есть у каждого из нас есть программа, та или другая, понимаем это или нет, это называется порядок выхода, развитие решимот. Мы не знаем точно, как должен человек развиваться, но внутри этой программы любой человек должен выбирать каждый раз заново, как пишет Бальсулам в статье «Хирут, свобода воли», выбор между путем в свое время Ахишена и ускоренным Ахишена. На нашем пути тоже все время есть возможность ускориться, ту добавку, которую мы можем добавить к нашему обычному состоянию продвижения по отношению к состоянию, когда мы что-то добавляем. Добавляем еще и еще. Мы стараемся для себя создать окружение, которое будет подталкивать как можно больше. Теперь насколько и как именно частное состояние каждого из нас влияет на всех остальных, это очень сложно решить. Наверняка точно и невозможно. Как тенденция, да, понятно, что мы все связаны в десятке, и все десятки наши связаны, и вся наша мировая группа связана, и все человечество некоторым образом тоже связано, но трудно увидеть эти связи напрямую. То есть так, что есть какое-то действие и результат. Поэтому наша работа простая. Все, что в твоих силах делать, делай. Это то, что пишет Баля Сулам, это то, чему обучает нас наш Раф, и это то, что мы стараемся делать.
9: Selam dostlar. Rav, kişi Yaradan'ın ihsanını kendi aracılığıyla
4: Здравствуйте, друзья. Рав сказал, что мы должны передать другим то, что дает нам Творец. Можем ли мы так влиять на других сами, или мы должны только передавать то, что получаем от Творца?
2: Ну, может быть, есть разные такие тонкие нюансы. Для нас это не имеет такого же значения. Передать отдачу Творцу. Для этого, ну, Творец, человек должен обладать этими качествами, приобрести свойства Творца. И тогда он будет знать, что именно передавать. Потому что пока мы не очень-то знаем, что мы передавать должны. Мы знаем, что мы должны передать методику во внешнем выражении. Да, мы передаем методику, мы снимаем фильм, мы пишем книги. Вы, например, очень много книг написали, перевели. Там, если не ошибаюсь, больше 40 книг есть на турецком языке. Это все во внешнем выражении передачи методики. Но когда каждая из десяток будет обладать свойством Творца и отдачи, тогда сможете передать методику уже и более скрытым видом. То, что скрыто людям, но они наверняка впечатлятся и будут впечатлены.
4: Женщина из Испании.
10: Спасибо,
4: друзья. Я слышала, что для того, чтобы быть посредником, нужно включиться в желания других. Что значит это взаимовключение, и что мы достигаем этим?
2: Не то, что мы должны включиться в желания других, мы уже включены в желания других. Мы живем в этом мире, хотим мы того или нет, мы находимся под воздействием внешнего окружения, в рамках работы, семьи, просто обычной жизни. И поэтому не нужно прилагать каких-то усилий для того, чтобы включиться. Мы так уже включены. Усилия по взаимовключению мы должны делать между нами. И искать воодушевление, впечатление от товарищей. Сегодня на первой части уроки Раф очень привел хороший пример. Он говорит, врач, У врача есть много вознаграждений, он ходит в таком в белом халате, там ходит очень важный, потому что там как телезвезда. В нашем мире как бы нет вознаграждений, мы это можем получить его только от товарищей, приобрести все устремление у них, у товарищей. Поэтому мы должны вкладываться в связь между нами. А про большой мир мы и так в него включены, хотим того или нет.
4: И в самом начале что означает? Что такое народ Израиль? Это собрание всех из 70 народов. То есть мы с самого начала взаимовключены друг с другом. То есть мы как бы сборная из всех народов, которые тысячи лет назад были собраны, поэтому мы включаем всех.
2: У нас сегодня замечательная возможность включиться сегодня, в воскресенье, в 6.30 до 7.30, мировое собрание товарищей. На тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца подготовки к региональному конгрессу». Собрание товарищей здесь физически и в системе Арвуд переводится на все языки. Еще объявление. В ближайший понедельник мы приглашаем всех на приятный и особый вечер объединения. Как мы можем гарантировать себе хороший год? Шана Това. Итак, в понедельник, 7 сентября, в Ашкелоне Гилад Шадмон и Орен Леви проводят встречу, открытую для всех, для ваших друзей.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе? Книга Зоар говорит, «Я дам ваши дожди в свое время, то есть чтобы каждый из них дал свою силу вам». Кто они, эти дожди? Это то исправление, которое вы совершили, исправление единения того святого имени, то есть единение закона и правосудия, чтобы они действовали на вас. Подобно стиху следовать пути Творца, чтобы вершить справедливость и правосудие. Но после того, как сказано «следовать пути Творца», зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? И Зоар отвечает, дело в том, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. А что такое справедливость, цедака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал, «Горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цедака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху». Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творениям. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
0: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает, что ты получишь от принятия высшей малхут? Об этом наши мудрецы сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зоар, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину: «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем, что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу». Это против природы. А наоборот, он скажет: «Если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу». Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
1: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. И единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя Высший Малхут, чтобы она была как милостыня для бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать так, что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь знаковая благодарность стороны бедного.
0: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя выше Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает: «Почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей?» Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце.

0: попавшие в кипот. И нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому. Поэтому всякое принятие бремени выше Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя высшую Малхут, тело спрашивает, что ты получишь от работы ради Творца. И нет другого совета, как просить Творца дать ему силу веры выше знания тела. И это называется, как сказали наши мудрецы, если бы Творец не помог ему, он бы не смог.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили. Какова связь, которую книга Зор объясняет в словах «следовать пути Творца»? Почему нужно было написать именно «вершить справедливость и правосудие»? Отвечает, что тот, кто следует пути Тора, как будто творит справедливость и правосудие. Но, как сказано выше, у человека нет сил принять высшую Малхут, выше знания тела, только благодаря особому свойству Торы и заповеди, что является путем Творца, это пути Тора. Именно благодаря этому человеку достоится давать милостыню бедным, поскольку свет в Торе возвращает к источнику. И тогда он удостоится вершить справедливость и правосудие. И потому он говорит, что благодаря этому будете следовать пути Творца, и они достигнут ступени вершить справедливость и правосудие. Ну что такое справедливость и правосудие? То есть что это за особенность, которая, по словам книги Зор, называется созданием святого имени? То есть что означает, что благодаря тому, что он дает милостыню, он делает святое имя? Однако, как сказано выше, что понятие справедливости и правосудия означает, что Творец называется правосудием, а Малхут называется справедливостью. Это свойство суда, по которому был суд, поскольку Малхут называется «кли, получающее благо от Творца». А на получающее «кли» ради получения произошло сокращение и скрытие. То есть произошел суд, дин, что запрещено пользоваться «кли», как оно есть, из-за несоответствия по форме между получающим, называемым «малхут», и дающим, называемым Творец. Получается, что есть разделение наверху, то есть благо не может распространяться к творениям из-за различия по форме.
0: По этой причине было сделано исправление, чтобы нижние давали милостыню бедным. А в отношении работы, когда они принимают на себя бремя высшей Малхут без всякой оплаты взамен, так же, как дают милостыню нищим и не хотят ничего получить за это, тогда каждый приводит к тому, что в корне его души, наверху, Малхут тоже будет только ради отдачи. Отсюда следует, что они ведут к соединению Творца и его Шхины. Это значит, что когда человек делает все ради отдачи, притягивается милостыня от Творца, называемая правосудием, к Малхут. То есть Малхут, называемая справедливостью, благодаря свету, который она получает, теперь называется милостыней, поскольку она получает от Творца. То есть посредством того, что низшие дают милостыню Малхут, Творец тоже дает милостыню Малхут. И тогда Малхут получает имя милостыни. В этом смысл слов. Тот, кто дает милостыню бедному, делает святое имя совершенным, как подобает. То есть соединяет ее, Малхут, с Творцом, который дает ей все. Он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и свыше. Это значит, что Малхут, высшая Малхут, называется низшей, потому что ей нечего дать творениям. Если творения приходят к ней

0: с получающими килим, то она бедная и скудная, так как творение вызывает в Малхут свойство получения, которое есть в ней. Это вызывает разделение Малхут и Творца, который является дающим. Поэтому имя не является полным, потому что по имени Творец называется добрым и творящим добро. А поскольку они вызывают в корне их душ свойства получения, которое есть в Малхут, а на свойство получения было сокращение света, тем самым они не дают свету распространиться к нижним.
1: Тогда как если творение дает милостыню, то есть совершают свои действия ради отдачи, они вызывают в корне своей души свойство желания отдавать, и тогда они способствуют наверху подобию по форме. И тогда благо передается к творениям. Получается, что имя доброго творящего добро открывается нижним. А это называется, что они делают святое имя в совершенстве. То есть все приходит благодаря тому, что они направляют свои действия, чтобы они были ради отдачи. Получается, что у человека есть два состояния. Первое. В начале работы, когда нужно начинать со свойства лолишма, то есть все, что он делает, это только для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире и в будущем мире. И тогда Творец называется для него царем народов. Сказано, кто не убоится тебя, царь народов. Потому что в работе следует объяснить, что когда человек работает ради собственной выгоды, он находится в качестве других народов, еще не достиг свойства Исраэля, чтобы действия его были прямо к Творцу и Шарке. Получается, что человек служит царю, который называется царь народов. То есть, какое понимание величия царя может быть у человека, который находится в состоянии других народов? Хотя он, у него есть трепет, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов.
0: И следует знать, что это очень важно. То есть человек должен знать, что любой контакт с Творцом очень важен. Поэтому, когда человек работает за вознаграждение, он не должен пренебрегать этой работой. Но, конечно, есть более высокая ступень, чем ступень царя народов. Это означает, что когда человеку достаивается свойство Исраэль, конечно же, в его нынешнем состоянии, которое, когда он достиг ступени Исраэль, у него появляется лучшее понимание величия Творца, вплоть до того, что он рад, что служит великому царю, и ему не нужно ничего получать взамен за свою работу. А относительно веры ради небес следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Если брат твой обеднеет и протянет руку свою, как сказано в Писании, не грабь бедного, потому что он беден. Что значит не грабь бедного? Разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание и передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, если ты сделал так, знай, что ты грабишь его. Поэтому не грабь бедного, потому что он беден. Согласно вышеизложенному, следует объяснить, что милостыня бедным относится к Малхут, которая называется бедной и нищей, потому что ей нечего вернуть человеку. Если человек работает ради Творца, и ничего не хочет взамен, а работает только ради Творца. Но иногда посередине работы к нему приходят мысли. Ведь он всегда работает ради Творца и ничего не хочет взамен. Он обязательно за это будет вознагражден более высокой ступенью, то есть получит больше вкуса в Торе и работе. Так как свое дело он уже сделал, то есть он говорит, что принимает на себя высшую малхут без всякой награды. Это означает, что он даже не получает вкуса Торы и заповедей за свою работу. Поэтому, если его намерение уже направлено на ради Творца, что означает слияние с Творцом, он должен был бы чувствовать жизненную силу в своей работе. Но он не видит никакого продвижения в работе. Поэтому он желает прекратить эту работу на отдачу и работать, как остальные люди, чтобы получить вознаграждение.
1: И об этом говорит Писание: не грабь бедного, потому что он беден. И Мидраш спрашивает: разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание, а потом передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, знаешь, что ты грабишь его. Получается, что Писание предупреждает нас, чтобы человек не говорил: я уже много работал над намерением ради отдачи, и я не достиг ни блага, ни наслаждения, которое нужно обрести, если работают с намерением ради отдачи, которое называется милостыня бедным. Кроме того, мне обещали, что, тем не менее, я получу свет, который называется сила, чтобы я смог делать все ради отдачи. А это свет, который раскрывается, когда человек исполняет Тору и заповеди, как 613 советов, чтобы прийти к свойствам отдающих келим, что называется свет завершения келим, чтобы можно было работать келим ради отдачи. Но и этой силы он не обрел. Хотя до тех пор, пока он занимался Торой и заповедями, он был с этим намерением. В таком случае человек говорит: я уже приложил много усилий, но ничего не обрел. Поэтому я хочу прекратить эту работу. И потому он говорит: ты сказал, как долго я буду в этом. То есть я уже дал тебе много, но не получил взамен никакого продвижения в духовном. В таком случае человек говорит: сколько я еще буду работать в свойстве милостыни бедным? Поэтому человек хочет тогда убежать с поля боя и войти обратно в работу всего общества. Клар, когда он работал в свойстве «Кто не убоится тебя, царь народов?» Как сказано выше, что когда человек работает в исполнении Торы и заповедей ради собственной выгоды, у него уже нет места для работы ради Творца. Это называется, что царь, Тору и заповеди, которую человек исполняет, называется царь других народов, а не царь Израиля. Поскольку тогда человек считается не Израиль, а находится в свойстве народов мира.
0: Об этом предупреждает Писание: не убегай с поля боя, не грабь бедного, потому что он беден. И следует объяснить, что не грабить бедных означает не прекращать давать ему милостыню, которую ты ему даешь, имея в виду принятие высшей малхут без всякой награды. Ибо хоть ты и утверждаешь, что ты уже дал ему много милостыни, но знай, что это неверно. Смысл слов «потому что он беден» заключается в том, что пока ты думаешь, что малхут, которая бедна, должна тебе что-то дать, уже ты не говоришь, что она бедна. То есть, если человек требует от малхут вознаграждения, он порочит имя малхут, которое называется «бедный и нищий», потому что ты что-то от нее требуешь. А человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу быть довольным и радостным от возможности работать ради Малхут. Даже когда она скрывается и не показывает ему никакого приближения. И его вкус в работе такой, как будто все началось заново. То есть он не может сказать, что он чувствует какой-либо вкус, о котором он мог бы сказать, что ради этого вкуса он трудится и прилагает усилия, чтобы принять высшую Малхут. То есть у него нет никакой поддержки и основания в его руках, чтобы сказать: «Поэтому я занимаюсь Торой и заповедями». Это называется «подвесил землю ни на чем». И это называется «весь выше знания». И хотя это совершенно против природы тела, он молится об этом Творцу, чтобы дал ему эту силу. В этом смысл написанного: «Не грабьте бедного, ибо он беден». Что всегда было у человека желание остаться и принять на себя высшую Малхут и основание его, ибо он беден.
1: Это, как сказал мой отец и учитель, о том, что написано в гимне «Эшет Хайль»: «Обманчива прелесть и суетна красота, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена». И он сказал, что когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут, иногда бывает, что высшая Малхут имеет привлекательность, прелесть. Иногда он чувствует красоту высшей Малхут. И об этом говорит Писание: «Все ложь, обманчиво». То есть вся основа, на которой он строит свою высшую Малхут, относится к лжи. Однако женщина, то есть высшая Малхут, которую человек принимает на себя, да, должна быть вызвана трепетом перед Творцом. То есть чтобы его трепет был, как сказано в книге Зоар, главный трепет должен быть, потому что он велик и правит всем. И там сказано: страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. И пусть все желание свое он направит на то место. Из сказанного получается, что главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему необходимые силы для всего, что касается работы, как в Торе, так и в молитве. Поэтому человек должен просить Творца дать ему потребность, то есть желание к работе. Поскольку иногда бывает, что человек приходит к состоянию, когда у него нет желания ни к чему. Другими словами, он не видит перед собой ничего хорошего, к чему он мог бы стремиться, что принесло бы ему жизненные силы, и чтобы это принесло ему потребность прилагать усилия, чтобы достичь чего-либо. Однако, когда человек остается без какого-либо желания, которое он мог бы сказать, что ради этого стоит прилагать усилия, чтобы достичь этого. И этого он не видит.
0: И тогда он должен просить Творца, чтобы дать ему какое-то желание, какой-либо вещи. То есть, чтобы эта вещь дала ему желание работать. Согласно пониманию человека, просьба будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему увидеть что-то, что доставит ему удовольствие и наслаждение. Как говорили наши мудрецы: глаз видит, а сердце вожделеет. То есть, если Творец даст увидеть что-то, ради чего стоит трудиться, то желание, которое в сердце, заставит искать советы, как достичь желаемого. Отсюда следует, что молитва, которую сейчас человек молится, только ради достижения желания, называемого кли. Это значит, что первой молитвой человека должна быть молитва о желании и потребности в том, чтобы Творец дал ему возможность просить о хиссароне, что если он достигнет наполнения этого хиссарона, то это наполнение будет совершенным. То есть, что человек, то есть, что Творец известит его, какого совершенства он должен достичь, чтобы знал, чего ему не хватает на самом деле. И чтобы достичь понимания, чего ему не хватает, ему нужна помощь Торы, помощь чудесного свойства Торы, то есть ее света, возвращающего к источнику. Иными словами, Тора сообщает ему, чего ему не хватает. Однако человек должен требовать это от Торы, то есть чтобы Тора направила его к достижению истины. И также человек должен найти связь с Торой, то есть желать узнать, какая связь есть у него с Торой. Это уже называется молитвой. Это значит, благодаря тому, что он связывает себя с Творцом во время изучения Торы, получается, что он просит у Творца во время занятий Торой, чтобы он понял связь Торы с человеком, изучающим Тору. А после его молитвы о том, чтобы Творец дал ему хиссарон, он должен просить о том, чтобы Творец дал ему наполнение этого хиссарона. То есть, чтобы он удостоился достичь ступени совершенного человека.
1: Да. Ого, какая статья. Сандер говорит обо всем, как можно прийти к настоящей молитве. Здесь написано, что однако человек должен требовать, что Тора привела его к требованию истины, то человек должен найти связь между собой и Торы. И то, что он хочет знать, связь, которая есть у него с Торой, это уже называется молитвой.
0: Да, высказывание, которое меня особо захватило здесь, это что человек на той ступени, когда он получает для себя, когда он принимает на себя высшую малхут, он должен сделать это выше знания, потому что он не может требовать никакой реакции на это. Это называется во имя Творца, потому что у него нет ожидания получить никакую награду за свою работу. А то, что у него есть работа, это уже его награда. То есть награда — это сама работа, которую он сейчас может выполнить для великого и святого царя.
1: В самом деле, в статье он пишет о хиссароне. Все зависит от хиссарона к этому. Теперь что такое построить связь с Торой? Где я нахожусь в связи с Торой? Вопрос. Как есть желание в материальном. То же самое, сейчас ты приходишь сюда на урок. И сейчас ты строишь себе новое желание, сейчас находишься в десятке, и отсюда ты раскрываешь связь с Торой, отсюда ты раскрываешь хиссарон, чтобы почувствовать Тору. И отсюда мы продвигаемся вперед.
0: Продвигаемся в том, что стараемся уподобить себя высшим корням, хотим работать без вознаграждения, вскрытии и найти силы через молитву и через окружение товарищей, чтобы это было насколько это возможно, чтобы это соответствовало духовным законам, чтобы мы сблизились с ними.
1: Да, еще момент молитвы нищего. Я как будто нищий, бедный, у меня нет сил ни на что, чтобы дать милостыню для Малхут. Здесь это наша работа, это наше вознаграждение, это молитва, свет, который возвращает к источнику.
0: Да, какая важность есть у утреннего урока, есть у товарищей, и каждый раз можно прийти к новым распознаваниям, прийти так к истине в процессе. Каждый раз еще точка, еще точка. Даже если это и вне желания получать, именно туда нужно прийти, именно там видеть правильное место.
1: Когда нет силы, желания получать, просить силы у Творца, чтобы дал силы работать только ради отдачи Ему.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 26 июня 2002 года.
1: Что такое, что милостыня бедным делает Святое Имя в работе? Наше усилие прийти к цели выражается на нескольких этапах. Первое усилие — человек совершает, даже не знает, зачем он делает. Он запутан, приходит, не знает, что происходит с ним. Пока начинает просить. Начинает просить, ему кажется, что духовность наполнена наслаждением, подобно наслаждениям этого мира. Он просит, как бы хочет достичь. Просьба называется то, что он хочет. Да, это просьба. Он не должен облачать это в красивые слова, построить фразу, как просьба. «Дай мне, пожалуйста, сделай мне, пожалуйста». Не нужно. То, что он хочет в сердце, это просьба. Так это работает, действует в духовном. Внутреннее желание в сердце. То есть внутреннее желание в сердце у него проходит разные изменения. Хочет наслаждения. Потом, благодаря учебе, окружающий свет светит, он уже в этом окружающем свете видит, не видит, сердце изменяется. Это правильно сказать. Сердце изменяется, начинает просить. Сердце начинает просить уже быть исправленным немного в соответствии с окружающим светом, насколько он чувствует свойства в окружающем свете, что такое свет. В соответствии с этим снова окружающий свет светит больше, если сердце просит у него исправления. Сердце еще больше просит исправления. И так это приходит в соответствии с тем, сколько человек вкладывает в правильную учебу, в правильное намерение, больше и больше заостряет, четко относится, видит, как сердце его направлено всякий раз на более истинную цель. И всякий раз окружающий свет светит больше, и он воспринимает от него больше внутреннюю часть света, и в соответствии с этим желание его изменяется. И так это замкнутый цикл. Свет улучшает желание, желание привлекает больше света, и пока не начинает действительно желать вместе с получением для себя, также немного ради отдачи. Это называется уже состояние ло-лишма, от которого можно прийти к лишма. И тогда, когда он приходит к лишма, проходит махсом, получает экран, тогда уже его обращение к окружающему свету, окружающий свет, это уже называется более высокая ступень, ахап высшего. Тогда его обращение более направленное, связь его с Высшим теснее. Но тоже идет по тому же принципу, что есть желание человека и свет до желания, и этот свет все время исправляет желание с помощью свечения издали, с помощью свечения сблизи, с помощью внутреннего свечения. Но в разных видах этих света относительно желания, желание изменяется. И нет, кроме этих двух, больше ничего в реальности. Свет и желание. А разум, мозг, опыт, то, что человек получил, кроме ощущающего кли, это для того, чтобы у него была возможность установить свое отношение к кли и к свету. Поэтому насколько человек может посредством средств, которые есть в распоряжении, помочь действию света на желание. Если он делает это, этим он определяет свое участие в общем процессе исправления, который производит Творец. А кроме этого участия в исправлении кли с помощью окружающего света, человеку нечего делать. Все остальные вещи просто не считаются, не записываются, не действуют в реальности. Потому что реальность уже, как она из первого состояния, доходит до третьего состояния через второе состояние, она уже проходит согласно своей природе, своей структуре, согласно тому, как свет действует внутри келим, и нет в этом никакого обновления или чего-то, что могло бы вдруг обновиться или проявиться в каких-то других формах. Нет, есть свет, есть кли, и свет действует внутри кли согласно своей природе, пробуждает в кли ясные, и заранее известные реакции. Весь вопрос в темпе. Что это значит? Что если человек добавляет к действию света внутри кли, этим он определяет свое продвижение, этим определяет свое ощущение, этим определяет свое отношение к процессу. Называется, что он оправдывает действие Творца праведник. И насколько он оправдывает, насколько он находится в этом процессе, это называется, что он находится на духовном уровне. Я согласен с Творцом на 60% в его процессе, это называется, что я нахожусь, допустим, на 6-м уровне из 100 уровней, в общем. Так будем померим. Если так. А я согласен с ним на 90%, называется, что я нахожусь на 9-м уровне из 100 уровней. То есть насколько я действую вместе с ним, то есть насколько конь сравнивается своими действиями с всадником, это называется духовный уровень человека. Мера участия, мера слияния. Поэтому нам надо только на это обращать внимание, на эту одну точку, а все остальное видеть как просто вещи, которые идут как помощь, как помеха, которая тоже является помощью. Только к этой точке укреплять ее, участвовать в процессе исправления, который высший свет Творец делает на нас. Это называется спереди и сзади. Сжал ты меня, и в этом нужно, к этому надо прилепиться вместе. Слияние с процессом, который определили для нас. Да, сын.
0: Если мы говорим, что все, что у нас есть, это объединять свои состояния с Творцом в период подготовки. Все, что приходит, происходит со мной, и я смотрю и стремлюсь соединить с Творцом. Но тогда состояние подъема вдруг среди этого балагана с Творцом. Где же радость во всем этом процессе? Как только мне не удается достичь состояния, называемого подъемом, раскрывается следующее состояние. Как это связать в жизни?
1: То есть ты говоришь так, что во всем этом процессе я не вижу чего-то приятного, что-то, что давало мне радость. Радость — это результат от чего? Как ты думаешь?
0: Хорошего ощущения.
1: От хорошего ощущения. Это, конечно, что радость — это результат хорошего ощущения. От чего может быть хорошее ощущение у меня? Ну.
0: От действия.
1: Один говорит, от действия. Я могу не делать ничего и тоже радоваться. Не. А? Да, то есть не действие, а... Когда я чувствую себя в радости. Да.
0: Когда я полностью принимаю то, что...
1: Когда согласен с тем, что я делаю, или с тем, что сделали со мной. Вот и все. Он прав. Ты прав. У него есть хорошее чувство, он такой тонкий. Прав? То есть насколько я могу оправдать свое состояние, быть с ним вместе, принимать его. Тогда у меня есть от этого отдых и радость. Радость не то, что я смеюсь, как бы. Радость — это просто покой, скажем так, правильнее. Вот и все.
0: Но какое может быть спокойствие, если мы постоянно ощущаем свое состояние?
1: Может, я бегаю с утра до ночи, но для меня это хорошо мне. Это не важно, ты не можешь измерить человека, сколько он двигается, теряет калории, с какой скоростью он бегает. Ты измеряешь его согласно ощущению удовлетворения. То есть, может быть, что я нахожусь в состоянии под большим прессингом, но я живу. Знаешь, есть люди, замкни его, закрой его в тюрьме. Он скажет: большое спасибо, прекрасно. Это гостиница, что мне еще надо? А есть такие, дай ему кусок хлеба на улице, не надо больше внутри ничего. Это зависит от внутреннего удовлетворения. Не важно, что есть у человека. Знаешь, может быть, миллионеры кончают с собой. Я не слышал, чтобы в Африке, где умирают с голоду, что там есть самоубийство. Нет, никто. Ты слышал когда-нибудь? Нет. Есть миллионы, которые просто стремятся, желают кусочка хлеба. Они кончают с собой? Нет. Кто там кончает с собой? Обрати внимание. То есть это вопрос внутреннего удовлетворения, не сколько есть, насколько он бегает или сколько он получает тарелку перед собой. Да.
0: Ощущать внутреннее совершенство приятно, но это означает, что я прохожу в пути.
1: Ты же на нашем пути. Почему мы на нашем пути, ты говоришь, печально?
0: Нет, не печально, но нет какого-то...
1: Есть радость, нет радости, которая пробивается. Так я вчера, мы ездили... С кем мы ездили? Утром. Какой-то день, не помню, не вчера это было. Я видел, стоит машина здесь на перекрестке. Да. И бресловские там пляшут на машине. Такой минибус. И они пляшут. Если там они сделали для себя такой багажник сверху крепкий, и пляшут. Знаешь, а все смотрят. Смотри. Если это радость ли это, я не знаю. Но они хотят с помощью этого выразить что-то. Ну.
0: Как это объяснить? Наверное, я плохо объясняю. Допустим, в какой-то момент мне действительно удается объединить все, что у меня есть, и увидеть, что, видимо, так, что Творец все это со мной делает. И я ощущаю некое совершенство. Но уже в следующую секунду меня опускают вниз.
1: Вопрос оставь следующую секунду. Тут есть просто сейчас я останавливаю это мгновение. У меня есть в это мгновение подготовка. Для этого мгновения подготовка, желание. Желание мое в это мгновение наполнено или нет? Если не наполнено, я печален. Если наполнено, я рад. Все. От чего может быть мое желание наполнено? Или от того, что действительно он хочет, или в исправлении, или от света хохма, или от света хасадим. Без света хохма и хасадим. Все, я лучше смерть, чем такая жизнь. Вот. Так вопрос такой. Я нахожусь на моем пути, в разных состояниях. Или полных, или пустых, от цвета хохма, от того, что мое желание действительно хочет. Вопрос такой. Когда я пуст, я... Я могу удовлетворить себя светом хасадим? Тогда я буду рад. Что значит свет хасадим? Свет хасадим называется наслаждение от отдачи. Ну, я не знаю, что это. Или, скажем так, свет хасадим называется наслаждение от процесса, от будущей цели, от принадлежности чему-то большому. Скажем так, все разные такие вариации. Это не совсем хасадим, это подсветка хохмы. Я должен думать, как быть действительно в состоянии, когда у меня будет важность цели, когда у меня будет важность Творца, когда я действительно буду относиться каждый раз к чему-то, чтобы она не убежала от меня. От этого нужно думать, об этом нужно до этого все время думать, сделать себе страховку. Без этого человек убежит с поля боя. И никто не гарантирует тебе легкую жизнь. Ты обязан 7 лет быть в египетском рабстве и пройти удары казни фараона, сидеть внутри себя, после этого убежать оттуда. И когда ты убегаешь оттуда, тогда ты получаешь, тогда ты понимаешь, тогда это был Египет, потому что Египет называется тьма. Ты понимаешь, что ты убежал из Египта, что такое Египет, откуда ты убежал. И ты еще не видишь, куда ты убежал. Тебе дают только методику. Что значит, что сейчас, когда ты убежал из Египта, ты только понимаешь, как ты можешь, по какой методике, по каким шагам продвигаться к целетворению. Ты снова входишь в пустыню 40 лет. До мем. Мем — это 40, бина. Пока ты не постигаешь свойства бины. Бина — это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Тоже тебе не обещают легкую жизнь после этого тоже. Получение Тора — это ты получил методику, как обрести свойства бины. Выход из Египта просто, ты уже властвуешь над желанием получать, оно не властвует над тобой. Фараон не властвует, не управляет тобой, ты убежал от него. И все. Теперь, когда приходят в землю Израиля, тоже нужно захватить ее. Есть разведчики в нас, есть хорошие силы в нас, начинают... Я уже не говорю о самой пустыне, как мы прошли ее. Но когда мы приходим, тоже нужно. Это войны по захвату. Каждая война — это мы когда-нибудь будем учить, какой характер есть у всего этого, как человек обретает, какие желания, в каком виде он делает это. А Моше умирает. Смотрит издали на землю Израиля, Моше твой, благословляет тебя, и все. Нет, эта сила уже не действует дальше. После Махсома, когда уже в раскрытии, так как это связано с продвижением Гвуры? Как можно на этом этапе воспринять величие, такой гадлут, чтобы было тебе как цель, как радость?
0: Наша проблема в том, что мы каждый раз должны настраиваться на скрытую от нас ступень. Я не вижу ее величия, я не вижу ничего, совершенно ничего. Допустим, я хочу стать врачом. Врач говорит человеку, вы получите то-то и то-то, вы больны тем-то и тем-то, он ходит в белом халате, в нем что-то есть. Они любят так красоваться с всякими вещами. Это хорошо, это правильно. Больному это придает силы. Или я хочу знать, не знаю, кинозвездой. По любой профессии я вижу, что она собой представляет. А здесь я ничего не вижу. Так как же я могу продвигаться? Только благодаря группе. Хотя и у них тоже ничего нет. Но если они будут рассказывать мне такие выдумки, ты знаешь, Творец велик. Хотя они этого не знают, откуда им это знать? Получается, что они говорят неправду. Если когда не знают и говорят, это называется неправдой. Но это не важно. Если они постоянно мне говорят на ухо такие вещи, то я тогда буду уверен, что он велик. Смотри, какая промывка мозгов происходит на улице. 7 миллиардов людей находятся под влиянием всякой всевозможной ерунды. А почему я не могу оказаться под таким влиянием? Я целенаправленно иду вперед и тщательно, селективно выбираю себе окружение, которое будет постоянно мне говорить то, что мне необходимо. Знаешь что? Я бы за деньги нанял людей, чтобы они с помощью различных уловок рассказывали мне о цели творения, что кроме этого ничего не существует, что все остальное ничего не стоит. И я плачу им за это деньги, почему нет? Именно это называется «купи себе товарища». Именно. Для чего он мне нужен? Чтобы он промывал мне мозги, и я готов ему платить. Да? В этом вся наша работа. Как можно быть в радости, если ты видишь вокруг такие лица? Ну, посмотри, что это? Мы что, в трауре или что?
1: А? Такой сейчас период, 17-й Тамуза.
0: Период? Какой период?
1: Сейчас. 17-е Тамуза, может, такой период.
0: А, 17-е Тамуза. А я не понял, что произошло. И это не сегодня, это завтра.
1: Подготовка.
0: А, подготовка к завтрашнему дню. Не написано же с наступлением Тамуза, да?
1: Целый год есть подготовка к этому.
0: Да, Тамуз и Ав. То есть я смотрю на календарь. Прекрасно. Теперь приходит радость. Смотрю на календарь. Ой-ой-ой. Я что-то закрываю в себе и перестаю радоваться, да?
1: А что делать?
0: Что значит, что делать? Календарь определяет.
1: Календарь определяет. Написано, что разрушение храма.
0: А, получается, храм существует для тебя только 17-го Тамуза. Прекрасно. В остальные дни года тебе все равно. Ты не чувствуешь, что ты что-то потерял. А один день в году ты несчастный и страдаешь. Я не понимаю, что значит один день в году. Я ощущаю, в каких свойствах нахожусь вследствие разбиения. Когда я смотрю на эти свойства и проверяю их, я называю это разрушением храма. И тогда я действительно скорблю об этом. И для меня это и есть исправление разрушения.
1: Это состояние каждого дня.
0: Ежедневное состояние. В чем тогда проблема?
1: Вы не связываете разрушение храма с этим?
0: С каким храмом я не связываю? Я это связываю с разрушением храма, но не с храмом, который стоял в Иерусалиме. Что мне от тех камней? Я связываю это с сутью храма, который был разрушен, потому что мы опустились от правила «возлюби ближнего как самого себя» без причины ненависти. Вследствие этого был разрушен и храм из камней. То есть мы отдали грекам власть в своем сердце, так поэтому и на внешнем уровне пришли греки и разрушили наш храм в Иерусалиме. Ну и что? Что для тебя меняется от того, что ты не можешь посетить храм в Иерусалиме? Ты от этого страдаешь? Ты принес бы туда какого-то ягненка, съел бы стейк, да? Что, впечатлился бы этим? Я понимаю, если бы ты приехал на Суккот. Я понимаю. Но этого не может произойти, если ты не совершишь внутренних исправлений. Условия его разрушения и условия его восстановления зависят от твоего сердца, от того, насколько ты сожалеешь и насколько ты исправляешь разрушение. Понимаешь, что было во время разрушения? Первосвященник был самым большим вором. Все левиты, все священники в храме были ворами. Все были подкуплены. Да?
1: Как сегодня.
0: Как сегодня это ты сказал. Ну, хорошо, да, потому что написано, что каждое поколение, в котором храм не был возведен, словно разрушило его. Разумеется. Да, но что от того, что разрушены сами камни? Написано же, в чем причина. В открытой, в явной, а не в тайной части Торы написано, в чем причина. Так о чем же сожалеть?

0: להתבטא ביום אחד בשנה.
1: Но это сожаление не должно проявляться один день в году. Перед исправлением ты обязан прийти к сожалению. Если ты приводишь к сожалению, но не к результату его, без исправления, то и сожаление тоже является чем-то внешним. Знаешь, есть молитвенники, в которых написано «здесь плачут». Так и написано, да. Что Цион смеется, что ты не знаешь? Знаешь. Ну, видишь, смотри, до какой внешней формы мы дошли. Мало того, что для нас составили молитвенники, потому что мы сами не умеем молиться. Ведь мужи Великого Собрания, которые составили молитвенник, они просто чувствовали эту молитву в своем сердце. Они выразили ее словами и дали нам, чтобы мы просто произносили ртом. Но мы уже совершенно забыли, для чего мы произносим это вслух, чтобы пробудить сердце. А теперь мы еще рядом пишем «здесь плакать, здесь кричать».
2: Промывка мозгов — это хорошо, это книги, это группа, но все это остается как фантазия, как это на самом деле действует на изменения.
1: Это не воображение, не иллюзия, дорогой мой. Промывание мозгов — это не иллюзия. Вся твоя жизнь является результатом промывания мозгов, которому тебя подвергают. За исключением самого необходимого — хлеба, воды, мяса, женщины, детей, крыши над головой. Того немногого, что человеку нужно сверхживотного уровня. Все остальные вещи — вещи лишние. Общество, ты от общества получил потребность в них, и только ради общества ты эту потребность удовлетворяешь. Если не было бы общества, ты об этом и не думал. Если бы ты остался один, ты бы думал только лишь о еде, сексе, детях, семье, о минимальных вещах, которые тебе необходимы. И все. То есть все остальные потребности это общество создает в тебе. И смотри, как ты всю жизнь работаешь ради того, что общество в тебя вложило. Отсюда пойми, в какой мере ты способен получать извне мнение и работать ради их осуществления, этих мнений. То есть ты на 100% зависишь от своих товарищей. Так оставь этих товарищей, найди других. Это твой единственный выбор. А что ты там мне говоришь, что это тяжело, что это невозможно? Ну, найди других людей. Выбери из них, может быть, троих или четверых, уйди с ними в какое-то там уединенное место, не знаю, ищи. И я говорю тебе серьезно, ищи, это твоя жизнь. Несмотря на то, что здесь 100 человек, может быть, ни один тебе не подходит. Проверь, делай, что ты хочешь. Что ты так смотришь на них? Может, они все ошибаются? Может, все ошибаются? Может быть, и я не в порядке? Почему вы все так соглашаетесь с этим состоянием? Знаю, я ходил проверять Рабаша, я ходил проверять состояние, в котором находился. Я смотрел, действительно, тут и там. Это моя жизнь, это важно мне. Что ты так смотришь на меня? Что вчера ты получил от своего окружения? Что оно с тобой сделало?
2: Настроение, что стоит.
1: Если окружение тебе дало настрой, что это стоит усилий, благодаря этому ты действительно больше вложил и лучше подготовил себя к уроку, чтобы сейчас во время урока учиться и притянуть исправление, тогда да. А если нет, либо измени это окружение, либо найди другое. Я бы на твоем месте не успокаивался. Я не вижу, чтобы состояние твое было настолько хорошим. Еще день, еще день. И что будет? Ты видишь, чтобы я был спокоен? Нет, и раньше я таким не был. Спроси товарищи там, в синагоге, какую атмосферу я там создавал. Я с ума сходил, лишь бы только не успокоиться. Это Ребе всех успокаивал, оставьте его, оставьте.
0: Маза.
1: А Коля Шпатах и иначе как?
2: Это все воздействие группы.
1: Все влияние окружения, да, поэтому и требует от них. Ты зависишь только от этого.
0: Кен.
2: 178-я страница. Абзац, согласно вышеизложенному, строка получит. Поэтому, если его намерение уже направлено ради Творца, что значит на слияние с Творцом, он должен быть чувствовать жизненную силу в своей работе. Поэтому он хочет прекратить работу по отдаче. И он продолжает. Мой вопрос, может ли после Махсома возникнуть состояние, в котором я ощущаю отсутствие жизненной силы или отсутствие продвижения в работе?
1: За Махсомом мы поговорим о том, что находится за Махсомом. И про Димахсом я буду говорить с тобой иначе. А сейчас думай о своем состоянии. Ты не можешь себе представить работу после Махсома. Ты не можешь. Это как младенец, который не знает, что значит быть врачом. Когда он станет врачом, ну или хотя бы поступит в университет, начнет изучать медицину, тогда его уже водят в разные места, показывают ему, что такое больница, и как работают врачи, и так далее. И он начинает узнавать это на практике. У него появляется возможность чему-то научиться и что-то сделать самому. Это уже человек, а не просто тот, который о чем-то мечтает. Понимаешь, младенец должен изучать то, что соответствует младенцу. Не медицину, а то, что ей предшествует.
2: Написано в статье, до такой степени, что у него есть радость от того, что он служит великому царю, и у него нет никакой необходимости получать что-то за свою работу. Радость служить великому царю – это честь. Почему он пишет, что ничего не получает за это?
1: Не знаю, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я получил от окружения впечатление, что Творец велик. Это дает мне силы просить его и даже требовать от него. Работать, подготовки к уроку, во время урока обращаться к нему, связывать с ним все свои беды, потому что он стал для меня великим. Что значит великим? Он действительно способен изменить меня. Это то, что мне нужно. Вместе с тем, конечно, мне это приносит радость. Почему? Я обретаю опору. Мне есть кому обратиться, есть кому кричать. Есть тот, кто отвечает за происходящее, намеренно это делает, изменяет всю мою жизнь, чтобы привести меня к определенному месту. Верно, что мне все еще плохо. Но уже есть этому оправдание, я уже рад этому. Человек делает многое. Прилагает усилия, потеет от усилия и радуется. Смотрели на людей, которые взбираются на горы. Им тяжело, но они наслаждаются этим. Я вижу, как человек проходит 5 километров и страдает, бедный. А другой, я вчера был на берегу моря, и я видел, что все там ходят, гуляют, радуются тому, что ходят. И они еще и платят деньги, чтобы пройтись по берегу. То есть это зависит от того, как ты относишься к состоянию, в котором находишься. Если ты подходишь к этому творчески, оно приносит тебе радость. То есть у тебя, тебе не достает связи с целью, у тебя нет никакой другой причины для отчаяния и печали, кроме отсутствия связи с целью. А почему у тебя нет связи с целью? Ты в своем желании получать не чувствуешь, что эта цель важна. Почему? Потому что не видишь ее. Так это зрение нужно заменить тем, что ты слышишь от товарищей. Ты от них должен услышать, что цель важна. И это на 100% должно заменить тебе зрение. Тебе ничего не нужно видеть. Еще лучше, чем если бы ты сам увидел, если ты это услышишь от них. Посмотри, как миллионы становятся фанатиками только от того, что им постоянно вливают в уши всякие вещи, всякую ерунду.

0: ביור של הרב, לא יודע, כתבתי פה בזמן הריקנות.
1: Ну да, если мы подойдем, то что сказал Рав,
2: когда я пуст, могу ли я удовлетвориться светом хасадим, что это отдача, я могу этим с наслаждением от принадлежности, от того, что я нахожусь в связи с Творцом. И действительно человек должен спросить себя во время того, как он пуст, что он должен искать. Какое наполнение он там ищет для себя? Он хочет войти в духовный мир, что он там ищет? И очень много вопросов, которые человек должен себе задавать в то время, когда он пуст, что он там ищет.
1: Да, действительно, урок был очень сильный. Много впечатлений от Рава, от всей группы. Да, единственное, что я получил, насколько важно влиять друг на друга, получить радость от группы. И действительно, сейчас у нас есть возможность получить этот урок как можно больше.
3: Да, что можно взять еще к работе между нами? Ну, наверное, понимание того, что я должен получить состояние духа, настроения десятки. Для этого я должен, прежде всего, его давать. Если что-то не работает, то я с этим не согласен. Я должен давать, организовывать, чтобы всегда настроение в группе было, чтобы можно было продвигаться как можно быстрее, получать наслаждение от того, что подобно хасадим, поскольку мы заняты чем-то великим, и мы идем в направлении самой великой цели в жизни. Просто не соглашаться с тем, что есть место, где я не получаю состояние духа.
1: То, что я записал на уроке из слов Рава, если человек добавляет к действию света внутри кли, это определяет его продвижение, его ощущение, его отношение к процессу. Это называется, что он оправдывает действия Творца, что он праведник. И нужно не успокаиваться в этом процессе.
3: И не успокаиваться не только от внешнего, но и от внутреннего. Обратить внимание, что в свете нет обновления. Все идет как заложено в природе. И нужно каждый раз искать место, то, что называется сущее из ничего. То место, где можно добавить.
1: Да, точно так. Раф определил для нас очень здорово, что мы рождаемся желанием получать, и мы должны понимать, как прийти к цели. Все время мы должны строить окружение, которое будет нам говорить, что цель важна. Я должен войти в Египет, почувствовать, насколько я ничего не хочу делать, кроме того, что управляет мной фараон, и мы должны просить у Творца вместе весь народ Израиля выйти из этого. То мы выходим в пустыню, там нет никакого наполнения. Как мы учим в статье, что нет наполнения, но нам нужно увеличивать силу цели, чтобы у нас была сила идти к цели. И потом мы встречаем Амалека, который приближает тебя в пути к цели. Неважно, что ты будешь делать, если ты не укрепишь группу, окружение, ты упадешь. Многие товарищи сильные такие, которые вложили много, они упали. Так что делать, как сказал Рав каждый раз? Как он говорит, что он там вообще метался в Беткнессете, чтобы он заботился о том, чтобы было правильное окружение, и очень сильно заботился о том, чтобы это было. И поэтому нам нужно каждый раз строить важность цели в окружении. Если окружение не дает тебе этого, не оставайся спокойным.
3: Продолжу, Гади. Человек зависит только от окружения

0: воздействие окружения. Другого ничего поменять невозможно. Человек должен искать, как может повлиять на него окружение, иначе он пропал, никаких других вариантов нет. И когда на меня группа воздействует, то есть я должен реагировать на это как на то, что получаю по-настоящему, потому что это пришло от группы. Так мы можем воздействовать друг на друга, чтобы поменять себя. Себя. И в конечном итоге это ложь, это единственная правда.
1: Да, это также раскрыл несколько вопросов, что значит оправдать эти действия света, то, что Творец делает, посылает мне свет, чтобы исправил меня.
0: Перейдем к следующей части урока.
1: Учение десяти сферот.

0: Мы читаем из книги Труды «Учение 10 сферот», второй том, шестая часть, Тавкав Тет, 39 пункт. Со слов.
1: Но
0: и прежде чем начнем читать, изучать урок с Рабашем, почитаем слова Ари. 39 пункт. Но свет этих 10 никудим был очень большим, добавился в них также высший свет, и не было у них силы получить его. И тогда эти келим умерли. Объяснение. Когда спустились вниз, в место, которое сейчас Брия, это падение и было их смертью. Однако это касается только семи нижних никудот, так как в Килимгар была сила получить их свет, и они не умерли. Но для семи килим, семи нижних, тех, которые умерли и упали в место, которое сейчас Брия, это их смерть. В действительности, время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Так как когда выходили Акудим, которые были включены вместе в Кетер, откуда вышли и разделились на 10 Никудим, это и был их выход. И сразу умерли, как написано в Идра. Это искры, подобные искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. Перейдем к уроку с Рабашем.
2: Нужно понять его ответ. В чем разница? Я говорю, что кли соединяется, или только священие приходит свыше и соединяется это выражение. Нужно подумать, что это такое. Говорят, что жизнь труда, значит трудна. Ты слышишь, мы учим со стороны сокращения. Само сокращение отменяется. Отменяется, значит, появляется килим получения. Нет, отменяется не в этом смысле, только в том мере, в какое свечение килим становится совершенным благодаря этому. Подумаю. Поэтому я говорю, второе сокращение отменяется. Если отменяется, уже есть получающий келим. И тогда я должен сказать, что и келим тоже объединяется. Но он говорит, что нет. Так что же здесь нужно понять, что значит, в чем разница между тем и этим. С одной стороны, я говорю, что второе сокращение цинцум бет отменяется, а с другой стороны, я говорю, нет, не отменяется. Значит, непонятно, нужно снова учить. Нечего об этом спрашивать, нужно только спросить, подумать, в чем разница между тем, что я говорю, что меняется свечение, а не килим. Свечение меняется, а не килим. А он все отвечает по отношению к одному, отменяется, по отношению к другому не отменяется. Так что ж ты спрашиваешь? Нам не хватает слов, чтобы объяснить. Когда будем учиться, поймем дальше. В чем разница между тем, что я говорю так? Только в том, что только их света, Кетера и Ишсу, достигли хохмы и бины, когда те вернулись в Рош. Но сами килим не поменяли своего места. И это требует объяснения. Ну где? Какие вопросы? Какие у тебя?
0: И когда выйдет на 429-я страница?
2: Да. То, что ты спрашиваешь дальше, в чем разница, когда я говорю, что сокращения не отменяются в той мере, в какой свечение не исходит, и благодаря этому свет может светить. Или же наоборот, если свет спустится. Да, это не одновременно. Это тяжело понять. Согласно тому, что означает то, что мы изучаем, что второе сокращение отменяется, тогда скажем, и свечение тоже. Нет. спускается. Давайте подведем итог. Он говорит нам, что он нам говорит? Что в мире никудим, как мы учим всегда, что второе сокращение отменилось, но не в келим, а только сам свет, свечение спустилось сверху и соединилось с Ахапом. А теперь, когда мы учим, что в мире Ацилум Цимцум, Бет, второе сокращение, не отменяется, что это значит? Гар светов, как Ахап де Алият. В чем разница? Здесь второе сокращение отменяется, а там второе сокращение отменяется. Здесь он говорит, сокращение второе отменяется, потому в чем разница? Может быть, что он имеет в виду свечение, которое не сходит вниз. Да, свечение, нисходящее вниз. То есть Гальгальта и Наем соединяется благодаря силе свечения. Кетра соединяется посредством свечения Хаб. Это тоже слова, которые трудно понять. Он говорит так. В действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда они вышли в стадии Никудим, была смерть. Однако, когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это состояние, в котором они были включены вместе, все вместе в Кетере, что оттуда они вышли, из Кетера. А потом разделились на 10 Никудим. И когда они выходят из состояния Акудим, связанного состояния. Это и был их выход. И сразу умерли. Если так, что нам нужно понять? Что значит, о каком кетере он говорит? Он говорит, что когда они были связаны. Что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в кетер. О каком кетере мы говорим? В котором они там назывались Акудим. В отличие от того, те, кто вышли из кетера, умерли. О каком кетере идет речь? Мы никогда не слышали, что была разница между тем, кто выходит из кетера, и теми, кто не выходит из него. Ну что он говорит здесь? Что они вышли из кетера, и тогда они разделились на 10 никудот, никудим. То можно объяснить так. Раньше, когда они были включены все вместе в кетер, они были еще связаны там в одно. Когда они вышли из кетера, они разделились на кетер и на еще 9 свойств. Я не добавляю, что где-то из кетера они разделились на 10 никудот. Я остаюсь с килем кетера, ну даже 11, что это значит? Или да, или нет? Почему? Мы всегда учим, что 10 никудим — это кетер хохма бина, 7 нижних сферот. А здесь мы видим, что было в Акудим. Когда они были в кетере, тогда все 10 были включены вместе. Это называется Акудим, связаны в переводе. Ну хорошо, оттуда, из кетера, когда они вышли вместе из состояния Акудим и разделились на 10 Никудим. Возникает вопрос, если вместе с кетером их было 10, или кроме кетера только 10 частей, а кетер является одной из них, что он имеет в виду? Давайте посмотрим, что он объясняет нам внизу. Когда выходили Акудим и разделились на 10 Никудим, это был их выход, и сразу умерли. Он объясняет. Потому что сначала пришли и были включены все света в кли кетер де никудим, то есть выше включает в себя нижнего. И это кли еще считается связанным акудим. Почему? Иными словами, ступенью парцуфа сак. Почему? Из-за того, что у него есть в Кетере, мы учили лапшу второй стадии, а вторая стадия — это бина. А бина — это саг. И есть в нем свет озон, как мы учили. Но в дальнейшем, когда они в результате освещения из сода, распространились на этого кетера внутрь Абавыима. Это трудные в нем Абавыима, ибо они были лицом к лицу. По ним. И они там соединились в Зевуге. Это называется маном, нижняя гей. Или точка, которую поставил Аба. И произошел большой зевук, который называется «Истаклют Эйнаим» для Аба Вима друг друга, как мы объяснили в своем месте. И когда распространился этот большой свет сверху вниз, «Килим де Никудим», то есть разделились на 10 никудим, так как каждая кли состояла из 10. Обратите внимание, что здесь написано. Когда распространился этот большой свет сверху вниз, килим, да никудим, а это уже гуф. 7 нижних сферот. Так что говорит Ари, что они разделились на 10 никудим? Или он имеет в виду 7 нижних сферот? Давайте еще раз повторим. Мы должны помнить правила, которые мы здесь учили о Нииде Кетер. Когда отменяется Вахараем Абавыима 7 нижних сферот. Теперь я должен понять, что он хочет нам объяснить, когда произошло разбиение, где? В семи нижних сферот, и об этом он дает много объяснений. Первое, что они были в Акудим, то есть в Кетере. Они были включены там 10 сферот. Когда они вышли из Кетера, то включились 10 никудим. Это был их выход. А до этого еще не было выхода. Что это значит? Еще раз. Здесь нет места. О каком месте говорится? Из чего вышли? Что они раскрылись, они распространились. Если так, что он имеет в виду? 7 нижних сферот, как он говорит, разделились на 10 никудим. То есть разделились на 10 никудим. Смысл того в том, что так как каждое кли само по себе состояло из 10. Это уже другое объяснение. Не так, как раньше, когда мы спрашивали, входит ли кетер в число 10 или нет. Ну, скажем немножко устно объясним. У нас есть правило. Если мы говорим о какой-то ступени, которую мы делим на гар, 3 первых сферот и зад 7 нижних, и уже есть 10 никудим или нет? Тогда я спрашиваю, кто такие гар 7 нижних никудим? Абавыима и также кетер? Нет, только Абавыима, а кетер нет? Уже называется Тарош, это распространение кетера относится к Абавыима. Тогда я знаю, что разбиение начинается с момента выхода большого состояния, гадлюта Абавыима. Но кетер там не принимается в расчет. Он не вышел оттуда. Получается, что я могу сказать, что 10 никудим появляются при выходе из кетера. Абавыима будут гар, а гуф там будет зад. И тогда уже есть 10 сферот. А он объясняет по-другому. Он говорит, что каждое клей из 7 нижних, оно состояло из 10. А какой здесь расчет? Посмотри дальше. Как известно, что есть шахницутин, 320 искр. Они сразу же разбились и умерли. Как сказано, искры, подобно искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. И это 320 искр. Но так как каждый мелех состоит из четырех ступеней, хохма и бина, тиферет и малхут, как говорит Арий, в каждой такой ступени было 10 некудот и 40 искр в каждом мелехе. А так как их было 8 всего, то получается 320. Это внутренний смысл понятия шах ницуцим, то есть 320 искр, которые упоминаются во всех местах. А в действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда это произошло, так как когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в Кетере. И он объясняет ниже, что такое Акудим. Мы учили, что есть разница между Абавыима и Кетером де Никудим. Кетер Никудим — это Бет Дейт Лапшут. Бет — это Сак. Абавыима — это Алев Давиют. Алев Давиют уже не Сак. Также мы изучали, что у них, у Абавыима, была лишь степень, когда они были включены в свет Озен. Только были они там включены, но они были сами там. В отличие от этого, Кетер был самой сутью этого. Тогда я понимаю, что когда произошел выход света из Кетера, когда вышел, они вышли из Кетера даже при состоянии Гадлют, в большом состоянии, это еще не называлось Никудим. У него все еще это было исправление линии, называемое Бет-Саг. Исаак называется Акудим, потому что Акудим считается выше Табура. Да, Кетер Хумабина, Гальгаль Таб, Исаак относится к тому, что выше Табура. А то, что ниже Табура, называется Майбон. Это уровень первой стадии Заранпин, уровень Малхутбон. И мы изучали, что у Кетера есть Бедет Лапшут, Исаак. И с этой стороны, с этой точки зрения, они все еще относятся к Акудим.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде вместе споем песню.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן.
1: Здравствуйте, חברים, мы очень рады быть вместе. Мы изучаем статью Арвуд, поручительство, мы продолжаем. Начиная с 26 пункта, мы слышали сейчас на уроке у Рава, насколько человек может с помощью средств, которые в его распоряжении, содействовать действию света на желание, этим он выражает свое участие в общем процессе исправления, которое делает Творец. Еще раз. Насколько человек может с помощью средств, находящихся в его распоряжении, содействовать действию света над желанием, если он это делает, то этим он и определяет свое участие в общем процессе исправления. Мы бы хотели содействовать действию света над желанием, и поэтому мы изучаем статью «Поручительство», которую написал Бааль Сулам. Мы дошли до 26 пункта. 26 и 27, это мы приближаемся к завершению статьи. 26 и 27 пункты. Почитаем сначала 26, затем послушаем объяснение Рава, потом почитаем 27, далее вновь послушаем объяснение Рава и перейдем к общему выяснению. Итак, читаем поручительство Арвуд на 395 странице в книге трудов Бааль Сулама или в учебных материалах. Так, давайте почитаем в десятках 26 пункт и продолжим. Пожалуйста, читаем в десятках 26 пункт.
2: От кафвав.
3: 26 пункт. И знаешь, что эти вещи совершенно ясны всякому постигающему в том приглашении, которое Творец послал Израилю через Моше, учителя нашего, перед получением Торы. Как сказано, и сейчас, если слушать будете голос мой и хранить мой союз, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством коэнов, священников и святым народом. Вот слова, которыми ты должен говорить с сынами Израиля. И пришел Моше, созвал старейшин народа, и изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Творец, сделаем. И передал Моше речи народа Творцу. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей роли, ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему это на примере, что содержит эта работа, и также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность подсмотреть на нее и сказать, отказывается он или соглашается. А здесь, в этих двух стихах, мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, если слушать будете голос мой, и хранить мой союз, не объясняя нам ни голоса, ни союза, но что они распространяются. Затем он говорит, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, Или же это доброе обещание для нас? Кроме того, нужно понять, как это связано с концом фразы, ибо «ки» не принадлежит вся земля, и три перевода на арамейский «онкелос», «Йонатан бен Узиэль» и «Иерусалимский». Торгум были вынуждены здесь исправить этот текст, уже сделали все комментаторы, и Раши, и Рамбан, и другие. А Ибн Эзра приводит от имени Раби Маринуса, что это «ки» означает «несмотря на то, что». И он объясняет: «Будете вы мне избранными из всех народов, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля». И к этому же склоняется его собственное мнение. Смотри там как следует. Однако это объяснение не согласуется с нашими мудрецами, которые сказали, что слово «ки» имеет четыре значения. Или, и как бы не, однако и ведь. А он добавляет еще дополнительное значение, несмотря ни на что. Несмотря на то, что, извините. И потом этот стих заканчивается: «И будете вы мне царством священников и святым народом». И тут тоже из-за этого стиха неочевидно, является ли это заповедью и необходимо прилагать в этом усилие, или же это доброе обещание. Также и слово «царство коэнов» не имеет объяснений, не имеет аналогов во всем Танахе. Но главное, в любом случае, тут следует определить, в чем же состоит разница между царством священников коэнов и святым народом. И согласно обычному значению слова «священники» — это то же самое свойство, что и святость. И само собой ясно, что царство, в котором все священники, являются святым народом. А в таком случае слова «святой народ» являются лишними.
1: Говорим, прошли мы сейчас 26-й пункт. Давайте посмотрим, сосредоточимся на объяснении, которое Рах дал этому пункту.
3: Являемся ли мы, находимся ли мы в таком состоянии? Часть из нас, может быть, но прежде всего, что он говорит? Что он говорит? Где тут есть приглашение? Как, что говорит Моше? Что написано? «И сейчас, если слушать будете голоса моего и хранить мой союз, говорит Творец, если вы будете меня слушаться и будете хранить мой союз». То есть я вам обещаю связь со мной. Это называется союз, брит. И что мы находимся в каком-то союзе, в каком-то договоре между нами. И тогда вы будете мне избранными из всех народов. То есть это не зависит от вас. Я выберу вас. Я выбрал вас. Но 99% уже бы убежало от этого союза в течение всей истории. Мы только страдали, ничего не чувствовали. Ты можешь сказать ничего хорошего. Ну, может быть, сейчас тебе это кажется так. Но это так было свыше дано нам, так было предназначено нам, и мы не можем с этим спорить. Мы должны это принять. И что здесь написано, что вы будете мне избранными из всех народов. То есть вы должны быть для меня как переходное звено для всех народов. Слово «сгуля», то есть «сыголь», то есть как бы три линии, через которые можно передать мое управление всем народам, потому что вся земля принадлежит мне, а что это находится... То, что находится в моей власти, я хочу, чтобы это было в вашей власти. Так выбрал нас Творец, и мы обязаны наше желание получать, властвовать над ним, чтобы управлять им. И вы будете мне, как он говорит, царством священников, то есть вы будете работать в этом. И вы должны передать всем народам эти искры отдачи таким образом, чтобы все пришли и узнали, как написано, и будут знать меня и большие и малые. И тогда вы будете святым народом. Это те вещи, которые сказал Творец Моше. И Моше передал всему народу. То есть не то, что там как-то открывают уши и слышат, или это через точку в сердце, которая называется Моше, напрямую в сердце передается. Это не просто, это не то, что там все там слышат так вот широко и наполняются этой чувством, этим чувством напрямую Творца. Нет. Это не напрямую, это через Моше, это через того, кто передает эти слова народу Израиля. И мы знаем, что исходя из этих рассказов, которые мы слышали в Торе, как они приняли его, получили на себя, приняли на себя или не приняли, какая роль была тяжелая у него, и как тяжело было народу принять это, но все равно работают вместе и постепенно приводит себя в соответствие вместе между ними. И приход к исправлению. Пришел Моше и позвал старейшин народа, то есть те, которые находятся близки к нему. То есть есть связь между ступенями. Те старейшины — это те, у кого мудрецы, у которых есть мудрость. Изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили все они, весь народ вместе, и сказали: все, что говорил Творец, исполним. То есть вот это вот взаимное согласие находится в нашем корне, и оно действует и работает. И не важно, что мы это не чувствуем, мы не можем это не принять, а мы должны только обновлять это, исходя из нашего развития сегодняшнего. Несмотря на то, что мы сегодня как бы с нашей стороны прервали эту связь, но это не отменяет все, что говорится о связи нашей с Божественным и с Него, с Его стороны по отношению к нам. Это просто большое падение было, когда раскрылось все зло, которое находится между нами, и это нужно для того, чтобы мы исправили его и осветили его. То есть, что значит исправить это? Прийти к отдаче ради отдачи, а осветить это, чтобы быть уже получать ради отдачи. Это то, что мы должны сделать.
1: Продолжаем читать 27 пункт.
2: Кафзайн, эфазэ. Кавзайн, улам, альпи, колотам.
1: 27 пункт. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работу в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее достойное оглашения. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коэны, священники. То есть как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом, так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ею более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев и тому подобное, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы, всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше в 14 и 15 пунктах, однако это еще не конец всего, ибо Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела, как сказано в 12 пункте. И потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения, как сказано выше. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы, как сказано: «Святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я, вас очищающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коэнов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов, над делом которых является Творец, и у которых нет никакого своего имущества из всевозможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе. Ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? Аналогично следует понимать их в соотношении святости коэнов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякого материальной собственности ради себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору, а в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющее собой слияние с Творцом.
3: Да, действительно, здесь очень много он говорит о возлюби ближнего самого себя, как прийти к этому и от самой цели. Это зависит от нашей работы в десятке, насколько мы хотим раскрыть это.
1: Сейчас перейдем к клипу Срава, где он объясняет два понятия, что такое царство священников и святой народ. Записывайте, постарайтесь записать, есть много разных углов объяснений. Мы, готовясь к этому уроку, просмотрели несколько, 4 урока. И выбрали здесь, может, то, что может нам как раз помочь. Пожалуйста.
4: עוד כף זין. אולם על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן,
1: однако из всего, что выяснялось до сего, до этого момента, выясняется все как подобие переговоров, состоящие из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее, достойное оглашение. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коины-священники. То есть, как у священников нет надела и удела и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом, так будет устроен весь народ в целом, Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ей более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь возлюби ближнего как самого себя? Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше. Однако, это еще не конец всего. Ведь вся Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела. А потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы. Как сказано, «Святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я вас освящающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коинов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коинов, наделом которых является Творец, и у которых нет никакого собственного имущества из всей возможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коинов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе, ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? И аналогично следует понимать их в отношении святости коинов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякой материальной собственности ради самих себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору. А в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющая собой слияние с Творцом.
5: Вопросы?
1: Что такое понятие «святой народ» и «народ коинов»? Это что, отношение к ближнему?
6: Да, конечно. Чем больше человек принимает отдачу от Творца и старается правильным образом реагировать на это, он развивает желание уподобиться Творцу, быть отдающим, как Творец. И чтобы отдавать, ему нужно кому давать. Творец является источником отдачи. А творения, которые находятся вокруг человека, являются адресом его отдачи, те, кому он отдает. И таким образом этот человек становится как коэн, как священник. Что значит коэн, священник? Что он передает отдачу от Творца, все, что Творец дает, через себя всем остальным творениям. И в этом роли народа Израиля, этим он приказ Творца выполняет, заповеди его желания Творца.
1: А какая разница между Израилем и коэном?
6: Коэн, священник, то есть все, кто дает, называются коаним, то есть священники. Израиль — это исходя из... Ну, это общее такое слово, такое название, которое направлено на Творца. Когда уже человек приходит не только, что он направлен на Творца, а уже и получает силы, у него уже есть мощь и возможность отдавать, и он уже исполняет это, тогда называется уже царство коэнов, царство священников. Это то, что мы должны сделать, это зависит от нашей работы. Израиль — это зависит от нас. Видишь, ты посмотри везде: Алмата, Рига, Натания, Торонто, Вина, Новосибирск. Все они получили желание к Творцу и от Творца. Не так же, как во время Авраама были, так и сейчас есть. Каждый, все, кто приходят к нам, это те, которые мы, только мы о них говорим, у кого точка в сердце, а не исходя из того, что написано в нашем мире. Тот, у кого есть точка в сердце, стремление к Творцу, у него называется Израиль, прямо к Творцу, Яшарель. Это то, что я получил, скажем. Я уже получил эту точку. Теперь вопрос, как ты реализуешь ее? Для того, чтобы реализовать, ты получаешь от Творца указания. Ты должен прийти к такому уровню, который называется коэн, священник. Что значит священник? Тот, кто находится в отдаче, это уже зависит от твоей работы. Точка в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. А чтобы уже прийти к состоянию коэн, к ступени коэн, ты должен сам.
1: Да. А что такое царство священников?
6: Царство священников — это называется, что ты уже должен быть так организован, чтобы в такой форме, чтобы ты мог быть в отдаче всему желанию получать, которое построено под тобой. Творец говорит: вы должны получить от меня все, весь свет, все исправления, все, что необходимо, передать это им. Мне нужен народ, то, что называется, то есть такое переходное звено такое. Это называется народ Израиля, потому что через него, исходя из соответствия между как-то такой посредник, который должен быть, с одной стороны, получил точку в сердце, и у него уже есть подобие с Творцом, с другой стороны, у него есть подобие какое-то общее что-то с творениями, и тогда он переводится.
1: Святой народ, что это?
6: А, это отдача.
1: И какая разница между священниками и святым народом? Это что-то, может быть, до или...
5: Гой — это некроам.
6: Народ? Гой — это народ. Любой народ называется гой.
5: Кадош — это некрашие йоги или дорога.
6: Святой народ, святой, это те, кто приходит на уровень бины. У нас есть точка бины, которая спустилась в Малху, находится внутри Малху, называется той искрой, с помощью которой мы должны поднять всю Малху на уровень бины. И тогда это называется, что мы из себя делаем гой кадош, то есть святой народ. Каждое желание или группа желаний, это называется гой народ. Когда ты поднимаешь это желание на уровень бины, это называется, что становится это желание святым.
3: И кто может подняться на этот уровень небесный? Тот, у кого есть искра, и поэтому тот, у кого есть искра, он может подняться и стать святым народом.
1: Освященник — это что-то более высокое. Это тот, кто передает.
3: Но есть много ступеней в этом, и все они относятся к людям с точкой в сердце, которые в конечном итоге объединяются между собой в одну общую систему особую, которая называется... Там есть много всяких тонкостей, всяких свойств, различаемых, которые все относятся к святому народу. Но это так происходит в период исправления. Но когда заканчивается исправление, все тогда становятся находящимися в состоянии с Творцом. И в конечном итоге, я не могу сказать это, но я думаю, что все эти различаемые свойства превращаются в круг, все круглое, все равно, нет ничего, чтобы разделялось там на Израиль, и народы мира, и святой народ, а все становится святостью. И то, что не будет никаких различий, это наверняка все будут связаны друг с другом полностью, и тогда все удостаиваются святости, и нет в интегральной форме круглой никакой разницы между частями, а все части и все вместе находятся в той же силе.
1: Мы прослушали очень точное, широкое объяснение нашего учителя. Давайте с помощью вопросов постараемся прояснить все, что мы слышали, все, что мы читали у Бааля Сулама в этой статье. Тут было очень много разных терминов, понятий. Пожалуйста, предлагаем поднимать руки и знаки вопроса в системе Арвот, и будем пояснять дальше через вопросы. Пожалуйста, вопросы.
0: Кен, Григорий.
7: Кен.
3: Все-таки непонятно, что-то означает царство священников. Но я думаю, что когда получили Тору, я не знаю, если у них не нужно имущество, так зачем им туда приходить в Эрец-Исраэль?

0: никакого имущества. Это люди, которые находятся в исправлении, то, что называется отдача ради отдачи. То есть вся их забота в том, чтобы передать методику дальше. Это такой с групповой точки зрения. Можно сказать, что отдача ради отдачи — это священники, а святой народ, так же, как говорится, о народе, мы освящаем наше желание получать. То, что наше желание получать, приходит к отдаче, то есть приходит даже к получению ради отдачи. Это как бы два уровня, можно сказать. Или, как говорит Бааль Сулам, по тексту, все, что мы читали, методика работы называется «Царство священников» от слова «мамлаха», то есть «царство», власть, управление, желание получать. А вознаграждение — это святой народ. То есть все наши желания, народ, с помощью такой методики все желания приходят тоже к ради отдачи.
1: Я только могу добавить несколько вещей из слов Рава. Попытка выяснить все эти понятия царства коэнов, святой народ и все остальное. Рав сказал так: коэн — это тот, который передает через себя влияние Творца, то, что Творец дает всем творениям. Так в чем разница между коэном и народом Израиля? В том, что тот, кто дает, называется коэном, священником. Народ Израиль — это все, кто направлен на Творца. Ступени коэна — это когда мы уже достигаем то, чего мы должны достичь. Если Израиль не зависит от нашей работы, потому что Творец дал каждому из нас точку в сердце. Допустим, ты получил точку, которая называется Израиль, а теперь вопрос, как ты ее реализуешь? Что значит коэн, священник, тот, который находится в отдаче, тоже зависит от тебя. Точку в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. Но чтобы стать коэном, тебе нужно достичь этого. Когда он говорил потом о царстве коэнов, священников, то он сказал, что мы должны построить такую систему, чтобы мы могли передавать, исходя из подобия между нами, желанием отдавать свет Творца всем творением. Потом он объяснил по ходу понятия остальное.
0: Как раз интересное объяснение с точки зрения языка Каббалы. Не все знакомы с этим повествованием. Когда Бина спускается в Малхут, то это называется царство священников. А когда Малхут поднимается в Бину, это называется святым народом. Такое объяснение тоже.
1: Хорошо, еще вопросы, пожалуйста. Да, иди, Дидья.
2: Да. И мы нахмурим, что а вода ширану.
0: Если мы говорим, что наша работа в продвижении к любви к ближнему, и вся наша работа здесь, в десятке, в группе, то качественное и количественное, которое есть у человека для отдачи, очень мало. Что происходит все остальное время? Ну, допустим, когда человек не на уроке, или, скажем так, кроме урока, кроме встреч, все остальное время что? Теряется?
1: Ну, мы слышали несколько объяснений на эту тему. Прежде всего, стоит действительно вкладывать во время урока и во время встреч наших, когда это, скажем, ну, между нами это самое легкое, можно сказать. Конечно же, когда ты находишься на работе или в семье, это намного сложнее. Наверное, тоже можно использовать. Но хотя бы вот эти 4-5 часов, которые мы встречаемся, включая урок, дневной урок, и это время, когда мы можем вкладывать свои мысли, для чего мы живем, что мы делаем для того, чтобы объединиться, все остальное время. Но ты вынужден работать, и ты освобожден, как бы, потому что ты не властен над собой. С другой стороны, для чего ты можешь спросить Творец создателя, что нужно спать, есть, там, тратить время на другое что-то. Ну да так, значит, это нужно. Но прежде всего нужно сосредотачиваться на том, когда мы находимся вместе, здесь, на уроке. Если ты не используешь это время правильно, то в течение другого времени невозможно быть.

0: Есть еще угол зрения на эту тему. Каждый день есть подготовка. Мы готовимся, есть подготовка к подготовке, подготовка к подготовке, подготовке. То есть все время, когда мы приходим готовиться, и в системе рвут, или здесь в зале, создается связь между товарищами, с источниками, со светом. И когда это происходит, встреча между источниками, товарищами, светом, учителем. Волшебное время, как ты говоришь, нет слишком много такого времени. Нужно это ценить и нужно готовиться к этому. Когда ты приходишь на утренний урок, мы очень много раз слышали, что урок шиур — это еще не только урок, но и порция. Это порция света, которая спускается в человечество, и то, что Рав передает, и неважно, он физически это делает или нет. Мы должны работать с этой порцией света. И у нас есть целый день на работу с этой порцией света. Полгода нужно готовиться к следующей порции, которая придет на следующем этапе. Разумеется, стараться поддерживать окружение. Сегодня мы слышали на уроке, что человек должен селективно выбирать свое окружение, просто как бы платить даже, чтобы говорили с ним о важности величия цели. И поэтому наша борьба на протяжении дня между внешним воздействием, в любом случае на нас воздействует окружение, хотим мы того или нет, но насколько нам удается усилить внутреннее наше окружение, чтобы оно было более сильным, более целенаправленным, чем внешнее окружение. Хочешь продолжить?
1: Так в чем зависит наше продвижение качественно? Тем, что мы готовим себя к этим встречам между нами, или когда мы встречаемся, используя это как можно сильнее, как можно качественнее, как нам продвигаться быстрее в правильном направлении к цели?
0: Качество зависит от боли, от того, насколько тебе, как бы, ты чувствуешь боль, что ты не можешь правильно использовать время. Насколько тебе больно, что ты все еще не соединен с товарищами.
1: Пожалуйста, Дуди. Для чего нужно царство коэнов? Почему не может быть, достаточно было бы одного коэна? Почему нужно целое царство?
0: Рав объясняет это через миссию, что царство священников — это как канал. Нужны люди, которые будут передавать методику всему остальному человечеству. И тогда человечество сможет достичь уровня, который называется «святой народ». Поэтому, да, царство священников — это, ну, скажем, во внешнем таким образом стоит объяснять. С внутренней точки зрения тоже.
1: Да, Рав так объясняет, что царство коэнов должно быть организовано таким образом, чтобы ты мог повлиять и давать всему желанию получать, которое находится под тобой, в каждом человеке. Творец говорит: «Получи от меня весь свет, все исправления для того, чтобы передавать им». Для этого нужен народ. Что называется, нужно посредник, нужен посредник. И поэтому такая особая, такой особый народ Израиль, потому что он является переходным звеном, посредником, потому что если он связан какой-то подобием со творением, соответствует намерениям, и в то же время у него есть точка в сердце, которую он получил от Творца. Это внутренняя точка, как объяснил Михаил, что это точка бины. Малхут, и тогда не должно быть какое-то соответствие между желанием Творца, это точка в сердце, и в чем-то также и соответствует другим, и тогда она является посредником, передавает от Творца другим. Да, пожалуйста, Гади.
0: Бальсулам дает тут картину в этой статье, что даже находящийся, делающий жатву в поле, работающий ради ближнего, как священник, который все время дает. Дидия спросил о том, как я в десятке прихожу к такому состоянию. Так что только на уроках это может быть. А здесь написано, что даже во время работы, мы работаем целыми днями, должны прийти к тому, чтобы это было как работа священников, которая в чем заключается? В том, что мы жертвуем То есть, когда сжигаем все желание, это то, что было раньше, а тут мы должны работать ради того, чтобы все отдавать, и тогда эта работа приравнивается к работе священников. Тогда приходим к понятию «святой народ». Отсюда вопрос. Как мы в любых вопросах, в работах, которые мы делаем на протяжении дня и всю жизнь, придем к такому состоянию? Что нам нужно сделать для этого?
1: Прежде всего, нужно прийти к состоянию, чтобы у нас не было никакой заботы о себе, а чтобы мы заботились даже в материальной работе, как ты сказал, чтобы мы наполняли желания и потребности другого. Мы говорим, что частное и общее равны, то есть так как в Небарухе, так должно быть во всем мире. Когда мы придем к такой ступени, тогда мы сможем, как следствием этого, получить вознаграждение, как Гоих Кадош, то есть святой народ. Мы увидим, что все народы тоже приходят к такой ступени. Это называется гмартикун, две ступени. И тут я уже добавляю от себя, что я все время думаю, как же нам вырастить, как нам стать больше. Мы уже почти 30 лет существуем как амута, когда мы развиваем и распространяем на Кокавала, и всего лишь у нас несколько тысяч, исходя из здравого смысла, должно было быть намного больше. Мы смотрим, когда мы смотрим уроки в записи, что было очень много людей, которые не считают. Сейчас уже не с нами, через нас прошли уже сотни тысяч. Но я не знаю, когда мы, может быть, уже станем действительно посредниками, когда мы не будем заботиться о себе, тогда, может быть, все остальные придут. Потому что мы действительно до сих пор, сегодня, до сегодняшнего дня еще не смогли построить такое сообщество, в котором бы могли быть такие люди, которые были бы объединены с тобой, но не в точности в таком виде, не в той же методике, как мы. Потому что мы понимаем, что люди не смогут все сидеть и учиться ночью, с утра до вечера. И, может быть, когда мы объединимся между нами, тогда мы сможем выстроить такое окружение, в котором каждый человек, который присоединяется к нам, к этой идее, не обязательно, чтобы он учился день и ночь, а просто, чтобы приходил и говорил: «Да, вы правильные вещи говорите. Я не способен, но я не способен сидеть, как вы, и заниматься каждый день такой атмосфере, которую мы каким-то образом мы распространяем от себя, что если ты не как мы, так ты и не можешь здесь находиться. Но мы должны поменять это, потому что гмартикун относится ко всем. Пожалуйста, Молдова. Молдова.
2: А вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище? Или они должны раскрыться именно между нами?
0: Да, хороший вопрос. Вообще, есть ли у нас частные состояния, или наши частные состояния — часть того, что мы проходим вместе? И какая связь между частными состояниями каждого из нас и общим состоянием, которое мы проходим все вместе? Одно из объяснений, которое Рав говорил на уроке, он говорил про два состояния — Бейто и Ахишена. И Тора описывает путь Бейто в свое время. Мы же должны добавить путь Ахишена. То есть у каждого из нас есть программа, та или другая, понимаем это или нет, это называется порядок выхода, развитие решимот. Мы не знаем точно, как должен человек развиваться. Но внутри этой программы любой человек должен выбирать каждый раз заново, как пишет Бальсулам в статье «Хирут, свобода воли», выбор между путем в свое время Ахишена и ускоренным Ахишена. На нашем пути тоже все время есть возможность ускориться, ту добавку, которую мы можем добавить к нашему обычному состоянию продвижения по отношению к состоянию, когда мы что-то добавляем. Добавляем еще и еще. Мы стараемся для себя создать окружение, которое будет подталкивать как можно больше. Теперь насколько и как именно частное состояние каждого из нас влияет на всех остальных, это очень сложно решить. Наверняка точно и невозможно. Как тенденция, да, понятно, что мы все связаны в десятке, и все десятки наши связаны, и вся наша мировая группа связана, и все человечество некоторым образом тоже связано, но трудно увидеть эти связи напрямую. То есть так, что есть какое-то действие и результат. Поэтому наша работа простая. Все, что в твоих силах делать, делай. Это то, что пишет Баля Сулам, это то, чему обучает нас наш Рав, это то, что мы стараемся делать.
3: Selam dostlar. Rav, kişi Yaradan'ın ihsanını kendi aracılığıyla...
1: Здравствуйте, друзья. Рав сказал, что мы должны передать другим то, что дает нам Творец. Можем ли мы так влиять на других сами, или мы должны только передавать то, что получаем от Творца?
0: Ну, может быть, есть разные такие тонкие нюансы. Для нас это не имеет такого же значения. Передать отдачу Творцу. Для этого, Творец, человек должен обладать этими качествами, приобрести свойства Творца. И тогда он будет знать, что именно передавать. Потому что пока мы не очень-то знаем, что мы передавать должны. Мы знаем, что мы должны передать методику во внешнем выражении. Да, мы передаем методику, мы снимаем фильм, мы пишем книги. Вы, например, очень много книг написали, перевели. Там, если не ошибаюсь, больше 40 книг есть на турецком языке. Это все во внешнем выражении передачи методики. Но когда каждая из десяток будет обладать свойством Творца и отдачи, тогда сможете передать методику уже и в более скрытом виде. То, что скрыто людям, но они наверняка впечатлятся и будут впечатлены.
1: Женщина из Испании.
4: Gracias, amigos. Escuché que para hacer
1: ese pasaje, друзья.
4: Primero se incluye con otros deseos. ¿Qué significa que se incluye?
1: Я слышала, что для того, чтобы быть посредником, нужно включиться в желания других. Что значит это взаимовключение и что мы достигаем этим?
0: Не то, что мы должны включиться в желания других, мы уже включены в желания других. Мы живем в этом мире, хотим мы того или нет, мы находимся под воздействием внешнего окружения, в рамках работы, семьи, просто обычной жизни. И поэтому не нужно прилагать каких-то усилий для того, чтобы включиться. Мы так уже включены. Усилия по взаимовключению мы должны делать между нами. И искать воодушевление, впечатление от товарищей. Сегодня на первой части уроки Раф очень привел хороший пример. Он говорит, врач. У врача есть много вознаграждений, он ходит в таком в белом халате, там, ходит очень важный, потому что там как телезвезда. В нашем мире как бы нет вознаграждения, мы это можем получить его только от товарищей, приобрести все устремление у них, у товарищей. Поэтому мы должны вкладываться в связь между нами. А про большой мир мы и так в него включены, хотим того или нет.
1: И в самом начале что означает? Что такое народ Израиль? Это собрание всех из 70 народов. То есть мы с самого начала взаимовключены друг с другом. То есть мы как бы сборная из всех народов, которые тысячи лет назад были собраны. Поэтому мы включаем всех.
0: У нас сегодня замечательная возможность включиться сегодня в воскресенье в 6:30 до 7:30. мировое собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца подготовки к региональному конгрессу». Собрание товарищей здесь физически и в системе Арвуд переводится на все языки. Еще объявление. В ближайший понедельник мы приглашаем всех на приятный и особый вечер объединения. Как мы можем гарантировать себе хороший год? Шана Това. Итак, в понедельник, 7 сентября, в Ашкелоне Гилад Шадмон и Орен Леви проводят встречу, открытую для всех, для ваших друзей и знакомых, и для ветеранов, и для новых учеников. Приглашаем всех. Есть запись. Записывайтесь, приходите. Песня.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе? Книга Зоар говорит: «Я дам ваши дожди в свое время, то есть чтобы каждый из них дал свою силу вам». Кто они, эти дожди? Это то исправление, которое вы совершили, исправление единения того святого имени, то есть единение закона и правосудия, чтобы они действовали на вас. Подобно стиху следовать пути Творца, чтобы вершить справедливость и правосудие. Но после того, как сказано «следовать пути Творца», зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? И Зоар отвечает: «Дело в том, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие». А что такое справедливость, цедака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал: «Горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цедака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху». Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творениям. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
0: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает: «Что ты получишь от принятия высшей малхут?» Об этом наши мудрецы сказали: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зоар, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину: «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем, что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу». Это против природы. А наоборот, он скажет: «Если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу». Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
1: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. И единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя Высший Малхут, чтобы она была как милостыня для бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать так, что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь знаковая благодарность стороны бедного.
0: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя Высшей Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает: «Почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей?» Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце, чтобы дал ему силы преодолеть вопросы тела и иметь силы совершать работу святости с радостью. Получается, что именно когда человек работает для того, чтобы прийти к работе, чтобы она была в чистоте святости, и чтобы не было там никаких примесей, он нуждается в помощи Творца. И каждый раз, когда он хочет вновь принять на себя бремя Высшей Малхут, у него есть новая работа. И человек должен верить в слова Марии, которая говорит: «Каждый день исполняются новые понятия, попавшие в клипот. И нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому». Поэтому всякое принятие бремени Высшей Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя Высшую Малхут, тело спрашивает: «Что ты получишь от работы ради Творца?» И нет другого совета, как просить Творца дать ему силу веры выше знания тела. И это называется, как сказали наши мудрецы: «Если бы Творец не помог ему, он бы не смог.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили. Какова связь, которую книга Зоар объясняет в словах «следовать пути Творца»? Почему нужно было написать именно вершить справедливость и правосудие? Отвечает, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. Но, как сказано выше, у человека нет сил принять высшую малхут, выше знания тела. Только благодаря особому свойству Торы и заповеди, что является путем Творца, это пути Торы, именно благодаря этому человеку удостоится давать милостыню бедным, поскольку свет в Торе возвращает к источнику. И тогда он удостоится вершить справедливость и правосудие. И потому он говорит, что благодаря этому будете следовать пути Творца, и они достигнут ступени вершить справедливость и правосудие. Ну что такое справедливость и правосудие? То есть что это за особенность, которую по словам книги Зоар называется созданием святого имени? То есть что означает, что благодаря тому, что он дает милостыню, он делает святое имя? Однако, как сказано выше, что понятие справедливости и правосудия означает, что Творец называется правосудием, а Малхут называется справедливостью. Это свойство суда, по которому был суд, поскольку Малхут называется кли, получающее благо от Творца. А на получающее кли ради получения произошло сокращение и скрытие. То есть произошел суд, дин, что запрещено пользоваться кли, как оно есть, из-за несоответствия по форме между получающим, называемым Малхут, и дающим, называемым Творец. Получается, что есть разделение наверху, то есть благо не может распространяться к творениям из-за различия по форме.
0: По этой причине было сделано исправление, чтобы нижние давали милостыню бедным. А в отношении работы, когда они принимают на себя бремя высшей малхут без всякой оплаты взамен, так же, как дают милостыню нищим и не хотят ничего получить за это, тогда каждый приводит к тому, что в корне его души, наверху, малхут тоже будет только ради отдачи. Отсюда следует, что они ведут к соединению Творца и его шхины. Это значит, что когда человек делает все ради отдачи, притягивается милостыня от Творца, называемая правосудием, к малхут. То есть малхут, называемая справедливостью, благодаря свету, который она получает, теперь называется милостыней, поскольку она получает от Творца. То есть посредством того, что ниши дают милостыню Малхут, Творец тоже дает милостыню Малхут. И тогда Малхут получает имя милостыни. В этом смысл слов. Тот, кто дает милостыню бедному, делает святое имя совершенным, как подобает. То есть соединяет ее, Малхут, с Творцом, который дает ей все. Он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и свыше. Это значит, что Малхут, высшая Малхут, называется низшей, потому что ей нечего дать творениям. Если творения приходят к ней с получающими килим, то она бедная и скудная, так как творения вызывают в Малхут свойство получения, которое есть в ней. Это вызывает разделение Малхут и Творца, который является дающим. Поэтому имя не является полным, потому что по имени Творец называется добрым и творящим добро. А поскольку они вызывают в корне их душ свойства получения, которое есть в Малхут, а на свойство получения было сокращение света, тем самым они не дают свету распространиться к
2: нижним.
1: Тогда как если творение дает милостыню, то есть совершают свои действия ради отдачи, они вызывают в корне своей души свойство желания отдавать, и тогда они способствуют наверху подобию по форме. И тогда благо передается к творениям. Получается, что имя доброго творящего добро открывается нижним. А это называется, что они делают святое имя в совершенстве. То есть все приходит благодаря тому, что они направляют свои действия, чтобы они были ради отдачи. Получается, что у человека есть два состояния. Первое. В начале работы, когда нужно начинать со свойства лолишма, то есть все, что он делает, это только для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире и в будущем мире. И тогда Творец называется для него царем народов. Сказано, кто не убоится тебя, царь народов. Потому что в работе следует объяснить, что когда человек работает ради собственной выгоды, он находится в качестве других народов, и еще не достиг свойства Израиля, чтобы действия его были прямо к Творцу и Шарке. Получается, что человек служит царю, который называется царь народов. То есть, какое понимание величия царя может быть у человека, который находится в состоянии других народов? Хотя он, у него есть трепет, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов.
0: И следует знать, что это очень важно. То есть человек должен знать, что любой контакт с Творцом очень важен. Поэтому, когда человек работает за вознаграждение, он не должен пренебрегать этой работой. Но, конечно, есть более высокая ступень, чем ступень царя народов. Это означает, что когда человек удостаивается свойства Израиль, конечно же, в его нынешнем состоянии, которое, когда он достиг ступени Израиль, у него появляется лучшее понимание величия Творца, вплоть до того, что он рад, что служит великому царю, и ему не нужно ничего получать взамен за свою работу. А относительно веры ради небес следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Если брат твой обеднеет и протянет руку свою, как сказано в Писании, не грабь бедного, потому что он беден. Что значит не грабь бедного? Разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание и передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, если ты сделал так, знай, что ты грабишь его. Поэтому не грабь бедного, потому что он беден. Согласно вышеизложенному, следует объяснить, что милостыня бедным относится к малхут, которая называется бедной и нищей, потому что ей нечего вернуть человеку. Если человек работает ради Творца и ничего не хочет взамен, а работает только ради Творца, но иногда посередине работы к нему приходят мысли. Ведь он всегда работает ради Творца и ничего не хочет взамен. Он обязательно за это будет вознагражден более высокой ступенью, то есть получит больше вкуса в Торе и работе. Так как свое дело он уже сделал. То есть он говорит, что принимает на себя высшую малхут без всякой награды. Это означает, что он даже не получает вкуса Торы и заповедей за свою работу. Поэтому, если его намерение уже направлено на ради Творца, что означает слияние с Творцом, он должен был бы чувствовать жизненную силу в своей работе. Но он не видит никакого продвижения в работе. Поэтому он желает прекратить эту работу на отдачу и работать, как остальные люди, чтобы получить вознаграждение.
1: И об этом говорит Писание: не грабь бедного, потому что он беден. И Мидраш спрашивает: разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание, а потом передумал, сказав: как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, знай, что ты грабишь его. Получается, что Писание предупреждает нас, чтобы человек не говорил: я уже много работал над намерением ради отдачи, и я не достиг ни блага, ни наслаждения, которое нужно обрести, если работают с намерением ради отдачи, которое называется милостыня бедным. Кроме того, мне обещали, что тем не менее я получу свет, который называется сила, чтобы я смог делать все ради отдачи. Это свет, который раскрывается, когда человек исполняет Тору и заповеди, как 613 советов, чтобы прийти к свойствам отдающих келим, что называется свет завершения келим, чтобы можно было работать келим ради отдачи. Но и этой силы он не обрел. Хотя до тех пор, пока он занимался Торой и заповедями, он был с этим намерением. В таком случае человек говорит: я уже приложил много усилий, но ничего не обрел. Поэтому я хочу прекратить эту работу. И потому он говорит: ты сказал, как долго я буду в этом. То есть я уже дал тебе много, но не получил взамен никакого продвижения в духовном. В таком случае человек говорит: сколько я еще буду работать в свойстве милостыни бедным? Поэтому человек хочет тогда убежать с поля боя и войти обратно в работу всего общества. Когда он работал в свойстве: кто не убоится тебя, царь народов? Как сказано выше, что когда человек работает в исполнении Торы и заповедей ради собственной выгоды, у него уже нет места для работы ради Творца. Это называется, что царь, Тору и заповеди, которые человек исполняет, называется царь других народов, а не царь Израиля. Поскольку тогда человек считается не Израиль, а находится в свойстве народов мира.
0: Об этом предупреждает Писание: не убегай с поля боя, не грабь бедного, потому что он беден. И следует объяснить, что не грабить бедных означает не прекращать давать ему милостыню, которую ты ему даешь, имея в виду принятие высшей Малхут без всякой награды. Ибо хоть ты и утверждаешь, что ты уже дал ему много милостыни, но знай, что это неверно. Смысл слов «потому что он беден» заключается в том, что пока ты думаешь, что Малхут, которая бедна, должна тебе что-то дать, уже ты не говоришь, что она бедна. То есть, если человек требует от Малхут вознаграждения, он порочит имя Малхут, которое называется «бедный и нищий», потому что ты что-то от нее требуешь. А человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу быть довольным и радостным от возможности работать ради Малхут, даже когда она скрывается и не показывает ему никакого приближения. И его вкус в работе такой, как будто все началось заново. То есть он не может сказать, что он чувствует какой-либо вкус, о котором он мог бы сказать, что ради этого вкуса он трудится и прилагает усилия, чтобы принять высшую Малхут. То есть у него нет никакой поддержки и основания в его руках, чтобы сказать: «Поэтому я занимаюсь Торой и заповедями». Это называется подвесил землю ни на чем. И это называется весь вышезнание. И хотя это совершенно против природы тела, он молится об этом Творцу, чтобы дал ему эту силу. В этом смысл написанного: «Не грабьте бедного, ибо он беден». Что всегда было у человека желание остаться и принять на себя высшую Малхут и основание его, ибо он беден.
1: וזהו כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל. Это как сказал мой отец, учитель, о том, что написано в гимне Эшет Хаэль: обманчива прелесть и суетна красота, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена. И он сказал, что когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут, иногда бывает, что высшая Малхут имеет привлекательность, прелесть. Иногда он чувствует красоту высшей Малхут. И об этом говорит Писание: все ложь, обманчиво. То есть вся основа, на которой он строит свою высшую Малхут, относится к лжи. Однако женщина, то есть высшая Малхут, которую человек принимает на себя, да, должна быть вызвана трепетом перед Творцом, то есть чтобы его трепет был, как сказано в книге Зоар, главный трепет должен быть, потому что он велик и правит всем. И там сказано: страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. И пусть все желание свое он направит на то место. Из сказанного получается, что главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему необходимые силы для всего, что касается работы, как в Торе, так и в молитве. Поэтому человек должен просить Творца дать ему потребность, то есть желание к работе. Поскольку иногда бывает, что человек приходит к состоянию, когда у него нет желания ни к чему. Другими словами, он не видит перед собой ничего хорошего, к чему он мог бы стремиться, что принесло бы ему жизненные силы. И чтобы это принесло ему потребность прилагать усилия, чтобы достичь чего-либо. Однако, когда человек остается без какого-либо желания, о котором он мог бы сказать, что ради этого стоит прилагать усилия, чтобы достичь этого. И этого он не видит.
0: И тогда он должен просить Творца, чтобы дать ему какое-то желание, какой-либо вещи. То есть, чтобы эта вещь дала ему желание работать. Согласно пониманию человека, просьба будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему увидеть что-то, что доставит ему удовольствие и наслаждение. Как говорили наши мудрецы: глаз видит, а сердце вожделеет. То есть, если Творец даст увидеть что-то, ради чего стоит трудиться, то желание, которое в сердце, заставит искать советы, как достичь желаемого. Отсюда следует, что молитва, которую сейчас человек молится, только ради достижения желания, называемого кли. Это значит, что первой молитвой человека должна быть молитва о желании и потребности в том, чтобы Творец дал ему возможность просить о хиссароне, что если он достигнет наполнения этого хиссарона, то он, это наполнение будет совершенным. То есть, что человек, то есть, что Творец известит его, какого совершенства он должен достичь, чтобы знал, чего ему не хватает на самом деле. И чтобы достичь понимания, чего ему не хватает, ему нужна помощь Торы, помощь чудесного свойства Торы, то есть ее света, возвращающего к источнику. Иными словами, Тора сообщает ему, чего ему не хватает. Однако человек должен требовать это от Торы, то есть чтобы Тора направила его к достижению истины. И также человек должен найти связь с Торой, то есть желать узнать, какая связь есть у него с Торой. Это уже называется молитвой. Это значит, благодаря тому, что он связывает себя с Творцом во время изучения Торы, получается, что он просит у Творца во время занятий Торой, чтобы он понял связь Торы с человеком, изучающим Тору. А после его молитвы о том, чтобы Творец дал ему хисарон, он должен просить о том, чтобы Творец дал ему наполнение этого хисарона, то есть чтобы он удостоился достичь ступени совершенного человека.
1: Да. Ого, какая статья. Сомлер говорит обо всем, как можно прийти к настоящей молитве. Здесь написано, что однако человек должен требовать, чтобы Тора привела его к требованию истины, только человек должен найти связь между собой и Торой. И то, что он хочет знать, связь, которая есть у него с Торой, это уже называется молитвой.
0: Да, высказывание, которое меня особо захватило здесь, это что человек на той ступени, когда он получает для себя, когда он принимает на себя высшую малхут, он должен сделать это выше знания, потому что он не может требовать никакой реакции на это. Это называется во имя Творца, потому что у него нет ожидания получить никакую награду за свою работу. А то, что у него есть работа, это уже его награда. То есть награда — это сама работа, которую он сейчас может выполнить для великого и святого царя.
1: В самом деле, в статье он пишет о хисароне. Все зависит от хисарона к этому. Теперь что такое построить связь с Торой? Где я нахожусь в связи с Торой? Вопрос. Как есть желание в материальном. То же самое, сейчас ты приходишь сюда на урок. И сейчас ты строишь себе новое желание, сейчас находишься в десятке, и отсюда ты раскрываешь связь с Торой, отсюда ты раскрываешь хисарон, чтобы почувствовать Тору. И отсюда мы продвигаемся вперед.
0: Продвигаемся в том, что стараемся уподобить себя высшим корням, хотим работать без вознаграждения, в скрытии и найти силы через молитву и через окружение товарищей, чтобы это было, насколько это возможно, чтобы это соответствовало духовным законам, чтобы мы сблизились с ними.
1: Да, еще момент молитвы нищего. Я как будто нищий, бедный, нет сил ни на что, чтобы дать милостыню или малхут. Это наша работа, это наше вознаграждение, это молитва, свет, который возвращает к источнику.
0: Да, какая важность есть у утреннего урока, есть у товарищей, и каждый раз можно прийти к новым распознаваниям, прийти так к истине в процессе. Каждый раз еще точка, еще точка. Даже если это и вне желания получать, именно туда нужно прийти, именно там видеть правильное место.
1: Когда нет силы, желания получать, просить силы у Творца, чтобы дал силы работать только ради отдачи Ему.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 26 июня 2002 года.
1: Что такое, что милостыня бедным делает святое имя в рабочем? Наше усилие прийти к цели выражается на нескольких этапах. Первое усилие. Человек совершает, даже не знает, зачем он делает. Он запутан, приходит, не знает, что происходит с ним. Пока начинает просить. Начинает просить, ему кажется, что духовность наполнена наслаждением, подобно наслаждениям этого мира. Он просит, как бы хочет достичь. Просьба называется то, что он хочет. Называется просьба. Он не должен облачать это в красивые слова, построить фразу как просьбу. «Дай мне, пожалуйста, сделай мне, пожалуйста». Не нужно. То, что он хочет в сердце, это просьба. Так это работает, действует в духовном. Внутреннее желание в сердце. То есть внутреннее желание в сердце у него проходит разные изменения. Хочет наслаждения. Потом, благодаря учебе, окружающий свет светит, он уже в этом окружающем свете видит, не видит, сердце изменяется. Это правильно сказать. Сердце изменяется, начинает просить. Сердце начинает просить уже быть исправленным немного в соответствии с окружающим светом, насколько он чувствует свойства в окружающем свете, что такое свет. В соответствии с этим снова окружающий свет светит больше, если сердце просит у него исправления. Сердце еще больше просит исправления. И так это приходит в соответствии с тем, сколько человек вкладывает в правильную учебу, в правильное намерение, больше и больше заостряет, четко относится, видит, как сердце его направлено всякий раз на более истинную цель. И всякий раз окружающий свет светит больше, и он воспринимает от него больше внутреннюю часть света, и в соответствии с этим желание его изменяется. И так это замкнутый цикл. Свет улучшает желание, желание привлекает больше света, и пока не начинает действительно желать вместе с получением для себя, также немного ради отдачи. Это называется уже состояние лолишма, от которого можно прийти к лишма. Тогда, когда он приходит к лишма, проходит махсом, получает экран, тогда уже его обращение к окружающему свету, окружающий свет, это уже называется более высокая ступень, ахаб высшего. Тогда его обращение более направленное, связь его с высшим теснее. Но тоже идет по тому же принципу, что есть желание человека и свет до желания, и этот свет все время исправляет желание с помощью свечение издали, с помощью свечения сблизи, с помощью внутреннего свечения, но в разных

0: установить свое отношение к Кли и к свету. Поэтому насколько человек может посредством средств, которые есть в распоряжении, помочь действию света на желание. Если он делает это, этим он определяет свое участие в общем процессе исправления, который производит Творец. А кроме этого участия в исправлении Кли с помощью окружающего света, человеку нечего делать. Все остальные вещи просто не считаются, не записываются, не действуют в реальности. Потому что реальность уже, как она из первого состояния, доходит до третьего состояния через второе состояние, она уже проходит согласно своей природе, своей структуре, согласно тому, как свет действует внутри Келим, и нет в этом никакого обновления или чего-то, что могло бы вдруг обновиться или проявиться в каких-то других формах. Нет, есть свет, есть Кли, и свет действует внутри Кли согласно своей природе, пробуждает в Кли ясные и заранее известные реакции. Весь вопрос в темпе. Что это значит? Что если человек добавляет к действию света внутри Кли, этим он определяет свое продвижение, этим определяет свое ощущение, этим определяет свое отношение к процессу. Называется, что он оправдывает действия Творца Праведник. И насколько он оправдывает, и насколько он находится в этом процессе, это называется, что он находится на духовном уровне. Я согласен с Творцом на 60% в его процессе, это называется, что я нахожусь, допустим, на 6-м уровне из 100 уровней, в общем. Так будем померим. Если так. А я согласен с ним на 90%, это называется, что я нахожусь на 9-м уровне из 100 уровней. То есть насколько я действую вместе с ним, то есть насколько конь сравнивается своими действиями с всадником, это называется духовный уровень человека, мера участия, мера слияния. Поэтому нам надо только на это обращать внимание, на эту одну точку, а все остальное видеть как просто вещи, которые идут как помощь, как помеха, которые тоже являются помощью. Только к этой точке укреплять ее, участвовать в процессе исправления, который Высший Свет Творец делает на нас. Это называется спереди и сзади. Сжал ты меня, и в этом нужно, к этому надо прилепиться вместе. Слияние с процессом, который определили для нас. Да, сын.
1: Если мы говорим, что все, что у нас есть, это объединять свои состояния с Творцом в период подготовки, все, что приходит, происходит со мной, и я смотрю и стремлюсь соединить с Творцом. Но тогда состояние подъема вдруг среди этого балагана с Творцом, где же радость во всем этом процессе? Как только мне не удается достичь состояния, называемого подъемом, раскрывается следующее состояние. Как это связать в жизни?
0: То есть ты говоришь так, что во всем этом процессе я не вижу чего-то приятного, что-то, что давало мне радость. Радость — это результат от чего? Как ты думаешь?
1: Хорошего ощущения.
0: От хорошего ощущения. Это, конечно, что радость — это результат хорошего ощущения. От чего может быть хорошее ощущение у меня? Ну.
1: От действия.
0: Один говорит, это действие. Я могу не делать ничего и тоже радоваться.

0: Ну, а сия, или...
1: Да, то есть не действие, а когда я чувствую себя в радости. Да.
2: Когда я полностью принимаю то, что...
1: Когда согласен с тем, что я делаю, или с тем, что сделали со мной. Вот и все. Он прав. Ты прав. У него есть хорошее чувство, так он такой тонкий. Прав? То есть насколько я могу оправдать свое состояние, быть с ним вместе, принимать его. Тогда у меня есть от этого отдых и радость. Радость не то, что я смеюсь, как бы. Радость — это просто покой. Скажем так, правильнее. Вот и все.
2: Но какое может быть спокойствие, если мы постоянно ощущаем свое состояние?
1: Может, я бегаю с утра до ночи, но для меня это хорошо мне. Это не важно, ты не можешь измерить человека, сколько он двигается, теряет калории, с какой скоростью он бегает. Ты измеряешь его согласно ощущению удовлетворения. То есть, может быть, что я нахожусь в состоянии под большим прессингом, но я живу. Знаешь, есть люди, замкни его, закрой его в тюрьме. Он скажет: большое спасибо, прекрасно. Это гостиница, что мне еще надо. А есть такие, дай ему кусок хлеба на улице, не надо больше внутри ничего. Это не, это зависит от внутреннего удовлетворения. Не важно, что есть у человека. Знаешь, может быть, миллионеры кончают с собой. Я не слышал, чтобы в Африке, где умирают с голоду, что там есть самоубийство. Нет, никто. Ты слышал когда-нибудь? Нет. Есть миллионы, которые просто стремятся, желают кусочка хлеба. Они кончают с собой? Нет. Кто там кончает с собой? Обрати внимание. То есть это вопрос внутреннего удовлетворения, не сколько есть, насколько он бегает или сколько он получает тарелку перед собой. Да.
2: Ощущать внутреннее совершенство приятно, но это означает, что я прохожу в пути.
1: Ты говоришь о нашем пути. Почему мы на нашем пути, ты говоришь, печально?
2: Нет, не печально, но нет какого-то...
1: Есть радость, нет радости, которая пробивается. Так я вчера, мы ездили... С кем мы ездили? Утром. Какой-то день, не помню, не вчера это было. Я видел, стоит машина здесь на перекрестке. Да. И бресловские там пляшут на машине. Такой минибус. И они пляшут. Если там они сделали для себя такой багажник сверху крепкий, и пляшут. Знаешь, а все смотрят. Смотри. Если это радость ли это, я не знаю. Но они хотят с помощью этого выразить что-то. Ну.
2: Как это объяснить? Наверное, я плохо объясняю. Допустим, в какой-то момент мне действительно удается объединить все, что у меня есть, и увидеть, что, видимо, так, что Творец все это со мной делает. И я ощущаю некое совершенство. Но уже в следующую секунду меня опускают вниз.
1: Вопрос оставь следующую секунду. Тут есть просто сейчас я останавливаю это мгновение. У меня есть в этом мгновении подготовка. Для этого мгновения подготовка, желание мое в этом мгновении наполнено или нет? Если не наполнено, я печален. Если наполнено, я рад. Все. От чего может быть мое желание наполнено? Или от того, что действительно он хочет, или в исправлении, или от света хухма, или от света хасадим. Без света хухма и хасадим. Все, я лучше смерть, чем такая жизнь. Вот. Так вопрос такой. Я нахожусь на моем пути, в разных состояниях. Или полных, или пустых, от света хохма, от того, что мое желание действительно хочет. Вопрос такой. Когда я пуст, я... Я могу удовлетворить себя светом хасадим? Тогда я буду рад. Что значит свет хасадим? Свет хасадим называется наслаждение от отдачи. Я не знаю, что это. Или, скажем так, свет хасадим называется наслаждение от процесса, от будущей цели, от принадлежности чему-то большому. Скажем так, все разные такие вариации. Это не совсем хасадим, это подсветка хухмы. Я должен думать, как быть действительно в состоянии, когда у меня будет важность цели, когда у меня будет важность Творца, когда я действительно буду относиться каждый раз к чему-то, чтобы она не убежала от меня. От этого нужно думать, об этом нужно до этого все время думать, сделать себе страховку. Без этого человек убежит с поля боя. И никто не гарантирует тебе легкую жизнь. Ты обязан 7 лет быть в египетском рабстве и пройти удары казни фараона, сидеть внутри себя. После этого убежать оттуда. И когда ты убегаешь оттуда, тогда ты получаешь, тогда ты понимаешь, тогда это был Египет, потому что Египет называется тьма. Ты понимаешь, что ты убежал из Египта. Что такое Египет? Откуда ты убежал? И ты еще не видишь, куда ты убежал. Тебе дают только методику. Что значит, что сейчас, когда ты убежал из Египта, ты только понимаешь, как ты можешь, по какой методике, по каким шагам продвигаться к целетворению. И ты снова входишь в пустыню 40 лет. До мем. Мем — это 40, бина. Пока ты не постигаешь свойства бины. Бина — это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Тоже тебе не обещают легкую жизнь после этого тоже. Получение Тора — это ты получил методику, как обрести свойства бины. Выход из Египта просто, ты уже властвуешь над желанием получать, оно не властвует над тобой, фараон не властвует, не управляет тобой, ты убежал от него. И все. Теперь, когда приходят в землю Израиля, тоже нужно захватить ее, есть разведчики в нас, есть хорошие силы в нас, начинают, я уже не говорю о самой пустыне, как мы прошли ее, но когда мы приходим, тоже нужно. Это войны по захвату. Каждая война — это мы когда-нибудь будем учить, какой характер есть у всего этого, как человек обретает, какие желания, в каком виде он делает это. А Моше умирает. Смотрит издали на землю Израиля, Моше твой, благословляет тебя, и все. Нет, эта сила уже не действует дальше. После Махсома, когда уже в раскрытии, так как это связано с продвижением Гвуры? Как можно на этом этапе воспринять величие, такой гадлут, чтобы было тебе как цель, как радость?
2: Наша проблема в том, что мы каждый раз должны настраиваться на скрытую от нас ступень. Я не вижу ее величия, я не вижу ничего, совершенно ничего. Допустим, я хочу стать врачом. Врач говорит человеку: вы получите то-то и то-то, вы больны тем-то и тем-то, он ходит в белом халате, в нем что-то есть. Они любят так красоваться с всякими вещами. Это хорошо, это правильно. Больному это придает силы. Или я хочу знать, не знаю, кинозвездой. В любой профессии я вижу, что она собой представляет. А здесь я ничего не вижу. Так как же я могу продвигаться? Только благодаря группе. Хотя и у них тоже ничего нет. Но если они будут рассказывать мне такие выдумки, ты знаешь, Торец велик. Хотя они этого не знают, откуда им это знать? Получается, что они говорят неправду. Если когда они знают и говорят, это называется неправдой. Но это не важно. Если они постоянно мне говорят на ухо такие вещи, то я тогда буду уверен, что он велик. Смотри, какая промывка мозгов происходит на улице. 7 миллиардов людей находятся под влиянием всякой всевозможной ерунды. А почему я не могу оказаться под таким влиянием? Я целенаправленно иду вперед и тщательно, селективно выбираю себе окружение, которое будет постоянно мне говорить то, что мне необходимо. Знаешь что? я бы за деньги нанял людей, чтобы они с помощью различных уловок рассказывали мне о цели творения, что кроме этого ничего не существует, что все остальное ничего не стоит. И я плачу им за это деньги, почему нет? Именно это называется «купи себе товарища». Именно. Для чего он мне нужен? Чтобы он промывал мне мозги, и я готов ему платить. Да. В этом вся наша работа. Как можно быть в радости, если ты видишь вокруг такие лица? Ну, посмотри, что это? Мы что, в трауре или что?
1: А? Такой сейчас период, 17-й Тамуза.
2: Период? Какой период?
1: Сейчас. 17-е Тамуза, может, такой период.
2: А, 17-е Тамуза. А я не понял, что произошло. И это не сегодня, это завтра.
1: Подготовка.
2: А, подготовка к завтрашнему дню. Не написано же «с наступлением Тамуза», да?
1: Целый год есть подготовка к этому.
2: Да, Тамуз и Ав. То есть я смотрю на календарь. Прекрасно. Теперь приходит радость. Смотрю на календарь. Ой-ой-ой. Я что-то закрываю в себе и перестаю радоваться, да?
1: А что делать?
2: Что значит, что делать? Календарь определяет.
1: Календарь определяет. Написано, что разрушение храма.
2: А, получается, храм существует для тебя только 17-го Тамуза. Прекрасно. В остальные дни года тебе все равно. Ты не чувствуешь, что ты что-то потерял. А один день в году ты несчастный и страдаешь. Я не понимаю, что значит один день в году. Я ощущаю, в каких свойствах нахожусь вследствие разбиения. Когда я смотрю на эти свойства и проверяю их, я называю это разрушением храма. И тогда я действительно скорблю об этом. И для меня это и есть исправление разрушения.
1: Это состояние каждого дня.
2: Ежедневное состояние. В чем тогда проблема?
1: Вы не связываете разрушение храма с этим?
2: С каким храмом я не связываю? Я это связываю с разрушением храма, но не с храмом, который стоял в Иерусалиме. Что мне от тех камней? Я связываю это с сутью храма, который был разрушен, потому что мы опустились от правила «возлюби ближнего как самого себя» без причины ненависти. Вследствие этого был разрушен и храм из камней. То есть мы отдали грекам власть в своем сердце, так поэтому и на внешнем уровне пришли греки и разрушили наш храм в Иерусалиме. Ну и что? Что для тебя меняется от того, что ты не можешь посетить храм в Иерусалиме? Ты от этого страдаешь? Ты принес бы туда какого-то ягненка, съел бы стейк, да? Что, впечатлился бы этим? Я понимаю, если бы ты приехал на Суккот. Я понимаю. Но этого не может произойти, если ты не совершишь внутренних исправлений. Условия его разрушения и условия его восстановления зависят от твоего сердца, от того, насколько ты сожалеешь и насколько ты исправляешь разрушение. Понимаешь, что было во время разрушения? Первосвященник был самым большим вором. Все левиты, все священники в храме были ворами. Все были подкуплены. Да?
1: Как сегодня.
2: Ну, как сегодня это ты сказал. Ну, хорошо, да, потому что написано, что каждое поколение, в котором храм не был возведен, словно разрушило его. Разумеется. Да, но что от того, что разрушены сами камни? Написано же, в чем причина. В открытой, в явной, а не в тайной части Торы написано, в чем причина. Так о чем же сожалеть? Но это сожаление не должно проявляться один день в году. Перед исправлением ты обязан прийти к сожалению. И если ты приводишь к сожалению, но не к результату его, без исправления, то и сожаление тоже является чем-то внешним. Знаешь, есть молитвенники, в которых написано «здесь плачут». Так и написано, да. Что Цион смеется, что ты не знаешь? Видишь, смотри, до какой внешней формы мы дошли. Мало того, что для нас составили молитвенники, потому что мы сами не умеем молиться. Ведь мужи Великого Собрания, которые составили молитвенник, они просто чувствовали ту молитву в своем сердце. Они выразили ее словами и дали нам, чтобы мы просто произносили ртом. Но мы уже совершенно забыли, для чего мы произносим это вслух, чтобы пробудить сердце. А теперь мы еще рядом пишем «здесь плакать, здесь кричать».
1: Да. Промывка мозгов — это хорошо, это книги, это группа, но все это остается как фантазия, как это на самом деле действует на изменения.
2: Это не воображение, не иллюзия, дорогой мой. Промывание мозгов — это не иллюзия. Вся твоя жизнь является результатом промывания мозгов, которому тебя подвергают. За исключением самого необходимого — хлеба, воды, мяса, женщины, детей, крыши над головой. Того немногого, что человеку нужно сверхживотного уровня. Все остальные вещи — вещи лишние. Общество, ты от общества получил потребность в них, и только ради общества ты эту потребность удовлетворяешь. Если не было бы общества, ты об этом и не думал. Если бы ты остался один, ты бы думал только лишь о еде, сексе, детях, семье, минимальных вещах, которые тебе необходимы. И все. То есть все остальные потребности это общество создает в тебе. И смотри, как ты всю жизнь работаешь, ради того, что общество в тебя вложило. Отсюда пойми, в какой мере ты способен получать извне мнение и работать ради их осуществления этих мнений. То есть ты на 100% зависишь от своих товарищей. Так оставь этих товарищей, найди других. Это твой единственный выбор. А что ты там мне говоришь, что это тяжело, что это невозможно? Ну, найди других людей. Выбери из них, может быть, троих или четверых, уйди с ними в какое-то там уединенное место. Не знаю, ищи. И я говорю тебе серьезно, ищи, это твоя жизнь. Несмотря на то, что здесь 100 человек, может быть, ни один тебе не подходит. Проверь, делай, что ты хочешь. Что ты так смотришь на них? Может, они все ошибаются? Может, все ошибаются? Может быть, и я не в порядке? Почему вы все так соглашаетесь с этим состоянием? Знаю, я ходил проверять Рабаша, я ходил проверять состояние, в котором находился. Я смотрел действительно тут и там. Это моя жизнь, это важно мне. Что ты так смотришь на меня? Что вчера ты получил от своего окружения? Что оно с тобой сделало?
1: Настроение, что стоит.
2: Если окружение тебе дало настрой, что это стоит усилий, и благодаря этому ты действительно больше вложил и лучше подготовил себя к уроку, чтобы сейчас во время урока учиться и притянуть исправление, тогда да. А если нет, либо измени это окружение, либо найди другое. Я бы на твоем месте не успокаивался. Я не вижу, чтобы состояние твое было настолько хорошим. Еще день, и еще день. И что будет? Ты видишь, чтобы я был спокоен? Нет, и раньше я таким не был. Спроси товарищей там, в синагоге, какую атмосферу я там создавал. Я с ума сходил, лишь бы только не успокоиться. Это Рэбе всех успокаивал, оставьте его, оставьте.
0: Маза.
2: А Голеш Патахи брат. А иначе как?
1: Это все воздействие группы.
2: Все влияние окружения, да, поэтому и требует от них. Ты зависишь только от этого.
0: Кен.
1: 178-я страница. Абзац, согласно вышеизложенному, строка получит. Поэтому, если его намерение уже направлено ради Творца, что значит на слияние с Творцом, он должен быть чувствовать жизненную силу в своей работе. Поэтому он хочет прекратить работу по отдаче. И он продолжает. Мой вопрос. Может ли после Махсома возникнуть состояние, в котором я ощущаю отсутствие жизненной силы или отсутствие продвижения в работе?
2: За Махсомом мы поговорим о том, что находится за Махсомом. И про Димахсом я буду говорить с тобой иначе. А сейчас думай о своем состоянии. Ты не можешь себе представить работу после Махсома. Не можешь. Это как младенец, который не знает, что значит быть врачом. Когда он станет врачом, ну или хотя бы поступит в университет, начнет изучать медицину, тогда его уже водят в разные места, показывают ему, что такое больница, и как работают врачи, и так далее. И он начинает узнавать это на практике. У него появляется возможность чему-то научиться и что-то сделать самому. Это уже человек, а не просто тот, который о чем-то мечтает. Понимаешь, младенец должен изучать то, что соответствует младенцу. Не медицину, а то, что ей предшествует.
1: Написано в статье, до такой степени, что у него есть радость от того, что он служит великому царю, и у него нет никакой необходимости получать что-то за свою работу. Радость служить великому царю – это честь. И почему он пишет, что ничего не получает за это?
2: Не знаю, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я получил от окружения впечатление, что Творец велик. Это дает мне силы просить его и даже требовать от него. Работать, подготовки к уроку, во время урока обращаться к нему, связывать с ним все свои беды, потому что он стал для меня великим. Что значит великим? Он действительно способен изменить меня. Это то, что мне нужно. Вместе с тем, конечно, мне это приносит радость. Почему? Я обретаю опору. Мне есть кому обратиться, есть кому кричать. Есть тот, кто отвечает за происходящее, намеренно это делает, изменяет всю мою жизнь, чтобы привести меня к определенному месту. Верно, что мне все еще плохо. Но уже есть этому оправдание, я уже рад этому. Человек делает многое. Прилагает усилия, потеет от усилия и радуется. Смотри на людей, которые взбираются на горы. Им тяжело, но они наслаждаются этим. Я вижу, как человек проходит 5 километров и страдает, бедный. А другой, я вчера был на берегу моря, и я видел, что все там ходят, гуляют, радуются тому, что ходят. И они еще и платят деньги, чтобы пройтись по берегу. То есть все зависит от того, как ты относишься к состоянию, в котором находишься. Если ты подходишь к этому творчески, оно приносит тебе радость. То есть у тебя, тебе не достает связи с целью, у тебя нет никакой другой причины для отчаяния и печали, кроме отсутствия связи с целью. А почему у тебя нет связи с целью? Ты в своем желании получать не чувствуешь, что эта цель важна. Почему? Потому что не видишь ее. Так это зрение нужно заменить тем, что ты слышишь от товарищей. Ты от них должен услышать, что цель важна. И это на 100% должно заменить тебе зрение. Тебе ничего не нужно видеть. Еще лучше, чем если бы ты сам увидел, если ты это услышишь от них. Посмотри, как миллионы становятся фанатиками только от того, что им постоянно вливают в уши всякие вещи, всякую ерунду. А они готовы отдать жизнь, и еще как. Сколько людей жаждут умереть. Что это?
0: Маза.
1: Я сейчас спрашиваю, это радость, не является ли это вознаграждением определенным?
2: Попробуй сделать то, что я тебе говорю. Поверь мне, это работает.
1: Пытайся то, что я делаю, то, что я делаю, поверь, что это работа. Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
3: Ну да, если
4: мы подытожим то, что сказал Рав,
2: да, я пуст, могу ли я удовлетвориться светом хасадим, что это отдача, я могу этим с наслаждением от принадлежности, от того, что я нахожусь в связи с Творцом. И действительно человек должен спросить себя во время того, как он пуст, что он должен искать. Какое наполнение он там ищет для себя? Он хочет войти в духовный мир, что он там ищет? И очень много вопросов, которые человек должен себе задавать в то время, когда он пуст, что он там ищет.
1: Да, действительно, урок был очень сильный. Много впечатлений от Рава, от всей группы. Да, единственное, что я получил, насколько важно влиять друг на друга, получить радость от группы. И действительно, сейчас у нас есть возможность получить этот урок как можно больше.
5: Да, что можно взять еще к работе между нами? Ну, наверное, понимание того, что я должен получить состояние духа, настроения, десятки. Для этого я должен, прежде всего, его давать. Если что-то не работает, то я с этим не согласен. Я должен давать, организовывать, чтобы всегда настроение в группе было, чтобы можно было продвигаться как можно быстрее, получать наслаждение от того, что подобно хасадим, поскольку мы заняты чем-то великим, и мы идем в направлении самой великой цели в жизни. Просто не соглашаться с тем, что есть место, где я не получаю состояние духа.
1: То, что я записал на уроке из слов Рава, если человек добавляет к действию света внутри кли, это определяет его продвижение, его ощущение, его отношение к процессу. Это называется, что он оправдывает действия Творца, что он праведник. И нужно не успокаиваться в этом процессе.
5: И не успокаиваться не только от внешнего, но и от внутреннего. Обратить внимание, что в свете нет обновления. Все идет как заложено в природе. И нужно каждый раз искать место, то, что называется сущее из ничего. То место, где можно добавить.
1: Да, точно так. Раф определил для нас очень здорово, что мы рождаемся желанием получать, и мы должны понимать, как прийти к цели. Все время мы должны строить окружение, которое будет нам говорить, что цель важна. Я должен войти в Египет, почувствовать, насколько я ничего не хочу делать, кроме того, что управляет мной фараон, и мы должны просить у Творца вместе весь народ Израиля выйти из этого. То мы выходим в пустыню, там нет никакого наполнения. Как мы учили в статье, что нет наполнения, но нам нужно увеличивать силу цели, чтобы у нас была сила идти к цели. И потом мы встречаем Амалека,
4: которые приближают тебя в пути к цели. Неважно, что ты будешь делать, если ты не укрепишь группу окружения, ты упадешь. Многие товарищи сильные, такие, которые вложили много, они упали. Так что делать, как сказал раб каждый раз, как он говорит, что он там вообще метался в Беткнессете, чтобы заботился о том, что, чтобы было правильное окружение, и очень сильно заботился о том, чтобы это было. И поэтому нам нужно каждый раз строить важные цели в окружении. Если окружение не дает тебе этого, не оставайся спокойным.
5: Продолжу, Гади. Человек зависит только от окружения, от воздействия окружения. Другого ничего поменять невозможно. Человек должен искать, как может повлиять на него окружение, иначе он пропал, никаких других вариантов нет. И когда на меня группа воздействует, то есть я должен реагировать на это как на то, что получаю по-настоящему, потому что это пришло от группы. Так мы можем воздействовать друг на друга, чтобы поменять себя. И в конечном итоге это ложь, это единственная правда.
1: Да, это также раскрыл несколько вопросов, что значит оправдать эти действия света, то, что Творец делает, посылает мне свет, чтобы исправил меня.
5: Перейдем к следующей части урока.
4: Учение 10 сферот.

0: Мы читаем из книги Труды «Учение 10 сферот», второй том, шестая часть, Тавкафтет, 39 пункт. Со слов.
1: Но...
0: И прежде чем начнем читать, изучать урок с Рабашем, почитаем слова Ари. 39 пункт. Но свет этих 10 никудим был очень большим, добавился в них также высший свет, и не было у них силы получить его. И тогда эти келим умерли. Объяснение. Когда спустились вниз, в место, которое сейчас Брия, это падение и было их смертью. Однако это касается только семи нижних никудот, так как в келимгар была сила получить их свет, и они не умерли. Но для семи келим, семи нижних, тех, которые умерли и упали в место, которое сейчас Брия, это их смерть. В действительности, время их смерти было, когда вышла стадия никудим. Так как когда выходили акудим, которые были включены вместе в кетер, откуда вышли и разделились на 10 никудим, это и был их выход. И сразу умерли, как написано в Идра. Это искры, подобные искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. Перейдем к уроку с Рабашем.
2: Нужно понять его ответ. В чем разница? Я говорю, что кли соединяется, или только освещение приходит свыше и соединяется это выражение. Нужно подумать, что это такое. Говорят, что жизнь труда. Значит, трудна. Ты слышишь, мы учим со стороны сокращения. Само сокращение отменяется. Отменяется, значит, является килем получения. Нет, отменяется не в этом смысле, только в том мере, в какое свечение килем становится совершенным благодаря этому. Подумаю. Поэтому я говорю, второе сокращение отменяется. Если отменяется, уже есть получающий келим. И тогда я должен сказать, что и келим тоже объединяется. Но он говорит, что нет. Так что же здесь нужно понять? Это значит, в чем разница между тем и этим? С одной стороны, я говорю, что второе сокращение, цинцумбет, отменяется. А с другой стороны, я говорю, нет, не отменяется.

0: Здравствуйте, приветствуем всех на нашем курсе, глобальный курс по науке Каббала. Мы очень рады с вами быть здесь, видеть вас на экранах. И сегодня мы хотели бы начать говорить о очень важной теме, очень основополагающей, внутренней на нашем духовном пути, и это намерение. Потому что обычно, когда мы делаем какие-то действия, мы часто определяем это как физическое действие. Вот я кому-то помог, я в чем-то поучаствовал. Но если мы посмотрим глубже, то мы поймем, что есть нечто, что отличает различные действия. То есть мы можем делать одно и то же действие, а внутренне придавать ему другое значение. И в нашей работе нам очень важно посмотреть внутрь, что стоит за каждым действием и чего мы хотим достичь в каждом действии. И поэтому сегодня мы попытаемся это выяснить вместе. Что придает ценность нашим действиям, как намерение может изменить всю картину. А также мы начнем немного больше чувствовать, что происходит внутри нас. Давайте поприветствуем наших преподавателей. Сегодня с нами Орен Левин. Здравствуйте, Орен. Здравствуйте, Авью. Авью, здравствуйте, приветствуем всех товарищей, подруг, наших любимых. Мы очень рады, что вы здесь. Да-да-да. Можно помахать ручкой. Прекрасно, да, если у вас есть еще силы на это, конечно, помашите нам рукой. Мы очень рады вас здесь видеть. Мы очень рады, что вы решили посвятить опять это воскресенье развитию точки в сердце и приближению к Творцу. И когда мы говорим «приблизиться к Творцу», что это значит? Что такое «приблизиться к Творцу»? Где Творец находится? Что я могу сделать, чтобы приблизиться к Творцу? Ну, давайте немного подумаем об этом вопросе. К чему я приближаюсь? Ведь понятно, что Творец — это не нечто материальное, это не какая-то вещь или какой-то образ. Мы знаем, что в науке Каббала мы говорим о Творце не как о неком образе. Так что значит приблизиться к Творцу? Давайте держать этот вопрос в голове в течение урока, потому что сегодня мы будем говорить, вы знаете, наш учитель всегда так начинает уроки. Да, Орен? Наш учитель, Рав Лайтман, неважно на какую тему урок, когда вы начнете смотреть постоянно уроки, Рава, вы увидите, что он начинает всегда так. Мы сегодня будем говорить о вот такой теме, и это самая важная тема. Я хочу в чем-то уподобиться нашему учителю, и поэтому сегодня мы будем говорить о самой важной теме в науке Каббала — это намерение. Запишите себе. Намерение. И действительно, только в науке Каббала этим занимаются. Там я правильно сказала на вступлении, что наш мир очень такой... это мир действий. Мы измеряем человека по результатам, по... также, потому что он делает. Также мы и живем в нашем мире. Мы готовы во что-то вкладываться, если мы увидим от этого пользу для желания получать, если мы видим какой-то результат. И тут приходит наука Каббала и привносит новое понятие в мою жизнь, которое называется намерение. И это очень такое непонятное понятие. Сложно понять, где оно находится. Где оно находится, это намерение? Это находится в сердце, это находится в разуме, это находится в моих мыслях, это находится внутри моих желаний. Ведь наше желание — это желание получать. Так где же именно, и в какой форме, и вообще находится ли, и одевается на него намерение, и добавляется к нему намерение, к этому желанию? Вообще непонятно. То есть мы понимаем, что это важно, но не совсем понимаем, где это, что с этим делать, и вообще где это находится на общей карте нашего духовного продвижения. И вот сегодня, вы знаете, мы уже продвинуты, вы уже скоро переходите в сообщество наших учащихся, и поэтому мы выбираем такие темы, которые очень важны для вашего дальнейшего духовного продвижения. И сегодня мы хотим затронуть эту тему. Это тема «Намерение». Мы назвали это, что это самое главное — это намерение. Это тоже немного путает. Что значит «самое главное — это намерение»? Ведь, а что, наши действия и дела, они не важны? И вообще я могу понять какие-то практические вещи. Когда вы со мной говорите о намерении, кто-то может измерить намерение. Как вообще измеряют? Какими мерками? Действия я могу понять, я пришел на урок или не пришел. Вот есть люди, которые сегодня выбрали прийти на урок. Есть люди, которые каждую неделю выбирают быть на уроке. Наверное, будут люди, которые не выбирают сегодня быть на уроке. Может быть, посмотрят его в записи. То есть это одно действие и другое действие. Может быть, есть люди, которые пришли на урок сегодня и не были на прошлой неделе. То есть это я могу как-то измерить. А как я меряю намерение? Кто вообще это может измерить? Какими мерками? Какими инструментами мы измеряем? Непонятно. То есть тут, как мы любим науки Каббала, есть совершенно непонятная тема, которую мы сегодня вместе попробуем выяснить. Мы не уверены, что в конце урока это будет более ясно, но мы будем больше знать об этой теме. Мы в основном будем слушать нашего учителя и каббалиста, что такое намерение. Но прежде всего важно, что и на протяжении этого урока как на каждом уроке, мы будем стараться искать это внутри нашего сердца, в словах Рава, в словах каббалистов. И именно этот поиск — это уже важное действие. Я уверен, что 15 минут назад вы еще об этом не думали. И вот сейчас мы пришли в окружение, и благодаря окружению и объединению между нами и правильной атмосфере у нас будет больше, у нас будут больше возможностей и лучшие условия, чтобы искать это вместе. Ну что, Орен, что ты скажешь? Хочешь сказать что-нибудь такое вот?
1: Начнем с клипа Рава.
0: Начнем. Мы сейчас посмотрим клип номер один. Это клип, который дает нам такое первое, первичное такое направление в этой теме. Давайте хорошо послушаем то, что говорит нам Рав, а потом начнем читать первоисточники, и вы, как всегда, приглашаетесь задавать вопросы на эту тему, на другие темы, на все, на любые темы, которые связаны с нашей наукой, и мы попробуем на них ответить. Итак, начнем с клипа номер один, пожалуйста.
1: Да, наша работа должна быть только в намерении, потому что действие, само действие ни о чем не говорит. Я могу получать, могу отдавать. Вопрос, с каким намерением? То есть, почему я это делаю? Это говорит о качестве действия. Я даю или получаю. Может быть, что я получаю, но, по сути дела, согласно сути действия, это отдача. Или наоборот, когда я даю, но согласно сути действия, это действие получения. Поэтому все измеряется намерением. И о намерении мы только и должны говорить. И поэтому для творений, которые

все время слитой измеряем себя согласно этому намерению. И только согласно этому мы смотрим на реальность. И тогда получается, что мы как в компьютере переходим с одного экрана на другой, когда на одном мы видим мир действий, «отдавай и бери», а на другом экране мы видим намерение для себя или ради ближнего, когда за ближним стоит Творец. И тогда мы находимся здесь, в большой путанице, потому что наши желания все время изменяются, и мы должны все время устанавливать на них это намерение отдачи в соответствии с разным действием согласно желанию. И пока мы не завершаем установление нашего намерения ради отдачи над всеми желаниями, это называется концом исправления действий. Это непросто. Мы каждый раз снова и снова чувствуем себя слитыми с действием и должны оторваться от действия и связать себя с намерением. И это называется уровнем человека. Живой, растительный, животный, уровни эти, они идут в соответствии с желанием. Уровень человек, Адам, пробуждается и формируется в нас согласно намерению. И поэтому вся моя работа должна быть, должна заключаться в том, что я, по сути дела, выхожу из себя, и даже из моих действий, и я прежде всего формирую свое намерение ради отдачи, а затем я проверяю, что в моих возможностях сделать как можно больше присоединения к моим действиям намерения ради отдачи. То есть перед действием я перед работой совершенно сокращаю себя. Это то, что называется «сиди, не делай предпочтительней». И тогда я стараюсь направить себя на то, что называется «ради отдачи», то есть намерение на «ради отдачи». И тогда какие действия я могу присоединить к этому намерению «ради отдачи». И так я поступаю. То есть важно не действие, а прежде всего намерение, а затем действия, которые я могу присоединить к этому намерению, и намерение является определяющим. Поэтому получается у нас, что человек, может быть, совершает многие вещи, но суть его действий может быть не положительной, а отрицательной. И здесь мы должны проверять себя. Если мы хотим сформировать наше намерение, наше духовное кли, которое полностью измеряется согласно намерению. Итак, попытаемся увидеть здесь несколько наставлений, которые дал нам Рав. Почему я делаю? Почему я что-то делаю? Так определяет Рав намерение. И этот вопрос, по мере того, как мы установим это в сердце и в нашей мысли, во всем, на протяжении всего, после всего, и снова, и снова, и снова, так, возможно, из нас получится что-то духовное. Мы находимся в высшем свете, в поле единой силы, в которой возникает и развивается реальность, когда в апогее реальности развития
свет, который вышел, это желание насладить.

0: дать наслаждение и благо, способен увидеть в нем совершенство и вечность. Это совершенная вечная форма состоит из материи творения, это желание получить добро и наслаждение, и из намерения. Намерение, которое развивает творение, чтобы вернуть Творцу отношение отдачи и любви, как он чувствует, что Творец дает ему. Когда они приходят к такому взаимному состоянию, когда Творец хочет дать все благо творению, а творение развивает намерение вернуть ему отдачу и любовь своей стороны, тогда начинается процесс, ради которого все было с самого начала создано в замысле творения. Для того, чтобы достичь такого уровня, есть состояние посередине, когда мы находим себя в этом мире. Вы помните модель трех осей, которая сопровождает нас в течение всей учебы? Все начинается с замысла творения, дать благо творению. Оно создает желание получать добро. Наслаждение, которое измеряется все наслаждение. И когда наполняется это желание наслаждением полностью, оно называется миром бесконечности, и наполняется эта материя, которая создана как желание получать без конца, без границ. Когда оно наполняется до конца, он чувствует свете, который наполняет его природу света. Он раскрывает, что есть над ним дающий, любящий. И он понимает, что самое большое, что может с ним произойти, это не получить от него весь свет, а уподобиться ему. Уподобиться ему означает развить форму или намерение, как у него. И тогда оттуда творение начинает развиваться, и мы проходим процесс, который называется сокращение. И еще много процессов в духовном мире. В конце мы находим себя в этом мире, который сделан из этого материала, желание получать добро и наслаждение, которое ищет, как мне будет лучше, как я почувствую себя наполненнее. Делаем так, иначе, или еще так-то. Еще попытка, еще усилия, тысячи лет. И в конце мы обнаруживаем себя сегодня, когда у нас пробуждается точка в сердце и приводит нас сюда, в Небарух, Раву Лайтману, Рабашу и Бальсуламу, которые хотят нас научить науке получения, науке Каббала, как получать в совершенном виде. Когда это не исчезает, когда ты что-то, чего-то достигаешь, но это все только развивается и растет все больше и больше. И здесь уже входит мотив намерения. И теперь мы должны найти пути и возможности, которые помогут нам приобрести намерение, как у Творца, намерение отдачи и любви. И нас обучают тому, что есть у нас изучение первоисточников, которые описывают эти высокие состояния, когда творение способно возвратить любовь и отдачу Творцу, отношение, как у Него к нам, чтобы быть партнерами на равной ступени. Учеба обучает нас, что мы должны быть обменены с товарищами дополнительными, которые тоже изучают ту же методику, и у нас будет пространство, где мы будем упражняться в отдаче любви. Из состояния, когда у каждого есть стремление все привлечь к себе. И затем мы находимся в пространстве работы, которую мы называем десяткой. Часть из вас в десятках, а часть будет учиться тому, как быть в десятках, и будет у вас духовная лаборатория, и там, над чем мы работаем. Упражняемся в намерениях. И изучаем, как выяснять, что задействует мною теперь, какое намерение, что является высшим намерением, благодаря которому я прорываюсь в скрытый мир духовный, который весь шкала намерений все более высоких. Высокий и низкий, как мы изучаем в введении в науку Каббала, то, что ближе к любви от Тачи, это наверху, а то, что ближе к материи, которая вышла, желание получать для себя, называется низким. И есть у нас учеба, которая привлекает нам свет, возвращающий к источнику. То, что мы делаем сейчас, есть товарищи, с которыми мы пытаемся проверять наши намерения, и мы должны передать эту науку дальше. Распространение науки, передача ее дальше — это выражение моего намерения быть отдающим. Я выражаю это в действии. Так действовали все каббалисты и все учителя после того, как они раскрывают, что это высокая цель — слиться с Творцом. Они не понимают, что это не личное, что они удостоились, и на этом все закончилось. Есть у них теперь миссия в жизни — передать это всем творениям, чтобы провести всех к Творцу, и с этим намерением они живут. И намерение, говорит нам Рав, подняться над простым уровнем действия. Мы в каждую секунду что-то делаем. Пробуждается во мне желание, я выполняю действие. Затем пробуждается другое желание, я выполняю другое действие. И так вся наша жизнь. Выяснить, что я сейчас хочу, и что мне нужно сделать, чтобы достичь этого. Наука Каббала говорит человеку: подожди секундочку, прежде чем ты бежишь, и наша жизнь все время построена на такой погоне за наслаждениями. Прошел час, неделя, месяц, год, все прошло. Подожди секунду. Посмотри, куда ты направляешь. Намерение от слова направление. Куда ты направляешь все свои действия, все твои усилия, что ты хочешь, чтобы вышло из тебя? Вчера мы слышали на уроке что-то очень хорошее из того, что сказал Рав. Человек должен ответить себе на вопрос, что я хочу, чтобы получилось из моей жизни, куда я себя направляю. Есть традиция у каббалистов учиться ранним утром. Так жили каббалисты во всех поколениях. Прежде чем восходит заря, они встают и начинают выяснять свое направление в жизни. Вскоре начнется день. Я, как многие творения, сделаю многое, но куда я себя направлю? Все свое существование, все свое действие, все свои молитвы, что я хочу, чтобы вышло из меня? Хочу ли я еще глотать и проглатывать, и заглатывать для себя все, что мне кажется в жизни как постижение цели, и этим удовлетвориться? Или есть у меня что-то более высокое, более качественное? И это превратить себя в создание, которое подобно Высшему Свету. И это мое соответствие Высшему Свету. То, что называется подобие по свойствам, требует от меня как можно больше раз выяснений. Ради чего? Что является намерением? Куда я себя направляю? О чем я прошу? И сейчас, именно во время урока, Рав говорит нам здесь, что это намерение, развивающееся в нас, может провести нас как с одного экрана на другой на компьютере, видеть другие миры. Они не где-то там находятся. Они находятся в изменении намерения, исходя из которого мы действуем. И сейчас мы управляет намерение. Нет чего-то, чтобы человек сделал без намерения. Только человек, который еще не осознал это, или маленький ребенок. Но мы так или иначе, чувствуем или нет, направлены на то, чтобы наполнить себя. Это намерение называется «ради получения». Прежде чем я думаю, двигаюсь, отношусь к кому-то, это находится там и управляет мной изнутри. И передо мной тогда представляется картина, которая есть у меня сейчас. Если она слишком серая, мне надоело это, я чувствую, что есть более высокая истина. Есть более высокая цель моего существования. Этот переход к любви проходит через изменение намерений, когда весь мой разум и сердце, и действия становятся служащим новому намерению. И оно начинает быть как свет, быть дающим, любящим, как он. Как это выражается в действии, у меня нет никакого понятия. И также это намерение само, я не по-настоящему чувствую и держусь за нее, а оно выясняется. И его именно я должен искать.
1: Давайте начнем. Мы сейчас прочитаем отрывок номер 6. И давайте поищем в этих отрывках то намерение, в котором каббалисты уже находятся. Каббалисты пишут нам эти первоисточники уже из ощущения духовного мира. А духовный мир можно почувствовать только согласно одному закону, закону подобия свойств. Форма, подобие по форме, это значит форма, это значит намерение. Запишите себе, форма равно намерение. Когда мы говорим закон подобия формы, подобие свойств, это значит, что мы уподобливаемся по намерению, по намерению. Наше желание всегда будет желанием получать, а желание Творца всегда будет желанием отдавать. Между ними нет никакой связи. Желание получать и желание отдавать. Не только что нет связи, они противоположны друг другу полностью. То есть Творец создал нечто. Это то, что называется создать. В иврите это называется «бриа», от слова «бар» — «исторгнуть из себя что-то», то есть сделать что-то вовне себя. И поскольку желание получать, оно противоположно желанию отдавать, оно далеко от него, одно далеко от другого. Как Орен объяснил, что расстояние в духовном — это отличие по форме. Это не связано с физическим расстоянием, а это согласно подобию или отличию по форме, по свойствам. И единственное, что связывает Творца с творением, это то, что творение через процесс, который мы изучаем, выстроит, разовьет. Сейчас мы посмотрим, что это значит. Кто выстраивает и кто развивает. Выстроить намерение, которое называется намерение ради отдачи. И тогда что произойдет? Творение, которое является желанием получать, с намерением ради отдачи, будет подобно Творцу, который является желанием отдавать. И тогда творение и Творец станут одним, согласно закону подобия свойств, подобия по форме. Это и называется духовным. До этого этапа мы еще вообще не говорим о духовном, мы говорим о подготовке. Это очень важный период, обязательный период. Но мы еще не находимся в духовной реальности. Когда мы говорим о духовном мире или о трехосевой модели, мы говорим о подъеме в духовный мир по закону подобие по свойствам, подобие по форме, подобие в намерении. Раб сказал в клепе, что уровень человека — это намерение ради отдачи. Вот такие намерения... Каббалисты говорят, что таких намерений есть 125. Пять миров, которые делятся на пять, и снова на пять, и так далее. Мы сейчас не будем в это входить. 125 ступеней, так описывают нам каббалисты, которые уже раскрыли Творца в намерении ради отдачи на все свои желания. Это называется конец исправления, когда человек уже исправил свое намерение ради отдачи на всех своих желаниях. То есть он уподобился Творцу согласно закону подобия свойств на все 125 ступеней. По другим измерениям это называется 6000 ступеней и так далее. Но это некое состояние, которое описывает состояние совершенства. И сейчас давайте начнем читать. И прежде чем мы начинаем читать, немного остановимся. И мы всегда советуем делать такое действие. Перед тем, как мы читаем, попытаемся подумать. Каждый себе подумает. Какое наше намерение? Чего мы хотим? Для чего мы пришли сегодня на урок? Я пришел на урок. Это очень важно. Но что я хочу, чтобы произошло? Что я хочу, чтобы сейчас произошло? Вот мы посмотрим еще клип, мы скажем что-то, вы что-то спросите, мы ответим, но чего мы хотим? Куда это все нас ведет? Куда мы хотим, чтобы это нас вело? И давайте поищем внутри себя. С каким внутренним намерением я хочу подойти к этому действию, которое мы сейчас делаем? Мы уже понимаем, что есть действие, а есть намерение. Это, наверное, две разные вещи, которые я должен как-то соединить вместе. Давай посмотрим, как. Давайте начнем читать. Вы помните о намерении, да? Прекрасно. Итак, отрывок номер 6. Он взят из статьи Рабаша, которая называется «По поводу цели». Говорит нам Рабаш. Смотрите, насколько это прекрасно. Конечная цель работы человека состоит в том, чтобы прийти к намерению ради отдачи, так как во внешних действиях исправлять нечего. Ведь кли, созданное Творцом, измениться не может, а все изменение должно произойти только с намерением. То есть, поскольку целью творения является насладить свои создания, с этой целью он создал кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение. Однако, чтобы не было хлеба стыда, хлеб стыда — это понятие стыда, о котором мы говорили, когда мы изучали структуру миров. Это вот это ощущение противоположности свойств, которое, когда творение чувствует, что оно противоположно Творцу. Вы помните притчу о госте и хозяине? Рабаш пишет, однако, чтобы не было хлеба стыда, а получение происходило с помощью уподобления по форме, произошло исправление, называемое сокращением, не позволяющее получать. Иначе ради отдачи. То есть в то же самое кли, которое было до этого, то есть желание получать, но с другим намерением, другими словами, получать не из-за того, что он хочет наполнить свой хиссарон, а из-за заповеди Творца, который желает насладить свои создания. Что же нам тут описывает Рабаш? Он говорит, что цель работы человека, мы говорим о человеке, человек — Адам на иврите от слова «адаме» — «уподоблюсь высшему». «Я хочу стать подобным высшему». У нас есть очень много разных желаний. Большинство из них не хотят уподобляться Творцу. Они хотят чего-то очень простого — наслаждаться. Еда, секс, семья — это естественные желания. И даже если человек будет жить на необитаемом острове, или он живет в Германии, или в Чехии, или в Нью-Йорке, или в Израиле, неважно, в нем все равно есть эти желания. Еда, секс, семья, мне не нужно стараться, чтобы пробудить в себе эти желания. Они пробуждаются естественным образом. А деньги, почести, деньги, почести и знания — это уже зависит от окружения, в котором я живу. И насколько я впитываю влияние этого окружения, во мне пробуждаются вот эти желания. И их тоже... И в них тоже нет никакого намерения. Единственное намерение — наполниться. Максимум эффективности, минимум вклада. И тут приходит новое желание. Желание стать человеком, Адам. Точка в сердце — это осколочек, это вот такое небольшое семя из этого огромного желания стать человеком. И вот сейчас мы начинаем его поливать, оживлять. И тут нам говорят каббалисты, что есть различные процессы, которые человек должен проделать, чтобы сделать единственную вещь — развить намерение ради отдачи. Вся наука каббала, запишите себе, вся наука каббала занимается только одним действием — развитием изменением намерения с ради себя на ради отдачи. Мы всегда говорим, что мы хотим прийти в духовное, мы хотим раскрыть Творца, мы хотим почувствовать истинную и совершенную реальность. Вот эти все изречения значат только одно — изменение, исправление намерения с ради получения на ради отдачи. И только тогда, согласно закону подобия формы, мы сможем раскрыть Творца. Почему? Потому что есть закон в духовном мире. Это закон подобия свойств, подобия по форме. То, что приобретает ту же самую форму, становится единым. Мы хотим раскрыть Творца прекрасно. Нужно приобрести такое же желание, как Творец. Мы не можем приобрести такое желание, потому что мы созданы из материала, который называется «желание получать». Правильно. Но есть возможность приобрести намерение ради отдачи. И тогда наше намерение и желание Творца становятся одним единым. Мы хотим раскрыть духовный мир? Прекрасно. Духовный мир — это мир, который построен над не физически, а над нашим эгоистическим желанием в мире намерений. И для того, чтобы подняться в духовный мир, нужно приобрести намерение ради отдачи и так далее. То есть все, о чем мы говорим в науке Каббала, говорит об изменении намерения. Все, что мы создаем, мы говорим о том, что мы входим в маленькую исследовательскую группу, десятку, все наши первоисточники, все статьи, которые написали каббалисты, Талмуд Десяти Сферот говорит только о намерениях. Книга Зоар говорит только о намерении. Вся наука Каббала — это только наука о намерении, нет ничего другого. Давайте посмотрим клип. Да? Посмотрим клип номер 4. Клип номер 4, где мы послушаем от нашего рава объяснение, откуда идет это понятие намерения, где это начинается. Рав нам объяснит, давайте послушаем внимательно и потом продолжим. Клип номер 4. Какие инструменты, которые мы можем использовать, чтобы исправить наши намерения? Может быть, что это нечто, что происходит от наших усилий в мысленных?
0: У нас есть решимот от разбиения Адама Ришона. Это решимо, которое находится в каждом, подталкивает. Это решимо подталкивает желание каждого прийти к той же форме, в какой мы были в Адаме Ришоне. Только в пути, чтобы вернуться к этой форме, мы должны сейчас, после разбиения, обрести экран. То есть антиэгоистическую силу, которая поможет нам соединиться выше нашего эгоизма. Когда мы были объединены в Адаме Ришоне, благодаря силе Творца, вследствие разбиения, эта сила соединения стала силой разделения, разрыва нашего. И поэтому сейчас мы должны эту силу отдаления и разрыва между нами превратить в силу нашего соединения, то есть авиют превратить в чистоту, закут, с помощью работы, в усилиях, чтобы обрести экран, отраженный свет и объединение выше нашего эгоизма. И тогда мы приходим к состоянию, когда мы противопоставляем силу нашего объединения и строим духовный мир выше материального мира, два мира. И так мы строим одно против другого. Уоррен Такрав говорит, что есть у нас что-то, что подталкивает нас изнутри, подталкивает нас прийти к той же форме, в какой мы были в Адаме Ришоне. И это не случайно, что мы не чувствуем себя удовлетворенными этим миром. Есть в нас внутренняя точка, которая изнутри говорит нам, то, что есть у тебя сейчас, это нормально, но есть гораздо больше для тебя. Ты живешь в реальности своего рода ложный фейк. Это каббалисты называют сном, миром воображаемым, вследствие твоего эгоизма, намерения эгоистического, которое управляет тобой изнутри. И если ты поднимешься над ним и сможешь обрести намерение божественное, как у высшего света, отдачи любви, тогда ты открываешь для себя реальность, которая является истиной, которая совершенно вечна. И она твоя, которая не исчезает, не тает, она выше жизни и смерти, болезней, бедности, богатства, всего. Это над этим, это высшее намерение, которое поднимает тебя над всем этим. Так это внутренняя вещь, которая находится в нас и подталкивает нас. Это то, что приводит нас к тому, чтобы не удовлетворяться имеющимся, а подниматься и открывать высшую силу, высшее намерение. Откуда приходит это внутреннее, что находится в нашем сердце и увлекает нас наверх из разбиения Адама Ришона? Мы сказали раньше, что Творец только создал желание получать добро и наслаждение, как стакан, чтобы было у него что наполнять. Он свойство отдачи любви, и чтобы было у него что наполнить, он создал творение как желание получать добро и наслаждение. Это творение все время развивается, и в этом процессе развития мы называем на каком-то этапе душой Адама Ришона это творение. Духовная структура, в которой есть много частных желаний, если мы соединим их всех, это будет намерение отдачи и любви. И тогда в этом духовном первом теле, гуфе, душе первой, находится высший свет, поскольку все частные желания, все части направлены как высший свет, чтобы быть в отдаче любви друг по отношению к другу и к нему, к высшему источнику. И тогда система привносит это общее творение, приводит к состоянию раскола. Это называется разбиением или грехом Адама Ришона. Что там происходит? Для того, чтобы развить творение до уровня, когда оно обретет это состояние намерения отдачи само и своего выяснения, чтобы это было его достоянием. Когда оно выбрало быть таким, а не стало таким с помощью Творца, потому что тогда он как оно как робот, как марионетка, и для этого нужно разбить эту силу. И это называется разбиением, когда общая сила разбивается на частное, когда каждое частное желание, в него облачается намерение ради получения. Если мы возьмем два желания в этой общей душе, каждое желание, которое было направлено передавать дальше высший свет другим желаниям, закрылось в себе. Что его закрывает в себе? Намерение ради получения. Проглотить. От чего? От того, что не я. В тот момент, когда это намерение входит, оно разбивает единую структуру. Мы — результаты этого разбиения. Это разбиение происходит в нас каждую секунду. В разуме, в сердце, в любом пробуждающемся желании, в любом действии. Здесь я нахожусь в позиции «я» против мира, который напротив меня. Я относительно ближнего. Ближнее — это все, что против меня. Как я пользуюсь тем, что не я, для того, чтобы наполнять себя. Такое намерение, которое управляет мной, даже когда я не чувствую, подсознательно, это то, что отдаляет меня от Творца, потому что это как раз обратное. Нет у меня никакого намерения о себе, нет никакой мысли у Творца, его желание наполнять. Теперь из намерения ради получения, которое управляет мной, еще заложено точка его намерения, любви и отдачи. Но это находится под властью эгоистического намерения ради получения. И так я обнаруживаю себя внутри себя из двух слоев. Намерение ради получения, которое управляет всем моим отношением, реальностью вокруг меня, и намерение стать как Творец. И это приводит на на всей карте этого мира в Небарух, где есть товарищи, учителя, которые обучают меня, что делать с товарищами, чтобы обрести это намерение. Давать месту в моем разуме и сердце намерению ради отдачи, привнести свет, который оживит ее, эту точку. И мы называемся относительно духовного состояния как мертвые, потому что мы оторваны от намерения отдачи любви. В результате этого я чувствую, что есть сила разрыва, разъединения, использования, когда я хочу использовать других ради себя. Даже если я это не чувствую сейчас, по мере того, как я войду с ними в эту лабораторию, когда я начну различать это более глубоко, выше того, что находится в моем поле зрения и осознания, я начинаю раскрывать эти действия, которые находятся в замысле творения, отдавать в сравнении с получением, управление, чтобы властвовать и так далее, что направит меня на правильное действие. Все это делаю на уровне намерений. И тогда я прошу силу свыше, чтобы подняться над намерением, которое разрывает, намерением, которое соединяет. Намерение, которое соединяет, это намерение отдачи и любви. Бальсалам пишет, что нет, у тебя недостатка ни в чем. Нет недостатка ни в чем жизни, кроме как выйти в поле, которое благословил Творец, и собрать все эти отпавшие от тебя органы, которые отпали от твоей души. Простыми словами, Бальсалам нам объясняет, что наша реальность устроена «я и ближний» для того, чтобы я с помощью света, возвращающего к источнику, развил намерение отдачи и любви, которое, по сути дела, присоединит ко мне части, которые отпали от меня. И так я становлюсь той общей душой Адама Ришона, которая с тем намерением, как у Творца по отношению к ней, и поэтому может снова наполниться всем его светом, умноженное на все ступени, по которым мы спустились и снова поднялись сами. Так я и Творец приходим к равному уровню. Так Он оставил меня с вами, и на нашем уровне взаимоотношений мы выясняем, где мое намерение, какое оно по отношению к высшему намерению, и как продвигает меня отсюда, из нашего мира, к его миру, высшему миру.
1: Перейдем к вопросам. Вопрос от Ирады из Чехии. Он спрашивает, когда я пытаюсь работать с намерением ради Творца или чтобы получать ради отдачи, все равно он чувствует внутри себя, что он ожидает чего-то ради себя, может быть, более возвышенного состояния, приближения к Творцу, ощущения партнерства с Творцом. Как мне правильно работать с вот этим внутренним парадоксом? Значит ли это, что все-таки мое намерение еще не на самом деле ради отдачи, и вместе с этим я чувствую, что я хочу что-то от этого получить. Авил, прежде всего, Радомир, вы видите, сколько выяснений вы сделали вот в этом процессе? Именно ваши усилия, желание, мысль о том, чтобы прийти к намерению ради отдачи, это уже очень драгоценная вещь. Мы должны это приветствовать. Сколько людей в мире встают утром, ну или днем, или вообще думают в течение дня, с каким намерением я делаю какое-то действие? Это то, что мы обычно не делаем в нашей жизни. И если уже мы начали делать такой расчет, это значит, что мы на правильном пути. Знаешь, мы в пути. Это еще не значит, что мы пришли, но мы к нему стремимся, мы идем. И это очень важно. Нужно это ценить, потому что это действительно очень ценно. Весь этот процесс работы с намерениями, это процесс, который требует выяснения, поиска, проб и ошибок. ошибок и успехов. Я бы не назвала это ошибки, а различные усилия, чтобы продвигаться. И в течение этой работы мы проходим различные стадии и развиваемся. Это есть наша цель. Это не то, что есть какой-то приз, который нужно прийти, его взять, и процесс закончился. Нет. Мы хотим измениться, стать подобными Творцу. А ты говоришь, я пытаюсь, я чувствую, что это не так, что это не совсем совершенное намерение, что ты еще не пришел. Да, да, мы еще не пришли к намерению ради отдачи, но у нас есть желание к этому. Это уже очень уникальная вещь. Так что же делать? Прежде всего, усиливать это желание. У нас есть маленькое желание. Сколько раз в течение дня у тебя получается об этом думать? 1, 2, 5, 10 раз. Ты сам скажешь, сколько минут в течение дня я этому уделил. Опять же, выясни для себя. И сейчас я хочу постараться уделить этому еще больше времени. Более сильное желание, чтобы у меня было более глубокое, сильнее стремление, чтобы у меня было. Но в конечном итоге это очень важно. То, что исправляет наше намерение ради получения на ради отдачи, это сила, которая называется свет, возвращающая к источнику. Человек сам не может исправить свое намерение ради получения на ради отдачи. Но точка человека, Адам, внутри Радомира, она уже стремится исправить намерение, и она уже делает действия и усилия прилагает. В науке Каббала есть такое понятие «егиа» — это усилие. И мы измеряем именно эти усилия, а не результат. Сколько усилий, сколько егиа я сделал против моего желания получать, насколько я стараюсь, сколько я вкладываю, сколько я прилагаю усилий. И мы увидим, что есть и качественное, и количественное измерение, но сейчас мы должны усиливать это все и стараться как можно больше прилагать усилий. Почему? Потому что эти усилия притягивают свет, возвращающий к источнике. И этот свет в совершенно непонятной для нас форме меняет наше намерение с ради получения на ради отдачи. Это называется чудесное свойство. То, что мы не можем понять нашим человеческим разумом, называется чудесное свойство. Спрашивает именно из арабоязычной группы. Если наши действия не измеряются согласно самому действию, а согласно намерению, то как наука Каббала относится к различным грехам, преступлениям и так далее?
0: Грехи и преступления — это понятия, которые знакомы нам из религиозного мира, и мы должны постепенно дать каббалистические определения. В науке Каббала изучают всего лишь один грех, самый первый, который называется разбиением, грехом древопознания. Мы объяснили раньше, что произошло при грехе древопознания, наше желание получить наслаждение и благо, на него облачилось намерение ради получения. И оно отрывает творение от Творца, потому что у Творца нет обращения к самому себе, как мы уже сказали. И происходит тогда нисхождение длинное в наш мир, где развивается материя, называемая желание получать добро и наслаждение на неживом, растительном, животном и человеческом уровне. Мы, люди, развиваемся, наши желания развиваются. Наше эгоистическое намерение за счет эволюционной силы развивается все время. И так мы находимся во всем, что не я, как использованием ради себя и ради собственного блага. По мере моего усиления этого я отдаляюсь от высшего корня, отдачи любви. Бальсулам объясняет, что это корень всех грехов. Всего плохого, что есть в мире. Эгоистическое намерение ради получения. Поэтому наука Каббала, которая приводит к исправлению, говорит только относительно одного исправления этого корневого греха, намерения ради получения, которое находится над желанием получать, которое прекрасно, и Для этого нужна сила, возвращающая к источнику. Если мы ее требуем во время объединения с товарищем, учебой и распространением каббалы, как желание наше отдавать, свет, возвращающий к источнику, как сказала Вилла, приходит к нашим внутренним свойствам, где мы меняем намерение все время еще немного с ради получения на ради отдачи. Все такое исправление называется в науке каббала заповедью. Есть заповеди и преступления, прегрешения против них и исправление заповеди. И желание получить добро и наслаждение, мы можем увидеть, что это находится в 613 желаниях получения ради себя. Мы должны их раскрыть себе. Это тоже делает свет, возвращающий к источнику. И там он раскрывает, что они находятся с намерением ради получения для себя за счет ближнего. И это также дает нам силу исправления, превратить это намерение с ради получения на ради отдачи. Это называется в науке каббала внутренним выполнением заповеди. И она исправляет тот самый первородный грех. Когда я со своим намерением, которое определено как 613 намерение с ради получения, но ради отдачи. И этим я уподобляюсь по своей форме с высшему свету, который светит мне сейчас. И есть у меня где воспринять его. Восприятие света в желании получать с намерением ради отдачи выстраивает меня как духовный парцуф, исправленная кли духовная. Когда есть рожь, голова дословно, там есть мысль, намерение, а затем выполнение действия, которое делится на тох и сов. Тох внутри — это желание, которое я могу задействовать с намерением ради отдачи. Завершение — это те желания, на которые я не способен установить намерение ради отдачи, и поэтому не пользуюсь ими. Так работает духовная кли. Все остальные наши действия в этом мире, которые выполняются разными людьми, разными верованиями, религиями, методиками, и говорят об этом как о нарушении грехи. Наука каббала этим не занимается, занимается корнем, что все грехи от греха Адама решены. Это означает использовать все, что вне его, ради собственного наслаждения. И говорит Бааль Сулам, что каждый находит для себя то, что подходит ему. Нам неприятно себя чувствовать эгоистами. Если тебе скажут, что ты эгоист, ты скажешь, с чего вдруг? Никто не хочет о себе думать, что Хой использует других, что я психопат. Но мы таковы. Мы так созданы изнутри. Мы не знаем не только Творца, который скрыт. Мы не знаем даже собственной природы, которую Он заложил в нас как в творение. Осознание Творца проходит через осознание природы, которую Он создал во мне. И я именно тот, кто выясняю, каким он меня создал, с какими намерениями, что с его намерениями, насколько они возвышены и противоположны моим. И так я выясняю две противоположности, чтобы подняться в мир бесконечности. Бесконечного намерения отдачи и любви я должен выяснить в себе этот минус бесконечности, намерение эгоизма. И они те, которые отделяют меня и от других, и также от высшего корня. Так сконцентрируемся на выяснении этого греха и выполним против него это внутреннее исправление. Оттуда все, что будет происходить, будет с благословением и в святости, потому что он будет подобен свету, а не обратен ему.
1: Агнеш из Австрии спрашивает, когда мы пытаемся направить свое намерение к Творцу и к отдаче, именно тогда пробуждаются мысли, которые отталкивают нас от товарищей, от десятки и даже от методики. Это знак того, что нам раскрывают наше истинное намерение ради себя, и как мы можем все время направлять наше намерение снова и снова на отдачу. Авил, да, Агнеш, это действительно очень хороший вопрос, и это очень часто с нами происходит на этом пути. И теперь вы понимаете, что все, что мы говорили об эгоистических намерениях, оно не было актуально, до того момента, как мы начали объединяться с товарищами. Я не должен исправлять свое эгоистическое желание наслаждаться едой. Это не нужно исправлять. Я хочу наслаждаться едой. Но это обычное, базовое желание получать. Там нет ничего такого глубокого или духовного. А где начинается наша работа? Когда мы начинаем говорить о маленькой исследовательской группе, допустим, десятке, или о группе товарищей, подруг, неважно, которые пытаются соединиться между собой, они уже понимают, что нужно объединиться. Они разумом понимают, что они должны объединиться. Потому что мы это учили, читали в книгах, слушали от учителя, что только с помощью объединения мы сможем раскрыть Творца. И сейчас мы пытаемся это реализовать в связи между нами, в десятке. И вдруг я пытаюсь, стараюсь, хочу, как минимум внешне, объединиться с товарищами. И я чувствую, что что-то меня отталкивает, что-то мне не позволяет это сделать. Знаете, как магнит, два магнита, которые отталкивают друг друга. Однополярные. И я чувствую, что мое желание, оно очень маленькое относительно того желания, которое меня отталкивает эгоистического, да, и даже делает так, что я, может быть, опасаюсь этого объединения, что я как-то пропаду в этой общей общности этой группы и так далее. Я предпочитаю быть один. Я и Творец. Ну, максимум, если есть учитель, я готов с ним лично заниматься, а другие люди — это уже не очень. Мне не нравится объединяться с другими людьми. И это нормальная реакция, желание получать ради получения, которое уже хочет использовать товарищей, но не хочет с ними объединяться. А это желание понимает, что оно может получить какую-то выгоду от товарищей, но не хочет с ними объединяться. А что делать? Прежде всего, продолжать. Прежде всего, продолжать прилагать усилия и просить помощи у Творца, просить помощи у Творца, у товарищей, свет, возвращающий к источнику во время учебы, не во время учебы, по-разному. Вот у нас уже есть нечто конкретное, о чем я могу обратиться к Творцу и попросить помощи. Я хочу объединиться с товарищами, но у меня не получается. Вот помоги мне, это же нечто очень практичное. И это очень уникальная просьба, она очень близка к духовному. Это, я бы не сказал, что это помеха, но это правильный знак продвижения. И можно сказать, что чем больше мы попробуем объединяться, наш эгоизм будет раскрывать нам дополнительные слои желания получать, которые не хочет объединяться и будет сопротивляться этому. Наш эгоизм не промах. Он понимает, что это против его направления жизненного, и поэтому он не хочет войти в этот процесс. И решение одно. Свет, возвращающий к источнику, это единственная сила, которая может исправить эту огромную силу, которая называется желание получать ради себя. Да, мы сейчас возьмем еще один вопрос, потом перейдем к клипу номер два. От Яны из Чехии, она спрашивает, как правильно работать с намерением в нашей группе? Есть ли какие-то ежедневные инструменты или упражнения? Авил, как раз ради вас, дорогая Яна, есть объяснение Рава, который нам объясняет, как мы соединяем все, что мы говорили, вот эти высокие вещи, сокращение, экран, возвращенный свет. Это вот такие очень высокие понятия, как мы соединяем это с нашей ежедневной работой, мою работу, с моей работой в десятке. И как эти вещи соединяются. Давайте посмотрим объяснение Рава. Клип номер два, потом продолжим. Что значит соединить намерение с действием?
0: Не действие к намерению.
1: Что же это?
0: Когда я прежде всего формирую себя ради отдачи, я представляю себе, что это то, что я хочу, и тогда я ищу с помощью какого действия я могу сформировать и реализовать мое намерение отдачи. И тогда я понимаю, что это может быть только при условии, когда я присоединяю себя к сердцу группы, когда в группе внутри нее есть сердце, и, по сути дела, Творец выстраивает это сердце, и он находится внутри этого сердца. И я, когда вхожу в сердце группы, может быть, оно для меня еще пока скрытое, перекрытое, утаенное сердце, но я стараюсь как-то определить его, где мои товарищи находятся в слиянии еще до меня, и я сейчас должен войти в это сердце группы десятки, где я хочу, если не встретиться с Творцом, почувствовать его, раскрыть его, по крайней мере, через это доставить ему наслаждение, а затем я также раскрою его. Все это внутри группы, в сердце группы. То есть в соединении сердца группы — это соединение наших намерений. Не важны желания. Желания наши, конечно же, они отличаются. Но намерения над желаниями, когда все они там соединяются во взаимной отдаче, и в результате от взаимной отдачи это называется «к Творцу», к этому я хочу прийти.
1: Смотрите, что Рав нам говорит. Очень важные моменты. Рав говорит, «Я могу сформировать себя относительно намерения, реализовать свое намерение ради отдачи, но тогда я понимаю, что это может произойти только с условием, что я соединяю себя с сердцем группы. То есть есть некое понятие, которое мы называем центр десятки, центр группы, сердце группы, намерение группы, неважно, какую терминологию мы используем. Это не находится у меня, это находится где-то в общем каком-то пространстве, которое мы стараемся построить между нами, в связи между нами. И я пытаюсь войти в это пространство. Конечно, я добавляю и от себя в это пространство, но это не мое, это не находится у меня. Но это находится в том же месте, где находится центр группы. То есть намерение — это то, что я строю вместе с товарищами. Продолжая ваш вопрос. Это не нечто личное, что я беру для себя. Это нечто, что каждый из нас в наших общих усилиях, которые мы прилагаем, например, в центре круга. Ну, допустим, скажем, что мы так образно, мы как круг. У этого круга есть центр. И в этот центр сходятся все наши стремления, все наши усилия соединиться, все наши требования от Творца, чтобы помог нам. Все наши попытки, в которых мы преуспели, не преуспели, это тоже вопрос, что такое успеха, что такое отсутствие успеха. И вот тут, в этом центре, собираются все больше и больше этих усилий. И туда я направляю себя. Потому что Творец, я не совсем понимаю, где он находится. Это нечто такое аморфное, очень общее. А центр десятки — это то, что я могу, то, к чему я могу направить себя более так четко, попытаться отменить себя по отношению к этому центру, попытаться раствориться в нем. Рав много раз приводит такой пример, можете себя записать, это такие примеры, которые у меня вот отложились в голове, и они помогают нам понять. Знаете, когда вы делаете там чай или кофе, и вы туда кладете сахар. И что происходит с этим сахаром? Он растворяется и становится частью этого напитка. Уже нет чай и сахар отдельно, а есть сахар, который растворился в этом чае. Также я хочу раствориться в этом центре десятки. Как это делают? Ищите, ищите. Я тоже ищу, и мы вместе это ищем. Это не нечто, что мы своими силами сделаем, а только наши усилия. Помните, наши усилия притягивают ту силу, которая возвращает нас к источнику. Она помогает нам. Она формирует нас. Знаете, Рав дал такой пример. Есть кусок глины, и начинают с ним работать, с этим куском, и постепенно из него его формируют. Также и свет, возвращающий к источнику, нас постепенно формирует и делает нас подобными себе. Насколько человек вкладывает усилия? Может быть, еще послушаем вопросы? Да, у нас вопрос от Фран из Испании, пожалуйста.
2: Buenos días. Buenos días, queridos instructores, amigos y traductores.
0: Здравствуйте, дорогие учителя и товарищи. Вопрос такой.

0: оторванными, и ты снова раскрываешь, что ты оторван, и теряешь тот вкус, который был у тебя раньше. Как же мы можем удерживать как можно дольше вот этот вкус, ощущение объединения, это желание быть вместе с Мнебарухом, с товарищами? Для меня это пример, что я очень люблю уроки в воскресенье и в среду в мировой группе, когда я просто чувствую себя дома. Но каждый раз я должен вернуться в истинный мир, и я снова это теряю. И мой вопрос такой: как все время возвращать или удерживать, или готовиться к тому, чтобы быть 24 часа в объединении с Мнебарухом?
1: Мы сейчас посмотрим, что с переводом. Пока что мы тут проверяем. Мира, можешь еще раз подытожить вопрос, переводчица, с испанского?
0: Яков спрашивает, слышали ли вы перевод, когда он переводил? Просто в студии не слышно было. Яков говорит, раз-два, вы что, меня не слышите? А сейчас слышите?
1: Да, пожалуйста.
0: Итак, Фран спросил, как, по сути дела, есть вкус соединения с товарищами, когда мы изучаем науку Каббала, но нужно возвращаться к настоящей жизни, к работе и так далее. Как можно удерживать вот этот вкус объединения, связи, чтобы мы оставались 24 часа объединенными с Мнебарухом и с окружением, и чувствовать себя как дома? Он говорил, что он чувствует себя здесь как дома. Как все время чувствовать себя объединенным, как будто я нахожусь дома? Да, это вопрос, который исходит из сердца каждого из нас. И когда мы вкушаем вкус сближения с товарищами, что сближает нас с Творцом, и мы понимаем, что именно там, внутри сердца группы, как сказал Рав, а внутри намерений, концентрация наших намерений, чтобы уподобляться Высшему Свету, там мы находим дверь в высшую, настоящую жизнь. И когда Творец дает нам возможность это почувствовать, так следующее, что пробуждается в нас, это как не оторваться от этого. И ты чувствуешь, для чего мне нужен весь мир и все остальное. Я бы хотел там быть, в этом сердце группы, в моем соединении с товарищами, с Творцом, и все. И для чего мне весь этот мир, который путает меня, размазывая повсюду в разных направлениях? Но Творец думает по-другому. Он бросил нас в этот мир и хочет, чтобы мы работали во входах и выходах, когда в них мы выясняем наши намерения, направление, потому что иногда ты чувствуешь, что здесь, с Мнебарухом, с товарищами Исраом, это моя душа здесь, и она наполняется светом, и только этого я хочу. Затем ты выходишь с урока, со встречи, со всего, что связано с нашей жизнью в Мнебарухе, и вдруг, без того, чтобы обратить внимание, словно мир тебя снова вытягивает в материальность, в земную жизнь, просто даже в маленькие глупости, которые даже себе не представлял, как они сейчас властвуют над моим сердцем, которое было во впечатлении от Божественного, куда все исчезло. В первой статье о Шамате нет никого, кроме него. Бааль Сулам говорит об этом и говорит, что Творец в своей любви не хочет, чтобы мы оставались маленькими в отношении нашего духовного роста. И поэтому он работает с нами в системе левое отталкивает, а правое приближает. Он привлекает нас к себе, когда

0: дает свет, возвращающий к источнику, к учителям, к товарищам, а затем поднимает уровень желания получать ради себя, что он хочет тебя оставить. Нет, он хочет, чтобы ты вырос, дойдя до более высокой ступени. И более высокая ступень строится на том, что ты получил впрыскивание эгоизма, на основе которого ты снова выясняешь намерение и выясняешь, что я хочу в жизни. Снова возвращаешь себя к учебе и товарищам, и снова приходишь к чему-то, что гораздо больше, ближе к отдаче. Что произойдет затем? Творец хочет увеличить тебя до следующей ступени, тебя снова впрыскивает дополнительный эгоизм по отношению ко всему этому миру, и так ты выясняешь намерение, свое направление, и так ты строишь то, что является твоим. Это никуда не исчезнет. Есть притча у Бальсулама, когда один богач встречает своего бедного товарища и хочет помочь ему, он говорит ему: «Знаешь что, приходи ко мне, и я дам тебе из своей сокровищницы все, что ты хочешь». А он приходит с маленькой чашечкой, входит в сокровищницу и наполняет несколько момент, хочет выйти. Сторож на выходе из этой сокровищницы этого большого товарища бьет ему по крошке, и все. И все у него все теряется. И он сердится. Почему? Он снова входит в сокровищницу, снова зачерпывает этим же стаканом, и снова получает удар, и снова все высыпается. И так мы каждый раз выясняем все новые желания в себя с помощью намерений. И когда мы хотим быть с товарищами, с Творцом, с отдачей и любовью из всего этого мира, и в конце мы выясняем, что все эти выяснения выстроили наши духовные ступени, она вечна и совершенна. Для этого вот так все время вводят и выводят нас.
1: Да, и только добавить, Фран, напоминание. С 29 по 31 октября, ты помнишь, да? Мы встречаемся. Мы встречаемся, в Испании тоже встречаются товарищи. И это возможность приехать и быть с товарищами. И не просто так мы делаем эти конгрессы, вот именно как ты объяснил и описал. Это ощущение, что ты дома. У тебя дом будет в Мадриде, там встретятся товарищи, мы вас приглашаем, тебя приглашаем туда на весь конгресс или частично. И так каждый из товарищей и в Германии будет встречаться, в Польше, и в Европе, и по всему миру. Почему? Чтобы держать вместе вот это ощущение и продолжить его и дальше. Потом, когда мы отдалимся и выйдем, ну, как ты объяснил, да, у нас есть и ежедневные наши заботы, которыми мы должны заниматься, все же у нас останется вот это сладкий этот вкус объединения в сердце. И так каждый берет эту маленькую точку у себя в сердце, и очень много точек, которые соединяются все время на уроках, они пробуждают и оживляют это особенное ощущение. Это очень важно. Поэтому мы и делаем такие встречи, конгрессы, чтобы собрать вместе вот эти ощущения объединения, которые будут нас держать и в те времена, когда мы не находимся вместе. Спасибо. Еще вопрос, может быть? Да. Айнур из Азербайджана, пожалуйста.
2: Саламлыйрам, херкесе, мэллимлэри, саламлыйрам, штракиден херкесе, саламлыйрам.
0: Здравствуйте, все учителя, все, кто участвует в уроке. Большое спасибо за то, что вы каждое воскресенье посвящаете нам время и находитесь с нами. У меня такой вопрос. Наука Каббала? Есть очень много вещей, которые существуют на разных уровнях и в разных религиях, что является общим между наукой Каббала и тем, что мы можем увидеть в разных религиях.
3: Нагат бенусе каха меод меод рахав,
1: Это очень широкая такая тема. Мы уделяли этой теме уроки, и мы еще будем уделять этому время. Поскольку у нас есть немного времени, я скажу вкратце. Нет ничего общего между наукой Каббала и другими религиями. Наука Каббала — не религия. Что такое религия или какая разница между религией и наукой Каббала? Прежде всего, просто чтобы мы знали, да, наука Каббала предшествует всем религиям. Она существует еще до возникновения различных религий. Мы знаем три большие религии. Иудаизм, из него ответвилось христианство, потом ислам. Наука Каббала началась еще до этого, со времен нашего праотца Авраама, в Месопотамии. 3000 лет это раньше был центр цивилизации в районе Месопотамии, где-то в районе между Ираком и Израилем. Там жило большинство человечества на тот момент. Тогда еще не было религии, религии появились позже. Сейчас мы не будем входить во всю эту историю, потому что она довольно широкая, но Авраам собрал вокруг себя тех людей, в которых пробудилась точка в сердце. Это до религии, до различия по нациям, странам и так далее. Наше желание получать, которое разделяет нас, оно создало вот эти вот, да, разделения, что каждый где-то у себя находится в стране, в своей нации и так далее. А Авраам собрал вокруг себя просто людей, которые хотели раскрыть Творца. А если ты спрашиваешь, может быть, что уникального в науке Каббала, не что общего, а именно что уникального в науке Каббала, это что большинство религий, если ты обратишь внимание, когда ты читаешь какие-то молитвы, в любой религии, иудаизм, ислам, христианство, во всех молитвах мы просим, чтобы Творец изменился. Я не здоров, дай мне здоровье. Мне не нравится моя жизнь там с партнером, дай мне хорошую семью. Мне не нравится мое финансовое положение, дай мне хорошее пропитание и заработок. Наука Каббала говорит, Творец не изменится. Творец добр и творящий добро. Таким раскрыли его каббалисты. А кто должен измениться? Человек. Человек не видит Творца как доброго и творящего добро. Почему? Потому что человек противоположен по форме, по своему намерению Творцу. От этого идут все страдания, все несчастья, которые мы видим в человечестве, потому что мы обратны по форме Творца. Вы хотите раскрыть Творца как доброго и творящего добро? Говорят нам каббалисты, вы должны пройти определенный процесс, в рамках которого вы изменитесь. Выйдете из мира иллюзорного, эгоистического, мира наших пяти органов чувств в мир намерений ради отдачи, и тогда вы раскроете Творца как доброго и творящего добро. Это совершенно противоположно религиозному подходу. У нас сейчас нет времени, но спасибо вам за вопрос. Да, пожалуйста. Может быть, еще вопросы, которые нам послали текстом, сейчас быстренько так попытаемся такой блиц сделать. Да. Вопрос от Ханы из Франции. Как можно остаться сосредоточенной на уроке и в десятке, когда мне тяжело быть сосредоточенной, сфокусированной на одной задаче? Что можно сделать?
0: У нас в жизни только есть одна задача — раскрыть Творца. Все остальное это исходит от этого. Если мы на главной этой миссии мы сосредоточены, я делаю это, потому что я хочу раскрыть Творца благодаря тому, что приобрету намерение отдачи любви, как у него. Поэтому и товарищи, и учеба, с помощью учебы будете направлены на это.
1: Хана, мне тоже очень тяжело сфокусироваться, сосредоточиться. Я просто пишу. Я пишу во время урока. Все, что я слышу, это мне очень помогает сосредоточиться. Я не знаю, может, тебе поможет? Попробуй. Кинга из Венгрии спрашивает. Мы говорим много об отдаче. Что это на деле значит практически? Что можно отдать? Это духовная поддержка, духовная помощь, материальная помощь. И что мы должны отдавать? Авив, что нам нужно отдавать? Не нужно ничего отдавать. Я хочу добавить тут о действии, о намерении. Намерение одевается на действие, присоединяется к действию. Нет какого-то одного действия, к которому присоединяется намерение. А любое действие, которое я делаю, например, с моими товарищами в десятке, допустим, вот сейчас на уроке, это может быть с намерением ради отдачи или с намерением ради получения. Или, если точно быть, то с усилиями прийти к отдаче, с большим количеством усилий, с маленьким количеством усилий и так далее. То есть, да, есть действия, которые мы стараемся делать, цель которых — укрепить наше окружение. И есть такое изречение в науке Каббала, я советую вам записать, «За действиями тянутся сердца». Опять, «За действиями тянутся сердца». Что это значит? Это значит, что когда я делаю действия, даже если они еще не с намерением ради отдачи, и постепенно я прошу или надеюсь, что эти усилия и эти действия приблизят меня к правильному намерению. Потому что мы всегда начинаем с намерения, которое называется «лолишма», и постепенно с помощью того, что свет действует на нас, просим прийти к лишма. Надия из Украины спрашивает, каждое маленькое действие, которое я делаю даже мысленно ради Творца, это может считаться намерением ради Творца?
0: Любая маленькая мысль, намерение по сближению с Творцом сближает вас с Творцом, поскольку привлекает к вам свет, возвращающий к источнику. У нас нет абсолютной шкалы измерять ради отдачи намерения или нет. Важно направлять себя на любовь и отдачу, и отсюда получаем высшую силу, чтобы выстроить себя все в более тонкой резолюции.
1: Из Нигерии спрашивают, в намерении Творца есть также и желание, чтобы творение ему прислуживали? Генри, смотрите, вы относитесь к Творцу как к какому-то образу, но Творец — это система, это сила, общая система, которая хочет только сделать добро, дать добро людям. Подумайте об этом как о солнце, которое просто светит. У него нет никакой потребности, ни потребности, чтобы ты ему прислуживал, вообще никакой потребности. А есть только одна потребность — наполнить тебя добром, наслаждением. Но для того, чтобы ты смог получить не только маленькую капельку наслаждения, как наши каббалисты, как говорят каббалисты о нашем мире, что это тонкое свечение, а получить все, что он хочет тебе дать. Ты должен стать как он, то есть стать им. Что такое Творец? Это исправленное состояние человека. У него нет потребностей. Ему не нужно, чтобы люди ему прислуживали. Рабаш говорит в своих статьях, может ли кто-то подумать, что Творец, этот великий Творец, ему что-то от нас нужно? Нет, ему от нас ничего не нужно. Он хочет вырастить нас, развить нас, как добрый отец или мать, который хочет развить и вырастить своего ребенка. У нас вопрос от Кармен из Никарагуа спрашивает. Если мое восприятие полностью во власти желания получать, можно ли сказать, что я живу в реальности, которая ограничена моим эгоизмом, и каждый раз, когда я пытаюсь изменить свое намерение на отдачу, я приближаюсь к слиянию?
0: Да, помни только, что тебе нужна высшая сила, которая меняет твои желания, и он находится в изучении науки Каббала и в связи товарищей с такими, как ты. Мы пытаемся передать это другим творениям, это возвращает свет, привлекает свет, возвращающий к источнику, это выстраивает наши намерения, чтобы подходили
1: да,
0: ему.
1: Да, прежде всего, мы хотим извиниться перед всеми, на чьи вопросы мы не смогли ответить. У нас очень много вопросов, которые поступили. Мы заранее извиняемся, и мы приглашаем вас прийти на локальные встречи с вашими прекрасными преподавателями, на локальных встречах, и выяснить вместе после сегодняшнего урока вот эти непонятные вопросы. И это, конечно, возможность поговорить с ними на вашем родном языке, с вашими преподавателями. И мы сегодня начали эту тему. Эта тема будет с нами до конца исправления, как вы понимаете. У нас есть еще много времени об этом поговорить. Мы затронули эту тему с различных аспектов. И мы вам пришлют все материалы, которые мы для вас подготовили. И мы советуем вам почитать эти материалы и посмотреть те клипы, которые мы не успели посмотреть. Если мы уже говорим о действии и намерении, уже начинать готовить себя к великому нашему конгрессу с 29 до 31 октября, когда мы все соединимся, соберемся в одном намерении. Этот конгресс называется «Пробуждаем снизу». Мы хотим пробудить свет через наши усилия снизу. Большое всем спасибо. Тами, спасибо всем, спасибо нашим преподавателям за все глубокие объяснения. И будем продолжать выстраивать наши намерения. Увидимся на следующей неделе. Спасибо.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.
1: А что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе? Книга Зоар говорит, «Я дам ваши дожди в свое время, то есть чтобы каждый из них дал свою силу вам». Кто они, эти дожди? Это то исправление, которое вы совершили, исправление единения того святого имени, то есть единение закона и правосудия, чтобы они действовали на вас. Подобно стиху, следовать пути Творца, чтобы вершить справедливость и правосудие. Но после того, как сказано «следовать пути Творца», зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? И Зоар отвечает, дело в том, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. А что такое справедливость, цедака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал, «Горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цедака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху». Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творениям. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
0: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает, что ты получишь от принятия высшей малхут? Об этом наши мудрецы сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зоар, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину: «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем, что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу». Это против природы. А наоборот, он скажет: «Если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу». Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
1: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. И единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя Высший Малхут, чтобы она была как милостыня для бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать, так что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь знаковая благодарность стороны бедного.
0: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя Высшей Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает: почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей? Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце, чтобы дал ему силы преодолеть вопросы тела и иметь силы совершать работу святости с радостью. Получается, что именно когда человек работает для того, чтобы прийти к работе, чтобы она была в чистоте святости, и чтобы не было там никаких примесей, он нуждается в помощи Творца. И каждый раз, когда он хочет вновь принять на себя бремя Высшей Малхут, у него есть новая работа. И человек должен верить в слова Марии, которая говорит: каждый день исполняются новые понятия, попавшие в клипот. И нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому. Поэтому всякое принятие бремени Высшей Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя Высшую Малхут, тело спрашивает: что ты получишь от работы ради Творца? И нет другого совета, как просить Творца дать ему силу веры выше знания тела. И это называется, как сказали наши мудрецы: если бы Творец не помог ему, он бы не смог.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили. Какова связь, которую книга Зоар объясняет в словах «следовать пути Творца»? Почему нужно было написать именно вершить справедливость и правосудие? Отвечает, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. Но, как сказано выше, у человека нет сил принять высшую малхут, выше знания тела. Только благодаря особому свойству Торы и заповеди, что является путем Творца, это пути Торы, именно благодаря этому человеку удостоится давать милостыню бедным, поскольку свет в Торе возвращает к источнику. И тогда он удостоится вершить справедливость и правосудие. И потому он говорит, что благодаря этому будете следовать пути Творца, и они достигнут ступени вершить справедливость и правосудие. Ну что такое справедливость и правосудие? То есть что это за особенность, которую по словам книги Зоар называется созданием святого имени? То есть что означает, что благодаря тому, что он дает милостыню, он делает святое имя? Однако, как сказано выше, что понятие справедливости и правосудия означает, что Творец называется правосудием, а Малхут называется справедливостью. Это свойство суда, по которому был суд, поскольку Малхут называется «кли, получающее благо от Творца». А на получающее «кли» ради получения произошло сокращение и скрытие. То есть произошел суд, дин, что запрещено пользоваться «кли», как оно есть, из-за несоответствия по форме между получающим, называемым «малхут», и дающим, называемым Творец. Получается, что есть разделение наверху, то есть благо не может распространяться к творениям из-за различия по форме.
0: По этой причине было сделано исправление, чтобы нижние давали милостыню бедным. А в отношении работы, когда они принимают на себя бремя высшей малхут без всякой оплаты взамен, так же, как дают милостыню нищим и не хотят ничего получить за это, тогда каждый приводит к тому, что в корне его души, наверху, малхут тоже будет только ради отдачи. Отсюда следует, что они ведут к соединению Творца и его шхины. Это значит, что когда человек делает все ради отдачи, притягивается милостыня от Творца, называемая правосудием, к малхут. То есть малхут, называемая справедливостью, благодаря свету, который она получает, теперь называется милостыней, поскольку она получает от Творца. То есть посредством того, что ниши дают милостыню Малхут, Творец тоже дает милостыню Малхут. И тогда Малхут получает имя милостыни. В этом смысл слов. Тот, кто дает милостыню бедному, делает святое имя совершенным, как подобает. То есть соединяет ее, Малхут, с Творцом, который дает ей все. Он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и свыше. Это значит, что Малхут, высшая Малхут, называется низшей, потому что ей нечего дать творениям. Если творения приходят к ней с получающими килим, то она бедная и скудная, так как творения вызывают в Малхут свойство получения, которое есть в ней. Это вызывает разделение Малхут и Творца, который является дающим. Поэтому имя не является полным, потому что по имени Творец называется добрым и творящим добро. А поскольку они вызывают в корне их душ свойства получения, которое есть в Малхут, а на свойство получения было сокращение света, тем самым они не дают свету распространиться к
2: нижним.
1: Тогда как если творение дает милостыню, то есть совершают свои действия ради отдачи, они вызывают в корне своей души свойство желания отдавать, и тогда они способствуют наверху подобию по форме. И тогда благо передается к творениям. Получается, что имя доброго творящего добро открывается нижним. А это называется, что они делают святое имя в совершенстве. То есть все приходит благодаря тому, что они направляют свои действия, чтобы они были ради отдачи. Получается, что у человека есть два состояния. Первое. В начале работы, когда нужно начинать со свойства лолишма, то есть все, что он делает, это только для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире и в будущем мире. И тогда Творец называется для него царем народов. Сказано, кто не боится тебя, царь народов. Потому что в работе следует объяснить, что когда человек работает ради собственной выгоды, он находится в качестве других народов, и еще не достиг свойства Израиля, чтобы действия его были прямо к Творцу и Шарке. Получается, что человек служит царю, который называется царь народов. То есть, какое понимание величия царя может быть у человека, который находится в состоянии других народов? Хотя он, у него есть трепет, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов.
0: И следует знать, что это очень важно. То есть человек должен знать, что любой контакт с Творцом очень важен. Поэтому, когда человек работает за вознаграждение, он не должен пренебрегать этой работой. Но, конечно, есть более высокая ступень, чем ступень царя народов. Это означает, что когда человек удостаивается свойства Израиль, конечно же, в его нынешнем состоянии, которое, когда он достиг ступени Израиль, у него появляется лучшее понимание величия Творца, вплоть до того, что он рад, что служит великому царю, и ему не нужно ничего получать взамен за свою работу. А относительно веры ради небес следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Если брат твой обеднеет и протянет руку свою, как сказано в Писании, не грабь бедного, потому что он беден. Что значит не грабь бедного? Разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание и передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, если ты сделал так, знай, что ты грабишь его. Поэтому не грабь бедного, потому что он беден. Согласно вышеизложенному, следует объяснить, что милостыня бедным относится к Малхут, которая называется бедной и нищей, потому что ей нечего вернуть человеку. Если человек работает ради Творца и ничего не хочет взамен, а работает только ради Творца, но иногда посередине работы к нему приходят мысли. Ведь он всегда работает ради Творца и ничего не хочет взамен. Он обязательно за это будет вознагражден более высокой ступенью, то есть получит больше вкуса в Торе и работе. Так как свое дело он уже сделал. То есть он говорит, что принимает на себя высшую Малхут без всякой награды. Это означает, что он даже не получает вкуса Торы и заповедей за свою работу. Поэтому, если его намерение уже направлено на ради Творца, что означает слияние с Творцом, он должен был бы чувствовать жизненную силу в своей работе. Но он не видит никакого продвижения в работе. Поэтому он желает прекратить эту работу на отдачу и работать, как остальные люди, чтобы получить вознаграждение.
1: И об этом говорит Писание: не грабь бедного, потому что он беден. И Мидраш спрашивает: разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание, а потом передумал, сказав: как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, знай, что ты грабишь его. Получается, что Писание предупреждает нас, чтобы человек не говорил: я уже много работал над намерением ради отдачи, и я не достиг ни блага, ни наслаждения, которое нужно обрести, если работают с намерением ради отдачи, которое называется милостыня бедным. Кроме того, мне обещали, что тем не менее я получу свет, который называется сила, чтобы я смог делать все ради отдачи. А это свет, который раскрывается, когда человек исполняет Тору и заповеди, как 613 советов, чтобы прийти к свойствам отдающих келим, что называется свет завершения келим, чтобы можно было работать келим ради отдачи. Но и этой силы он не обрел. Хотя до тех пор, пока он занимался Торой и заповедями, он был с этим намерением. В таком случае человек говорит: я уже приложил много усилий, но ничего не обрел. Поэтому я хочу прекратить эту работу. И потому он говорит: ты сказал, как долго я буду в этом. То есть я уже дал тебе много, но не получил взамен никакого продвижения в духовном. В таком случае человек говорит: сколько я еще буду работать в свойстве милостыни бедным? Поэтому человек хочет тогда убежать с поля боя и войти обратно в работу всего общества Клаль. Когда он работал в свойстве: кто не убоится тебя, царь народов? Как сказано выше, что когда человек работает в исполнении Торы и заповедей ради собственной выгоды, у него уже нет места для работы ради Творца. Это называется, что царь, Тору и заповеди, которую человек исполняет, называется царь других народов, а не царь Израиля. Поскольку тогда человек считается не Израиль, а находится в свойстве народов мира.
0: Об этом предупреждает Писание: не убегай с поля боя, не грабь бедного, потому что он беден. И следует объяснить, что не грабить бедных означает не прекращать давать ему милостыню, которую ты ему даешь, имея в виду принятие выше Малхут без всякой награды. Ибо хоть ты и утверждаешь, что ты уже дал ему много милостыни, но знай, что это неверно. Смысл слов «потому что он беден» заключается в том, что пока ты думаешь, что Малхут, которая бедна, должна тебе что-то дать, уже ты не говоришь, что она бедна. То есть, если человек требует от Малхут вознаграждения, он порочит имя Малхут, которое называется «бедный и нищий», потому что ты что-то от нее требуешь. А человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу быть довольным и радостным от возможности работать ради Малхут, даже когда она скрывается и не показывает ему никакого приближения. И его вкус в работе такой, как будто все началось заново. То есть он не может сказать, что он чувствует какой-либо вкус, о котором он мог бы сказать, что ради этого вкуса он трудится и прилагает усилия, чтобы принять высшую Малхут. То есть у него нет никакой поддержки и основания в его руках, чтобы сказать: «Поэтому я занимаюсь Торой и заповедями». Это называется «поддержка». подвесил землю ни на чем. И это называется весь вышезнание. И хотя это совершенно против природы тела, он молится об этом Творцу, чтобы дал ему эту силу. В этом смысл написанного: «Не грабьте бедного, ибо он беден». Чтобы всегда было у человека желание остаться и принять на себя высшую Малхут и основание его, ибо он беден.
1: וזהו כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל. Это как сказал мой отец учитель, о том, что написано в гимне Эшет Хаэль: обманчива прелесть и суетна красота, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена. И он сказал, что когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут, иногда бывает, что высшая Малхут имеет привлекательность, прелесть. Иногда он чувствует красоту высшей Малхут. И об этом говорит Писание: все ложь, обманчиво. То есть вся основа, на которой он строит свою высшую Малхут, относится к лжи. Однако женщина, то есть высшая Малхут, которую человек принимает на себя, да, должна быть вызвана трепетом перед Творцом, то есть чтобы его трепет был, как сказано в книге Зоар, главный трепет должен быть, потому что он велик и правит всем. И там сказано: страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. И пусть все желание свое он направит на то место. Из сказанного получается, что главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему необходимые силы для всего, что касается работы, как в Торе, так и в молитве. Поэтому человек должен просить Творца дать ему потребность, то есть желание к работе. Поскольку иногда бывает, что человек приходит к состоянию, когда у него нет желания ни к чему. Другими словами, он не видит перед собой ничего хорошего, к чему он мог бы стремиться, что принесло бы ему жизненные силы, и чтобы это принесло ему потребность прилагать усилия, чтобы достичь чего-либо. Однако, когда человек остается

0: Однако человек должен требовать это от Торы, то есть чтобы Тора направила его к достижению истины. И также человек должен найти связь с Торой, то есть желать узнать, какая связь есть у него с Торой. Это уже называется молитвой. Это значит, благодаря тому, что он связывает себя с Творцом во время изучения Торы, получается, что он просит у Творца во время занятий Торой, чтобы он понял связь Торы с человеком, изучающим Тору. А после его молитвы о том, чтобы Творец дал ему хисарон, он должен просить о том, чтобы Творец дал ему наполнение этого хисарона, то есть чтобы он удостоился достичь ступени совершенного человека.
1: Да. Ого, какая статья. Сандер говорит обо всем, как можно прийти к настоящей молитве. Здесь написано, что однако человек должен требовать, что Тора привела его к требованию истины, только человек должен найти связь между собой и Торой. И то, что он хочет знать, связь, которая есть у него с Торой, это уже называется молитвой.
0: Да, высказывание, которое меня особо захватило здесь, это что человек на той ступени, когда он получает для себя, когда он принимает на себя высшую малхут, он должен сделать это выше знания, потому что он не может требовать никакой реакции на это. Это называется во имя Творца, потому что у него нет ожидания получить никакую награду за свою работу. А то, что у него есть работа, это уже его награда. То есть награда — это сама работа, которую он сейчас может выполнить для великого и святого
2: царя. В самом
1: деле, в статье он пишет о хисароне. Все зависит от хисарона к этому. Теперь что такое построить связь с Торой? Где я нахожусь в связи с Торой? Вопрос. Как есть желание в материальном. То же самое, сейчас ты приходишь сюда на урок. И сейчас ты строишь себе новое желание, сейчас находишься в десятке, и отсюда ты раскрываешь связь с Торой, отсюда ты раскрываешь хисарон, чтобы почувствовать Тору. И отсюда мы продвигаемся вперед.
0: Продвигаемся в том, что стараемся уподобить себя высшим корням, хотим работать без вознаграждения, в скрытии и найти силы через молитву и через окружение товарищей, чтобы это было, насколько это возможно, чтобы это соответствовало духовным законам, чтобы мы сблизились с ними.
1: Да, еще момент молитвы нищего. Я как будто нищий и бедный, у меня нет сил ни на что, чтобы дать милостыню или малхут. Здесь это наша работа, это наше вознаграждение, это молитва, свет, который возвращает к источнику.
0: Да, какая важность есть у утреннего урока, есть у товарищей, и каждый раз можно прийти к новым распознаваниям, прийти так к истине в процессе. Каждый раз еще точка, еще точка. Даже если это и вне желания получать, именно туда нужно прийти, именно там видеть правильное место.
1: Когда нет сил, желания получать, просить силы у Творца, чтобы дал силы работать только ради отдачи Ему.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку.

0: Рава от 26 июня 2002 года.
1: Что такое, что милостыня бедным делает святое имя в рабочем? Наше усилие прийти к цели выражается на нескольких этапах. Первое усилие. Человек совершает, даже не знает, зачем он делает. Он запутан, приходит, не знает, что происходит с ним. Пока начинает просить. Начинает просить, ему кажется, что духовность наполнена наслаждением, подобно наслаждениям этого мира. Он просит, как бы хочет достичь. Просьба называется то, что он хочет. Называется просьба. Он не должен облачать это в красивые слова, построить фразу как просьбу. «Дай мне, пожалуйста, сделай мне, пожалуйста». Не нужно. То, что он хочет в сердце, это просьба. Так это работает, действует в духовном. Внутреннее желание в сердце. То есть внутреннее желание в сердце у него проходит разные изменения. Хочет наслаждения. Потом, благодаря учебе, окружающий свет светит, он уже в этом окружающем свете видит, не видит, сердце изменяется. Это правильно сказать. Сердце изменяется, начинает просить. Сердце начинает просить. Уже быть исправленным немного в соответствии с окружающим светом, насколько он чувствует свойства в окружающем свете, что такое свет. В соответствии с этим снова окружающий свет светит больше, если сердце просит у него исправления. Сердце еще больше просит исправления. И так это приходит в соответствии с тем, сколько человек вкладывает в правильную учебу, в правильное намерение. Больше и больше заостряет, четко относится, видит, как сердце его направлено всякий раз на более истинную цель. И всякий раз окружающий свет светит больше, и он воспринимает от него больше внутреннюю часть света, и в соответствии с этим желание его изменяется. И так это замкнутый цикл. Свет улучшает желание, желание привлекает больше света, и пока не начинает действительно желать вместе с получением для себя, также немного ради отдачи. Это называется уже состояние ло-лишма, от которого можно прийти к лишма. Тогда, когда он приходит к лишма, проходит махсом, получает экран, тогда уже его обращение к окружающему свету, окружающий свет, это уже называется более высокая ступень, ахаб высшего. Тогда его обращение более направленное, связь его с высшим теснее. Но тоже идет по тому же принципу, что есть желание человека и свет до желания, и этот свет

0: То, что человек получил, кроме ощущающего кли, это для того, чтобы у него была возможность установить свое отношение к кли и к свету. Поэтому насколько человек может посредством средств, которые есть в его распоряжении, помочь действию света на желание. Если он делает это, этим он определяет свое участие в общем процессе исправления, который производит Творец. А кроме этого участия в исправлении кли с помощью окружающего света, человеку нечего делать. Все остальные вещи просто не считаются, не записываются, не действуют в реальности. Потому что реальность уже, как она из первого состояния, доходит до третьего состояния через второе состояние, она уже проходит согласно своей природе, своей структуре, согласно тому, как свет действует внутри келим, и нет в этом никакого обновления или чего-то, что могло бы вдруг обновиться или проявиться в каких-то других формах. Нет. Есть свет, есть кли, и свет действует внутри кли согласно своей природе, пробуждает в кли ясные и заранее известные реакции. Весь вопрос в темпе. Что это значит? Что если человек добавляет к действию света внутри кли, этим он определяет свое продвижение, этим определяет свое ощущение, этим определяет свое отношение к процессу. Называется, что он оправдывает действие Творца, праведник. И насколько он оправдывает, и насколько он находится в этом процессе, это называется, что он находится на духовном уровне. Я согласен с Творцом на 60% в его процессе, это называется, что я нахожусь, допустим, на 6 уровне из 100 уровней, в общем. Так будем померим. Если так. А я согласен с ним на 90%, это называется, что я нахожусь на 9 уровне из 100 уровней. То есть насколько я действую вместе с ним, то есть насколько конь сравнивается своими действиями с всадником, это называется духовный уровень человека, мера участия, мера слияния. Поэтому нам надо только на это обращать внимание, на эту одну точку, а все остальное видеть как просто вещи, которые идут как помощь, как помеха, которые тоже являются помощью. Только к этой точке укреплять ее, участвовать в процессе исправления, который Высший Свет Творец делает на нас. Это называется спереди и сзади. Сжал ты меня, и в этом нужно, к этому надо прилепиться вместе. Слияние с процессом, который определили для нас. Да, сын.
1: Если мы говорим, что все, что у нас есть, это объединять свои состояния с Творцом в период подготовки. Все, что приходит, происходит со мной, и я смотрю и стремлюсь соединить с Творцом. Но тогда состояние подъема вдруг среди этого балагана с Творцом. Где же радость во всем этом процессе? Как только мне не удается достичь состояния, называемого подъемом, раскрывается следующее состояние. Как это связать в жизни?
0: То есть ты говоришь так, что во всем этом процессе я не вижу чего-то приятного, что-то, что давало мне радость. Радость — это результат от чего? Как ты думаешь?
1: Хорошего ощущения.
0: От хорошего ощущения.

0: И конечно, что радость – это результат хорошего ощущения. От чего может быть хорошее ощущение у меня? Ну.
1: От действия?
0: Один говорит, от действия. Я могу не делать ничего, я тоже радоваться. Не. А? Да, то есть не действие, а когда я чувствую себя в радости. Да.
1: Когда я полностью принимаю то, что...
0: Когда согласен с тем, что я делаю, или с тем, что сделали со мной. Вот и все. Он прав, ты прав. У него есть хорошее чувство, он такой тонкий. Прав? То есть насколько я могу оправдать свое состояние, быть с ним вместе, принимать его. Тогда у меня есть от этого отдых и радость. Радость не то, что я смеюсь, как бы. Радость — это просто покой. Скажем так, правильнее. Вот и все.
1: Но какое может быть спокойствие, если мы постоянно ощущаем свое состояние?
0: Может быть, я бегаю с утра до ночи, но для меня это хорошо мне. Это не важно, ты не можешь измерить человека, сколько он двигается, теряет калории, с какой скоростью он бегает. Ты измеряешь его согласно ощущению удовлетворения. То есть, может быть, что я нахожусь в состоянии под большим прессингом, но я живу. Знаешь, есть люди, замкни его, закрой его в тюрьме. Он скажет: большое спасибо, прекрасно. Это гостиница, что мне еще надо. А есть такие, дай ему кусок хлеба на улице, не надо больше внутри ничего. Это не, это зависит от внутреннего удовлетворения. Не важно, что есть у человека. Знаешь, может быть, миллионеры кончают собой. Я не слышал, чтобы в Африке, где умирают с голоду, что там есть самоубийство. Нет, никто. Ты слышал когда-нибудь? Нет. Есть миллионы, которые просто стремятся, желают кусочка хлеба. Они кончают собой? Нет. Кто там кончает собой? Обрати внимание. То есть это вопрос внутреннего удовлетворения, не сколько есть, насколько он бегает или сколько он получает тарелку перед собой. Да.
1: Ощущать внутреннее совершенство приятно, но это означает, что я прохожу в пути.
0: Ты же на нашем пути. Но почему мы на нашем пути, ты говоришь, печально?
1: Нет, не печально, но нет какого-то...
0: Есть радость, нет радости, которая пробивается. Так я вчера, мы ездили... С кем мы ездили? А, утром. Какой-то день, не помню, не вчера это было. Я видел, стоит машина здесь на перекрестке. Да. И бресловские там пляшут на машине. Такой минибус. И они пляшут. Если там они сделали для себя такой багажник сверху крепкий, и пляшут. Знаешь, а все смотрят. Ну так смотри. Если это радость ли это, я не знаю. Но они хотят с помощью этого выразить что-то. Ну.
1: Как это объяснить? Наверное, я плохо объясняю. Допустим, в какой-то момент мне действительно удается объединить все, что у меня есть, и увидеть, что, видимо, так, что Творец все это со мной делает. И я ощущаю некое совершенство. Но уже в следующую секунду меня опускают вниз.
0: Вопрос оставь следующую секунду. Тут есть просто сейчас я останавливаю это мгновение. У меня есть в этом мгновении подготовка. Для этого мгновения подготовка, желание. Желание мое в этом мгновении наполнено или нет? Если не наполнено, я печален. Если наполнено, я рад. Все. От чего может быть мое желание наполнено? Или от того, что действительно он хочет, или в исправлении, или от света хухма, или от света хасадим. Без света хухма и хасадим. Все, я лучше смерть, чем такая жизнь. Вот. Так вопрос такой. Я нахожусь на моем пути в разных состояниях. Или полных, или пустых, от света хохма, от того, что мое желание сытно хочет. Вопрос такой. Когда я пуст, Я могу удовлетворить себя светом Хасадим, тогда я буду рад. Что значит свет Хасадим? Свет Хасадим называется наслаждение от отдачи. Ну, я не знаю, что это. Или, скажем так, свет Хасадим называется наслаждение от процесса, от будущей цели, от принадлежности чему-то большому. Скажем так, разные такие вариации. Это не совсем Хасадим, это подсветка хухмы. Я должен думать, как быть действительно в состоянии, когда у меня будет важность цели, когда у меня будет важность Творца, когда я действительно буду относиться каждый раз к чему-то, чтобы оно не убежало от меня. От этого нужно думать, об этом нужно до этого все время думать, сделать себе страховку. Без этого человек убежит с поля боя. И никто не гарантирует тебе легкую жизнь. Ты обязан 7 лет быть в египетском рабстве и пройти удары казни фараона, сидеть внутри себя, после этого убежать оттуда. И когда ты убегаешь оттуда, тогда ты получаешь, тогда ты понимаешь, тогда это был Египет, потому что Египет называется тьма. Ты понимаешь, что ты убежал из Египта. Что такое Египет? Откуда ты убежал? И ты еще не видишь, куда ты убежал. Тебе дают только методику. Что значит, что сейчас, когда ты убежал из Египта, ты только понимаешь, как ты можешь, по какой методике, по каким шагам продвигаться к целетворению. И ты снова входишь в пустыню 40 лет. До мем. Мем — это 40, бина. Пока ты не постигаешь свойства бины. Бина — это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Тоже тебе не обещают легкую жизнь после этого тоже? Получение Торы — это ты получил методику, как обрести свойства бины. Выход из Египта просто, ты уже властвуешь над желанием получать, оно не властвует над тобой. Фараон не властвует, не управляет тобой, ты убежал от него. И все. Теперь, когда приходят в землю Израиля, тоже нужно захватить ее, есть разведчики в нас, есть хорошие силы в нас, начинают, я уже не говорю о самой пустыне, как мы прошли ее, но когда мы приходим, тоже нужно. Это войны по захвату. Каждая война — это мы когда-нибудь будем учить, какой характер есть у всего этого, как человек обретает, какие желания, в каком виде он делает это. А Моше умирает. Смотрит издали на землю Израиля, Моше твой, благословляет тебя, и все. Нет, эта сила уже не действует дальше. После Махсома, когда уже в раскрытии, так как это связано с продвижением Гвуры? Как можно на этом этапе воспринять величие, такой гадлут, чтобы было тебе как цель, как радость?
1: Наша проблема в том, что мы каждый раз должны настраиваться на скрытую от нас ступень. Я не вижу ее величия, я не вижу ничего, совершенно ничего. Допустим, я хочу стать врачом. Врач говорит человеку: вы получите то-то и то-то, вы больны тем-то и тем-то, он ходит в белом халате, в нем что-то есть. Они любят так покрасоваться с всякими вещами. Это хорошо, это правильно. Больному это придает силы. Или я хочу знать, не знаю, кинозвездой. В любой профессии я вижу, что она собой представляет. А здесь я ничего не вижу. Так как же я могу продвигаться? Только благодаря группе. Хотя и у них тоже ничего нет. Но если они будут рассказывать мне такие выдумки, ты знаешь, что отец велик. Хотя они этого не знают, откуда им это знать. Получается, что они говорят неправду. Если когда не знают и говорят, это называется неправдой. Но это не важно. Если они постоянно мне говорят на ухо такие вещи, то я тогда буду уверен, что он велик. Смотри, какая промывка мозгов происходит на улице. 7 миллиардов людей находятся под влиянием всякой всевозможной ерунды. А почему я не могу оказаться под таким влиянием? Я целенаправленно иду вперед и тщательно, селективно выбираю себе окружение, которое будет постоянно мне говорить то, что мне необходимо. Знаешь что? Я бы за деньги нанял людей, чтобы они с помощью различных уловок рассказывали мне о цели творения, что кроме этого ничего не существует, что все остальное ничего не стоит. И я плачу им за это деньги, почему нет? Именно это называется «купи себе товарища». Именно. Для чего он мне нужен? Чтобы он промывал мне мозги, и я готов ему платить. Да. В этом вся наша работа. Как можно быть в радости, если ты видишь вокруг такие лица? Ну, посмотри, что это? Мы что, в трауре или что?
0: А? Такой сейчас период, 17-й Тамуз.
1: Период? Какой период?
0: Сейчас. 17-е Тамуз, может, такой период.
1: А, 17-е Тамуз. А я не понял, что произошло. И это не сегодня, это завтра.
0: Подготовка.
1: А, подготовка к завтрашнему дню. Не написано же «с наступлением Тамуза», да?
0: Целый год есть подготовка к этому.
1: Да, Тамуз и Ав. То есть я смотрю на календарь. Прекрасно. Теперь приходит радость. Смотрю на календарь. Ой-ой-ой. Я что-то закрываю в себе и перестаю радоваться, да?
0: А что делать?
1: Что значит, что делать? Календарь определяет.
0: Календарь определяет. Написано, что разрушение храма.
1: А, получается, храм существует для тебя только 17-го Тамуза. Прекрасно. А в остальные дни года тебе все равно. Ты не чувствуешь, что ты что-то потерял. А один день в году ты несчастный и страдаешь. Я не понимаю, что значит один день в году. Я ощущаю, в каких свойствах нахожусь вследствие разбиения. Когда я смотрю на эти свойства и проверяю их, я называю это разрушением храма. И тогда я действительно скорблю об этом. И для меня это и есть исправление разрушения.
0: Это состояние каждого дня.
1: Ежедневное состояние. В чем тогда проблема?
0: Вы не связываете разрушение храма с этим?
1: С каким храмом я не связываю? Я это связываю с разрушением храма, но не с храмом, который стоял в Иерусалиме. Что мне от тех камней? Я связываю это с сутью храма, который был разрушен, потому что мы опустились от правила «возлюби ближнего как самого себя» к беспричинной ненависти. Вследствие этого был разрушен и храм из камней. То есть мы отдали грекам власть в своем сердце, так поэтому и на внешнем уровне пришли греки и разрушили наш храм в Иерусалиме. Ну и что? Что для тебя меняется от того, что ты не можешь посетить храм в Иерусалиме? Ты от этого страдаешь? Ты принес бы туда какого-то ягненка, съел бы стейк, да? Что, впечатлился бы этим? Я понимаю, если бы ты приехал на Суккот. Я понимаю. Но этого не может произойти, если ты не совершишь внутренних исправлений. Условия его разрушения и условия его восстановления зависят от твоего сердца, от того, насколько ты сожалеешь и насколько ты исправляешь разрушение. Понимаешь, что было во время разрушения? Первосвященник был самым большим вором. Все левиты и все священники в храме были ворами. Все были подкуплены. Да?
0: Как сегодня.
1: Как сегодня это ты сказал. Ну, хорошо, да, потому что написано, что каждое поколение, в котором храм не был возведен, словно разрушило его. Разумеется. Да, но что от того, что разрушены сами камни? Написано же, в чем причина. В открытой, в явной, а не в тайной части Торы написано, в чем причина. Так о чем же сожалеть? Но это сожаление не должно проявляться один день в году. Перед исправлением ты обязан прийти к сожалению. И если ты приводишь к сожалению, но не к результату его, без исправления, то и сожаление тоже является чем-то внешним. Знаешь, есть молитвенники, в которых написано «здесь плачут». Так и написано, да. Что Цион смеется, что ты не знаешь? Знаешь? Ну, видишь, смотри, до какой внешней формы мы дошли. Мало того, что для нас составили молитвенники, потому что мы сами не умеем молиться. Ведь мужи Великого Собрания, которые составили молитвенник, они просто чувствовали эту молитву в своем сердце. Они выразили ее словами и дали нам, чтобы вы просто произносили ртом. Но мы уже совершенно забыли, для чего мы произносим это вслух, чтобы пробудить сердце. А теперь мы еще рядом пишем «здесь плакать, здесь кричать».
0: Промывка мозгов — это хорошо, это книги, это группа, но все это остается как фантазия, как это на самом деле действует на изменения.
1: Это не воображение, не иллюзия, дорогой мой. Промывание мозгов — это не иллюзия. Вся твоя жизнь является результатом промывания мозгов, которому тебя подвергают. За исключением самого необходимого — хлеба, воды, мяса, женщины, детей, крыши над головой. Того немногого, что человеку нужно сверхживотного уровня. Все остальные вещи — вещи лишние. Общество, ты от общества получил потребность в них, и только ради общества ты эту потребность удовлетворяешь. Если не было бы общества, ты об этом и не думал. Если бы ты остался один, ты бы думал только лишь о еде, сексе, детях, семье, о минимальных вещах, которые тебе необходимы. И все. То есть все остальные потребности это общество создает в тебе. И смотри, как ты всю жизнь работаешь ради того, что общество в тебя вложило. Отсюда пойми, в какой мере ты способен получать извне мнение и работать ради их осуществления, этих мнений. То есть ты на 100% зависишь от своих товарищей. Так оставь этих товарищей, найди других. Это твой единственный выбор. А что ты там мне говоришь, что это тяжело, что это невозможно? Ну, найди других людей. Выбери из них, может быть, троих или четверых, уйди с ними в какое-то там уединенное место. Не знаю, ищи. И я говорю тебе серьезно, ищи, это твоя жизнь. Несмотря на то, что здесь 100 человек, может быть, ни один тебе не подходит. Проверь, делай, что ты хочешь. Что ты так смотришь на них? Может, они все ошибаются? Может, все ошибаются? Может быть, и я не в порядке? Почему вы все так соглашаетесь с этим состоянием? Знаю, я ходил проверять Рабаша, я ходил проверять состояние, в котором находился. Я смотрел действительно тут и там. Это моя жизнь, это важно мне. Что ты так смотришь на меня? Что вчера ты получил от своего окружения? Что оно с тобой сделало?
0: Настроение, что стоит.
1: Если окружение тебе дало настрой, что это стоит усилий, благодаря этому ты действительно больше вложил и лучше подготовил себя к уроку, чтобы сейчас во время урока учиться и притянуть исправление, тогда да. А если нет, либо измени это окружение, либо найди другое. Я бы на твоем месте не успокаивался. Я не вижу, чтобы состояние твое было настолько хорошим. Еще день, еще день. И что будет? Ты видишь, чтобы я был спокоен? Нет, и раньше я таким не был. Спроси товарищей там, в синагоге, какую атмосферу я там создавал. Я с ума сходил, лишь бы только не успокоиться.
2: Рэбби Аймаргей Кулам сейчас звонит.
1: Это Рэбби всех успокаивал. Оставьте его, оставьте.
2: Маза.
1: А иначе как?
0: Это все воздействие группы.
1: Все влияние окружения, да, поэтому и требует от них. Ты зависишь только от этого.
2: Кен.
0: 178 страница. Абзац, согласно вышеизложенному, строка получит. Поэтому, если его намерение уже направлено ради Творца, что значит на слияние с Творцом, он должен быть чувствовать жизненную силу в своей работе. Поэтому он хочет прекратить работу по отдаче. И он продолжает. Мой вопрос. Может ли после Махсома возникнуть состояние, в котором я ощущаю отсутствие жизненной силы или отсутствие продвижения в работе?
1: За Махсомом мы поговорим о том, что находится за Махсомом. И про Димахсом я буду говорить с тобой иначе. А сейчас думай о своем состоянии. Ты не можешь себе представить работу после Махсома. Не можешь. Это как младенец, который не знает, что значит быть врачом. Когда он станет врачом, ну или хотя бы поступит в университет, начнет изучать медицину, тогда его уже водят в разные места, показывают ему, что такое больница, и как работают врачи, и так далее. И он начинает узнавать это на практике. У него появляется возможность чему-то научиться и что-то сделать самому. Это уже человек, а не просто тот, который о чем-то мечтает. Понимаешь, младенец должен изучать то, что соответствует младенцу. Не медицину, а то, что ей предшествует.
0: Написано в статье, до такой степени, что у него есть радость от того, что он служит великому царю, и у него нет никакой необходимости получать что-то за свою работу. Радость служить великому царю – это честь. И почему же он пишет, что ничего не получает за это?
1: Не знаю, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я получил от окружения впечатление, что Творец велик. Это дает мне силы просить его и даже требовать от него. Работать, подготовки к уроку, во время урока обращаться к нему, связывать с ним все свои беды, потому что он стал для меня великим. Что значит великим? Он действительно способен изменить меня. Это то, что мне нужно. Вместе с тем, конечно, мне это приносит радость. Почему? Я обретаю опору. Мне есть кому обратиться, есть кому кричать. Есть тот, кто отвечает за происходящее, намеренно это делает, изменяет всю мою жизнь, чтобы привести меня к определенному месту. Верно, что мне все еще плохо. Но уже есть этому оправдание, я уже рад этому. Человек делает многое. Прилагает усилия, потеет от усилия и радуется. Смотри на людей, которые взбираются на горы. Им тяжело, но они наслаждаются этим. Я вижу, как человек проходит 5 километров и страдает, бедный. А другой, я вчера был на берегу моря, и я видел, что все там ходят, гуляют, радуются тому, что ходят. И они еще и платят деньги, чтобы пройтись по берегу. То есть все зависит от того, как ты относишься к состоянию, в котором находишься. Если ты подходишь к этому творчески, оно приносит тебе радость. То есть у тебе не достает связи с целью, у тебя нет никакой другой причины для отчаяния и печали, кроме отсутствия связи с целью. А почему у тебя нет связи с целью? Ты в своем желании получать не чувствуешь, что эта цель важна. Почему? Потому что не видишь ее. Так это зрение нужно заменить тем, что ты слышишь от товарищей. Ты от них должен услышать, что цель важна. И это на 100% должно заменить тебе зрение. Тебе ничего не нужно видеть. Еще лучше, чем если бы ты сам увидел, если ты это услышишь от них. Посмотри, как миллионы становятся фанатиками только от того, что им постоянно вливают в уши всякие вещи, всякую ерунду. А они готовы отдать жизнь, и еще как. Сколько людей жаждут умереть. Что это?
0: Я сейчас спрашиваю, это радость, не является ли это вознаграждением определенным?
1: Попробуй сделать то, что я тебе говорю. Поверь мне, это работает.
0: Пытайся то, что я делаю, то, что я делаю, поверь, что это работает. Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
3: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הריקנות.
4: Ну да, если мы под это должны, то что сказал Рав?
1: Да, я пуст. Могу ли я удовлетвориться?
3: יכול להסתפק מזה?
1: Светом Хасадим, что это отдача, я могу этим наслаждением от принадлежности, от того, что я нахожусь в связи с Творцом. И действительно человек должен спросить себя во время того, как он пуст, что он должен искать. Какое наполнение он там ищет для себя? Он хочет войти в духовный мир, что он там ищет? И очень много вопросов, которые человек должен себе задавать в то время, когда он пуст, что он там ищет.
0: Да, действительно, урок был очень сильный. Много впечатлений от Рава, от всей группы. Да, единственное, что я получил, насколько важно влиять друг на друга, получить радость от группы. И действительно, сейчас у нас есть возможность получить этот урок как можно больше.
5: Да, что можно взять еще к работе между нами? Ну, наверное, понимание того, что я должен получить состояние духа, настроения, десятки. Для этого я должен, прежде всего, его давать. Если что-то не работает, то я с этим не согласен. Я должен давать, организовывать, чтобы всегда настроение в группе было, чтобы можно было продвигаться как можно быстрее, получать наслаждение от того, что подобно Хасадим, поскольку мы заняты чем-то великим, и мы идем в направлении самой великой цели в жизни. Просто не соглашаться с тем, что есть место, где я не получаю состояние духа.
0: То, что я записал на уроке из слов Рава, если человек добавляет к действию света внутри кли, это определяет его продвижение, его ощущение, его отношение к процессу. Это называется, что он оправдывает действия Творца, что он праведник. И нужно не успокаиваться в этом процессе.
5: И не успокаиваться не только от внешнего, но и от внутреннего. Обратить внимание, что в свете нет обновления. Все идет как заложено в природе. И нужно каждый раз искать место, то, что называется сущее из ничего. То место, где можно добавить.
0: Да, точно так. Раф определил для нас очень здорово, что мы рождаемся желанием получать, и мы должны понимать, как прийти к цели. Все время мы должны строить окружение, которое будет нам говорить, что цель важна. Я должен войти в Египет, почувствовать, насколько я ничего не хочу делать, кроме того, что управляет мной
4: фараон, и мы должны просить у Творца вместе весь народ Израиля выйти из этого. То мы выходим в пустыню, там нет никакого наполнения. Как мы учили на статье, что нет наполнения, но нам нужно увеличивать силу цели, чтобы у нас была сила идти к цели. И потом мы встречаем Амалека, который приближает тебя в пути к цели. Не важно, что ты будешь делать, если ты не укрепишь группу окружения, ты упадешь. Многие товарищи сильные, такие, которые вложили много, они упали. Так что делать, как сказал Рав каждый раз, как он говорит, что он там вообще метался в Беткнессете, чтобы заботился о том, что, чтобы было правильное окружение, и очень сильно заботился о том, чтобы это было. И поэтому нам нужно каждый раз строить важность цели в окружении. Если окружение не дает тебе этого, не оставайся спокойным.
5: Продолжу, Гази. Человек зависит только от окружения, от воздействия окружения. Другого ничего поменять невозможно. Человек должен искать, как может повлиять на него окружение, иначе он пропал, никаких других вариантов нет. И когда на меня группа воздействует, то есть я должен реагировать на это как на то, что получаю по-настоящему, потому что это пришло от группы. Так мы можем воздействовать друг на друга, чтобы поменять себя. И в конечном итоге это ложь, это единственная правда.
0: Да, это также раскрыл несколько вопросов, что значит оправдать эти действия света, то, что Творец делает, посылает мне свет, чтобы исправил меня.
5: Перейдем к следующей части урока.
0: Учение 10 сферот.

0: Мы читаем из книги Труды учения 10 сферот, 2 том, 6 часть, Тавкав Тет, 39 пункт. Со слов.
1: Но.
0: И прежде чем начнем читать, изучать урок с Рабашем, почитаем слова Ари, 39 пункт. Но свет этих 10 никудим был очень большим, добавился в них также высший свет, и не было у них силы получить его. И тогда эти келим умерли. Объяснение. Когда спустились вниз, в место, которое сейчас Брия, это падение и было их смертью. Однако, это касается только семи нижних никудот, так как в келимгар была сила получить их свет, и они не умерли. Но для семи келим, семи нижних, тех, которые умерли и упали в место, которое сейчас Брия, это их смерть. В действительности, время их смерти было, когда вышла стадия никудим. Так как когда выходили акудим, которые были включены вместе в кетер, откуда вышли и разделились на 10 никудим, это и был их выход. И сразу умерли, как написано в Идра. Это искры, подобные искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. Перейдем к уроку с Рабашем.
2: Нужно понять его ответ. В чем разница? Я говорю, что кли соединяется, или только свечение приходит свыше и соединяется это выражение. Нужно подумать, что это такое. Говорят, что жизнь труда, значит, трудна. Ты слышишь, мы учим со стороны сокращения. Само сокращение отменяется. Отменяется, значит, появляется килим получения. Нет, отменяется не в этом смысле, только в том мере, в какое свечение килим становится совершенным благодаря этому. Подумаю. Поэтому я говорю, второе сокращение отменяется. Если отменяется, жизнь, получающая келим. И тогда я должен сказать, что и келим тоже объединяется. Но он говорит, что нет. Так что же здесь нужно понять? Это значит, в чем разница между тем и этим? С одной стороны, я говорю, что второе сокращение цинцумбе отменяется, а с другой стороны, я говорю, нет, не отменяется. Значит, непонятно. Нужно снова учить. Нечего об этом спрашивать. Нужно только спросить, подумать, в чем разница между тем, что я говорю, что меняется свечение, а не килим. Свечение меняется, а не килим. А он тебе отвечает, по отношению к одному отменяется, по отношению к другому не отменяется. Так что ж ты спрашиваешь? Нам не хватает слов, чтобы объяснить. Когда будем учиться, поймем дальше. В чем разница между тем, что я говорю так? Только в том, что только их света, кетера и шсу, достигли хохмы и бины, когда те вернулись в рош. Но сами келим не поменяли своего места. И это требует объяснения. Ну где? Какие вопросы? Какие у тебя?
0: И когда выйдет? И когда выйдет на 429 страница?
2: Да, то, что ты спрашиваешь дальше. В чем разница, когда я говорю, что сокращения не отменяются в той мере, в какой свечение не сходит, и благодаря этому свет может светить? Или же наоборот, если свет спустится? Да, это не одновременно. Это тяжело понять. Согласно тому, что означает то, что мы изучаем, что второе сокращение отменяется, тогда скажем, и свечение тоже. Нет. спускается. Давайте подведем итог. Он говорит нам, что он нам говорит? Что в мире не кудим, как мы учим всегда, что второе сокращение отменилось, но не в Келим, а только сам свет, свечение спустилось сверху и соединилось с Ахапом. А теперь, когда мы учим, что в мире Ацилум Цимцум, Бет, второе сокращение, не отменяется, что это значит? Гар светов, как Ахап де Алият. В чем разница? Здесь второе сокращение отменяется, а там второе сокращение отменяется. Здесь он говорит, сокращение второе отменяется, потому в чем разница? Может быть, что он имеет в виду свечение, которое нисходит вниз. Да, свечение, нисходящее вниз. То есть Гальгальта и Наем соединяется благодаря силе свечения. Кетра соединяется посредством свечения Хапа. Это тоже слова, которые трудно понять. Он говорит так. В действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда они вышли в стадии Никудим, была смерть. Однако, когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это состояние, в котором они были включены вместе, все вместе в Кетере, что оттуда они вышли, из Кетера. А потом разделились на 10 Никудим. И когда они выходят из состояния Акудим, связанного состояния. Это и был их выход. И сразу умерли. Если так, что нам нужно понять? Что значит, о каком кетере он говорит? Он говорит, что когда они были связаны, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в кетер. О каком кетере мы говорим, в котором они там назывались Акудим? В отличие от того, те, кто вышли из кетера, умерли. О каком кетере идет речь? Мы никогда не слышали, что была разница между тем, кто выходит из кетера, и теми, кто не выходит из него. Ну что он говорит здесь? Что они вышли из кетера, и тогда они разделились на 10 никудот, никудим. То можно объяснить так. Раньше, когда они были включены все вместе в кетер, они были еще связаны там в одно. Когда они вышли из кетера, они разделились на кетер и на еще 9 свойств. Я не добавляю, что где-то из кетера они разделились на 10 никудот. Я остаюсь с килем кетера, но даже 11 что-то значит. Или да, или нет? Почему? Мы всегда учим, что 10 никудим — это кетер хохма бина, 7 нижних сферот. А здесь мы видим, что было в Акудим. Когда они были в кетере, тогда все 10 были включены вместе. Это называется Акудим, связаны в переводе. Ну хорошо, оттуда, из кетера, когда они вышли, вместе из состояния Акудим и разделились на 10 Никудим. Возникает вопрос, если вместе с кетером их было 10, или кроме кетера только 10 частей, а кетер является одной из них, что он имеет в виду? Давайте посмотрим, что он объясняет нам внизу. Когда выходили Акудим и разделились на 10 Никудим, это был их выход, и сразу умерли. Он объясняет. Потому что сначала пришли и были включены все света в кли кетер де Никудим, то есть выше включает в себя нижнего. И это кли еще считается связанным Акудим. Почему? Иными словами, ступенью парцуфа сак. Почему? Из-за того, что у него есть в кетере, мы учили лапшут второй стадии, а вторая стадия — это бина. А бина — это саг. И есть в нем свет озон, как мы учили. Но в дальнейшем, когда они в результате освещения Исода, Дак, распространились на этого кетера внутрь Абавыма. Это трудные в нем Абавыма, бы они были лицом к лицу. По ним. И они там соединились в Зевоге. Это называется маном, нижняя гей. Или точка, которую поставил Абба. И произошел большой зевук, который называется «Истаклют Эйнаим» — «Де Абба Вима» друг в друга, как мы объяснили в своем месте. И когда распространился этот большой свет сверху вниз, «Килим де Никудим», то есть разделились на 10 никудим, так как каждая кли состояла из 10. Обратите внимание, что здесь написано. Когда распространился этот большой свет сверху вниз, килим де никудим, а это уже гуф. Семь нижних сферот. Так что говорит Ари, что они разделились на 10 никудим? Или он имеет в виду семь нижних сферот? Давайте еще раз повторим. Мы должны помнить правила, которые мы здесь учили Ани де Кетер. Когда отменяется Вахараем Абавыем о семь нижних сферот. Теперь я должен понять, что он хочет нам объяснить, когда произошло разбиение, где? В семи нижних сферот, и об этом он дает много объяснений. Первое, что они были в Акудим, то есть в Кетере. И они были включены там 10 сферот,

0: Когда они вышли из Кетера, то включились 10 никудим. Это был их выход. А до этого еще не было выхода. Что это значит? Еще раз. Здесь нет места. О каком месте говорится? Из чего вышли? Что они раскрылись, они распространились. Если так, что он имеет в виду? Семь нижних сферот, как он говорит, разделились на 10 никудим. То есть разделились на 10 никудим. Смысл того в том, что так как каждое кли само по себе состояло из 10, это уже другое объяснение. Не так, как раньше, когда мы спрашивали, входит ли кетер в число 10 или нет. Ну, скажем немножко устно объясним. У нас есть правило. Если мы говорим о какой-то ступени, которую мы делим на гар, три первых сферот и зад семь нижних, и уже есть 10 никудим или нет? Тогда я спрашиваю, кто такие гар семи нижних никудим? Абавыима и также кетер? Нет, только Абавыима, а кетер нет? Уже называется Тарош, это распространение кетера относится к Абавыима. Тогда я знаю, что разбиение начинается с момента выхода большого состояния, гадлюта Абавыима. Но кетер там не принимается в расчет, он не вышел оттуда. Получается, что я могу сказать, что 10 никудим появляются при выходе из кетера, Абавыима будут гар, а гуф там будет зад. И тогда уже есть 10 сферот. А он объясняет по-другому. Он говорит, что каждое клей из семи нижних, оно состояло из 10. Какой здесь расчет? Посмотри дальше. Как известно, что есть шахницутин, 320 искр. Они сразу же разбились и умерли. Как сказано, искры, подобно искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. И это 320 искр. Но так как каждый мелех состоит из четырех ступеней, хохма и бина, тиферет и малхут, как говорит Арий, в каждой такой ступени было 10 никудот и 40 искр в каждом мелехе. А так как их было 8 всего, то получается 320. Это внутренний смысл понятия шах-ницуцим, то есть 320 искр, которые упоминаются во всех местах. А в действительности время их смерти было, когда вышла стадия никудим. Когда это произошло, так как когда выходили акудим, что такое акудим? Это когда они были включены все вместе в кетере. И он объясняет ниже, что такое акудим. Мы учили, что есть разница между Абавыима и кетером де никудим. Кетер никудим — это бет дейт лапшут, бет — это сак. Абавыима — это алев давиют, алев давиют уже не сак. Также мы изучали, что у них, у Абавыима, было лишь степень, когда они были включены в свет Озен. Только были они там включены, но они были сами там. В отличие от этого, кетер был самой сутью этого. Тогда я понимаю, что когда произошел выход света из кетера, когда они вышли из кетера даже при состоянии гадлют, в большом состоянии, это еще не называлось никудим. У него все еще это было исправление линии, называемое бет-саг. Исаак называется акудим, потому что акудим считается выше табура. Да, кетер хумабина, гальгальтап, Исаак относится к тому, что выше табура. А то, что ниже табура, называется Майбон. Это уровень первой стадии Зеранпин, уровень Малхутбон. И мы изучали, что у Кетера есть Бедет Лапшут и Сак. И с этой стороны, с этой точки зрения, они все еще относятся к Кудим.
1: Перейдем к следующей части урока, а прежде вместе с вами песню.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן.
1: Здравствуйте, חברים, мы очень рады быть вместе. Мы изучаем статью Арвуд, поручительство, мы продолжаем. Начиная с 26 пункта, мы слышали сейчас на уроке у Рава, насколько человек может с помощью средств, которые в его распоряжении, содействовать действию света на желание, этим он выражает свое участие в общем процессе исправления, которое делает Творец. Еще раз. Насколько человек может с помощью средств, находящихся в его распоряжении, содействовать действию света над желанием, если он это делает, то этим он и определяет свое участие в общем процессе исправления. Мы бы хотели содействовать действию света над желанием, и поэтому мы изучаем статью «Поручительство», которую написал Бааль Сулам. Мы дошли до 26 пункта, 26-27, это мы.

0: Пожалуйста, читаем в десятках, 26 пункт.
1: От Кафвав.
2: 26 пункт. И знай, что эти вещи совершенно ясны всякому постигающему в том приглашении, которое Творец послал Израилю через Моше, учителя нашего, перед получением Торы. Как сказано, и сейчас, если слушать будете голос мой и хранить мой союз, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством коэнов, священников и святым народом. Вот слова, которыми ты должен говорить с сынами Израиля. И пришел Моше, созвал старейшин народа, и изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Творец, сделаем. И передал Моше речи народа Творцу. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей роли, ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему это на примере, что содержит эта работа, и также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность посмотреть на нее и сказать, отказывается он или соглашается. А здесь, в этих двух стихах, мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, если слушать будете голос мой и хранить мой союз, не объясняя нам ни голоса, ни союза, на что они распространяются. Затем он говорит, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, или же это доброе обещание для нас? Кроме того, нужно понять, как это связано с концом фразы, ибо «ки» мне принадлежит вся земля, и три перевода на арамейский «онкелос», «йонатан бен узиэль» и «иерусалимский». Торгум были вынуждены здесь исправить этот текст. Что же сделали все комментаторы, и Раши, и Рамбан, и другие. А Ибн Эзра приводит от имени Раби Маринуса, что это «ки» означает «несмотря на то, что». Он объясняет, «Будете вы мне избранными из всех народов, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля». И к этому же склоняется его собственное мнение. Смотри там как следует. Однако это объяснение не согласуется с нашими мудрецами, которые сказали, что слово «ки» имеет четыре значения. «Или», «и как бы не», «однако» и «ведь». А он добавляет еще дополнительное значение, несмотря ни на что, несмотря на то, что, извините. И потом этот стих заканчивается, «И будете вы мне царством священников и святым народом». И тут тоже из этого стиха неочевидно, является ли это заповедью и необходимо прилагать в этом усилие, или же это доброе обещание. Также и слово «царство коэнов» не имеет объяснений, не имеет аналогов во всем Танахе. Но главное, в любом случае, тут следует определить, в чем же состоит разница между царством священников, коэнов, и святым народом. И согласно обычному значению слова «священники» — это то же самое свойство, что и святость. И само собой ясно, что царство, в котором все священники, являются святым народом. А в таком случае слова «святой народ» являются лишними.

0: כן, חברים, אז קראנו את עוד כ"ו.
1: Говорим, прошли мы сейчас 26-й пункт, давайте посмотрим, сосредоточимся на объяснении, которое Рав дал этому пункту.
2: Являемся ли мы, находимся ли мы в таком состоянии? Часть из нас, может быть, но прежде всего, что он говорит? Что он говорит? Где тут есть приглашение? Как, что говорит Моше? Что написано? «И сейчас, если слушать будете голоса моего и хранить мой союз, говорит Творец, если вы будете меня слушаться и будете хранить мой союз, то есть я вам обещаю связь со мной, это называется союз, брит, что мы находимся в каком-то союзе, в каком-то договоре между нами, и тогда вы будете мне избранными из всех народов». То есть это не зависит от вас. Я выберу вас. Я выбрал вас. Но 99% уже бы убежало от этого союза в течение всей истории. Мы только страдали, ничего не чувствовали. Ты можешь сказать ничего хорошего. Ну, может быть, сейчас тебе это кажется так. Но это так было свыше дано нам, так было предназначено нам, и мы не можем с этим спорить. Мы должны это принять. И что здесь написано, что вы будете мне избранными из всех народов. То есть вы должны быть для меня как переходное звено для всех народов. Слово «сгуля», то есть «сыголь», то есть как бы три линии, через которые можно передать мое управление всем народам, потому что вся земля принадлежит мне, а что это находится... То, что находится в моей власти, я хочу, чтобы это было в вашей власти. Так выбрал нас Творец, и мы обязаны наше желание получать, властвовать над ним, чтобы управлять им. И вы будете мне, как он говорит, царством священников, то есть вы будете работать в этом. И вы должны передать всем народам эти искры отдачи таким образом, чтобы все пришли, узнали, как написано, и будут знать меня большие и малые. И тогда вы будете святым народом. Это те вещи, которые сказал Творец Моше. И Моше передал всему народу. То есть не то, что там как-то открывают уши и слышат, или это через точку в сердце, которая называется Моше, напрямую в сердце передается. Это не просто, это не то, что там все там слышат так вот широко и наполняются этим чувством напрямую Творца. Нет. Это не напрямую, это через Моше, это через того, кто передает эти слова народу Израиля. Мы знаем, что, исходя из этих рассказов, которые мы слышали в Торе, как они приняли его, получили на себя, приняли на себя или не приняли, какая роль была тяжелая у него, и как тяжело было народу принять это, но все равно работают вместе и постепенно приводит себя в соответствие вместе между ними. Приход к исправлению, пришел Моше и позвал старейшин народа, то есть те, которые находятся близки к нему. То есть есть связь между ступенями, те старейшины — это те, у кого мудрецы, у которых есть мудрость, изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили все они, весь народ вместе, и сказали: все, что говорил Творец, исполним. То есть вот это вот взаимное согласие находится в нашем корне, и оно действует и работает. И не важно, что мы это не чувствуем, мы не можем это не принять, а мы должны только обновлять это, исходя из нашего развития сегодняшнего. Несмотря на то, что мы сегодня как бы с нашей стороны прервали эту связь, но это не отменяет все, что говорится о связи нашей с Божественным и со стороны, с Него, с Его стороны по отношению к нам. Это просто большое падение было, когда раскрылось все зло, которое находится между нами, и это нужно для того, чтобы мы исправили его и осветили его. То есть, что значит исправить? Это прийти к отдаче ради отдачи, а осветить это, чтобы быть уже получать ради отдачи. Это то, что мы должны сделать.
1: Продолжаем читать 27 пункт.
3: Кафзайн, Фазе. איזה עמוד? כ"ז. אולם על פי כל אותם
1: הדברים. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее достойное оглашения. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коэны, священники. То есть как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом. Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ею более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев и тому подобное, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы, всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше в 14 и 15 пунктах, однако это еще не конец всего, ибо Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела, как сказано в 12 пункте. И потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения, как сказано выше. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы, как сказано «святы, будьте для Творца Всесильного вашего», «Ибо свят я, вас очищающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коэнов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего, как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов, над делом которых является Творец, и у которых нет никакого своего имущества из всевозможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе. Ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим. Аналогично следует понимать их в соотношении святости коинов. Ведь уже сказано и святым народом. Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякого материальной собственности ради себя, то есть в мере заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору, а в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющая собой слияние с Творцом.
4: Да, действительно, здесь очень много он говорит о возлюби ближнего самого себя, как прийти к этому, и от самой цели. Это зависит от нашей работы в десятке, насколько мы хотим раскрыть это.
1: Сейчас перейдем к клипу Срава, где он объясняет два понятия, что такое царство священников и святой народ. Записывайте, постарайтесь записать, есть много разных углов объяснений. Мы, готовясь к этому уроку, просмотрели несколько, четыре урока. И выбрали здесь, может, то, что может нам как раз помочь. Пожалуйста.
5: От кф зайн. Улам альпи кол отам хадварим шебеарну мерош амаамар адкан.
1: Однако из всего, что выяснялось до сегодня, до этого момента, выясняется все как подобие переговоров, состоящие из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее, достойное оглашение. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коинов». Ибо царство коинов означает, что все вы будете от мала до велика, как коины-священники. То есть, как у священников нет надела и удела и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом. Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ей более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребности ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь «возлюби ближнего как самого себя»? Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше. Однако, это еще не конец всего. Ведь вся Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела. А потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы. Как сказано, «Святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я вас освящающий». И вот ты видишь, что в словах «Царство Коэнов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего, как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов, наделом которых является Творец, и у которых нет никакого собственного имущества из всей возможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе, ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? И аналогично следует понимать их в отношении святости коэнов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякой материальной собственности ради самих себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», которая включает в себя всю Тору. А в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющая собой слияние с Творцом.
6: Вопросы?
1: Что такое понятие «святой народ» и «народ коэнов»? Это что, отношение к ближнему?
6: Да, конечно. Чем больше человек принимает отдачу от Творца и старается правильным образом реагировать на это, он развивает желание уподобиться Творцу, быть отдающим, как Творец, и чтобы отдавать, ему нужно кому давать. Творец является источником отдачи. А творения, которые находятся вокруг человека, являются адресом его отдачи, те, кому он отдает. И таким образом этот человек становится как коэн, как священник. Что значит коэн, священник? Что он передает отдачу от Творца, все, что Творец дает, через себя всем остальным творениям. И в этом роли народа Израиля, этим он приказ Творца выполняет, заповеди его желания Творца.
1: А какая разница между Израилем и коэном?
6: Коэн, священник, то есть все, кто дает, называются коаним, то есть священники. Израиль — это, исходя из... Ну, это общее такое слово, такое название, которое направлено на Творца. Когда уже человек приходит не только, что он направлен на Творца, а уже и получает силы, у него уже есть мощь и возможность отдавать, и он уже исполняет это, тогда называется уже царство коэнов, царство священников. Это то, что мы должны сделать, это зависит от нашей работы. Израиль — это зависит от... Израиль — это зависит от нас. Видишь, ты посмотри везде: Алмата, Рига, Натания, Торонто, Вина, Новосибирск. Все они получили желание к Творцу и от Творца. И так же, как во время Авраама были, так и сейчас есть. Каждый, все, кто приходят к нам, это те, которые мы, только мы о них говорим, у кого точка в сердце, а не исходя из того, что написано в нашем мире. Тот, у кого есть точка в сердце, стремление к Творцу, они называются Израиль, прямо к Творцу, Яшарель. Это то, что я получил, скажем. Я уже получил эту точку. Теперь вопрос, как ты реализуешь ее? того, чтобы реализовать, ты получаешь от Творца указание. Ты должен прийти к такому уровню, который называется Коэн, священник. Что значит священник? Тот, кто находится в отдаче. Это уже зависит от твоей работы. Точка в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Исраэль. А чтобы уже прийти к состоянию Коэн, к ступени Коэн, ты должен сам.
1: Да. А что такое царство священников?
6: Царство священников — это называется, что ты уже должен быть так организован, чтобы в такой форме, чтобы ты мог быть в отдаче всему желанию получать, которое построено под тобой. Творец говорит, вы должны получить от меня все, весь свет, все исправления, все, что необходимо, передать это им. Мне нужен народ, то, что называется, то есть такое переходное звено такое. Это называется народ Израиля, потому что через него, исходя из соответствия между посредник, который должен быть, с одной стороны, получил точку в сердце, и у него уже есть подобие с Творцом, с другой стороны, у него есть подобие какое-то общее что-то с творениями, и тогда он переводится.
1: А святой народ, что это?
6: Это отдача.
1: И какая разница между священниками и святым народом? Это что-то, может быть, до или...
7: Гой за некра ам.
6: Народ.
7: Ам за некра гой.
6: Гой — это народ. Любой народ называется гой.
7: Кадош за некра шейоге или дарга.
6: Святой народ, святой, это те, кто приходит на уровень бины. У нас есть точка бины, которая спустилась в Малхут, находится внутри Малхут, называется той искрой, с помощью которой мы должны поднять всю Малхут на уровень бины. И тогда это называется, что мы из себя делаем гой кадош, то есть святой народ. Каждое желание или группа желаний, это называется гой народ. Когда ты поднимаешь это желание на уровень бины, это называется, что становится это желание святым. И кто может подняться на этот уровень бины? Тот, у кого есть искра, поэтому тот, у кого есть искра, он может подняться и стать святым народом.
1: А священник — это что-то более высокое? Это тот, кто передает?
6: Но есть много ступеней в этом, и все они относятся к людям с точкой в сердце, которые в конечном итоге объединяются между собой в одну общую систему особую, которая называется... Там есть много всяких тонкостей, всяких свойств, различаемых, которые все относятся к святому народу. Но это так происходит в период исправления. Но когда заканчивается исправление, все тогда становятся находящимися в связи с Творцом. И в конечном итоге я не могу сказать это, но я думаю, что все эти различаемые свойства превращаются в круг, все круглое, все равно, нет ничего, чтобы разделялось там на Израиль, и народы мира, и святой народ, а все становится святостью. И то, что не будет никаких различий, это наверняка все будут связаны друг с другом полностью, и тогда все удостаиваются святости, и нет в интегральной форме круглой никакой разницы между частями, а все части и все вместе находятся в той же силе.
1: Мы прослушали очень точное, широкое объяснение нашего учителя. Давайте с помощью вопросов постараемся прояснить все, что мы слышали, все, что мы читали у Бааля Сулама в этой статье. Тут было очень много разных терминов, понятий. Пожалуйста, предлагаем поднимать все руки и знаки вопроса в системе Арвот, и будем пояснять дальше через вопросы. Пожалуйста, вопросы.
0: Кен Келлой.
8: Кен.
4: Все-таки непонятно, что это означает царство священников. Но я думаю, что когда получили Тору, я не знаю, если у них не нужно имущество, так зачем им туда приходить в Эрец-Исраэль, в страну Израиля? Пусть бы в пустыне остались и были бы святым народом.
1: Мы когда готовились, мы просмотрели несколько вопросов на эту тему, пока картина начала выясняться. В каждом уроке Рав дает ответы под разными углами этим понятиям. Так, допустим, с точки зрения групповой или социальной, можно сказать, что часть народа, разумеется, это точки в сердце. Вообще все эти категории и царство священников, и святой народ, речь идет о тех, кто называется Израиль, прямо к Творцу. Так вот, с групповой точки зрения сказано, что у них нет никакого имущества. Это люди, которые находятся в исправлении, то, что называется отдача ради отдачи. То есть вся их забота в том, чтобы передать методику дальше. Это такое с групповой точки зрения. Можно сказать, что отдача ради отдачи — это священники, а святой народ — также, как говорится, о народе. Мы освещаем наше желание получать. То, что наше желание получать, приходит к отдаче, то есть приходит даже к получению ради отдачи. Это как бы два уровня, можно сказать. Или, как говорит Бааль Сулам, по тексту все, что мы читали, методика работы называется «Царство священников» от слова «мамлаха», то есть «царство», власть, управление, желание получать. А вознаграждение — это святой народ. То есть все наши желания, народ, с помощью такой методики все желания приходят тоже к ради отдачи.
4: Я только могу добавить несколько вещей из слов Рава. Попытка выяснить все эти понятия царства коэнов, святой народ и все остальное. Рав сказал так: коэн — это тот, который передает через себя влияние Творца, то, что Творец дает всем творениям. Так в чем разница между коэном и народом Израиля? В том, что тот, кто дает, называется коэном, священником. Народ Израиль — это все, кто направлен на Творца. Ступени коэна — это когда мы уже достигаем то, чего мы должны достичь. Если Израиль не зависит от нашей работы, потому что Творец дал каждому из нас точку в сердце. Допустим, ты получил точку, которая называется Израиль, а теперь вопрос, как ты ее реализуешь? Что значит коэн, священник, тот, который находится в отдаче, тоже зависит от тебя. Точку в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. Но чтобы стать коэном, тебе нужно достичь этого. Когда он говорил потом о царстве коэнов, священников, то он сказал, что мы должны построить такую систему, чтобы мы могли передавать, исходя из подобия между нами, желанием отдавать свет Творца всем творением. Потом он объяснил по ходу понятия остальные.
1: Как раз интересное объяснение с точки зрения языка Каббалы. Не все знакомы с этим повествованием. Когда Бина спускается в Малхут, то это называется царство священников. А когда Малхут поднимается в Бину, это называется святым народом. Такое объяснение тоже.
4: Хорошо, еще вопросы, пожалуйста. Да, Дидье.
9: Да.
1: Если мы говорим, что наша работа в продвижении к любви к ближнему, и вся наша работа здесь, в десятке, в группе,
8: качественное и количественное, которого есть у человека для отдачи, очень мало. Что происходит все остальное время? Допустим, когда человек не на уроке, или, скажем так, кроме урока, кроме встреч, все остальное время что? Теряется?
9: Шаману кама изберим бенусе.
4: Ну, мы слышали несколько объяснений на эту тему. Прежде всего, стоит действительно вкладывать во время урока и во время встреч наших, когда это, скажем, ну, между нами это самое легкое, можно сказать. Конечно же, когда ты находишься на работе или в семье, это намного сложнее. Наверное, тоже можно использовать. Но хотя бы вот эти 4-5 часов, которые мы встречаемся, включая урок, дневной урок, и это время, когда мы можем вкладывать свои мысли, для чего мы живем, что мы делаем для того, чтобы объединиться, все остальное время. Но ты вынужден работать, и ты освобожден, как бы, потому что ты не властен над собой. С другой стороны, для чего ты можешь спросить Творец Создателя, что нужно спать, есть, там, тратить время на другое что-то. Ну да так, значит, это нужно. Но прежде всего нужно сосредотачиваться на том, когда мы находимся вместе, здесь на уроке. Если ты не используешь это время правильно, то в течение другого времени невозможно быть.
8: Есть еще угол зрения на эту тему. Каждый день есть подготовка. Мы готовимся, есть подготовка к подготовке, подготовка к подготовке, подготовке. То есть все время, когда мы приходим готовиться, и в системе рвут, или здесь, в зале, создается связь между товарищами, с источниками и со светом. Когда это происходит, встреча между источниками, товарищами, светом, учителем. Волшебное время, как ты говоришь, нет слишком много такого времени. Нужно это ценить, и нужно готовиться к этому. Когда ты приходишь на утренний урок, мы очень много раз слышали, что урок, шиур — это еще не только урок, но и порция. Это порция света, которая спускается в человечество, и то, что Рав передает, и неважно, он физически это делает или нет. Мы должны работать с этой порцией света. И у нас есть целый день на работу с этой порцией света. Полгода нужно готовиться к следующей порции, которая придет на следующем этапе. Разумеется, стараться поддерживать окружение. Сегодня мы слышали на уроке, что человек должен селективно выбирать свое окружение, просто как бы платить даже, чтобы говорили с ним о важности величия цели. И поэтому наша борьба на протяжении дня между внешним воздействием, в любом случае на нас воздействует окружение, хотим мы того или нет, но насколько нам удается усилить внутреннее наше окружение, чтобы оно было более сильным, более целенаправленным, чем внешнее окружение. Хочешь продолжить?
4: Так в чем зависит наше продвижение качественно? Тем, что мы готовим себя к этим встречам между нами, или когда мы встречаемся, используя это как можно сильнее, как можно качественнее, как нам продвигаться быстрее в правильном направлении к цели?
8: Качество зависит от боли, от того, насколько тебе, как бы, ты чувствуешь боль, что ты не можешь правильно использовать время. Насколько тебе больно, что ты все еще не соединен с товарищами.
4: Пожалуйста, Дуди. Для чего нужно царство коэна? Почему не может быть, достаточно было бы одного коэна? Почему нужно целое царство?
8: Рав объясняет это через миссию, что царство священников — это как канал. Нужны люди, которые будут передавать методику всему остальному человечеству. И тогда человечество сможет достичь уровня, который называется «святой народ». Поэтому, да, царство священников — это, ну, скажем, во внешнем таким образом стоит объяснять. С внутренней точки зрения тоже.
4: Да, Рав так объясняет, что царство коэнов должен быть организован таким образом, чтобы ты мог повлиять и давать всему желанию получать, которое находится под тобой, в каждом человеке. Творец говорит: «Получи от меня весь свет, все исправления для того, чтобы передавать им». Для этого
6: этого нужен народ. Что называется, нужно посредник, нужен посредник, и поэтому такая особая, такой особый народ Израиль, потому что он является переходным звеном, посредником, потому что если он связан какой-то подобием со творением, соответствует намерениям, и в то же время у него есть точка в сердце, которую он получил от Творца, это внутренняя точка, как объяснил Михаил, что это точка бины, Малхуты, и тогда должно быть какое-то соответствие между желанием Творца, это точка в сердце, и в чем-то также и соответствует другим, и тогда она является посредником, передавая это Творца другим. Да, пожалуйста, Гади.
1: Бааль Сулам дает тут картину в этой статье, что даже находящийся, делающий жатву в поле, работающий ради ближнего, как священник, который все время дает. Дидия спросил о том, как я в десятке прихожу к такому состоянию. Так что только на уроках это может быть. А здесь написано, что даже во время работы, мы работаем целыми днями, должны прийти к тому, чтобы это было как работа священников, которая в чем заключается? В том, что мы жертвуем, то есть когда сжигаем все желание, это то, что было раньше, а тут мы должны работать ради того, чтобы все отдавать, и тогда эта работа приравнивается к работе священников. Тогда приходим к понятию «святой народ». Отсюда вопрос. Как мы в любых вопросах, в работах, которые мы делаем на протяжении дня и всю жизнь, придем к такому состоянию? Что нам нужно сделать для этого?
6: Прежде всего, нужно прийти к состоянию, чтобы у нас не было никакой заботы о себе, а чтобы мы заботились даже в материальной работе, как ты сказал, чтобы мы наполняли желания и потребности другого. Мы говорим, что частное и общее равны, то есть так как в Небарухе, так должно быть во всем мире. Когда мы придем к такой ступени, тогда мы сможем, как следствием этого, получить вознаграждение, как Гоих Кадош, то есть святой народ. Мы увидим, что все народы тоже приходят к такой ступени. Это называется Гмартикон, две ступени. И тут я уже добавляю от себя, что я все время думаю, как же нам вырастить, как нам стать больше. И мы уже почти 30 лет существуем как Амута, когда мы развиваем и распространяем на Кокавала, и всего лишь у нас несколько тысяч, исходя из здравого смысла, должно было быть намного больше. Мы смотрим, когда мы смотрим уроки в записи, что было очень много людей, которые не считают. Сейчас уже не с нами, через нас прошли уже сотни тысяч. Но я не знаю, когда мы, может быть, уже станем действительно посредниками, когда мы не будем заботиться о себе, тогда, может быть, все остальные придут. Потому что мы действительно до сих пор...

0: Проверка звука.
1: Звук отличный.
0: У тебя тоже.

0: Шалом, хаверим, хаверот якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Мы сегодня на уроке изучаем первоисточники. Сегодня мы сделаем особую подготовку к праздникам, которые у нас в преддверии. И мы хотим подготовить наши кли, понять, что значит духовный смысл праздников, углубиться в них, почувствовать их, понять, каковы эти состояния, которые мы можем почувствовать и понять, и особенно если у нас есть очень много возможностей взаимовключения, особые уроки, особые трапезы, очень много других вещей. И сегодня мы начинаем наш урок вместе с Авиу и Хаймом, который сегодня наш учитель. Пожалуйста, давайте начнем.
2: Шалом, хаверим.
3: Здравствуйте, друзья и подруги. Мы снова рады быть с вами. Сегодня особый урок. Мы учим первоисточники. И начнем сегодня процесс, который будет сопровождать нас определенный период. И этот период продлится около месяца, до конца сентября. Три недели. Мы всегда называли это, и Рав называл это конгресс, праздничный конгресс. Почему конгресс? Конгресс или кенес на иврите от слова кинус, собрание. Когда мы собираемся вместе, мы хотим собрать все наши желания, которые обычно они повседневно рассеянные, естественным образом мы находимся в разных окружениях, которые влияют на нас. И уроки — это единственные рамки, в которых мы находимся вместе, и каждая десятка, у нее есть свои встречи в Zoom, и так в основном происходит встречи десяток раз в неделю, ну, ближе к субботе есть у нас больше возможностей встречаться физически или виртуально, но конгресс позволяет нам собрание, то есть нам мы можем быть вместе больше времени, по крайней мере, в Израиле есть немало праздничных дней, отпускные, и вот в эти свободные дни мы можем быть вместе. И это будет происходить как на уроках, так и на трапезах. На протяжении вот этого праздничного периода, праздничного конгресса, у нас будет около 25 трапез практически каждый день. И, конечно же, будет немало интеракций, но это технически. А мы хотели бы поговорить сегодня о внутреннем каббалистическом значении праздников, откуда это вообще все берется, что делает обычный день праздничным, в чем разница между вторником и тем, что этот вторник может быть кануном Рош ха-Шана. Откуда вообще берется эта разница? Это какая-то дата или какой-то символ, или какая-то традиция, или есть здесь духовное значение? Как вообще устроено все это? Это пробуждает еще вопросы. Мы не будем углубляться во все, чтобы нас не увело. Но вообще, как устроено наше время? Кто сформировал это наше время, которое называется неделя или год, наш календарь, согласно которому мы живем? Я не знаю, насколько все знают, но есть еврейский календарь, который создан каббалистами. Это буквально как порождение корень и ветвь. И есть европейский календарь, по которому мы живем каждый день. Тут нету никакой связи с духовным. Не то, что это плохо, но просто нету связи с духовным. Итак, есть много вопросов. Не все понятно. А мы хотели бы сегодня немножко это все вместе прояснить. Мы будем читать отрывки из первоисточников. Мы будем смотреть клипы Рава, и, конечно же, мы приглашаем вас уже сейчас, и когда у вас будет возможность и желание посылать нам вопросы письменно, устно задавать вопросы, спрашивайте на эту тему, спрашивайте на любую тему. Наша цель — вместе выяснять, особенно сегодня, и главным образом подготовиться. Все начинается с подготовки. Мы знаем, что в ближайшую пятницу уже начинается конгресс. Вопрос, готовы ли мы к этому конгрессу? Конгресс праздников. Понятно ли нам, что мы хотим сделать? Понятно ли нам, как входить в эти уроки? Понятно ли нам, какое духовное состояние облачено на каждый период времени, и как мы входим, какова наша роль во всем этом процессе? Все эти вещи мы хотели бы выяснить вместе и немножко пролить свет на этот процесс, чтобы нам всем была возможность прийти более подготовлены к этому периоду. Хаим, что скажешь об этом?
1: Это особенный период, несомненно. И действительно, нужно подготовиться к этому. Потому что мы слышим, насколько конгресс — это важная вещь, насколько на конгрессе ты используешь возможность, чтобы включиться в товарищей, и ты получаешь намного больше, чем в обычное время, на обычном уроке. И сегодня я видел два клипа, где Рав говорит, что на конгрессе ты получаешь духовный результат, который ты получаешь за полгода работы. А в другом клипе я видел, что ты за год столько зарабатываешь, сколько на одном конгрессе. И это действительно возможность, которую стоит использовать и подумать об этом серьезно. И если мы так действительно превратим это в духовный праздник, мы заработаем очень много. Перейдем к клипу номер один, в котором Рав объясняет нам, что значит праздник на иврите, откуда происходит, и как это вообще связано с системой, в которой мы живем. Давайте посмотрим клип номер один.
3: Праздник — это прежде всего цикл, то, что возвращается каждый год, когда мы празднуем вот эту нашу определенную цикличность, и каждый раз мы возвращаемся к какому-то состоянию. Да, но что это за состояние, откуда праздник? Праздник — это потому, что мы процесс, который мы проходим, и мы проходим очень особенный процесс из состояния, когда мы приходим из разбитых келим, из эгоистических желаний. И мы должны их исправить и прийти к тому, чтобы стать хорошими людьми. Мы находимся в объединении между нами и вместе с Творцом. Это программа творения. Получается, что весь этот процесс, который мы проходим, это исправление человека, когда вся наша природа — это получение, это эгоизм, каждый думает только о себе, и мы должны постепенно исправить эту нашу природу, каждый и все вместе, ради отдачи друг другу и также Творцу. От отдачи человеку к отдаче Творцу. Процесс очень долгий, очень непростой. Нужно изучить, что значит исправить свою природу. Я не ощущаю свою природу как зло. Ну, хорошо, я могу согласиться, что да, я думаю о себе и хочу построить свою судьбу даже за счет других. Я могу согласиться с этим, с тем, что я так создан. Я вижу это на детях, я вижу это у животных. Но как исправить? И что нам будет от этого? Здесь наука Каббала обучает нас, что если мы исправляем нашу природу из этого эгоистического места, когда я думаю только о собственном благополучии, это происходит наверняка за счет ближнего, потому что мы находимся в круглой интегральной системе. И не может быть, чтобы было хорошо одному, когда в противоположность этому не было бы плохо другому. Как мы можем сделать хорошо друг другу, чтобы никому не было плохо? Это проблема. Очень важные вещи. Это начинает нас уже потихонечку подводить к нашему объяснению. Хаг — праздник. Происходит от слова «мехуга». Это как такой цикл, круг, который проходит часовая стрелка. И каждая духовная ступень состоит обычно из тех же пунктов, на пути которых человек проходит. Вот эти хагим, эти праздники, они представляют собой некий цикл. Отложите в сторону понятие времени. Допустим, мы не говорим о времени, мы говорим о том, что есть, что имеет начало, середину и конец. И тогда следующий этап. Здесь говорится о определенном цикле. Представьте себе такой круг, и там есть определенные пункты. Мы начинаем с одного пункта, переходим к следующему, и так продолжаем этот пункт. Как поезд, который едет и останавливается каждый раз на какой-то станции. И вот эта станция символизирует этап развития. И все это повторяется, возвращается. Вот эти два слова важно узнать на иврите. Хаг от слова мехуга, да, как круг такой, как стрелка, циферблат.

0: Шимот, степени авиюта и продвижение человека оцениваются согласно тому авиюту, с которым он каждый раз работает. Заново так он продвигается, и когда мы говорим так вот очень... Я говорю, в общем, да, мы говорим о праздничном цикле. Это такие духовные станции на пути. Каждый раз есть вот эти пункты, которые повторяются. И, скажем, Рош ха-Шана, вот этот Новый год, это определенный пункт. И 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипур — это тоже определенный пункт и период. Каббалисты определили вот эти станции, духовные состояния, которые существуют на каждой ступени, дали им название. Это каббалисты дали им название. Они их как бы классифицировали, распределили так, чтобы на каждой станции есть определенный характер, определенная работа, определенное постижение. И присоединили к этому еще дополнительные процессы. В продолжении мы увидим это выражение в культуре и традициях. Это в общем о процессе. Здесь говорится о духовном внутреннем процессе, который проходит или пройдет каждый человек на пути своего духовного развития. Это не относится к тому, где человек родился, в какой религии, где находятся его родители, на каком языке он говорит, какое воспитание он получил, национальность. Эти духовные пункты пройдет каждый человек, в котором проявилась точка в сердце. Мы называемся Исраэль, и мы называем Исраэль каждого, у кого проснулась точка в сердце. Мы хотели бы сейчас попробовать уже немножко рассмотреть вот эти самые станции и что характеризует каждую станцию. Начнем с первой.
1: Да, начнем с первой станции, первой остановки. Это отрывок, который объясняет нам о месяце Элюль. Это первый месяц, с которого мы входим в праздники. Это, в принципе, еще перед праздниками.
0: Да, немножко прежде. Мы сейчас уже в завершении вот этого месяца Элюль. И это характеризует некий такой самоотчет, когда человек подытоживает и старается выяснить сам собой, какое продвижение он проделал за этот период, который называется год. Как он продвинулся, что бы он хотел улучшить, во что он должен больше вкладывать, что он, может быть, хочет изменить. Но главное, потому что в науке Каббала мы никогда не смотрим назад. Главным образом, как он хочет войти в новый период. Откуда взять силы, что мы можем добавить в работе в десятки, что мы могли бы добавить в укрепление нашего окружения. Илюль — это аббревиатура «они», «Ледуди, ведуди, ли». «Я возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне».
2: «Ведуди, ли». «Они ледуди, дуди зе камувана бо».
0: «Они ледуди, дуди, ли». Это аббревиатура вот этого выражения. Когда я изменяю свое желание, хочу уподобиться Творцу, «дуди», да, тогда и Творец тоже реагирует на меня. Творец все время реагирует на меня, да, но я чувствую, что он реагирует на меня, когда я хочу измениться и уподобиться ему. Тут целая статья, которую Баля Сулам написал в Шамате, а мы взяли отрывок из этой статьи.
1: Да, это очень красиво. Как правило, мы говорим о месяце Элюль. Это как месяц, когда мы просим прощения, делаем самоанализ. Человек думает о всех своих грехах и о чем просить прощения. Это что-то, когда человек находится не в очень там праздничном настроении.
0: Да, как будто бы он виновен в чем-то.
1: Да, что-то с ним не то. Но Баль Сулам пишет нам В статье Шамати 42, на что аббревиатура «Илюль» «Я возлюбленному моему, а возлюбленный мне» указывает в работе, он пишет совсем иначе.
0: Да, это первый отрывок.
1: Сказано «Я возлюбленному моему».

0: То есть тем, что я отменяет мое желание получать перед Творцом в свойстве целиком на отдачу, оно удостаивается состояния «а возлюбленный мне». Он объясняет нам в одном предложении, в одной фразе, что мы должны делать. То есть «а возлюбленный» или «Творец мне», то есть «он дает мне благо и наслаждение, заключенные в замысле творения». Другими словами, то, что было до сих пор свойством скрытия и сокращения, стало сейчас свойством раскрытия лика. То есть теперь раскрылась цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. То есть именно сейчас, в период того, как мы просим прощения, это раскрывается. Вообще нужно понять, что... Я не знаю, я не помню, мы видели это сегодня на утреннем уроке или там в одном из клипов. Рав говорит, что нет такой вещи вообще, которая называется зло или плохое. Для каббалиста нет такого плохое. То есть есть или ты работаешь ради отдачи, ты принимаешь свет ради отдачи, или когда раскрывается кли в процессе исправления, что тоже хорошо. Это, может быть, ощущается менее приятно для эгоизма, но это хорошо. Продвигаемся от хорошего к еще больше хорошему, к еще более хорошему и так далее. То есть это называется «поднимаем святости и не опускаем». Нет в Каббале ничего отрицательного. Все разрушения и все это только для исправления. Верно, что есть эта известная история про Раби Акива, который пошел там с несколькими мудрецами, которые пришли на развалины храма, и мудрецы начали плакать, а он начал смеяться. Тогда спросили его, что ж ты плачешь? Ой, что ты смеешься, простите. Он сказал, так мне же известно пророчество о том, что восстанет третий храм. То есть, если сейчас свершилось пророчество о разрушении первого и второго храма, то значит, следующее, что будет, это только строение третьего храма. То есть, если ты знаешь процесс исправления, ты никогда не можешь, ты не чувствуешь отчаяния, ты всегда идешь от хорошего к еще лучшему.
1: Может быть, посмотрим клип номер 5.
0: Да, как раз это что имел в виду.
1: И Рав там объясняет процесс, о котором сейчас говорил Хаим. И снова давайте себя немножечко попробуем оторваться вот от всяких календарных дат, времен года и прочего времени, а посмотрим на процессы, о которых говорят каббалисты. Мы говорим об одном человеке. Можно говорить с разных сторон. Здесь мы говорим об одном человеке. Итак, смотрим клип номер 5. Мы говорили уже много о месяце Илюль. Это месяц суда, когда человек оценивает, судит себя, проверяет себя, чего он достиг в течение года последнего, с чем он подходит, с каким итогом, чего он хочет достичь. Если год был хорошим, он хорошо поработал, он притягивал свет, возвращающий к источнику, он был в группе, в учебе. Короче говоря, продвинулся. Если он хорошо и правильно продвигался, то он подходит к месяцу Илюль перед Рош ха-Шана разбитым в ощущении, что у него есть много разбитых келим, ему есть что исправлять, и он буквально такой тяжелый нарушитель, грешник. И он радуется. Он радуется, что он раскрыл это, что у него сейчас есть материал, чтобы исправить себя, ему есть с чем войти в Новый год, шана, в новый шинуй, в новые изменения, на новую ступень, где раскрылось его злое начало, создал злое начало. Сейчас нужно Тору, приправу, и он сможет теперь подняться в исправлении зла на добро, на новую ступень. Поэтому человек, который хорошо, как следует, поработал, он ощущает себя буквально в раскрытии зла. И он радуется этому. Есть работа по ночам, по утрам и так далее. Так мы ощущаем себя в продвижении на новую ступень. Это то, что символизирует нам Новый год Рош ха-Шана. Как Хаим говорил, мы видим, что признаки продвижения — это не совсем те признаки, которые мы знаем. Мы привыкли оценивать вещи обычно эгоистическими глазами. Мы проделали определенные действия, мы хотим результат. Здесь Рав говорит о том, что если год был хорошим, то есть если период продвижения, о котором мы говорим, был хорошим, и человек сделал серьезную, хорошую работу, привлекал свет, возвращающий к источнику, был в группе, учебе и так далее, то он приходит с ощущением, когда у него есть много разбитых килим, и когда ему есть что исправить. То есть это состояние, когда человек ощущает себя как преступник, нарушитель, и у него есть те килим, которые нужно исправить. Баля Сулам пишет: «Радуюсь я грешникам, которые раскрываются», и так далее. Разные такие выражения. И это не обязательно те вещи, которые в науке Каббала воспринимаются как негативные или как непродвижение. Они воспринимаются как большее раскрытие зла. А раскрытие зла — это средство. И если правильно его использовать, то это позволяет нам привлекать больше ту силу, которая называется «свет, возвращающий к источнику». Кстати, отсюда происходит понятие вот эти ночи, дни. Ночи — это состояние, когда свет скрывается, выходит, а дни — это состояние, когда свет входит. И это очень интересно, когда мы видим, что в науке Каббала всегда, когда есть духовное состояние, которое называется праздник, день за этого называется эрев-хаг, то есть канун праздника. Это состояние, когда свет входит. Всегда есть предварительное состояние, из которого свет выходит. Вот эта ночь, вечер накануне. Это состояние, когда свет выходит, и это состояние кли. То есть кли сформировалось и обычно исправляет себя, обретает экран, и тогда уже может войти свет. И тогда уже приходит следующее духовное состояние. И тогда снова он пробуждается, и приходит это тьма следующего состояния, ночь следующего состояния. И тогда потом приходит снова свет. И так мы продвигаемся. Вот это продвижение на двух ногах. Мы всегда строим кли, тьма, ночь, и тогда входит свет.
0: Очень красиво.
1: Каббалисты, ты сделали такой порядок красивый.
0: Да, ты видишь, как реальность устроена согласно тому, что они описывают, хотим мы этого или нет, ты видишь, что наш мир выстроен так, как они это видели.
1: Думали ли вы иногда, когда-нибудь, почему есть 7 дней в неделю, почему не 8, почему не 9, почему не 5? Что, так это упало с горы Синай? Ну, между прочим, да. Но кто-то думал, почему в неделе есть только 7 дней? Филиппе, ты об этом думал? Не думал. Ты говоришь, просто это так надо. Почему так? Да. Но на самом деле это не просто так. 7 дней — это потому что каббалисты говорят о 7 сферот. Мы говорим о 7 сферот и тиферет. И почему есть вообще ночь и день? Солнце и Луна — это не какие-то вещи. Просто была астрономия, и теперь нам нужно объяснять астрономию. духовное строение устроено таким образом, что есть кли и свет, выход света и вхождение света. Относительно этого у нас есть ночь и день. Луна и Солнце, Зерампин и Малхут. Связь между Зерампином и Малхут символизирует связь между Солнцем и Луной. И что особенного именно в еврейском календаре, тот, кто сделал его, это каббалисты. 2 или 3 тысячи назад тогда не было ни телескопов, ни астрономии, ничего. Они просто построили это согласно внутреннему духовному порядку, который они раскрыли, согласно этому устроению всего творения. И так сформировался календарь. И так далее. Порядок, который мы называем праздники. Сейчас к нам присоединились еще ребята, потому что была у нас неисправность.
0: Прекрасно.
1: Мы рады, что исправили неполадку, и рады видеть наших новых товарищей, которые присоединились.
0: Ты знаешь, что ты сейчас говоришь, мне это напоминает, когда я работал над переводом книги Зоры. Каждый раз я заново восхищался, насколько каббалисты знают всю реальность без телескопов.
1: Кто не знает, один из самых важных человек сидят здесь. Это Хаим Рац, который перевел Зор Лям на английский язык благодаря его переводу. Это дальше переводилось еще на другие языки, но без перевода с иврита на английский не могли возникнуть другие переводы. Благодаря работе Хаима, Хаим перевел труды Рабаша, Зоар Леам, и очень важные тексты. И сегодня эти тексты, они открыты всему человечеству.
0: Так вот, это написано во втором веке нашей эры, книга Зоар. И в тот период, если вообще люди, если и думали о строении мира, думали, что он плоский.
1: Да, кто возражал, то его, естественно, уничтожали.
0: Да, а в Зоре было написано, что Земля круглая, и есть Солнечная система, и... А люди же думали, что как бы... Но там же описано, что люди на в южном полушарии ходят вниз головой, и они описали всю систему всю Солнечную систему со всеми планетами.
1: Да, только чтобы мы поняли, это второй век нашей эры. Это не 2026.
0: Поэтому меня это так потрясало, что в корнях это все существует, только берет время, пока мы это раскрываем здесь, в ветвях.
1: А сколько мы еще не раскрыли?
0: Да, это что, не раскрыли вообще?
1: Я вижу, Ребекка, что есть вопросы уже.
0: Да, Геня из МАК-167 спрашивает, согласно каким признакам можно раскрыть начало новой ступени в духовной работе в Рош ха-Шана, если внутри нет ничего, никакого ощущения. Хаим, всегда начало новой ступени — это тьма. Авиу объяснил это очень красиво, что с начала всегда начинается с вечера. В духовном нет плохого. Есть ступени, есть подготовка к этой ступени, и как написано в учении 10 сферот, что мы изучаем, что у тебя есть твоя ступень, это твои получающие келим, и у тебя есть гальгальта и найм, и твое желание отдавать. И где находится желание отдавать? Оно находится в ахабе, в нижней части высшей ступени. То есть, если ты готов, она тебе раскрывается. Тогда ты чувствуешь тьму, потому что это отдача больше, чем ты готов к ней. И тогда, когда ты склоняешь свое желание получать, то, что мы читали сейчас в отрывке номер один, верно, то, что мы читали, что я отменяю свое желание получать перед Творцом, как пишет там Бааль Сулам, то есть, когда я это делаю, отменяю себя перед тем, как что дает мне Творец, а как я это делаю, сделаю это в группе, и тогда я автоматически, так как я соединен уже с Ахапом следующей ступени, я поднимаюсь вверх, и тогда я чувствую, что все свет, и все приятно, и все соединено, и это называется день.
1: Я бы добавил, Гения, мы расширим твой вопрос. Вообще, какие признаки есть у меня? Не только Рош Шана. Какие признаки у меня есть начала новой ступени? И здесь Хаим начал объяснять, я хочу немножко добавить. Это очень путает, потому что для нас что называется продвижением? Когда я чувствую воодушевление, подъем, я прихожу на урок, я выхожу с урока, я чувствую, что я что-то понял, я чувствую, может быть, даже чувствую какие-то вещи, о которых говорит Раф, и, может быть, даже хочу еще больше объединяться с подругами. Я чувствую это как продвижение. Да, в большинстве случаев для нас, если бы нас спросили, как проверить продвижение, то так бы мы назвали продвижение. И я каждый раз вспоминаю, когда мы устраивали такие очень серьезные мероприятия, было очень мощное ощущение объединения, и вдруг на следующий день все приходили, такие очень тяжелые, обессиленные. И спрашивали Рава: «Рав, вчера было объединение, мы все были такие воодушевленные, были готовы, знаете, да, так, просто оторваться от земли. А сегодня как? Почему? Как вдруг мы в таком падении?» Я помню всегда, как Рав объяснял, то, что человек чувствует отягощение, это не показывает отсутствие продвижения. Это говорит о том, что человек произвел работу. Он приложил усилия, он старался, он вложился и получил добавку. Желание получать — это часть процесса продвижения. Не то, что мы стремимся к тяжести. Мы хотим быть в величии и важности всегда. Но мы должны понимать, что это часть нашего пути. Поэтому, Гения, я расскажу тебе пока один секрет, который никто не слышит. Я никогда не стараюсь оценить, где человек находится, не измеряю этого. Я за 30 лет научился этому. То ты думаешь, что ты тут, в следующий момент ты думаешь, что ты не здесь, а там, а потом ты вообще забыл, что ты думал прежде. Все эти попытки, я понял, что это и реальность не всегда имеет связь, поэтому просто вкладывать как можно больше, непрерывно, и все время усиливать. Самое простое. Без оценок, измерений. Вчера был таким, сегодня другим. Может быть, я продвинулся, а может быть, не продвинулся. Тот продвинулся, этот не продвинулся. Короче говоря, я оставляю это все в стороне от рамок. Наши рамки — это человек должен все время соблюдать без связи с личными состояниями, которые он проходит. Больше воодушевлен или меньше воодушевлен. Ни в коем случае не съезжать с рамок. Если человек определил для себя день, два, три, там, неважно, каждый в своих рамках недельных, ни в коем случае не перескакивает на 7 дней в неделю, а через 2 дня вообще выпадать. То же самое, если ты взял на себя какую-то должность, да, Хаим, например, начал переводить Зоар. Сколько лет у тебя это взяло?
0: Ну, с перерывами, я не помню. Круто, может быть, 5-7 лет.
1: Понимаете, 7 лет. Кто из вас выполняет какую-то определенную должность в течение 7 лет постоянно? Вы понимаете, какая настойчивость, какое постоянство нужно? Это требует огромной важности, величия цели. Не то, что я пришел, что-то сделал и ушел. Это тоже хорошо. У меня есть хорошее настроение, я решил что-то сделать. Прекрасно. А что будет на следующей неделе, а через 2 недели, а через полгода или через год, когда у меня будет уже меньше настроения? Поэтому человек должен выстроить для себя рамки, обязан. Я все время это повторяю. Это вас убережет. 3 недели, значит, 3 недели. 3 раза в неделю, значит, 3 раза в неделю. Каждое воскресенье, значит, так. Но чтобы это было железным. Конечно, надо стремиться добавлять, но постепенно, понемножку, каждый согласно своим возможностям, согласно состоянию, которое ему послали, реальность, в которой он находится. Но очень важно быть постоянным и быть сбалансированным. Здесь нет подъемов и падений, даже когда мне трудно или когда мне хочется. Это все время должно быть постоянным.
0: Да. Есть еще вопросы. Есть Агнес. Вопрос Агнес из Вены.

0: Что самое главное мы должны сделать? Какую внутреннюю работу мы должны сделать в десятке в течение этого года для того, чтобы реализовать эти внутренние состояния праздников? Хайм, в течение всего года самое главное — это сокращение времени. И это возможно только одним путем, объединением. Каждый раз мы должны работать только над этим, потому как испорчено только это. Сам человек по себе, он только человек, он с такими свойствами или другими. Но как только он встречается с другим человеком, и когда он начинает думать даже подсознательно, как он может другого человека использовать ради собственного блага, тут есть эта порча. Поэтому Рав так все годы нам говорит, что объединение, десятка, это решение. Там, в десятке, вы можете прийти к концу исправления. И тут мы должны постоянно ставить акцент со всеми состояниями, со всеми проблемами. Только работать над этим. Она спросила что-то еще или это отвечает на все? Она спрашивает, как именно праздники, которые сейчас перед нами, они могут ускорить наше духовное продвижение десятки. Хаим, прекрасно. Вот как раз праздники — это особая возможность для объединения. Почему? Потому как в этот период года Рав всегда говорил, как мы видим, что материальный мир, он устроен в соответствии с духовным миром, как мы упомянули перед этим отрывки Зора, что там есть 7 дней неделю и так далее. Также и в празднике есть такое общее свечение, как Рав всегда это объяснял. И во время праздников, во время радости есть больше этого общего свечения. И если мы правильно это используем и соединяемся, и устраиваем трапезы, изучаем особые материалы, которые относятся к этому празднику. Почему? Потому что используем это свечение, чтобы притянуть его больше и ускорить время, ускорить исправление. Так что же нужно делать? Нужно принимать участие во всех действиях, в уроках, трапезах. Понятно, что каждый человек, у него свои там условия, место, где он живет. Все понятно, но насколько можно использовать это время для того, чтобы быть вместе со всеми как можно больше. И это ускоряет время лучше всего. Ребекка. Андон из Болгарии спрашивает два вопроса. Мы соединим их. Какая разница между праздничным днем и обычным днем в духовной работе? И как мы можем праздновать эти праздники за границей, чтобы мы почувствовали их праздник?
1: Андон, дорогой брат, в чем разница? И ты, и мы слышали от Рава часто, что все зависит от отношения человека с одной стороны. То есть практически, если мы говорим сейчас нетто о духовной работе, человек может каждый день ощущать и Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Песах, разные духовные состояния. Это с одной стороны. То есть время не диктует внутреннее духовное состояние человека. Это зависит от человека. Так, прежде всего, мы это отметим как что-то ясное. Вместе с этим ничего не поделаешь. В период праздников есть больше свободного времени, есть корни ветвь, есть желание, собрание множества людей, и которые относительно свободны от своих ежедневных дел, и это дает больше возможностей для духовной работы. И время, и собрание. Знаешь, как на конгрессе. И теоретически на конгрессе тоже можно. То, что мы делаем на конгрессе, можно делать каждый день. Но когда собирается много товарищей, они думают об одном и том же, и сосредоточены на одном и том же. И да, тут есть корни, ветвь в это время. И когда все это мы проходим вместе, то это дает человеку больше сил делать такие вещи, которые обычно ему тяжело делать. Это с одной стороны, ты спрашивал, как можно, скажем, за границей, да, ты из Болгарии, как можно также за границей почувствовать то же самое?

0: Смотри, я смотрю на расписание праздников. В ближайшую пятницу, буквально через 5 дней, мы начинаем Рош ха-Шана. И у нас будет трапеза. Можно присоединиться к этой трапезе, быть вместе, сделать также виртуальную трапезу. Но потом у нас будет шаббат с таким расписанием насыщенным. Стоит следить за расписанием, допустим, в шаббат начинается в 5:30, а не в 2:40. И для Европы, может быть, для других мест это будет, может быть, более удобно. Но время другое, поэтому обратите внимание. И кому-то, может быть, будет сложнее к этому соединиться. Через неделю у нас тоже будет особенно расписание, и это будет отпуск также и во всем мире. Я знаю, что товарищи собираются, планируют собраться. Можно собраться нескольким товарищам, даже если они живут в каком-то недалеко друг от друга, можно это спланировать, быть вместе с нами на уроках, на трапезах. И уже ощущается тогда ощущение праздника, то есть это ощущение, оно не зависит от места и не зависит от разных традиций. Это зависит от отношения, от того, как мы действительно плотно связаны с нами. На всех языках теперь есть это расписание, можно установить свои встречи в соответствии с этим, виртуально, физически. Может быть, прочитаем еще немножко о Рош ха-Шана, а потом вернемся к вопросам. Итак, первая станция у нас был Илюль, а теперь мы переходим к следующей станции, которая называется Рош ха-Шана.
1: Рош ха-Шана — это, в общем-то, опять же, в еврейском году есть 4 Новых года. А Рош ха-Шана известен и принят как Новый год, который будет проходить в эту ближайшую пятницу. И это, в общем-то, состояние начала. Но согласно духовному процессу, есть тут больше. Давайте прочитаем сначала, а потом увидим, как это объясняет Рабаш, и сможем углубиться в это, расширить. Это как большое дерево, на которое нужно взобраться. Отрывок номер 2. Рабаш, статья 882, которая называется «Рош ха-Шана». Второй отрывок. Рабаш пишет следующее. «Рош ха-Шана называется начало создания человека». То есть, как сказали наши мудрецы, когда провозглашают о капле, мудрец, глупец и так далее, дожди, это его материальные силы. То есть, будет ли у него маленький разум или большой, маленькое сердце или большое, маленькое желание или большое, и тому подобное. Если человек идет путем добра, когда он вырастает, добавить ему невозможно, то есть сделать ему большие разумы и желания, так как они уже были определены при его создании. Но всем своим разумом и энергией он пользуется только вместе святости и необходимости. И этого ему уже достаточно, чтобы достичь ступени, на которой он сможет удостоиться раскрытия света Творца и действительно прилепиться к нему и получить согласно своей доле в будущем мире. Это особенно важная вещь, которую Рабаш здесь объясняет. Говорится, что в Рош ха-Шана есть такое народное объяснение, что человек молится, а Творец решает, что он получит на год вперед. То есть если он был праведником в предыдущий год, он хорошо работал, то дают ему хорошие вещи. А если он делал плохие вещи, то, соответственно, дают ему плохие вещи. Есть тут, конечно, внутреннее объяснение, сейчас пока не будем в это вдаваться, но

0: И если, скажем, человек получил не очень хороший надел в Рош ха-Шана, это уже невозможно изменить. Что же делаем? Дают ему пользоваться этим в эффективной форме, полезной. Что он хочет тут сказать, Рабаш? Что мы все можем прийти к концу исправления, к раскрытию Творца и продвигаться бесконечно. Неважно, какие у нас свойства, что нам дали свыше, какие свойства, большой разум, маленький, как тут он говорит, большое желание, маленькое. Мы получили то, что получили свыше, это невозможно исправить. Но есть у нас выбор, что с этим делать, как развить то, что мы получили. Если мы будем пользоваться этим, чтобы прийти к духовному, с правильным окружением, с правильными учителями, с правильными книгами, мы можем, как он здесь пишет, удостоиться раскрытия света Творца. Что никто не сможет сказать, я получил такие условия, из-за которых я не могу раскрыть Творца, потому что я живу слишком далеко, или у меня нет сильного интернета, или здесь нет группы, не знаю, что еще. Творец устроил тебя, как устроил, и ты можешь прийти, все зависит только от твоего усилия учиться и притягивать свет.
1: Я добавлю, что вот это духовное состояние, которое называется Рош ха-Шана, Шана, год. Мы сказали, что это от слова повторение, но также и от слова изменение, шинуй, то есть это начало изменения. То есть какое изменение человек хочет произвести сам? Обычно говорится об изменении в намерении или о изменении в объединении с товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу. Но давайте посмотрим, что говорит нам Рав в отрывке номер 5. Очень красиво говорит, и это, может быть, символизирует то, что мы должны делать в начале каждой духовной ступени. И, конечно же, в начале этой духовной ступени, которую мы и называем Рош ха-Шана. Он говорит так. Рош ха-Шана — это называется, когда мы коронуем вот эту высшую силу Творца, Царя, чтобы свойства отдачи, любовь к ближнему, объединение, исправление разбитой системы Адама Ришона, чтобы это все осуществилось. Обратите внимание, мы как бы ставим на царство свойства отдачи и хотим принять свойства отдачи более важнее, чем получение. Еще раз. Рош ха-Шана — это называется, когда мы ставим на царство силу высшую Творца, то есть царь, чтобы он правил нами. Это свойство отдачи. Мое желание получать. Малхут говорит, я буду править. Да? Нет, но чтобы свойство отдачи, любовь к ближнему, объединение, то есть, в общем-то, это одно и то же исправление разбитой системы Адама Ришона, чтобы все это осуществилось. Я должен принять такое решение, по крайней мере, должен захотеть это, должен постараться и быть готовым прилагать усилия, работать, чтобы это произошло. Понятно, что это приходит свыше, но где мое требование, моя просьба? Откуда у меня возьмется требование, если я не прилагаю усилий вместе с товарищами? И чтобы возглавить вот это свойство отдачи над собой. Мне нужна десятка, мне нужно величие цели, мне нужно, чтобы товарищи говорили о величии свойства отдачи. Как она будет важна для меня? Только если они будут со мной говорить об этом. Естественным образом, это не важно для нас. Свойство отдачи нам не важно. В этом и заключается работа, и тут есть работа. И говорит тут Рав, мы готовы вкладывать в это наши силы, нашу жизнь. я готов вложить в это свою жизнь, всю свою жизнь. Это самое важное для меня. Это действительно то, что я хочу. Каждый пусть спросит себя. И это мы хотим, чтобы было «рош», главой. Отсюда исходит понятие «рош», глава, то есть то, что наверху. И если это во главе, свойство отдачи, объединения, любовь к ближнему, то, о чем мы говорили, если это находится во главе, тогда мы называемся Ишаркель Исраэль, те, кто хотят продвигаться к Творцу. Потому что таким образом, в таком стремлении, в этом исправлении системы связи между нами, мы делаем кли, подобное свету, подобное Творцу, и поэтому это называется, что мы его коронуем, как кетер, корона. То есть делаем его царем. Это свойство. Всегда обращайте внимание, каббалисты всегда говорят об одной идее — сделать что-то неважное важным, поднять шхину из праха. Что значит «поднять ее из праха»? Она не важна для меня в данный момент, да, свойство отдачи. Для меня не важна, поэтому нужно ее поднять. Как же ее поднимают? С помощью того, что мы вокруг нее создаем окружение, и в этом окружении свойство отдачи важно. Мы все время говорим об отдаче, и я все время читаю об отдаче, я слышу от Рава все время об отдаче. Постепенно отдача, которая еще минуту назад была неважна для меня, становится важной, потому что это важно для окружения, в котором я нахожусь. Если я делаю вот это окружение важным для себя, в этом вся работа, тут нет других работ. И это верно как и в Рош ха-Шана, так и в любое другое время. Просто духовное состояние, которое называется Рош ха-Шана, символизирует эту ступень, сделать свойство отдачи очень важным. Сделать это головой. Есть голова, есть хвост. То, что голова, рожь, это наверху. Поэтому у человека так расположено, что у него голова над телом, а у животных голова и тело находятся на одном уровне. Это часть тоже этого. Мы об этом тоже говорили. Может быть, посмотрим клип? Посмотрим, давайте, клип, который... Клип номер два.
0: Номер три.
1: Клип номер три, пожалуйста. Эти исправления, они приходят к первому раскрытию. Это называется Рош ха-Шана. Рош. Этих раскрытий, когда я обнаруживаю, что есть высшая сила. И она управляет всеми, главенствует над всем. И я должен следовать согласно его программе. Он создал всю реальность, и он дает нам программу, как исправить всю эту реальность, потому что он специально испортил ее для нас, чтобы исправление всей этой реальности, мы смогли бы понять его и соединиться с ним и достичь его ступени. То есть я начинаю понимать, что все это создано для нас, для меня. И тогда выходит, что первый праздник — это Рош ха-Шана, это глава всех праздников. Когда я начинаю чувствовать, что есть владыка мира, царь, и когда я начинаю это раскрывать, вот это второе раскрытие, и я раскрываю в нем, что я противоположен ему. Это уже Йом-Кипурим, судный день, когда я раскрываю, насколько я являюсь злом, что я абсолютный эгоист, я думаю только о себе, меня больше ничего не интересует, кроме самого себя, и насколько это противоположно и противоестественно программе творения, Творцу. И таким образом, конечно же, я не смогу продолжать, потому что я как бы противоречу всем законам природы. И я начинаю здесь раскрывать, как мне прийти к исправлениям. И в своих усилиях, когда каббалисты объясняют мне, что я должен объединяться с другими, как я объединяюсь с ними, как я вообще прихожу к такому состоянию, когда мы находимся вместе в этой войне против нашего злого начала, которое разделяет нас и желает разрушить наши добрые связи между нами, то, что мы хотим построить. И тогда эта война называется войной Маккавеев. И тогда мы приходим к исправлению, когда мы разрушаем, убиваем все эти силы, которые мешают нам, которые хотят разделить нас. И они называются греками, эллинами, еваним. И когда мы их преодолеваем, это называется, что мы их побеждаем, тогда мы приходим к празднику, который называется Ханука. Это как бы ханая, это остановка. Что, по крайней мере, это зло мы буквально с огромными усилиями мы победили, мы его покорили, разрушили. И снова у нас есть работа против зла, но уже на другой ступени, как мы это зло превращаем в добро. И превратить зло в добро, здесь мы как бы вызываем обратно это зло, но оно уже находится как бы в нашей власти, в наших руках, и мы начинаем превращать его в добро. И эта работа называется уже исправлением зла, не то, что мы отделяемся от зла, отрываемся от него как-то относительно Хануки, а мы хотим превратить это зло в добро. И так мы снова приходим к празднику, очень особенному, который называется Пурим. И все это зло мы обращаем в добро.
0: Мы хотим перейти еще к вопросам. Есть вопрос от Джона из Кабью, который спрашивает, какой смысл видеть себя преступником? И как это вообще раскрывается в десятке? Хаим, действительно, в десятке вся наша работа. Мы хотим соединиться. Я не знаю, Джон, если у тебя уже есть десятка, я не уверен, но я желаю, чтобы у тебя была десятка, чтобы ты закончил молодежную группу и вошел в десятку, работал в ней, и ты увидишь там, что товарищи хотят соединяться, выполнять различные действия, и начинает раскрываться природа человека. И здесь начинается вся внутренняя война человека. Когда человек не согласен с тем, что говорит ему товарищ, тебе кажется, что он ошибается, что он тебя сбивает с пути или вообще не понимает этот путь, или он хочет управлять десяткой. У нас поднимаются всякие вопросы, возникают всякие вопросы. Мы чувствуем, что, как правило, как мы учимся, как мы изучаем, что каждый видящий изъян в другом видит из своих изъянов. Если у нас есть отрицательные мысли о товарищи, на самом деле мы видим в них то, что есть внутри нас. И в этом вся работа — это осознание зла. Это состояние тьмы, которое мы преодолеваем, и это состояние, по отношению к которым ты должен отменить себя перед Творцом, потому как это Творец говорит с тобой через каждого товарища, и уж тем более через десятку. И тогда ты должен склонить голову и идти с десяткой, как будто это твое решение. И тогда ты раскрываешь. И только тогда ты раскрываешь, что, в общем-то, это было как раз правильным решением по отношению к тебе, чтобы продвигаться. Но перед этим тебе нужно пройти эти процессы, в которых ты сталкиваешься со своим эгоизмом. Когда ты принимаешь решение, что этот эгоизм — это зло, и которое отдаляет тебя от Творца, то это называется сознанием зла. Ребекка, вопрос от Морни из Кабью 14. Можете ли вы объяснить вот, порядок решимот и какое соответствие это имеет с праздниками?
1: Да, это очень большая тема развития решимот. Что такое решимот, откуда это берется? Я не знаю, каким образом ты изучала введение в Каббалу, но когда мы говорим об исправлении клим, мы говорим о четырех видах вхождения и выхода света. Отиот, тагин, никудот, то есть то, что было до разбиения и после разбиения. До разбиения все части были слиты, как один человек в одном сердце, Адама решен, это было общим состоянием. Потом мы описываем процесс, который называется разбиение келим. Это происходит сначала в мирах, потом в душах, грех Адама решен, и не будем все это сейчас обсуждать. Но после вот этого всего, после многих этих этапов, если ты изучала строение миров, то там это все записано. Остается решимот. Решимот от слова «рошим». Это некое впечатление, некая запись, состояние которого уже нет. То есть это состояние существовало не в плане времени, а в порядке причины следствия. И сейчас его нет. То есть существовало в полном состоянии цельном, а сейчас разбитое. Но есть некое впечатление, некое ощущение того состояния. И когда человек начинает процесс исправления, сейчас я уже говорю о процессе снизу вверх, когда начинается процесс исправления, в человеке начинает пробуждаться точка в сердце. И постепенно, когда он производит работу, есть некий порядок, который его продвигает. Как определяется этот порядок? Что это такое? Откуда это как-то происходит? Каждый из нас относится к тому, что мы называем корень души. Поэтому у каждого есть некая такая уникальная точка в душе Адама Ришона. И весь порядок его развития уже существует. Поэтому и состояние, в котором я нахожусь в данный момент, вплоть до полного исправления, все эти вещи уже существуют в духовном плане. Но я их не чувствую, я не знаю даже, какой порядок, я не понимаю, какой. Какое следующее состояние? Я вижу только следующее состояние, все, что далее, это для меня как тьма, как мы и говорили, но есть определенный порядок. И если есть определенный порядок, то какая моя работа? Сегодня утром Рав тоже говорил об этом. Моя работа — это ускорить темп, в котором эти решимот меняются. То есть каждый раз пробуждается новый решимот, и я в результате этого вхожу в определенное состояние, выполняю определенную работу, и пробуждается новый решимот, и я произвожу работу, и снова решимот. Ты можешь спросить справедливо. То есть как бы тропа проложена, я иду по ней, это верно, но темп, ускорение, скорость не согласно времени, а усилия, когда сменяются вот эти решимот, это совершенно открыто, дано мне и зависит от свободы выбора человека. Насколько он создаст для себя окружение, и насколько это окружение будет влиять на него, чтобы ускорить темп развития решимот. Добавим еще одно предложение, что в общем процесс продвижения практически одинаковый у всех, но каждый относится к своему корню, поэтому он переживает это немного иначе, в другом стиле. Это на самом деле не очень-то и связано с нашей материальной жизнью. Мы часто путаем это или называем период жизни. Это не связано, но я не хочу сейчас вникать в это другая тема. В общем, наша роль — ускорить как можно больше темп развития решимот. Ты спрашивал, какая связь между этими праздниками. Праздники — это постоянные духовные ступени, которые на духовном пути каждый из нас пройдет что-то из этого. Не обязательно полную ступень каждого праздника, но что-то из этого повлияет на него. Поэтому есть личный темп развития и есть общий процесс. И все эти, эти процессы, они перекликаются.
0: Летисия из Испании спрашивает такой длинный вопрос. Можно ли действительно прийти к концу исправления в десятке? Если да, то путь к этому, что Творец раскрывает нам конфликты и отторжения, тяжелые состояния, для того, чтобы мы знали, что исправлять и где. И если это все правильно, то то, что должно измениться, это наши отношения, и как мы должны на это реагировать? Хайм. Вопрос длинный, но ответ короткий. Ответ — да. Во-первых, можно ли прийти к концу исправления в десятке? Я еще не пришел к концу исправления в десятке, но Рав говорит, что да. Так я полагаюсь на то, что он говорит.
1: Нет, напоминает, мы вчера смотрели урок Рава на первой части. Утром мы смотрели урок с конгресса. Этот конгресс проходил в Одессе в 2015 году. Те, кто не видели, я очень рекомендую посмотреть. И этот урок говорит о молитве. И Рав говорит там в начале урока, и этот урок строится на статье «Три условия молитвы». Это статья из Шамати, 209-я статья, поэтому вы можете посмотреть. В начале статьи Бааль ха-Сулам говорит, что человек должен верить, что неважно, насколько он плох, насколько условия, которые даны ему, они тяжелые. Рав там использует такие тяжелые слова, что он, да, он такой весь лентяй и весь, короче говоря, все эти вещи, а Творец может исправить все в любом состоянии, в любое время. Кто создал все эти свойства? Кто сделал меня таким? И так далее. И что говорит Рав? Он говорит, что у нас нет веры в Творца. Три условия молитвы — это верить в то, что Творец может исправить все, но мы не верим в это. Мы как бы, может быть, говорим это просто так, произносим, но на самом деле не верим, что Творец способен все исправить. Ну что ты сейчас спрашиваешь? Действительно ли можно прийти к полному исправлению? А ведь Бааль ха-Сулам пришел к полному исправлению. И если я не верю Бааль ха-Суламу или Рабашу, как я вообще могу последовать за ними? Я не говорю это как критика, как нам учиться от них? Короче говоря, нам не хватает веры мудрецов, так это называется. Вера мудрецов говорит о том, что надо мной есть люди, которые уже раскрыли духовную реальность. Если я хочу продвинуться по пути, который они указывают, нужно прежде всего делать то, что они говорят. Хочешь добавить?
0: Ну, просто ты упомянул твой урок вчера, вчерашний. Это был особенный урок. Я сейчас тут прохожу по отрывкам, которые я записал с урока, и они не кончаются. Вы действительно должны посмотреть этот урок. Сейчас по поводу продолжения твоего вопроса. Путь действительно работа в десятке и раскрыть там зло. Но почему мы там раскрываем зло? Если я сам с собой, я никогда в жизни не раскрою зло. Все будет хорошо. Почему люди там уединяются? Вы думаете, что плохо им, что они уединяются? Нет, когда они уединяются, им не нужно сталкиваться ни с кем и сталкиваться со своим эгоизмом. И мы в науке Каббала делаем как раз наоборот. Мы пытаемся как можно больше соединиться, ввести как можно больше товарищей внутрь своего сердца. И тогда, когда мы это делаем, и это противоположно нашей природе, но само действие, само материальное действие, опять же, мы видим связь, как материальные действия происходят из исправленного духовного состояния. Когда мы выполняем материальное исправленное действие, даже если сердце еще не исправлено, мы тем самым создаем подобие по форме своего рода с высшим светом. И Он на нас светит, мы можем притянуть Его, и когда Он нас светит, что мы видим? Мы видим тьму, потому что я вижу, что я не люблю своих подруг, я не хочу с ними соединяться. И у меня есть миллион отрицательных вещей, которые я могу сказать о них. Но я должна понять, что именно это исправление, о котором пишет

0: понять, как может быть, что есть связь между праздником, который мы празднуем физически и духовно. В нашем мире есть тысячи человек, которые празднуют Рош-ха-Шана, Йом-Кипур, вот этот месяц Элюль, но, очевидно, это не духовная работа. Это они выполняют руками и ногами. Какая связь есть в этом, и как мы можем это использовать? Есть много людей, которые приезжают в Израиль таким образом, и как нам не потратить зря время? Мы должны сосредоточиться на нашей работе. Что делают другие, как они тратят время или нет, мы не совсем это понимаем. Есть роль и у массового уровня, и у культуры, и у традиций. Это тоже имеет место. Когда на нижнем уровне в человеке пробуждается точка в сердце, он может начинать слышать о тех понятиях, о которых мы сейчас говорим, что у них есть духовное значение. Наша роль — это реализовать духовное значение тех состояний в связи между нами и надеяться, что свет постепенно распространится и на других, и пробудит их точки в сердце. Сейчас нам нечего обсуждать, почему другие да, нет, это правильно, неправильно, и вообще понять всю эту систему связи. В данный момент мы говорим о науке Каббала, а не о чем другом, поэтому очень важно сосредоточиться на этом.
1: Также не нужно путаться и думать, что если я действительно выполняю какое-то материальное действие, которое связано с праздником или другим действием, или связано с Торой или заповедями, которые мы выполняем в народе, что мы действительно исправляем что-то. Тут ты прав. Мы видим, миллионы выполняют, но, к большому сожалению, нет миллионов каббалистов в стране. Но мы, да, есть корень, духовный корень у всех этих действий. И мы видим, что Рабаш об этом много пишет, Бааль Сулам об этом много пишет не только о праздниках, но обо всех вещах, как тфилин и цицит, и другие вещи. Почему он пишет? Потому что это существует в духовном, и это состояние происходит в соответствии в материальном. Когда он выполняет это в материальном, это позволяет нам думать об этом состоянии в духовном. Это не то, что это прям само собой является исправлением, когда я облачаюсь в талит, но потому что есть духовное состояние, которое называется облачение в талит, то, что связано с экраном, с масахом. Не будем сейчас в это вдаваться, но то, что есть это в духовном, и в духовном это называется талит, то и в материальном мы это выполняем. Каббалисты видят эту связь, и поэтому они могут это описать. И когда они об этом пишут, то тот, кто понимает связь, понимает, о чем идет речь. Но тот, кто не знает связи, потому как у него нет духовного постижения, думает, что им речь идет о материальных вещах. Ну, так постепенно, пока он разовьется, он поймет истину. Ребекка Жермен Джозеф спрашивает, как я могу почувствовать, что я соединен с виртуальной группой из 10 человек, если я не могу с ними встречаться, и даже мне сложно с ними встретиться по времени?
0: Это важный вопрос. Я вижу, что он спрашивает об этом уже много раз. Есть много виртуальных групп, и большинство товарищей, которые ты встречаешь, они находятся в виртуальных группах, и они находятся в виртуальной связи, и это позволяет им держать связь между ними. И если есть какая-то проблема в часовых поясах, расстояние, другие какие-то помехи, нужно думать, нужно посоветоваться, посмотреть, правильно ли это для тебя десятка, потому что понятно, что если есть разница во времени, то ты не можешь с ними встречаться.

0: постоянно. Это может быть проблема, но то, что виртуально, тут нет у нас ответов. Есть места, где ты живешь, если я понимаю правильно, в Габоне. Там, видимо, нет возможности встречаться с товарищами физически, поэтому виртуальные рамки должны быть такими, чтобы давали тебе возможности, силы, потому что это те условия, которые создал сейчас Творец. Что ты можешь сделать? У тебя нет другой альтернативы, поэтому виртуальная альтернатива единственная. Есть много виртуальных групп, в которых есть постоянные действия, ежедневные, и большинство товарищей не встречаются физически, они встречаются раз в какое-то время. Поэтому нужно подумать, как организовать правильные рамки, которые позволят жить жизнью десятки таким образом, чтобы у тебя была поддержка, и ты бы мог продвигаться духовным образом.
1: Это как раз связано с отрывком Рабаши, который мы читали до этого, что, в общем-то, говорит, что там, где Творец нас располагает, там мы и можем продвигаться. То есть это то, что он нам дал. Он дал тебе эту ситуацию, но это не значит, что ты в этой ситуации не можешь продвигаться. Ты можешь прилагать максимум усилий в том состоянии, где ты находишься. И если Творец установил тебя в этом состоянии, значит, ты можешь продвигаться в нем. А если ты говоришь, что нет, то сначала ты проклинаешь Творца, ты не согласен с ним, ты не идешь с ним в одном направлении, и ты как бы говоришь, что он не добр и не творит добро, что разве он не хочет, чтобы ты пришел к нему в подобие по свойствам, чтобы ты узнал его? Понятно нам, что это не так, то есть там, где мы должны делать максимум, как возможно для нас. А если Творец и решит иначе, что нужно изменить нашу ситуацию, разумеется, он это сделает, и мы будем рады, это значит, что мы выполнили работу на предыдущей ступени. Ребекка, Эда из женской группы Турции спрашивает следующее. Является ли, если то, что внутренний смысл праздников не раскрыт, нам должны мы играть, что как будто мы понимаем его, или мы должны сосредоточиться на том, чтобы стремиться к этому духовному состоянию праздников.
0: Верно. Стараться стремиться приблизиться к состоянию духовных праздников. Мы все стремимся. Не нужно сейчас играть. Когда мы говорим об игре, это игра в важности величия цели, давать воодушевление товарищам. Все эти вещи — да. Но здесь мы, в сущности, читаем о духовном состоянии, которое называется Рош ха-Шана или любое другое состояние. И так же, как мы читаем о любом другом состоянии, мы хотим вместе создать духовное кли, чтобы обрести вот это внутреннее духовное состояние. Поэтому стремление — это правильно в этой связи.
1: Хайм из Латин 12 спрашивает, если десятка. Хайм, если десятка застряла, и только один человек выполняет работу, может ли этот человек исправить вот эту разницу, которая образовалась, несмотря на то, что вся остальная часть остается позади? Хайм спрашивает, с какой он десятки? Ребекка отвечает, Латин 12. Хайм говорит, нужно проверить. Невозможно так сказать в такой форме, что нужно проверить это состояние. Есть ответственный за язык. Иран Минухин отвечает за вас с большой любовью. Поговорите с ним, обратитесь к нему. И нужно проверить, что можно сделать. Может быть, только ты так видишь. Может быть, твой товарищ видит иначе. Может быть, ситуация так образовалась. Нужно посмотреть, как это исправить. Но есть решение для всего, но нужно обсудить это, прийти и поговорить. Так обратись к нему. Еще вопрос от Летисии из Испании. Каждый год он для нас является возможностью прихода к душе, то есть к святости. Значит ли то, что мы должны исправить свое внутреннее состояние или наше желание?
0: Да, мы уже сказали об этом, но еще раз повторим, мы уже приближаемся к завершению. На этом уроке мы хотели поговорить о подготовке, чтобы мы все вошли в этот период, конгресс праздников, это первое. Мы рекомендуем вам, во-первых, проверить расписание, потому что оно отличается от обычного, и войдите в это расписание, будьте с нами. Наш дорогой Андон из Болгарии спросил, как праздновать это за границей. Просто будьте вместе с нами. Мы видим, ребята из Турции Шева собрались, из Турции 7. Они проводят все выходные вместе. Наверняка они проводят серьезную работу там друг с другом. Это чувствуется очень. И так далее. Стоит собираться, встречаться. Кто может физически, кто не может виртуально. И просто быть вместе с нами. И наша цель, продолжение того, что спросила Летисия, это поднять свойство отдачи над нами, сделать ее кетером. Мы хотим, чтобы свойство отдачи было важным для нас, чтобы оно нам направляло нашу жизнь, и чтобы мы смотрели на это как на самое важное в жизни. Давайте возьмем это как задачу и будем отучитать слова Рава, и будем смотреть на этот конгресс праздников как на средство продвижения. Итак, мы, ну, к сожалению, подошли к завершению, и у нас есть сообщение через час. Смотрите, вот еще возможность для объединения. Через час у нас есть собрание товарищей, тема «Пробуждаем снизу». Конечно же, собрание товарищей транслируется в системе Арвуд, будет происходить физически. Мы приглашаем всех разогреть сердца, разжечь сердца, подготовить себя к нашему региональному конгрессу. А в ближайший понедельник у нас есть особое мероприятие, это для актуально для израильтян. В Ашкелоне будет вечер, называется «Приключение под названием Кабала». Отель «Ганеш Шимшон» в Ашкелоне. Орен Леви, Гилад Шадмон, ведущие. 7 сентября, 18. Все. Мы приглашаем всех на это особое состояние, которое называется праздник. И в эту пятницу у нас начинается наш духовный лунопарк. Приходите, а закончим, как всегда.
1: Всем радостного праздника и закончим песней.

0: Мы читаем из книги Зоар Лагам, глава Тецаве, пункт 116, и сайт вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Глава Тецаве, пункт 116, глава в десяток седьмого месяца. Сказано, в десяток этого седьмого месяца, и сказано, но в десяток этого седьмого месяца следовало бы сказать в десятый день. Что же значит в десяток? Дело в том, что в этот день все высшие ступени выстраиваются друг над другом. Десять сферот, в которых есть гар от има, привлекаются, чтобы царить над луной, то есть Малхут, и светить ей. И все они возрастают до 100, поскольку 10 раз по 10 — это 100, а значит, у нее есть гар. Тогда Малхут едина с има, и обе они называются Днем Искупления. Поэтому и сказано «в десяток», так как десятый день указывает на одну лишь Малхут, десятую сферу, а десяток указывает на все 10 сферот вместе. Все они приходят от има, чтобы выделить десятую часть каждой сфере и светить десятирично, включая также гар. 117. Десяток указывает на 10. Но почему счет возрастает до 100? Ведь из текста следует, что счет возрастает до 70, как сказано, в десяток этого седьмого месяца. 118 пункт. Здесь речь идет о двух вещах. Первое. Луна, то есть Малхут, называется седьмым месяцем. И поэтому седьмой месяц называется десятком, как сказано, в десяток седьмого месяца, поскольку ей светят 10 раз 10 сферот, а 10 раз по 10 — это 100. Второе. Десяток указывает на удесятерение 7. И тогда, разумеется, счет в этот день достигает 70 и на ступени 100. Так что он находится на 70-й ступени и на 100-й ступени. На 100-й ступени, чтобы восполнить ее гар тремя первыми сферот и светить ей. А на 70-й ступени, потому что в этот день Малхут берет весь народ Израиля, чтобы судить их. И все стоят в душе более чем в теле, так как в этот день истязается душа, а не тело. Как сказано, истязайте души ваши, ибо всякая душа, которая не будет истязаться в этот самый день, истребится из народа своего. День этот берет все души, и они в его власти. А если бы она не стояла на 70-й ступени, то не было бы у нее власти над душами, поскольку бытие душ находится на 70-й ступени, как сказано, дни лет наших в них 70 лет. В день искупления Малхут поднимается к има и получает от нее ее точку, являющуюся корнем как разрушенной части мира, так и заселенной части мира. В этом отношении мы производим исправление, отправляя одного козла к Творцу и одного к Азазелю. А потом она получает от има полный мохин де паним, то есть гар. И эти полные света мохин де паним, они представляют сотую ступень Малхут в тот день. И эти мохин, которые она получает в точке бины, представляют мохин де вак, поскольку происходит от одной лишь левой линии парцуфа има. И поэтому нам заповеданы 5 истязаний, которые свойственны левой линии има до прихода до прихода средней линии, объединяющей две линии. И эти мохин де вак составляют 70. что указывает на недостаток гар-де-паним, гар лицевой стороны. И эти мохин представляют совершенство души, нефеш, и поэтому сказано «нефеш» — душа, которая не будет истязаться, так как хохма левой линии раскрывается только в малхут. А свет малхут — это свет нефеш. Существование душ представляет свойство 70, и совершенство души происходит именно от мохин, относящихся к малхут, и находящихся в свойстве 70, которые она получает посредством 5 истязаний. Ибо мохин, составляющих 100, то есть в гарде по ним, больше нет свойства 70 хохма левой линии. 119. А как же души детей, не завершившие 70 лет? Разве малхут не властвует над ними? Разумеется, она властвует над ними, так как эти мохин-девак представляют малое лицо, то есть детей, но не в совершенстве, присущем тому, кто удостоился многих дней в заповедях Торы. И вместе с тем, всем им свойственны 70 лет, как детям, так и старцам. Сказано об этом: один превышает, а один занижает. Один означает единство 70 лет, как превышающего, то есть старца, так и занижающего, то есть ребенка. 70 лет, который Малхут получает в день искупления от Има посредством 5 истязаний, она получает в то время, когда у нее есть также мохин де паним, составляющий 100, 10 раз по 10. И поэтому мохин левой линии, который она получает посредством истязания души, тоже становится многочисленными светами в свойстве 70 лет. А мохин левой линии, который получают дети, это категория малого лица, левая линия без правой. Они привлекаются от первого состояния нуквы, и эти мохин светят очень мало. И Малхут, конечно же, властвует над ними, но не в совершенстве, присущем тому, кто удостоился многих дней в заповедях Торы. Речь идет о том, кто удостоился заповедей Торы, то есть средней линии, называющейся Торой. В нем даже света мохин левой линии светят в исправленном виде, и потому он удостоился многих дней. На это и намекают слова «один превышает» и «один занижает», что мохин хохма левой линии едины. Есть в них два свойства. Один превышает — это старец, который использует мохин левой линии, подобно Малхут в день искупления, когда свечение велико. Второе — один занижает. Это ребенок, малое лицо, у которого нет мохин де паним, а есть одни лишь мохин левой линии только, и свечение очень мало.
1: Мы утром говорили о том, что нужно ожидать излечения как от капельницы, как будто по каплям нам постоянно приходит, и с каждым словом мы ждем избавления, излечения.
0: 120-й пункт. Поэтому в день искупления Малхут проходит все это свойство 70, то есть мохин левой линии, и восполняется ступень хохма во всех сферот. Иными словами, каждая из 7 сферот обретает гар, и они становятся 10 сферот. Однако там нет общих гар, и поэтому они составляют 70. И все души поднимаются перед ним, и он судит их судом, ибо мохин 70 лет — это суд, дин. И Творец жалеет проявлять милосердие к Исраиль в этот день и дает им мохин из категории 100. Если человек не удалил грязь со своего духа, чтобы очистить его, то его молитва, поднимающаяся в тот день, тонет в том месте, которое называется Ил и Тина, сам Илилит, в глубинах моря. и не поднимается его молитва, чтобы украситься в рожь царя, в голове царя. 121 пункт. В этот день не должен человек раскрывать свои грехи пред другим, ибо многочисленны обвинители, берущие слово, которое он раскрыл, поднимающие его наверх и свидетельствующие об этом слове. Писание говорит: «От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». И тем более эти обвинители, идущие за ним и высматривающие, как обвинить его и свидетельствовать о нем. И тем паче, если человек дерзок ко всем и не стесняется раскрывать свои грехи, это осквернение имени Творца. И потому сказано: «Не давай устам твоим вводить в грех плоть свою». 122 пункт. «Месяц этот для вас — начало месяцев. Все времена и месяцы принадлежат Творцу. Почему же сказано: месяц этот для вас? Месяц этот для вас, то есть мой он, но я передал его вам». «Вам» — значит в раскрытии, то есть света в нем раскрыты Израилю. «Но седьмой месяц — мой он, и потому он в сокрытии, а не в раскрытии, как сказано, в сокрытии для нашего праздничного дня. А все, что касается укрытия и раскрытия светов, подразумевает свечение хохма». Этот месяц ваш, согласно алфавитному порядку букв слова «весна» — «авив». Месяц Нисан называется весенним месяцем по буквам «алев», «бет», «гимель». Буквы «ют», «бет» в слове «авив» составляют «гимель», так как «ют» — 10, в малом значении это «алев» — единица. Таким образом, буквы слова «авив» — это «алев», «бет», «гимель». Но седьмой месяц — мой он, потому что и потому его название начинается с конца алфавита — «тишрей». Вы в прямом алфавитном порядке «алев», «бет», «гимель» снизу вверх, когда счет букв возрастает. Сначала «алев» — единица, затем «бет» — двойка. А я в обратном порядке. В обратном порядке «тишрей», «тувшин», «рыш». Сверху вниз, когда счет букв убывает, сначала «тав», затем опускается «тав» 400, затем опускается «кшин» 300, затем «крыш» 200. Парцуф Малхут называется «год», а в нем 12 месяцев. 6 месяцев от Хазы и выше — это Хагат Нии, от Тишрея до Адара. А 6 месяцев от ее Хазе и ниже — это Хагат Нии, от Нисана до Элуля. И хотя от Хазе и выше находятся Хагат, а от Хазе и ниже — Нии, однако они включены друг в друга. И потому есть Хагат Нии наверху, а также внизу. Малхут от ее хазы и выше — это свойство бины, и там она укрыта.
1: Где это написано? А, простите.
0: А малхут от хазы и ниже представляет собственное свойство, и там она раскрыта. Сказано: «Он ваш в раскрытии». Это значит, что месяц Нисан от хазы и ниже пребывает в раскрытии, то есть света раскрываются. Однако седьмой месяц — мой он, и потому он в сокрытии, а не в раскрытии, так как месяц Тишрей от хазы и выше, там, где свойство бины, пребывает в сокрытии до месяца Адар. Но поскольку сокрытие начинается в месяц Тишрей, постольку упоминается только этот месяц. А также раскрытие месяца Нисан продолжается до Элуля. Но поскольку Нисан является началом раскрытия, постольку Писание упоминает только Нисан, поэтому он называется первым из месяцев года, первым месяцам раскрытых светов, подобно 15-му Тишрея, потому что в этот месяц начинается раскрытие. Когда буквы расположены в прямом порядке, это указывает на раскрытие светов, и с каждым разом света приумножаются. Когда же буквы расположены в обратном порядке, как в Тишрее, это указывает на укрытие светов, счет которых убывает, и как в целом, так и в частном, то есть в каждом из 12 месяцев. Первая половина месяца находится выше Хазе, и света покрыты, а с 15 числа и далее он ниже Хазе, и света раскрываются.
1: Есть вопросы, пожалуйста? Да.
0: Ор из Зихрон-Якова спрашивает: при подготовке к уроку я готовлю себя к требованию и весь горю. Когда я прихожу на урок, я чувствую себя замороженным. Я только хочу к этому вернуться и даже не хочу возвращаться. Что же с этим делать?
1: Наша работа всегда против желания, потому что мы каждый раз присоединяем неисправленное желание к общему хорошему желанию. Творец всегда дает нам отягощение сердца. «Пойдем к фараону, ибо я отяготил его сердце». И наша работа всегда в том, чтобы поднимать важность цели. И поэтому, насколько он готовит себя, это хороший знак, что он подготовил себя, пришел на урок, хотел быть с группой, чувствовать себя вместе с ними, что они вместе притягивают свет, возвращающий к источнику, как группа, идущая в духовную атаку, и сила Муше, сила, которая должна объединить их, исправить их и привести их к Творцу. И вдруг он раскрывает из всей этой теплоты, из всего этого напряжения, как он хотел этого, вдруг он видит, что все это исчезло, и будто он уже не так горит, и не товарищи, и вроде он как-то распыляется в разные стороны, остается с отсутствием вкуса и в каком-то тумане. Хорошо, теперь повтори процесс. Теперь ему есть над чем преобладать. Он теперь конкретно должен вернуться в то состояние, в котором он был до урока, но он должен попросить этой силы от учения, от этого занятия. Я сейчас хочу чувствовать, что все мы вместе, все мы в одном месте, все мы в одной атаке, все между собой хотим раскрыть взаимную отдачу и раскрыть Творца. И я не хочу оставлять этого и требую внутри себя. Здесь требование — молитва. Я требую, чтобы Творец сейчас раскрыл мне это. Да, требую у него прямо так, в самой жесткой форме, в самой прямой форме, без компромиссов. Он говорит тебе: создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему, но ты должен раскрыть этот хиссарон. Где он? Ты должен показать, что действительно тебе нужно исправление того злого начала, которое проявляется. Тебе это сейчас раскрывается? Замечательно. Продолжай. Это выяснение, полпути, то, что он нам объяснил. Замечательно, теперь дополните вторую половину. Пусть он дополнит вторую половину, и он увидит избавление очень скоро. Да.
0: Андрей из Питера продолжает товарища и спрашивает: а что я могу сделать, чтобы намерение во время урока было более качественным?
1: Намерение всегда качественное, а не количественное. Что это значит? Количество — это как будто ты можешь сказать: в любой момент я возвращаюсь к намерению, оно исчезает, я возвращаюсь к нему. Но это тоже не количественный вопрос, а более качественный все-таки. Что делать? Постоянно не успокаиваться, никогда не успокаиваться, а постоянно хотеть, чтобы сейчас в том, в чем я нахожусь, я с Зоаром, с занятиями, с группой, я сейчас в этом хочу раскрыть бесконечность, не меньше, бесконечность, не немного того, другого, чтобы мне стало что-то яснее, нет, все. А если нет, то где желание? Я хочу больше желания. Хорошего, плохого, неважно. Требовать. Либо желание, хисарон, познание зла, или свет, снадобье. И даже в этом, где там Творец? Все приходит. Если человек работает, это к нему приходит. Сказано, что это вознаграждение. Что такое вознаграждение? Почувствовать себя в том месте, где есть свойство отдачи, где он слит с Творцом. И без компромиссов, ничуть не меньше этого. Продолжим.
0: 123 пункт. Седьмой месяц мой. В начале месяца я сокрыт, и в десяток месяца я сокрыт, так как я сокрыт в первую пятидневку месяца, и во вторую пятидневку, и в третью пятидневку. В начале месяца я сокрыт, потому что это первые пять. Это первые пять дней. В десяток месяца я сокрыт, потому что это вторые пять дней. А 15 числа месяца я сокрыт, потому что это третьи пять дней. Месяц также делится на двое по хазе, как и 12 месяцев года. В нем есть три линии выше хазе, представляющие бину и сокрытые до хазе, и три линии от хазе и ниже, которые представляют собственное свойство малхут и раскрыты. Поскольку линии исходят от бины, включающие пять сферот хагат нецах от, постольку в каждой линии есть пять сферот. В начале месяца я сокрыт, и он не ваш в раскрытии, потому что это пятидневка пять дней хагат нецах от правой линии, что выше хазе. В десяток месяца я сокрыт, и он не ваш в раскрытии, и в другие пять дней, потому что это вторые пять дней хагат нецах от вторые, левая линия выше хазе, и 15 числа, то есть до 15 числа, я в сокрытии, и он не ваш в раскрытии, так как это третьи пять дней хагат нецах от, хагат выше, средняя линия выше хазе, и поэтому до 15 числа месяца света сокрыты, и он не ваш. Однако с 15 числа и далее света раскрываются, так как 15 — это точка хазе, откуда начинается раскрытие светов. 124 пункт. По какой причине он сокрыт до 15 числа месяца? Дело в том, что весь этот месяц проистекает из высшего мира, из бины, ибо первые шесть месяцев — это бина, а высший мир утвержден на пяти в любое время. Иными словами, в каждой линии есть пять сферот хагат нецах од. И потому этот месяц сокрыт, а не раскрыт, так как высший мир сокрыт, и все его атрибуты сокрыты. И месяц этот принадлежит одному лишь Творцу, а не вам. Когда же наступает 15 число месяца, точка хазе, тогда он раскрывается, ибо то, что от хазе и ниже, с месяца Нисан для года в целом из 15 числа каждого месяца уже является Малхут как таковой, и света раскрываются. Все приходит к обновлению Луны, то есть все света, которые были сокрыты от Хазе и выше, переходят от Хазе и ниже при обновлении Луны, Малхут. Ибо от Хазе и ниже — это уже Луна как таковая, а не Бина. Поэтому Луна восполняется и светит от высшей Има, то есть от Бины, и готова светить вниз от цветов, что наверху. И поэтому 15-й день месяца называется первым. Как сказано, возьмите себе в первый день. Ибо до тех пор, до 15 числа, все сферот стояли в высшем мире, в Бине. А отныне, с 15 числа, сферот опускаются в нижний мир, то есть в Малхут. И потому света раскрываются. И поскольку света впервые раскрываются в 15-й день, постольку он называется первым. 125-й пункт. От высшего дня, от Бины, происходили эти первые дни, предшествовавшие 15-му числу месяца. Они — высший мир, Бина. Кто же вершит суд над миром на начало года? Рош ха-Шана, ведь суд находится не в этом мире, а речь идет о суде нижнего мира, который Богом всей земли назовется. Если бы суд над миром вершился наверху, в Бине, то Бина не звалась бы вольным миром, миром свободы, миром, в котором есть света всех миров, миром, в котором вся жизнь, миром полной свободы. Но поскольку Бина зовется всеми этими именами, нельзя сказать, что в ней кроется суд, чтобы судить мир. Не происходит он и от суда Ицхака, левой линии Бины, так как, если бы он пробуждал суд над этим миром, не смог бы весь мир вынести этого. Ибо никто не вынесет этого сильного высшего огня, относящегося к левой линии Бины, кроме огня внизу, то есть Малхут, огня, который выходит, который выносит огонь. Левая линия Бины, Ицхак, находится вместе Гар, и потому все его пробуждение — это привлечение хохмы сверху вниз, то есть очень суровый суд, который мир не смог бы вынести. С другой стороны, хотя Малхут тоже происходит от левой линии Бины, от сильного огня, вместе с тем, поскольку она представляет свет Накева, который светит только снизу вверх, постольку суд в ней не столь суров, и мир может его вынести. Таким образом, огонь левой линии Бины пробуждается только для Малхут, которая является огнем внизу, и Малхут может его вынести, так как представляет свет Накива. Ведь, как сказано, этот сильный высший огонь левой линии Бины не может вынести никто, кроме огня внизу, то есть Малхут, огня, который выносит огонь. Ибо он обращается в ней, в свечение Накива, которое светит только снизу вверх, и это не так тяжело, и мир может его вынести. Однако начало года — это категория от Хазе и выше, Бина, тяжелый суд. Кто в таком случае судит мир? Ведь сама Бина — это вольный мир, мир свободы. И если бы пробудилась лишь ее левая линия, то мир не смог бы вынести этого. 126 пункт. Однако, подобно тому, как этот наш мир является нижним по отношению ко всем мирам, так и все его суды проистекают из нижнего мира, из Малхут, мира Ацелут, которая зовется Судья Бог, Бог-судья. Ее суды называются Высший суд по отношению к этому нашему нижнему миру, и потому для нас они подобны судам Бины. И поскольку она является седьмой ступенью Зайрампина, постольку он выносит человеку приговор только от 20 лет и выше. 127 пункт. Если она седьмая, то почему судит человека от 20 лет и выше? 128 пункт. Суд внизу, на земле, выносит человеку приговор только до 13 лет, оставляя 7 лет седьмому, который Богом всей земли назовется. И нет у человека полномочий на эти 7 лет, и пребывают эти 7 лет только над 13 годами внизу, которые являются престолом для них. Поэтому все приговоры и все суды внизу происходят от этих 7 лет внизу в совокупности 20 лет. В каждом состоянии Малхут, содержащем суд, она называется Бейт-Дин, судебная палата, и в ней есть два малых состояния, катнут, представляющих суды. Первое. Когда она получает от точки Холам, тогда в ней есть Нефеш Рох, состояние катнут, малого. Эти суды являются судами Нуква, и называется она тогда нижним судом. Второе. Когда она получает от точки Шурук, поднимаясь и облачая левую линию Бины, тогда она пребывает в Хохма без Хасадим и обретает свет Нешама Декатнут, Нешама малого состояния. Эти суды называются судами Захар, мужскими, и называется она тогда высшим судом, поскольку эти суды происходят от Гар, от света Нешама Декатнут, малого состояния.
1: Как с намерением? Тяжело или нет? Давайте.
0: Малхут называется семь, и потому ее наран составляют трижды по семь. В первом малом состоянии у нее есть только Нефеш Рох Декатнут, и в ней есть только дважды по семь, итого 14. Во втором малом состоянии у нее есть также нешама, и в ней трижды по семь, и это 21. Вот почему нижний суд, проистекающий из первого малого состояния Малхут, наказывает лишь до 13 лет и одного дня, ибо один день в году считается годом. А там есть дважды по семь, то есть 14. Подобно нижнему суду, Нефеш Рох Декатнут в Малхут. А высший суд, Нешама Декатнут, наказывает до 20 лет и одного дня, ибо один день в году считается годом, а там есть трижды по семь, то есть 21. Подобно тому, как этот наш мир является нижним по отношению ко всем мирам, так и все его суды проистекают из нижнего мира. Наш мир может получать только от Малхут, а не от Бины, и суды ее называются высшим судом по отношению к этому нашему нижнему миру. По отношению к этому нашему нижнему миру суд начала года, хотя он и приходит от Малхут, считается высшим судом, идущим от Бины, ибо этот суд вызван тем, что Малхут облачает левую линию Бины, суды Захар и Нешама Декатнут Малхут. Поэтому он считается по отношению к нам биной, так как Малхут поднимается тогда к бине, и Малхут поистине считается тогда биной по отношению к нам. Тем самым разъясняется вопрос, если первый день Нового года — это бина, то откуда там суды? Дело в том, что суды происходят от Малхут, поднявшейся к бине и воистину представляющей для нас бину. Нижний суд на земле выносит человеку приговор только до 13 лет. Это первое малое состояние Малхут, нефеш рух декатнут, дважды по 7, 14, 13 и 1 день, ибо оставляют 7 лет седьмому, который Богом всей земли назовется. Ведь нижний суд держится только за свойство дважды по 7 лет нефеш рух декатнут. А третье семилетие нешама декатнут они оставляют для Малхут, зовущейся Богом всей земли. И нет у человека полномочий на эти 7 лет, ибо нет у человека позволения укрепляться в судах третьего семилетия, так как они происходят от подъема Малхут к бине, а человек не постигает и не властвует там. Поэтому сказано, что пребывают эти 7 лет только над 13 годами внизу, которые являются престолом для них. Третьи 7 лет — это нешама декатнут, и раскрыться они могут лишь после того, как Малхут уже обрела 13 лет от нефеш рух декатнут, малого состояния, которые являются престолом для третьего семилетия. И потому все приговоры и все суды, привлекающиеся к людям внизу, происходят от тех 7 лет внизу, которые являются высшим судом. Иными словами, третье семилетие Малхут, то есть Нижний мир, Нешама декатнут Малхут, это совокупность 20 лет, так как третьи 7 лет обязательно включают также дважды по 7 лет нефеш рух. Всего 20 лет в общем. И высший суд, то есть нешама декатнут малхут, выносит тогда наказание. 129 пункт. Суд мира на начало года вершится посредством ступени нешама декатнут, малого состояния Малхут, третьего семилетия, когда она поистине стоит судом над своими сыновьями в этом мире, чтобы очиститься для высшего мира, то есть получить мохин дегадлут, большого состояния, от бины, ибо помощь для подъема и очищения она получает только из среды нижних, которые раскаиваются и поднимают ман.
1: Вопросы? Скажу только одно. Нужно прийти к состоянию, когда все требуют намерения, света, возвращающего к источнику, который раскрылся бы здесь и сейчас. Никто не способен удержаться в этом больше, чем на секунду. Все будут способны, если каждый будет думать обо всех. Это групповое действие. Тогда это произойдет. Один не может. И так нам нужно думать обо всех наших товарищей во всех состояниях по всему миру, только вместе с ними, как на корабле, о котором мы все заботимся, чтобы кто-нибудь там не... чтобы каждый под собой не сверлил дырку, потому что от этого утонут все. Вот и все. Только так. Да?
0: В сущности, Барух из Одессы спрашивает именно об этом. Каков наш аравут во время учебы Зоар?
1: Это и есть аравут. Это оно и есть. Ничего другого нет. Только в этом мы должны все пребывать. Да. Ну, дай ему там сзади микрофон.
0: Забыл.
1: Забыл. Ничего. тоже бывает. Еще у нас немного времени.
0: Статья 4 вида, пункт 130. Когда Исраэль достигают 15 числа 7 месяца, тогда Творец берет своих сыновей, чтобы простереть над ними свои крылья и возрадоваться с ними. И потому сказан: «Возьмите себе в первый день плод великолепного дерева». Этот плод — дерево, называющееся плодовым, то есть Малхут, у которой есть плоды. О великолепном дереве сказано: «Слава и великолепие пред ним». Великолепие — это праведник, Есод. Плод великолепного дерева — это Малхут, дарующаяся от Есода, великолепия. 131. Почему Есод называется великолепием? Ведь он представляет укрытое место, которому нет раскрытия, и должен укрываться всегда.
1: Пока мы остановимся здесь, на 131. Мы сегодня кое-что выучили. Намерение должно быть общим и относительно всех. Это называется аравут. Будем надеяться, что мы в этом преуспеем.

Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.

0: Творца. Зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? И Зор отвечает, дело в том, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. А что такое справедливость, цедака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал, горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цедака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху. Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творениям. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
1: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает, что ты получишь от принятия высшей малхут? Об этом наши мудрецы сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зор, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину, «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем, что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу». Это против природы. А наоборот, он скажет, «Если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу». Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
0: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через

0: них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. И единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя высшей Малхут, чтобы она была как милостыня бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать так, что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь знакомое благодарность стороны бедного.
1: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя выше Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает, почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей? Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце, чтобы дал ему силы преодолеть вопросы тела и иметь силы совершать работу святости с радостью. Получается, что именно когда человек работает для того, чтобы прийти к работе, чтобы она была в чистоте святости, и чтобы не было там никаких примесей, он нуждается в помощи Творца. И каждый раз, когда он хочет вновь принять на себя бремя высшей Малхут, у него есть новая работа. И человек должен верить словам Арии, который говорит, каждый день исполняются новые понятия, попавшие в клипот. И нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому. Поэтому всякое принятие бремени выше Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя высшую Малхут, тело спрашивает, что ты получишь от работы,

0: חבל לי עליו. אלו שלא רוצים זה משהו אחר. עוד לא הגיע זמנם.
1: Те, кто не хотят, ладно. Еще не пришло их время. Мне дали пробуждение свыше. Они не чувствуют точку в сердце. Но тот, кому дали пробуждение, кого привели, то это очень жаль. Потому что, собственно, он вызывает на себя большие страдания и препятствует своему участию с нами, и это сила. Поэтому я снова обращаюсь к тем, кто находится здесь за экранами, к тем, пожалуйста, приходите и присоединяйтесь. Один такой день, как здесь, такой конгресс, как здесь, это целый год учебы и объединения, даже больше. Это невозможно даже подсчитать, потому что по духовному считаются с качеством, которое приходит из количества. И как сейчас то объединение, которое здесь есть, нет ничего подобного. Когда каждый сидит в своем кресле за экраном, это вообще не объединение. Поэтому нам нужно определить этих людей, найти этих людей, больше им объяснить и притянуть их любовью, чтобы они были между нами. И я надеюсь, что это поможет.
2: Любимые друзья, мы, Петах-Тиква 6, были, мы выехали на конгресс десятки в конце недели. Три дня ломали голову, что мы можем сделать для того, чтобы передать вам наши сердца, чтобы мы смогли дать вам еще каплю силы и воодушевления. Мы сидели всю пятницу утром, сидели там под деревом в лесу и говорили, и мы не смогли никакого лайна посоставить. И что тогда было?
1: И тогда, когда мы почувствовали, что уже все пропало, появилось объединение. Это был такой особый момент, когда все, каждый, кто сидит, он знает, что когда входит объединение в десятку, то все слышится иначе, и сердца слышатся иначе, и лайна пишется иначе. И вдруг родилась у нас такая общая сила, которая собрала нас, и эта сила просто написала, что мы должны были дать вам сегодня вечером.
2: Рав сказал, что из объединения приходит из количества действий. Давайте постараемся дать наши усилия в количестве, чтобы прийти к качеству, чтобы он поднял нас качественно. Мы уже не так много времени, но у нас сейчас осталось до нашего конгресса, регионального конгресса, который просто переведет нас на следующую ступень. Мы должны присоединиться к духу группы, то, что мы просим, то, чему мы радуемся. И мы хотим всеми силами просто соединиться с этим духом группы и радоваться.
1: Да, возьмем чувство общей ответственности. Мы знаем, что каждый товарищ находится под властью десятки, десятка отвечает за каждого товарища, чтобы он почувствовал, что такое конгресс. Не дата, а нечто внутреннее, сильное, мощное, то, что охватывает весь мир. И если мы это выстроим уже сейчас здесь, на этом собрании товарищей, то можно будет сказать, что конгресс начался.
2: И пример мы хотим получить от товарищей. Будет много товарищей, которые будут говорить. Мы начнем с группы. Очень-очень особенная, которая говорит многое, дает много впечатления. И сегодня мы послушаем нового товарища, которого мы не слышали много времени. Том из Нью-Йорк 2. Расскажите нам, что, как вы готовитесь, пожалуйста. Нью-Йорк 2. So excited to be here speaking to you right now. It really does feel like the Congress has begun over here in North America. Friends, many friends have been assigned roles.
1: Друзья, я так волнуюсь, что я здесь сейчас. Конгресс начался здесь, в Северной Америке. Мы все раскрываем ответственность подготовки со всей силой. И это общее чувство наше, что происходит что-то необычное, то, чего не происходило никогда в прошлом. Мы очень волнуемся здесь, чтобы привести весь регион, всю Северную Америку вместе к единому целому, весь регион. Мы столько проделали, такую подготовку провели, в десятках мы встречаемся, взаимовключаемся. И то ощущение единства на этом Конгрессе, которое придет к нам. И вот это ощущение, это благословение, которое будет на Конгрессе. Все, о чем мы говорим, мы просто как бы устремляемся в это место. Там, где находятся все товарищи, любовь, тепло. И это действительно чудо. Это чудо, что это происходит. Чудо, что мы все собрались вместе, и мы все идем по этому пути. И такая огромная благодарность всем вам, товарищи, за то, что вы здесь и поднимаете важность и даете нам эту благодарность ежедневно, что мы должны преодолевать себя и служить друг другу, и служить тому региону, чьей частью мы являемся, и нашему окружению. Потому что нет ничего большего, чем это, чем то, где мы находимся в этот момент и вообще. Это то, что мы хотим принести всему миру, потому что весь мир в этом нуждается, все человечество в этом нуждается. А ответственность возложена на наши плечи. И ничего, кроме радости и благодарности, уже нет, кроме этой ответственности на наших плечах. И мы ждем, чтобы это пришло, чтобы это стало нашей новой ступенью и концом исправления. Лехаим.
2: Первый отрывок из слов Рава, который он сказал на Конгрессе в 2013 году. Мы собираемся в группах, это приходит. Это пришло к нам от первых каббалистов, которые уже организовывали себе такие группы еще тысячу лет назад. Согласно высшей духовной природе, они понимали, в какой форме должна существовать группа, какие отношения должны быть там между товарищами, что все должны быть как заботливые товарищи и чувствующие друг друга, которые объединяются между собой и поддерживают друг друга. Они должны организовать себя как цельная группа, как нечто целое, и все дополняют друг друга и строят что-то одно, что-то единое, потому что при построении понятия единого мы постигаем тот самый механизм, который можем, который может воспринимать высший мир, чувствовать высший мир, так как мы выходим из себя и существуем вне нашего эгоизма. Для этого мы и делаем и создаем эти группы в соответствии с теми же советами каббалистов, наших учителей, и мы делаем так, как они делали.
1: Товарищи напомнили о выезде. И один из вопросов был, как быть вместе, как быть единым. Не друг рядом с другом, а быть единым. И тогда стало ясно, что практически в мире нет таких состояний, когда мы едины. Но иногда есть такие моменты, которые дают чувство. Где-то месяц-полтора месяца назад был конгресс в Литве, и там было состояние, что было много языков, надо было переводить в зале, там были и виртуальные товарищи, которым нужно переводить, и была полная путаница. Проблема, когда есть много языков. И пришел Андрюс, мы просто обнялись и сократили все процессы, и переводили. так вот вместе, в два этапа. И тогда я просто почувствовал слово в слово, тон в тон, чувство в чувство, все это вышло наружу. И это пример, что да, есть моменты, когда мы делаем что-то вместе, такой вот контакт, и можно почувствовать себя едиными. И Андрюс хочет сказать.
3: Дорогой, Шнори, посадоринте визишкой отверой. Kaip slegia mano širdį šitas jaudulys prieš mūsų susitikimą sekančiame regioniniame kongrese, praeitame kongrese, apie kurį kalbėjo Borisas.
2: Я хочу вам сказать с полной искренностью прямо то, что говорил Борис о конгрессе в Литве. Мы по-настоящему смогли там объединиться и почувствовать эту
3: структуру нашей группы.
2: Я почувствовал там, что есть структура, есть границы, которые приобрела наша группа. И мне сейчас очень трудно держаться своих личных желаний и чтобы соединиться вместе для входа в духовного. Я вижу, какие проблемы есть у моих товарищей, их борьбу. Я вижу, как все проходят это изменение вместе. И это именно с этим большим давлением мы начинаем понимать, что только когда есть это давление между противоположностями, рождается что-то новое, какая-то новая жизнь. Я хочу быть близким к вам как можно только, как только возможно, чтобы делать вместе духовную работу и войти на эту новую ступень, как один, как одно целое. Так я хочу пригласить всех молиться за то, чтобы мы получили веру, полную веру в Творца, что Он возьмет нас, изменит нас и приведет нас к состоянию близости к Нему, к чему-то, что очень близко к Нему. Не то, что мы поймем это знанием, как это будет, что это напряжение, это давление приведет к тому, что мы все это сольется в одно, и мы будем держаться друг друга и верить, что эти противоположности должны в конечном итоге как-то соединиться. Лехаем, друзья.

0: Да, это время любви. На самом деле, любое время — это время любви. И если уже любовь, то я вспомнил об моем объединении с десяткой на экскурсии, которую мы проделали в качестве подготовки к региональному конгрессу. И там я вдруг понял, что все товарищи вошли в состояние «мы». Каждый потерял свое место в десятке, и вдруг время начало бежать быстрее, объединение стало слаще, все стало иным, реальность изменилась. Именно об этом мы хотим поговорить на нашем семинаре, потому что мы в качестве десятки подобрали вместе этот вопрос.
1: Мы искали в нашем сердце, как нам сильнее укрепить и поддержать конгресс. Что еще можно сделать? И мы сидели там и думали, и пытались найти ответ. И мы решили, что, наверное, будет правильным, если сейчас все наше кли будет сидеть вместе, и каждый поищет в своем сердце, в своем желании, и вместе посмотрим, попробуем и ответить на вопрос, как нам поддержать, помочь, продвинуть и укрепить предстоящий конгресс. Давайте сделаем это вместе, постараемся сделать вместе это. И в конце семинара мы проведем общее собрание и попросим вас рассказать, что вы слышали, что вы сказали. Еще раз вопрос на активный семинар. Как мы поддерживаем, помогаем, продвигаем и укрепляем предстоящий конгресс? Фокус-группа у нас будет «Латинская Америка 7». Пожалуйста, друзья, 6 минут.
2: Buen día, amigos. Bueno, alegría de estar presente en este clima mundial. Gran alegría. ¿Cómo estimulamos, cómo ayudamos en la decena para llegar al Congreso de octubre? Bueno, nos venimos trabajando fundamentalmente con las actividades que nos recomiendan desde Benei Baruch, de Petah Tikva. Venimos trabajando con las roles de Rosh y realmente estamos desarrollando tanto el Rosh como el Guf. Los amigos se anulan ante el Rosh y todos contribuyen al trabajo espiritual y prepararnos y fortificándonos para este Congreso de Octubre. Muchas gracias por darnos tareas para que realmente encontremos nuestras debilidades y podamos de alguna manera darnos cuentas en el estado que estamos y realmente llegar.
3: השליה לעבוד לכנס הזה. אני עדיין מרגיש קצת
0: קשה. Да, работать над этим конгрессом. Я чувствую пока что некую трудность в этом вопросе, Лахаим.
4: Кен, кому же
1: Давид? Да, так же, как сказал Давид, мы должны пробуждать важность Конгресса среди нас, и все зависит от нас, хотим ли мы, сделаем ли мы это. И если мы не сделаем, так никто не сделает. Это Конгресс, единственный Конгресс, когда мы всю подготовку должны делать сами, все возложено на нас, и поэтому должны помогать друг другу, пробуждать всех товарищей. И, как уже сказал Давид, присоединиться к командам и начать работать. Кто еще может говорить, я не знаю. Если, пожалуйста, Моше. Я не вижу Моше.
0: Но Моше. Сейчас был вопрос Давиду. Если я в поручительстве, что я могу сделать? Чем я могу помочь на Конгрессе?
5: Амир, Амир, Шамаканер.
0: Амир. Да, пока что я не очень в этом, но я столкнулся с тем, что я не могу выбрать рабочую группу, в которой я бы мог участвовать. Я на прошлом конгрессе хотел участвовать в подготовке контента. Я думаю, что все еще немножко рано находиться в этом. Мысли, намерения, может быть, просьбы. Но это все еще не прелюдия.
5: Миша, микрофон, Миша.
1: Миша, открой микрофон. Мы находимся в учебе. И это действительно. Мы проходим сейчас все, что мы изучаем, это важные вещи для конгресса. Мы изучаем важность Творца, важность товарищей, и что мы можем сделать. Это действительно важно. И конгресс, когда, как я вижу, это все очень важно. Нехаим.
0: Именно в этом, все дело. Поднятие важности. Конгресс здесь. Он, нет еще какого-то времени, не надо ничего ждать. Конгресс уже здесь. Он завтра он начинается, сейчас он начинается. И это подъем важности, это величие, которое мы должны придать этому конгрессу, для того, чтобы прежде всего пробудить себя для нашей подготовки, а потом уже мы увидим, как мы поднимаемся. Но в этом именно то самое величие, которое мы должны дать всем. Это величие, которое, о котором просил Шауль и все те, которые там уже находятся, чтобы пробудить десятку в этом направлении. И не мы определили это направление, это все мировое кли определило. Мы хотим быть частью всех. Части общего кли, чтобы это исполнять, и поэтому важно, чтобы мы находились в этом вместе со всеми.
1: Я думаю, нам нужно поговорить именно о важности того, что это региональный конгресс. Почему важно это? Что особенного в этом?
0: Замечательно, какое воодушевление.
1: Я слышал, это на весь год нам хватит.
0: Любимые друзья, давайте поднимем руки здесь, в зале, поднимем знаки вопросов в Арвут. Мы хотим выслушать как можно больше примеров, что вы слышали, что вас воодушевило, какие советы давали товарищи друг другу, как прийти к слиянию, как поддержать, как помочь Конгрессу. Пожалуйста.
6: Бецура мафтия,
0: Исраэль. Исраэль.
7: Да,
1: друзья, мы прежде всего уже на конгрессе, мы уже в поддержке, мы уже в отдаче, мы уже в мысли, чтобы конгресс преуспел, чтобы было такое объединение, чтобы весь мир это почувствовал, это сила. Сила молитвы всегда помогает, лехаим.
0: Франция, франкофоны, пожалуйста. Да, друзья, этот конгресс — это возможность увидеть, что мы действительно едины, что мы одна душа, что мы все находимся в процессе взаимного поручительства, и что моя десятка зависит от других десяток, а другие десятки зависят от меня, и нужно подготовить себя и сделать все, что только возможно, чтобы действительно войти в это поручительство. Это поручительство — это то, что нам поможет. Поэтому мы решили на этом семинаре, мы проведем общее собрание товарищей между Францией 1 и Францией 3, и в этом будет наша подготовка.
6: Тель-Авив 3, пожалуйста, Айал.
0: Лехаим, Франция, Тель-Авив 3, пожалуйста, Айал.
6: Ло Айал, а Таяс.
0: А, не Айал, а наш летчик.
1: Я с вами уже 20 лет, и я... Первое, что я сделал, это искать такой зал, в котором мы сможем встретиться все вместе. Мне помогает AI, и задавайте вопросы ваши, и лихаем, друзья.
7: Ашкелон, тну лану од издамнут каха лашпа.
1: Ашкелон, дайте нам.
0: Товарищи из Ашкелона не прекращают быть на конгрессе после конгресса десяток, мы все еще на конгрессе. И завтра у нас тоже такой мини-конгресс. И мы приглашаем всем прийти, мы всех приглашаем туда прийти, есть место для всех. Наше сердце очень широкое, и мы приглашаем все группы из региона приехать. Приезжайте, поддержите, как мы были в Тель-Авиве, как мы будем в Тель-Авиве через некоторое время. Мы, товарищи, все время находимся в подготовке к следующему конгрессу. И завтра это наша возможность сделать распространение, которое мы давно не делали, среди наших новых братьев и старых. Мы собрали всех, которые разбрелись во время короны, и мы просто в волнении, в преддверии того, что будет завтра, и мы ждем регионального конгресса, и мы любим вас, братья.
6: Рани. Рани, бо.
0: Рами, Рами, давай.
8: Туда, хаверим.
1: Большое спасибо, друзья. Я до сих пор, у меня есть такое ощущение, которое дал нам Гриша на предыдущем собрании товарищей, и меня лично он уже взял на конгресс. Он рассказал нам, что во время конгресса десяток мы даже не могли представить себе. И даже на ближайшем конгрессе мы не сможем представить себе, что нас ждет. Мы должны взять нашу судьбу в наши руки, и мы делаем это. Мы получили хороший пример от Питахтику 6. Большое спасибо вам. И я уверен, что мы преуспеем на ближайшем конгрессе. В общем и целом мы должны поднять общую просьбу, чтобы Творец сделал свою работу. У нас есть одна работа — просить. Это не важно, где мы будем. Просто быть сосредоточенными и построить эту просьбу. Как товарищи из Питахтиква-6 рассказали, нам это не сразу происходит. Это процесс. Сидим под деревом, пока это не раскроется. Но в конце это раскрывается. Так достигнем успеха. Лехаим.
0: Турция 7. Друзья, мы настолько рады, что вы дали нам эту возможность понять, как подготовить себя
9: We were also given the role of
0: в подготовке к Конгрессу.
6: То есть у нас проблема с саунд.
0: У нас проблема с саундом. Мы пока продолжаем. Переходим к следующему айтему. Песня.

0: Рав Памамар, Акаль Мидбагер.
1: Рав как-то сказал, что группа взрослеет, да, верно, Вил? Но в духовном нет возраста. Душа всегда молодая, и мы все так чувствуем. Но все-таки мы сказали, что мы и в телах будем молодые, поэтому давайте организуем молодежную группу. Возьмем всех новых, сильных, всех этих ребят, которые пришли, и сейчас у нас есть 500. Это наша надежда, это наши продолжатели, это наши сильные товарищи. И все внимание сейчас на вас. Ну, вперед, 500.
2: Я очень волнуюсь говорить перед всеми вами. Каждый день я обещаю себе, что я смогу нормально говорить, чтобы не запинаться, но это невозможно. Вы настолько даете такое огромное воодушевление. И все, что осталось мне только сказать, большое спасибо Творцу за то, что Он провел меня по пути, который Он дал мне, который должен был пройти, просто так быстро взял меня за руку и ввел меня сюда, в это правильное место, правильным людям, самым особым людям в мире, людям, которые в течение всего дня и всей ночи просто реализуют самую важную цель в жизни, освящают Творца, высшую силу. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я вас люблю. Разум не работает, у меня нет мыслей. Я говорю только из сердца. И мне важно, чтобы мы почувствовали, насколько мы просто счастливчики, что мы здесь находимся.

0: Все вместе.
1: И
0: мы реализуем единственную вещь, которую мы возьмем с собой дальше. Нет ничего другого. И сейчас перед конгрессом, этим региональным конгрессом, получили огромную возможность первую и особенную подняться на несколько высоких ступеней, построить наше кли, сформировать его так сильно, дать возможность Творцу облачиться в него. И хайм, друзья.
2: Друзья, что я могу добавить? Что вы смеетесь? Я чувствую сердце Авинома и это желание быть здесь, в группе. И главное, это еще одна ветвь, которая получит, которая примет молодых с нежностью, с любовью, даст им поддерживающее окружение, так, чтобы они были приняты в правильной форме, и потом продолжили весь этот особый образ жизни. Это желание прошло очень много кругооборотов, и я был участником в них, и сейчас последний наш этап — это 5-100, и сейчас... И мне просто сказали, ты должен быть с товарищем в десятке, и я сказал, ладно. Надо стараться быть как водой, которая течет, без критики. И мы уже месяц, через два дня будет месяц нашей десятки. Я прошел в Бнебарух несколько десяток, но такого еще не было, чтобы за месяц были всякие должности, роли, зумы. За два дня уже есть аппликация, уже есть приложение, которое говорит, что ты будешь дежурным, и там будет и контент, и истории жизни всех. И, короче, тут есть вещи, происходят вещи, которые просто, которых раньше не было. И хорошо видеть, что так это, так Творец действует косвенно, неважно как, не напрямую, но действует. И мы приближаемся к нему, мы ежемоментно мы сближаемся с ним, строим экран, который покроет все, и нет никого кроме него. Мы строим это. И я хочу упомянуть Рувена. И насколько я слышу, он проделал работу чудесную, заняло месяц выстроить работу с молодежью, дать им тот кредит, который положен им. И все, мы идем по правильному пути, идем по новому пути, и Творец здесь лыхаем.
0: Хорошо, я не знаю, я просто в таком воодушевлении, нет слов. Просто перед региональным конгрессом у нас есть остановка в Ашкелоне, не менее того.
2: Да, друзья, послушайте. Несколько лет назад мы были в таком состоянии, мы сказали, ну давайте мы поддержим группы, усилим их, и поедем в Ашкелон, поговорим, как они живут, что они делают, как они живут. Назначили им встречу, вернулись с тем, что мы поняли, что нам есть столько чего можно научиться, как создать группу, как организовать наш день. Благодаря группе Ашкелона добавился нам Zoom утренний, которого не было, мы добавили это. Ашкелон — это просто... Они в любой теме, они первые, они хватаются за любую возможность. У нас завтра проходит особый конгресс в Ашкелоне, конгресс, посвященный Рош-Шана.

0: которые интересуются, будет лекция Гилада и Орена, и мы очень надеемся и молимся. И мы хотим сказать, я бы хотел сказать еще о теме нашего встречи, пробуждение снизу. Всегда, когда мы об этом говорим, мы говорим, я пробуждаю рассвет, и Бени, и Асав, все пробуждают рассвет, предрассветную тьму, пока мы не придем к самой темной точке в человеке, чтобы потом действительно подняться к высшему свету. Мы всех поздравляем с Новым годом и желаем всем нашим товарищам и подругам на Барухе хорошего Нового года, хорошего изменения только в направлении отдачи, и чтобы мы доставляли наслаждение Творцу. Лехаем, друзья.
1: Из статьи из книги «Маор ва-Шемеш». Главное — сплотить наши сердца в любви к товарищей, соединиться с каждым в любви в одном сердце, служить Творцу плечом к плечу. И необходимо слиться и объединиться друг с другом, чтобы сомкнуться друг в друге в сердце каждого, чтобы стать нам единым союзом и служить Творцу всем сердцем. Прочитаем еще раз. Главное — сплотить наши сердца в любви товарищей, соединиться с каждым в любви и в одном сердце служить Творцу плечом к плечу. И необходимо слиться и объединиться друг с другом, чтобы сомкнуться друг в друге в сердце каждого, чтобы стать нам единым союзом и служить Творцу всем сердцем.
2: בטיול הזה שאנחנו עושים בעולם חייבים לעצור באוקראינה. קבוצה
0: מאוד... Мы обязаны также остановиться в Украине, в нашем... в нашем путешествии по региональным конгрессам. Они взяли на себя провести этот региональный конгресс, и там будет большое собрание.
1: Да, мы очень волнуемся, и они просто объединились, они проделали особую внутреннюю подготовку, и теперь хотят ее выразить наружу, нам. Так давайте послушаем, выслушаем их сердце, Саша. Давай.
3: Да, витаю, друзья, всем привет, святого Клі. Вот, и я хотел бы сказать сегодня, да, несколько...
0: Здравствуйте, друзья! Мы передам привет всему нашему святому Кли. Мы хотим рассказать о том, что такое пробуждение снизу для нас, когда мы готовимся сейчас к региональному конгрессу. Для меня это пробуждение снизу. Не то, что я хочу ждать, чтобы кто-то меня пробуждал, что-то пробуждал меня. Я хочу сам положить силы, чтобы почувствовать важность, в которой уже все товарищи находятся. Я хочу прийти, соединиться с товарищами, работать вместе с ними, говорить им о важности, насколько я впечатляюсь ими, насколько я их пробуждаю, использовать каждое мгновение для этого, каждую нашу встречу, каждую нашу... действия для подготовки к конгрессу, как мы поднимаем его важность, чтобы мы смогли направить себя и действительно сделать все для конгресса. Мы уже находимся на конгрессе прямо сейчас. И действительно, товарищи, я чувствую такую ответственность, огромную ответственность пробуждать каждого товарища, включить его в подготовку к конгрессу, потому что это наша общая подготовка, всех вместе. И я вижу даже, что если когда кто-то ищет какую-то возможность, ну как он может участвовать, как он может пробудить всех, как участвовать в подготовке, я стараюсь все время помочь, направить его, как он может активно включиться в подготовку к конгрессу, направить его к какому-нибудь товарищу, чтобы он ему подсказал, какую должность, какую-то функцию выполнить в нашем общем объединении подготовки. И чтобы это было целенаправленно. Все товарищи в десятке должны работать с ним. Я не делаю это. Я чувствую, что другой кто-то меня пробуждает. И тоже не это тоже. Мы же все в одной лодке. И мы все друг друга поддерживаем. И главное, чтобы мы были все в этом общем состоянии

0: подготовки, потому что нет у нас никакого другого мгновения, кроме сегодняшнего, вот этого, в котором мы находимся для Конгресса. Мы хотим, чтобы каждый подумал, что он может сделать, куда обратиться, как получить какую-то обязанность взять на себя, чтобы все товарищи были как можно глубже в Конгрессе. Мы с огромным воодушевлением, у нас очень большая надежда на этот Конгресс. И мы хотим уже быть пробужденными на Конгресс, прийти уже просто в огромном воодушевлении. Конгресс уже начался. Он не начнется, когда я приду на Конгресс. Сейчас уже я хочу быть в этом, в этой волне подготовки, чтобы мы все понимали общую молитву, быть вместе со всем украинским кли, чтобы смогли мы организовать Конгресс у нас так, чтобы не было проблем, чтобы мы могли объединиться со всем мировым кли, чтобы этот Конгресс в Киеве смог пройти как положено. Большое спасибо, друзья. Лехаим.
1: Да, это сложно. В подготовке, которую мы проделали перед собранием товарищей, но описал своих товарищей в десятке. И он сказал: «Мои товарищи, у них есть преданность, самоотдача, и мне выпало счастье, что у меня есть такие товарищи». Я записал даже для себя. И потом выяснилось, что я должен представить Хайма. Хайм — любимец сердца моего, моей десятки. И когда я думаю о преданности, и чтобы идти со всей группой, чтобы отдать все свое сердце и душу группе, Хайм — это пример для меня. И я говорю это ему напрямую. Сейчас я это произношу перед всеми. Хайм, пожалуйста, соверши нам наше собрание.
0: Может быть, наше собрание заканчивается, но Конгресс. Я чувствую, что мы находимся посередине его. Мы слышали сейчас товарища из Украины, насколько он горит, насколько он хочет, чтобы все товарищи пришли. Мы слышали Рава в начале собрания товарищей сегодня. Он говорил, что Конгресс равен целого года учебы, даже больше, потому что вообще невозможно описать. И я каждый день, большей части дня, занимаюсь Конгрессом. Я вижу товарищей, которые думают о уроках, что будет на них. Я вижу товарищей, которые заботятся о ночевке товарищей, как встречать их, как кормить, чем кормить, что делать в перерывах, на трапезах, что будут говорить там, и на собраниях товарищей. Товарищи, которые живут Конгрессом сегодня, не 29 октября, а сейчас, и они живут этим Конгрессом не в одиночку, а со всей своей десяткой, потому что вся их десятка занимается этим. И когда ты видишь товарищей, что они так работают, у тебя это вызывает огромное воодушевление, радость и ощущение, и большой страх, что если вдруг не получится все как надо, и не будет такого воодушевления, какое ты представляешь, и что запись не получится так, как ты хочешь, чтобы это было. и ты все время находишься в этом, в заботе. И получается, что ты все время думаешь о товарищах. Постоянно. Когда они придут, приедут, как они будут себя чувствовать, что они будут делать каждое мгновение, и с кем они будут объединяться, и где они будут сидеть, и что они, с кем они будут разговаривать, заботиться, чтобы они были радостными. Что делать, если вдруг товарищ, ты видишь, может быть, не получается у него объединиться, как тебе заботиться о нем? Ты все время должен быть в отдаче. И это конгресс. Давайте войдем в это состояние сейчас. Давайте сейчас будем искать, где мы можем участвовать в подготовке. Что если каждый из нас сейчас подумает, что он может сделать для товарищей на конгрессе, тогда он уже будет сейчас на конгрессе. Давайте сейчас войдем в конгресс. Лехаем, друзья.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе? Книга Зоар говорит: «Я дам ваши дожди в свое время, то есть чтобы каждый из них дал свою силу вам». Кто они, эти дожди? Это то исправление, которое вы совершили, исправление единения того святого имени, то есть единение закона и правосудия, чтобы они действовали на вас. Подобно стиху, следовать пути Творца, чтобы вершить справедливость и правосудие. Но после того, как сказано «следовать пути Творца», зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? И Зоар отвечает: дело в том, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. А что такое справедливость, цдака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал: «Горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цдака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху». Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творению. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
0: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает, что ты получишь от принятия высшей малхут? Об этом наши мудрецы сказали: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зоар, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину: «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем, что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу». Это против природы. А наоборот, он скажет: «Если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу». Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
1: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. Единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя Высший Малхут, чтобы она была как милостыня для бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать так, что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь знаком благодарность стороны бедного.
0: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя выше Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает: «Почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей?» Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце, чтобы дал ему силы преодолеть вопросы тела и иметь силы совершать работу святости с радостью. Получается, что именно когда человек работает для того, чтобы прийти к работе, чтобы она была в чистоте святости, и чтобы не было там никаких примесей, он нуждается в помощи Творца. И каждый раз, когда он хочет вновь принять на себя бремя Высшей Малхут, у него есть новая работа. И человек должен верить словам Ари, который говорит: «Каждый день исполняются новые понятия, попавшие в клипот. И нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому». Поэтому всякое принятие бремени выше Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя Высшую Малхут, тело спрашивает: «Что ты получишь от работы ради Творца?» И нет другого совета, как просить Творца дать ему силу веры выше знания тела. И это называется, как сказали наши мудрецы: «Если бы Творец не помог ему, он бы не смог.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили. Какова связь, которую книга Зор объясняет в словах «следовать пути Творца»? Почему нужно было написать именно вершить справедливость и правосудие? Отвечает, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. Но, как сказано выше, у человека нет сил принять высшую малхут, высшее знание тела, только благодаря особому свойству Торы и заповеди, что является путем Творца, это пути Торы. Именно благодаря этому человеку удостоится давать милостыню бедным, поскольку свет в Торе возвращает к источнику. И тогда он удостоится вершить справедливость и правосудие. И потому он говорит, что благодаря этому будете следовать пути Творца, и они достигнут ступени вершить справедливость и правосудие. Ну что такое справедливость и правосудие? То есть что это за особенность, которая, по словам книги Зор, называется созданием святого имени? То есть что означает, что благодаря тому, что он дает милостыню, он делает святое имя? Однако, как сказано выше, что понятие справедливости и правосудия означает, что Творец называется правосудием, а Малхут называется справедливостью. Это свойство суда, по которому был суд, поскольку Малхут называется «кли, получающее благо от Творца». А на получающее «кли» ради получения произошло сокращение и скрытие. То есть произошел суд, дин, что запрещено пользоваться «кли», как оно есть, из-за несоответствия по форме между получающим, называемым «малхут», и дающим, называемым «творец». Получается, что есть разделение наверху, то есть благо не может распространяться к творениям из-за различия по форме.
0: По этой причине было сделано исправление, чтобы нижние давали милостыню бедным. А в отношении работы, когда они принимают на себя бремя высших малхут без всякой оплаты взамен, так же, как дают милостыню нищим и не хотят ничего получить за это, тогда каждый приводит к тому, что в корне его души, наверху, малхут тоже будет только ради отдачи. Отсюда следует, что они ведут к соединению Творца и его шхины. Это значит, что когда человек делает все ради отдачи, притягивается милостыня от Творца, называемая правосудием, к малхут. То есть малхут, называемая справедливостью, благодаря свету, который она получает, теперь называется милостыней, поскольку она получает от Творца. То есть посредством того, что низшие дают милостыню Малхут, Творец тоже дает милостыню Малхут. И тогда Малхут получает имя милостыни. В этом смысл слов. Тот, кто дает милостыню бедному, делает святое имя совершенным, как подобает. То есть соединяет ее, Малхут, с Творцом, который дает ей все. Он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и свыше. Это значит, что Малхут, высшая Малхут, называется низшей, потому что ей нечего дать творениям. Если творения приходят к ней с получающими килим, то она бедная и скудная, так как творения вызывают в Малхут свойство получения, которое есть в ней. Это вызывает разделение Малхут и Творца, который является дающим. Поэтому имя не является полным, потому что по имени Творец называется добрым и творящим добро. А поскольку они вызывают в корне их душ свойства получения, которое есть в Малхут, а на свойство получения было сокращение света, тем самым они не дают свету распространиться к
2: нижним.
1: Тогда как если творение дает милостыню, то есть совершают свои действия ради отдачи, они вызывают в корне своей души свойство желания отдавать, и тогда они способствуют наверху подобию по форме. И тогда благо передается к творениям. Получается, что имя доброго творящего добро открывается нижним. А это называется, что они делают святое имя в совершенстве. То есть все приходит благодаря тому, что они направляют свои действия, чтобы они были ради отдачи. Получается, что у человека есть два состояния. Первое. В начале работы, когда нужно начинать со свойства лолишма. То есть все, что он делает, это только для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире и в будущем мире. И тогда Творец называется для него царем народов. Сказано, кто не убоится тебя, царь народов. Потому что в работе следует объяснить, что когда человек работает ради собственной выгоды, он находится в качестве других народов, еще не достиг свойства Исраэля, чтобы действия его были прямо к Творцу и Шарке. Получается, что человек служит царю, который называется царь народов. То есть, какое понимание величия царя может быть у человека, который находится в состоянии других народов? Хотя он, у него есть трепет, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов.
0: И следует знать, что это очень важно. То есть человек должен знать, что любой контакт с Творцом очень важен. Поэтому, когда человек работает за вознаграждение, он не должен пренебрегать этой работой. Но, конечно, есть более высокая ступень, чем ступень царя народов. Это означает, что когда человеку достаивается свойство Исраэль, конечно же, в его нынешнем состоянии, когда он достиг ступени Исраэль, у него появляется лучшее понимание величия Творца, вплоть до того, что он рад, что служит великому царю, и ему не нужно ничего получать взамен за свою работу. А относительно веры ради небес следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Если брат твой обеднеет и протянет руку свою, как сказано в Писании, не грабь бедного, потому что он беден. Что значит не грабь бедного? Разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание и передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, если ты сделал так, знай, что ты грабишь его. Поэтому не грабь бедного, потому что он беден. Согласно вышеизложенному, следует объяснить, что милостыня бедным относится к Малхут, которая называется бедной и нищей, потому что ей нечего вернуть человеку. Если человек работает ради Творца и ничего не хочет взамен, а работает только ради Творца, но иногда посередине работы к нему приходят мысли. Ведь он всегда работает ради Творца и ничего не хочет взамен. Он обязательно за это будет вознагражден более высокой ступенью, то есть получит больше вкуса в Торе и работе. Так как свое дело он уже сделал. То есть он говорит, что принимает на себя высшую малхут без всякой награды. Это означает, что он даже не получает вкуса Торы и заповедей за свою работу. Поэтому, если его намерение уже направлено на ради Творца, что означает слияние с Творцом, он должен был бы чувствовать жизненную силу в своей работе. Но он не видит никакого продвижения в работе. Поэтому он желает прекратить эту работу на отдачу и работать, как остальные люди, чтобы получить вознаграждение.
1: И об этом говорит Писание: не грабь бедного, потому что он беден. И Мидраш спрашивает: разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание, а потом передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, знаешь, что ты грабишь его. Получается, что Писание предупреждает нас, чтобы человек не говорил: я уже много работал над намерением ради отдачи, и я не достиг ни блага, ни наслаждения, которое нужно обрести, если работают с намерением ради отдачи, которое называется милостыня бедным. Кроме того, мне обещали, что, тем не менее, я получу свет, который называется сила, чтобы я смог делать все ради отдачи. А это свет, который раскрывается, когда человек исполняет Тору и заповеди, как 613 советов, чтобы прийти к свойствам отдающих келим, что называется свет завершения келим, чтобы можно было работать келим ради отдачи. Но и этой силы он не обрел. Хотя до тех пор, пока он занимался Торой и заповедями, он был с этим намерением. В таком случае человек говорит: я уже приложил много усилий, но ничего не обрел. Поэтому я хочу прекратить эту работу. И потому он говорит: ты сказал, как долго я буду в этом. То есть я уже дал тебе много, но не получил взамен никакого продвижения в духовном. В таком случае человек говорит: сколько я еще буду работать в свойстве милостыни бедным. Поэтому человек хочет тогда убежать с поля боя и войти обратно в работу всего общества. Клар, когда он работал в свойстве «кто не убоится тебя, царь народов». Как сказано выше, что когда человек работает в исполнении Торы и заповедей ради собственной выгоды, у него уже нет места для работы ради Творца. Это называется, что царь, Тору и заповеди, которую человек исполняет, называется царь других народов, а не царь Израиля, поскольку тогда человек считается не Израиль, а находится в свойстве народов мира.
0: Об этом предупреждает Писание: не убегай с поля боя, не грабь бедного, потому что он беден. И следует объяснить, что не грабить бедных означает не прекращать давать ему милостыню, которую ты ему даешь, имея в виду принятие высшей Малхут без всякой награды. Ибо хоть ты и утверждаешь, что ты уже дал ему много милостыни, но знай, что это неверно. Смысл слов «потому что он беден» заключается в том, что пока ты думаешь, что Малхут, которая бедна, должна тебе что-то дать, уже ты не говоришь, что она бедна. То есть, если человек требует от Малхут вознаграждения, он порочит имя Малхут, которое называется «бедный и нищий», потому что ты что-то от нее требуешь. А человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу быть довольным и радостным от возможности работать ради Малхут, даже когда она скрывается и не показывает ему никакого приближения. И его вкус в работе такой, как будто все началось заново. То есть он не может сказать, что он чувствует какой-либо вкус, о котором он мог бы сказать, что ради этого вкуса он трудится и прилагает усилия, чтобы принять высшую Малхут. То есть у него нет никакой поддержки и основания в его руках, чтобы сказать: «Поэтому я занимаюсь Торой и заповедями». Это называется «подвесил землю ни на чем». И это называется «весь выше знания». И хотя это совершенно против природы тела, он молится об этом Творцу, чтобы дал ему эту силу. В этом смысл написанного: «Не грабьте бедного, ибо он беден». Что всегда было у человека желание остаться и принять на себя высшую Малхут и основание его, ибо он беден.
1: וזהו כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל. Это как сказал мой отец и учитель, о том, что написано в гимне Эшет Хаэль: обманчива прелесть и суетна красота, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена. И он сказал, что когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут, иногда бывает, что высшая Малхут имеет привлекательность, прелесть, а иногда он чувствует красоту высшей Малхут. И об этом говорит Писание: все ложь, обманчиво. То есть вся основа, на которой он строит свою высшую Малхут, относится к лжи. Однако женщина, то есть высшая Малхут, которую человек принимает на себя, да, должна быть вызвана трепетом перед Творцом, то есть чтобы его трепет был, как сказано в книге Зоар, главный трепет должен быть, потому что он велик и правит всем. И там сказано: страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. И пусть все желание свое он направит на то место. Из сказанного получается, что главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему необходимые силы для всего, что касается работы, как в Торе, так и в молитве. Поэтому человек должен просить Творца дать ему потребность, то есть желание к работе. Поскольку иногда бывает, что человек приходит к состоянию, когда у него нет желания ни к чему. Другими словами, он не видит перед собой ничего хорошего, к чему он мог бы стремиться, что принесло бы ему жизненные силы, и чтобы это принесло ему потребность прилагать усилия, чтобы достичь чего-либо. Однако, когда человек остается без какого-либо желания, которого он мог бы сказать, что ради этого стоит прилагать усилия, чтобы достичь этого. И этого он не видит.
0: И тогда он должен просить Творца, чтобы дать ему какое-то желание, какой-либо вещи. То есть, чтобы эта вещь дала ему желание работать. Согласно пониманию человека, просьба будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему увидеть что-то, что доставит ему удовольствие и наслаждение. Как говорили наши мудрецы: глаз видит, а сердце вожделеет. То есть, если Творец даст увидеть что-то, ради чего стоит трудиться, то желание, которое в сердце, заставит искать советы, как достичь желаемого. Отсюда следует, что молитва, которую сейчас человек молится, только ради достижения желания, называемого кли. Это значит, что первой молитвой человека должна быть молитва о желании и потребности в том, чтобы Творец дал ему возможность просить о хиссароне, что если он достигнет наполнения этого хиссарона, то это наполнение будет совершенным. То есть, что человек, что Творец известит его, какого совершенства он должен достичь, чтобы знал, чего ему не хватает на самом деле. И чтобы достичь понимания, чего ему не хватает, ему нужна помощь Торы. По помощь чудесного свойства Торы, то есть ее света, возвращающего к источнику. Иными словами, Тора сообщает ему, чего ему не хватает. Однако человек должен требовать это от Торы, то есть чтобы Тора направила его к достижению истины. И также человек должен найти связь с Торой, то есть желать узнать, какая связь есть у него с Торой. Это уже называется молитвой. Это значит, благодаря тому, что он связывает себя с Творцом во время изучения Торы, получается, что он просит у Творца во время занятий Торой, чтобы он понял связь Торы с человеком, изучающим Тору. А после его молитвы о том, чтобы Творец дал ему хиссарон, он должен просить о том, чтобы Творец дал ему наполнение этого хиссарона, то есть чтобы он удостоился достичь ступени совершенного человека.
1: Да, ого, какая статья. Сандер говорит обо всем, как можно прийти к настоящей молитве. Здесь написано, что однако человек должен требовать, чтобы Тора привела его к требованию истины, то человек должен найти связь между собой и Торой. И то, что он хочет знать, связь, которая есть у него с Торой, это уже называется молитвой.
0: Да, высказывание, которое меня особо захватило здесь, это что человек на той ступени, когда он получает для себя, когда он принимает на себя высшую малхут, он должен сделать это выше знания, потому что он не может требовать никакой реакции на это. Это называется во имя Творца, потому что у него нет ожидания получить никакую награду за свою работу. А то, что у него есть работа, это уже его награда. То есть награда — это сама работа, которую он сейчас может выполнить для великого и святого царя.
1: В самом деле, в статье он пишет о хиссароне. Все зависит от хиссарона к этому. Теперь, что такое построить связь с Торой? Где я нахожусь в связи с Торой? Вопрос, как есть желание в материальном. То же самое, сейчас ты приходишь сюда на урок. И сейчас ты строишь себе новое желание, сейчас находишься в десятке, и отсюда ты раскрываешь связь с Торой, отсюда ты раскрываешь хиссарон, чтобы почувствовать Тору. И отсюда мы продвигаемся вперед.
0: Продвигаемся в том, что стараемся уподобить себя высшим корням, хотим работать без вознаграждения, вскрытии и найти силы через молитву и через окружение товарищей, чтобы это было, насколько это возможно, чтобы это соответствовало духовным законам, чтобы мы сблизились с ними.
1: Да, еще момент молитвы нищего. Я как будто нищий и бедный, у меня нет сил ни на что, чтобы дать милостыню для малхут. Здесь это наша работа, это наше вознаграждение, это молитва, свет, который возвращает к источнику.
0: Да, какая важность есть у утреннего урока, есть у товарищей, и каждый раз можно прийти к новым распознаваниям, прийти так к истине в процессе. Каждый раз еще точка, еще точка, даже если это и вне желания получать, именно туда нужно. нужно прийти именно там видеть правильное место.
1: Когда нет силы, желания получать, просить силы у Творца, чтобы дал силы работать только ради отдачи Ему.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 26 июня 2002 года.
1: Что такое, что милостыня бедным делает святое имя в работе? Наше усилие прийти к цели выражается на нескольких этапах. Первое усилие — человек совершает, даже не знает, зачем он делает. Он запутан, приходит, не знает, что происходит с ним. Пока начинает просить. Начинает просить, ему кажется, что духовность наполнена наслаждением, подобно наслаждениям этого мира. Он просит, как бы хочет достичь. Просьба называется то, что он хочет. Называется просьба. Он не должен облачать это в красивые слова, построить фразу, как просьба. «Дай мне, пожалуйста, сделай мне, пожалуйста». Не нужно. То, что он хочет в сердце, это просьба. Так это работает, действует в духовном.

0: Внутреннее желание в сердце. То есть внутреннее желание в сердце у него проходит разные изменения. Хочет наслаждения. Потом, благодаря учебе, окружающий свет светит, он уже в этом окружающем свете видит, не видит, сердце изменяется. Это правильно сказать. Сердце изменяется, начинает просить. Сердце начинает просить уже быть исправленным немного в соответствии с окружающим светом, насколько он чувствует свойства в окружающем свете, что такое свет. В соответствии с этим снова окружающий свет светит больше, если сердце просит у него исправления. Сердце еще больше просит исправления. И так это приходит в соответствии с тем, сколько человек вкладывает в правильную учебу, в правильное намерение, больше и больше заостряет, четко относится, видит, как сердце его направлено всякий раз на более истинную цель. И всякий раз окружающий свет светит больше, и он воспринимает от него больше внутреннюю часть света, и в соответствии с этим желание его изменяется. И так это замкнутый цикл. Свет улучшает желание, желание привлекает больше света, и пока не начинает действительно желать вместе с получением для себя, также немного ради отдачи. Это называется уже состояние ло-лишма, от которого можно прийти к лишма. И тогда, когда он приходит к лишма, проходит махсом, получает экран, тогда уже его обращение к окружающему свету, окружающий свет, это уже называется более высокая ступень, ахав высшего. Тогда его обращение более направленное, связь его с высшим теснее. Но тоже идет по тому же принципу, что есть желание человека и свет до желания, и этот свет все время исправляет желание с помощью свечения издали, с помощью свечения сблизи, с помощью внутреннего свечения, но в разных видах этих света относительно желания, желание изменяется. И нет, кроме этих двух, больше ничего в реальности. Свет и желание. А разум, мозг, опыт, то, что человек получил, кроме ощущающего кли, это для того, чтобы у него была возможность установить свое отношение к кли и к свету. Поэтому насколько человек может посредством средств, которые есть в распоряжении, помочь действию света на желание. Если он делает это, этим он определяет свое участие в общем процессе исправления, который производит Творец. А кроме этого участия в исправлении кли с помощью окружающего света, человеку нечего делать. Все остальные вещи просто не считаются, не записываются, не действуют в реальности. Потому что реальность уже, как она из первого состояния, доходит до третьего состояния через второе состояние, она уже проходит согласно своей природе, своей структуре, согласно тому, как свет действует внутри келим, и нет в этом никакого обновления или чего-то, что могло бы вдруг обновиться или проявиться в каких-то других формах. Нет, есть свет, есть кли, и свет действует внутри кли согласно своей природе, пробуждает в кли ясные и заранее известные реакции. Весь вопрос в темпе. Что это значит? Что если человек добавляет к действию света внутри кли, этим он определяет свое продвижение, этим определяет свое ощущение, этим определяет свое отношение к процессу. Называется, что он оправдывает действие Творца праведник. И насколько он оправдывает, насколько он находится в этом процессе, это называется, что он находится на духовном уровне. Я согласен с Творцом на 60% в его процессе, это называется, что я нахожусь, допустим, на 6-м уровне из 100 уровней, в общем. Так будем померим. Если так. А я согласен с ним на 90%, значит, что я нахожусь на 9-м уровне из 100 уровней. То есть насколько я действую вместе с ним, то есть насколько конь сравнивается своими действиями с всадником, это называется духовный уровень человека, мера участия, мера слияния. Поэтому нам надо только на это обращать внимание, на эту одну точку, а все остальное видеть как просто вещи, которые идут как помощь, как помеха, которые тоже являются помощью. Только к этой точке укреплять ее, участвовать в процессе исправления, который высший свет Творец делает на нас. Это называется спереди и сзади. Сжал ты меня, и в этом нужно, к этому надо прилепиться вместе. Слияние с процессом, который определили для нас. Да, сын.
1: Если мы говорим, что все, что у нас есть, это объединять свои состояния с Творцом в период подготовки. Все, что приходит, происходит, все, что происходит, происходит со мной, и я смотрю и стремлюсь соединить с Творцом. Но тогда состояние подъема вдруг среди этого балагана с Творцом. Где же радость во всем этом процессе? Как только мне не удается достичь состояния, называемого подъемом, раскрывается следующее состояние. Как это связать в жизни?
0: То есть ты говоришь так, что во всем этом процессе я не вижу чего-то приятного, что-то, что давало мне радость. Радость — это результат от чего? Как ты думаешь?
1: Хорошего ощущения.
0: От хорошего ощущения. Это, конечно, что радость — это результат хорошего ощущения. От чего может быть хорошее ощущение у меня? Ну.
1: От действия.
0: Один говорит, от действия. Я могу не делать ничего, я тоже радоваться. Не. А? Да, то есть не действие, а когда я чувствую себя в радости. Да.
1: Когда я полностью принимаю то, что...
0: Когда согласен с тем, что я делаю, или с тем, что сделали со мной. Вот и все. Он прав. Ты прав. У него есть хорошее чувство, он такой тонкий. Прав? То есть насколько я могу оправдать свое состояние, быть с ним вместе, принимать его. Тогда у меня есть от этого отдых и радость. Радость не то, что я смеюсь, как бы. Радость — это просто покой, скажем так, правильнее. Вот и все.
1: Но какое может быть спокойствие, если мы постоянно ощущаем свое состояние?
0: Может быть, я бегаю с утра до ночи, но для меня это хорошо мне. Это не важно, ты не можешь измерить человека, сколько он двигается, теряет калории, сколько скорости он бегает.

0: совести самоубийства? Нет, никто. Ты слышал когда-нибудь?
1: Нет.
0: Есть миллионы, которые просто стремятся, желают кусочка хлеба. Они кончают с собой? Нет, кто там кончает с собой? Обрати внимание. То есть это вопрос внутреннего удовлетворения, не сколько есть, насколько он бегает или сколько он получает тарелку перед собой. Да.
2: Ощущать внутреннее совершенство приятно, но это означает, что я прохожу в пути.
0: Ты же на нашем пути. Почему мы на нашем пути, ты говоришь, печально?
2: Нет, не печально, но нет какого-то...
0: Есть радость, нет радости, которая пробивается. Так я вчера, мы ездили... С кем мы ездили? Утром. Какой-то день, не помню, не вчера это было. Я видел, стоит машина здесь, на перекрестке. Да. И бресловские там пляшут на машине. Такой минибус. И они пляшут. Если там они сделали для себя такой багажник сверху, крепкий, и пляшут. Знаешь, а все смотрят. Смотри. Если это радость, это я не знаю. Но они хотят с помощью этого выразить что-то.
2: Как это объяснить? Наверное, я плохо объясняю. Допустим, в какой-то момент мне действительно удается объединить все, что у меня есть, и увидеть, что, видимо, так, что Творец все это со мной делает. И я ощущаю некое совершенство. Но уже в следующую секунду меня опускают вниз.
0: Вопрос оставь следующую секунду. Тут есть просто сейчас я останавливаю это мгновение. У меня есть в этом мгновении подготовка. Для этого мгновения подготовка, желание мое в этом мгновении наполнено или нет? Если не наполнено, я печален. Если наполнено, я рад. Все. От чего может быть мое желание наполнено? Или от того, что действительно он хочет, или в исправлении, или от света хухма, или от света хасадим. Без света хухма и хасадим. Все, я лучше смерть, чем такая жизнь. Вот. Так вопрос такой. Я нахожусь на моем пути, в разных состояниях. Или полных, или пустых, от света хохма, от того, что мое желание действительно хочет. Вопрос такой. Когда я пуст, я... Я могу удовлетворить себя светом хасадим? Тогда я буду рад. Что значит свет хасадим? Свет хасадим называется наслаждение от отдачи. Я не знаю, что это. Или, скажем так, свет хасадим называется наслаждение от процесса, от будущей цели, от принадлежности чему-то большому. Скажем так, все разные такие вариации. Это не совсем хасадим, это подсветка хухмы. Я должен думать, как быть действительно в состоянии, когда у меня будет важность цели, когда у меня будет важность Творца, когда я действительно буду относиться каждый раз к чему-то, чтобы она не убежала от меня. От этого нужно думать, об этом нужно до этого все время думать, сделать себе страховку. Без этого человек убежит с поля боя. И никто не гарантирует тебе легкую жизнь. Ты обязан 7 лет быть в египетском рабстве и пройти удары казни фараона, сидеть внутри себя. После этого убежать оттуда. И когда ты убегаешь оттуда, тогда ты получаешь, тогда ты понимаешь, тогда это был Египет, потому что Египет называется тьма. Ты понимаешь, что ты убежал из Египта. Что такое Египет? Откуда ты убежал? И ты еще не видишь, куда ты убежал. Тебе дают только методику. Что значит, что сейчас, когда ты убежал из Египта, ты только понимаешь, как ты можешь, по какой методике, по каким шагам продвигаться к целетворению. И ты снова входишь в пустыню 40 лет. До мем. Мем — это 40, бина. Пока ты не постигаешь свойства бины. Бина — это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Тоже тебе не обещают легкую жизнь после этого тоже? Получение Тора — это ты получил методику, как обрести свойства бины. Выход из Египта просто... Ты уже властвуешь над желанием получать, оно не властвует.

0: тобой, фараон не властвует, не управляет тобой, ты убежал от него. И все. Теперь, когда приходят в землю Израиля, тоже нужно захватить ее, есть разведчики в нас, есть хорошие силы в нас, начинают, я уже не говорю о самой пустыне, как мы прошли ее, но когда мы приходим, тоже нужно это войны по захвату. Каждая война, это мы когда-нибудь будем учить, какой характер есть у всего этого, как человек обретает, какие желания, в каком виде он делает это. А Моше умирает. Смотрит издали на землю Израиля, Моше твой, благословляет тебя, и все. Нет, эта сила уже не действует дальше. После Махсома, когда уже в раскрытии, так как это связано с продвижением Гвуры? Как можно на этом этапе воспринять величие, такой гадлут, просто чтобы было тебе как цель, как радость?
1: Наша проблема в том, что мы каждый раз должны настраиваться на скрытую от нас ступень. Я не вижу ее величия, я не вижу ничего, совершенно ничего. Допустим, я хочу стать врачом. Врач говорит человеку, вы получите то-то и то-то, вы больны тем-то и тем-то, он ходит в белом халате, в нем что-то есть. Они любят так покрасоваться с всякими вещами. Это хорошо, это правильно. Больному это придает силы. Или я хочу знать, не знаю, кинозвездой. В любой профессии я вижу, что она собой представляет. А здесь я ничего не вижу. Так как же я могу продвигаться? Только благодаря группе. Хотя и у них тоже ничего нет. Но если они будут рассказывать мне такие выдумки, ты знаешь, Торец велик. Хотя они этого не знают, откуда им это знать? Получается, что они говорят неправду. Если когда не знают и говорят, это называется неправдой. Но это не важно. Если они постоянно мне говорят на ухо такие вещи, то я вот тогда буду уверен, что он велик. Смотри, какая промывка мозгов происходит на улице. 7 миллиардов людей находятся под влиянием всякой всевозможной ерунды. А почему я не могу оказаться под таким влиянием? Я целенаправленно иду вперед и тщательно, селективно выбираю себе окружение, которое будет постоянно мне говорить то, что мне необходимо. Знаешь что? Я бы за деньги нанял людей, чтобы они с помощью различных уловок рассказывали мне о цели творения, что кроме этого ничего не существует, что все остальное ничего не стоит. И я плачу им за это деньги, почему нет? Именно это называется «купи себе товарища». Именно. Для чего он мне нужен? Чтобы он промывал мне мозги, и я готов ему платить. Да. В этом вся наша работа. Как можно быть в радости, если ты видишь вокруг такие лица? Ну, посмотри, что это? Мы что, в трауре или что?
0: А? Такой сейчас период, 17-й Тамуза.
1: Период? Какой период?
0: Сейчас. 17-е Тамуза, может, такой период.
1: А, 17-е Тамуза. А я не понял, что произошло. И это не сегодня, это завтра.
0: Подготовка.
1: А, подготовка к завтрашнему дню. Не написано же с наступлением Тамуза, да?
0: Целый год есть подготовка к этому.
1: Да, Тамуз и Ав. То есть я смотрю на календарь. Прекрасно. Теперь приходит к радость. Смотрю на календарь. Ой-ой-ой. Я что-то закрываю в себе и перестаю радоваться, да?
0: А что делать?
1: Что значит, что делать? Календарь определяет.
0: Календарь определяет. Написано, что разрушение храма.
1: А, получается, храм существует для тебя только 17-го Тамуза. Прекрасно. В остальные дни года тебе все равно. Ты не чувствуешь, что ты что-то потерял. А один день в году ты несчастный и страдаешь. Я не понимаю, что значит один день в году. Я ощущаю, в каких свойствах нахожусь, вследствие разбиения, когда я смотрю на эти свойства и проверяю их, я называю это разрушением храма. И тогда я действительно скорблю об этом. И для меня это и есть исправление разрушения.
0: Это состояние каждого дня.
1: Ежедневное состояние. В чем тогда проблема?
0: Вы не связываете разрушение храма с этим?
1: С каким храмом я не связываю? Я это связываю с разрушением храма, но не с храмом, который стоял в Иерусалиме. Что мне от тех камней? Я связываю это с сутью храма, который был разрушен, потому что мы опустились от правила «возлюби ближнего как самого себя» к беспричинной ненависти. Вследствие этого был разрушен и храм из камней. То есть мы отдали грекам власть в своем сердце, так поэтому и на внешнем уровне пришли греки и разрушили наш храм в Иерусалиме. Ну и что? Что для тебя меняется от того, что ты не можешь посетить храм в Иерусалиме? Ты от этого страдаешь? Ты принес бы туда какого-то ягненка, съел бы стейк, да? Что, впечатлился бы этим? Я понимаю, если бы ты приехал на Суккот. Я понимаю. Но этого не может произойти, если ты не совершишь внутренних исправлений. Условия его разрушения и условия его восстановления зависят от твоего сердца, от того, насколько ты сожалеешь и насколько ты исправляешь разрушение. Понимаешь, что было во время разрушения? Первосвященник был самым большим вором. Все левиты, все священники в храме были ворами. Все были подкуплены. Да?
0: Как сегодня.
1: Ну, как сегодня это ты сказал. Ну, хорошо, да, потому что написано, что каждое поколение, в котором храм не был возведен, словно разрушило его. Разумеется. Да, но что от того, что разрушены сами камни? Написано же, в чем причина. В открытой, в явной, а не в тайной части Торы написано, в чем причина. Так о чем же сожалеть? Но это сожаление не должно проявляться один день в году. Перед исправлением ты обязан прийти к сожалению. И если ты приводишь к сожалению, но не к результату его, без исправления, то и сожаление тоже является чем-то внешним. Знаешь, есть молитвенники, в которых написано «здесь плачут». Так и написано, да. Что Цион смеется, что ты не знаешь. Знаешь, видишь, смотри, до какой внешней формы мы дошли. Мало того, что для нас составили молитвенники, потому что мы сами не умеем молиться. Ведь мужи Великого Собрания, которые составили молитвенник, они просто чувствовали ту молитву в своем сердце. Они выразили ее словами и дали нам, чтобы мы просто произносили ртом. Но мы уже совершенно забыли, для чего мы произносим это вслух, чтобы пробудить сердце. А теперь мы еще рядом пишем: здесь плакать, здесь кричать.
0: Да. Промывка мозгов — это хорошо, это книги, это группа. Но все это остается как фантазия, как это на самом деле действует на изменения.
1: Это не воображение, не иллюзия, дорогой мой. Промывание мозгов — это не иллюзия. Вся твоя жизнь является результатом промывания мозгов, которому тебя подвергают. За исключением самого необходимого — хлеба, воды, мяса, женщины, детей, крыши над головой. Того немногого, что человеку нужно сверхживотного уровня. Все остальные вещи — вещи лишние. Общество, ты от общества получил потребность в них, и только ради общества ты эту потребность удовлетворяешь. Если не было бы общества, ты об этом и не думал. Если бы ты остался один, ты бы думал только лишь о еде, сексе, детях, семье, о минимальных вещах, которые тебе необходимы. и все. То есть все остальные потребности это общество создает в тебе. И смотри, как ты всю жизнь работаешь ради того, что общество в тебя вложило. Отсюда пойми, в какой мере ты способен получать извне мнение и работать ради их осуществления этих мнений. То есть ты на 100% зависишь от своих товарищей. Так оставь этих товарищей, найди других. Это твой единственный выбор. А что ты там мне говоришь, что это тяжело, что это невозможно? Ну, найди других людей. Выбери из них, может быть, троих или четверых, уйди с ними в какое-то там уединенное место. Не знаю, ищи. И я говорю тебе серьезно, ищи, это твоя жизнь. Несмотря на то, что здесь 100 человек, может быть, ни один тебе не подходит. Проверь, делай, что ты хочешь. Что ты так смотришь на них? Может, они все ошибаются? Может, все ошибаются? Может быть, и я не в порядке? Почему вы все так соглашаетесь с этим состоянием? Знаю, я ходил проверять Рабаша, я ходил проверять состояние, в котором находился. Я смотрел, действительно... Тут и там. Это моя жизнь, это важно мне. Что ты так смотришь на меня? Что вчера ты получил от своего окружения? Что оно с тобой сделало?
0: Настроение, что стоит.
1: Если окружение тебе дало настрой, что это стоит усилий, и благодаря этому ты действительно больше вложил и лучше подготовил себя к уроку, чтобы сейчас во время урока учиться и притянуть исправление, тогда да. А если нет, либо измени это окружение, либо найди другое. Я бы на твоем месте не успокаивался. Я не вижу, чтобы состояние твое было настолько хорошим. Еще день, еще день. И что будет? Ты видишь, чтобы я был спокоен? Нет, и раньше я таким не был. Спроси товарищей там, в синагоге, какую атмосферу я там создавал. Я с ума сходил, лишь бы только не успокоиться. Это Рэбе всех успокаивал, оставьте его, оставьте. А иначе как?
0: Это все воздействие группы.
1: Все влияние окружения, да, поэтому и требует от них. Ты зависишь только от этого.
0: Кен. 178-я страница. Абзац, согласно вышеизложенному, строка получит. Поэтому, если его намерение уже направлено ради Творца, что значит на слияние с Творцом, он должен быть чувствовать жизненную силу в своей работе. Поэтому он хочет прекратить работу по отдаче. И он продолжает. Мой вопрос. Может ли после Махсома возникнуть состояние, в котором я ощущаю отсутствие жизненной силы или отсутствие продвижения в работе?
1: За Махсомом мы поговорим о том, что находится за Махсомом. Про Димахсом я буду говорить с тобой иначе. А сейчас думай о своем состоянии. Ты не можешь себе представить работу после Махсома. Не можешь. Это как младенец, который не знает, что значит быть врачом. Когда он станет врачом, ну или хотя бы поступит в университет, начнет изучать медицину, тогда его уже водят в разные места, показывают ему, что такое больница, и как работают врачи и так далее. И он начинает узнавать это на практике. У него появляется возможность чему-то научиться и что-то сделать самому. Это уже человек, а не просто тот, который о чем-то мечтает. Понимаешь, младенец должен изучать то, что соответствует младенцу. Не медицину, а то, что ей предшествует.
0: Написано в статье, до такой степени, что у него есть радость от того, что он служит великому царю, и у него нет никакой необходимости получать что-то за свою работу. Радость служить великому царю – это честь. И почему же он пишет, что ничего не получает за это?
1: Не знаю, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.

0: спрашиваешь? Я получил от окружения впечатление, что Творец велик. Это дает мне силы просить Его и даже требовать от Него работать в подготовке к уроку, во время урока обращаться к Нему, связывать с Ним все свои беды, потому что Он стал для меня великим. Что значит великим? Он действительно способен изменить меня. Это то, что мне нужно. Вместе с тем, конечно, мне это приносит радость. Почему? Я обретаю опору. Мне есть кому обратиться, есть кому кричать. Есть тот, кто отвечает за происходящее, намеренно это делает, изменяет всю мою жизнь, чтобы привести меня к определенному месту. Верно, что мне все еще плохо. Но уже есть этому оправдание, я уже рад этому. Человек делает многое, прилагает усилия, потеет от усилия и радуется. Смотрели на людей, которые взбираются на горы. Им тяжело, но они наслаждаются этим. Я вижу, как человек проходит 5 километров и страдает, бедный. А другой, я вчера был на берегу моря, и я видел, что все там ходят, гуляют, радуются тому, что ходят. И они еще и платят деньги, чтобы пройтись по берегу. То есть это зависит от того, как ты относишься к состоянию, в котором находишься. Если ты подходишь к этому творчески, оно приносит тебе радость. То есть у тебя, тебе не достает связи с целью, у тебя нет никакой другой причины для отчаяния и печали, кроме отсутствия связи с целью. А почему у тебя нет связи с целью? Ты в своем желании получать не чувствуешь, что эта цель важна. Почему? Потому что не видишь ее. Так это зрение нужно заменить тем, что ты слышишь от товарищей. Ты от них должен услышать, что цель важна. И это на 100% должно заменить тебе зрение. Тебе ничего не нужно видеть. Еще лучше, чем если бы ты сам увидел, если ты это услышишь от них. Посмотри, как миллионы становятся фанатиками только от того, что им постоянно вливают в уши всякие вещи, всякую ерунду. А они готовы отдать жизнь, и еще как. Сколько людей жаждут умереть. Что это?
1: Я сейчас спрашиваю, это радость, не является ли это вознаграждением определенным?
0: Попробуй сделать то, что я тебе говорю. Поверь мне, это работает.
1: Попытайся то, что я делаю, то, что я делаю, поверь, что это работает. Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
2: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הריקנות.
3: Да, если мы подойдем, то что сказал рав?
0: Да, я пуст. Могу ли я удовлетвориться?
2: יכול להסתפק מזה?
0: Светом Хасадим, что это отдача, я могу этим с наслаждением от принадлежности, от того, что я нахожусь в связи с Творцом. И действительно человек должен спросить себя во время того, как он пуст, что он должен искать. Какое наполнение он там ищет для себя? Он хочет войти в духовный мир, что он там ищет? И очень много вопросов, которые человек должен себе задавать в то время, когда он пуст, что он там ищет.
1: Да, действительно, урок был очень сильный. Много впечатлений от Рава, от всей группы. Да, единственное, что я получил, насколько важно влиять друг на друга, получить радость от группы. И действительно, сейчас у нас есть возможность получить этот урок как можно больше.
4: Да, что можно взять еще к работе между нами? Ну, наверное, понимание того, что я должен получить состояние духа, настроения, десятки. Для этого я должен, прежде всего, его давать. Если что-то не работает, то я с этим не согласен. Я должен давать, организовывать, чтобы всегда настроение в группе было, чтобы можно было продвигаться как можно быстрее, получать наслаждение от того, что подобно Хасадим, поскольку мы заняты чем-то великим, и мы идем в направлении самой великой цели в жизни. Просто не соглашаться с тем, что... Есть место, где я не получаю состояние духа.
1: То, что я записал на уроке из слов Рава, если человек добавляет к действию света внутри кли, это определяет его продвижение, его ощущение, его отношение к процессу. Это называется, что он оправдывает действие Творца, что он праведник. И нужно не успокаиваться в этом процессе.
4: И не успокаиваться не только от внешнего, но и от внутреннего. Обратить внимание, что в свете нет обновления. Все идет как заложено в природе. И нужно каждый раз искать место, то, что называется сущее из ничего. То место, где можно добавить.
1: Да, точно так. Раф определил для нас очень здорово, что мы рождаемся желанием получать, и мы должны понимать, как прийти к цели. Все время мы должны строить окружение, которое будет нам говорить, что цель важна. Я должен войти в Египет, почувствовать, насколько я ничего не хочу делать, кроме того, что управляет мной фараон, и мы должны просить у Творца вместе весь народ Израиля выйти из этого. То мы выходим в пустыню, там нет никакого наполнения. Как мы учим в статье, что нет наполнения, но нам нужно увеличивать силу цели, чтобы у нас была сила идти к цели. И потом мы встречаем Амалека, который приближает тебя в пути к цели. Не важно, что ты будешь делать, если ты не укрепишь группу, окружение, ты упадешь. Многие товарищи сильные, такие, которые вложили много, они упали. Так что делать, как Сколарав каждый раз, как он говорит, что он там вообще метался в Бет-Кнессете, чтобы он заботился о том, что, чтобы было правильное окружение, и очень сильно заботился о том, чтобы это было. И поэтому нам нужно каждый раз строить важные цели в окружении. Если окружение не дает тебе этого, не оставайся спокойным.
4: Продолжу, Гади. Человек зависит только от окружения, от воздействия окружения. Другого ничего поменять невозможно. Человек должен искать, как может повлиять на него окружение, иначе он пропал, никаких других вариантов нет. И когда на меня группа воздействует, то есть я должен реагировать на это как на то, что получаю по-настоящему, потому что это пришло от группы. Так мы можем воздействовать друг на друга, чтобы поменять себя. Себя. И в конечном итоге это ложь, это единственная правда.
1: Да, это также раскрыл несколько вопросов, что значит оправдать эти действия света, то, что Творец делает, посылает мне свет, чтобы исправил меня.
4: Перейдем к следующей части урока.
1: Учение десяти сферот.

0: Мы читаем из книги Труды учения 10 сферот, 2 том, 6 часть, Тавка Втет, 39 пункт. Со слов.
1: Но.
0: И прежде чем начнем изучать урок с Рабашем, почитаем слова Ари. 39 пункт. Но свет этих 10 никудим был очень большим. Добавился в них также высший свет, и не было у них силы получить его. И тогда эти келим умерли. Объяснение. Когда спустились вниз, в место, которое сейчас Брия, это падение и было их смертью. Однако, это касается только семи нижних никудот, так как в Келимгар была сила получить их свет, и они не умерли. Но для семи келим, семи нижних, тех, которые умерли и упали в место, которое сейчас Брия, это их смерть. В действительности, время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Так как когда выходили Акудим, которые были включены вместе в Кетер, откуда вышли и разделились на 10 Никудим, это и был их выход. И сразу умерли, как написано в Идра. Это искры, подобные искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. Перейдем к уроку с Рабашем.
2: Нужно понять его ответ. В чем разница? Я говорю, что кли соединяется, лишь только освещение приходит свыше и соединяется это выражение. Нужно подумать, что это такое. Говорят, что жизнь труда, значит, трудна. Ты слышишь, мы учим со стороны сокращения. Само сокращение отменяется. Отменяется, значит, является килем получения. Нет, отменяется не в этом смысле, только в том мере, в какое свечение килем становится совершенным благодаря этому. Подумаю. Поэтому я говорю, второе сокращение отменяется. Если отменяется, уже есть получающий келим. И тогда я должен сказать, что и келим тоже объединяется. Но он говорит, что нет. Так что же здесь нужно понять? Это значит, в чем разница между тем и этим? С одной стороны, я говорю, что второе сокращение цинцум бет отменяется. А с другой стороны, я говорю, нет, не отменяется. Значит, непонятно. Нужно снова учить. Нечего об этом спрашивать. Нужно только спросить, подумать, в чем разница между тем, что я говорю, что меняется свечение, а не килим. Свечение меняется, а не килим. А он все отвечает по отношению к одному, отменяется, по отношению к другому не отменяется. Так что ж ты спрашиваешь? Нам не хватает слов, чтобы объяснить. Когда будем учиться, поймем дальше. В чем разница между тем, что я говорю так? Только в том, что только их света, Кетера и Ишсу, достигли хохмы и бины, когда те вернулись в Рош. Но сами келим не поменяли своего места. Это требует объяснения. Ну где? Какие вопросы? Какие у тебя?
0: И когда выйдет на 429 странице?
2: Да. То, что ты спрашиваешь дальше, в чем разница, когда я говорю, что сокращения не отменяются в той мере, в какой свечение не исходит, и благодаря этому свет может светить. Или же наоборот, если свет с ней спустится. Да, это не одновременно. Это тяжело понять. Согласно тому, что означает то, что мы изучаем, что второе сокращение отменяется, тогда, скажем, и свечение тоже. Нет. спускается. Давайте подведем итог. Он говорит нам, что он нам говорит? Что в мире никудим, как мы учим всегда, что второе сокращение отменилось, но не в келим, а только сам свет, свечение спустилось сверху и соединилось с Ахапом. А теперь, когда мы учим, что в мире Ацилум Цимцум, Бет, второе сокращение, не отменяется, что это значит? Гар светов, как Ахап де Алият. В чем разница? Здесь второе сокращение отменяется, а там второе сокращение отменяется. Здесь он говорит, сокращение второе отменяется, потому в чем разница? Может быть, что он имеет в виду свечение, которое не сходит вниз. Да, свечение, нисходящее вниз. То есть Гальгальтайнаем соединяется благодаря силе свечения. Кетра соединяется посредством свечения Хапа. Это тоже слова, которые трудно понять. Он говорит так. В действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда они вышли в стадии Никудим, была смерть. Однако, когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это состояние, в котором они были включены вместе, все вместе в Кетере, что оттуда они вышли, из Кетера. А потом разделились на 10 Никудим. И когда они выходят из состояния Акудим, связанного состояния. Это и был их выход. И сразу умерли. Если так, что нам нужно понять? Что значит, о каком кетере он говорит? Он говорит, что когда они были связаны, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в кетер. О каком кетере мы говорим, в котором они там назывались Акудим? В отличие от того, те, кто вышли из кетера, умерли. О каком кетере идет речь? Мы никогда не слышали, что была разница между тем, кто выходит из кетера, и теми, кто не выходит из него. Ну, что он говорит здесь? Что они вышли из кетера, и тогда они разделились на 10 никудот, никудим. То можно объяснить так. Раньше, когда они были включены все вместе в кетер, они были еще связаны там в одно. Когда они вышли из кетера, они разделились на кетер и на еще 9 свойств. Я не добавляю, что где-то из кетера они разделились на 10 никудот. Я остаюсь с килем кетера, но даже 11 что-то значит. Или да, или нет? Почему? Мы всегда учим, что 10 никудим — это кетер хохма бина, 7 нижних сферот. А здесь мы видим, что было в Акудим. Когда они были в кетере, тогда все 10 были включены вместе. Это называется Акудим, связаны в переводе. Ну хорошо, оттуда, из кетера, когда они вышли вместе из состояния Акудим и разделились на 10 Никудим. Возникает вопрос, если вместе с кетером их было 10, или кроме кетера только 10 частей, а кетер является одной из них, что он имеет в виду? Давайте посмотрим, что он объясняет нам внизу. Когда выходили Акудим и разделились на 10 Никудим, это был их выход, и сразу умерли. Он объясняет. Потому что сначала пришли и были включены все света в кли кетер де Никудим, то есть выше включает в себя нижнего. И это кли еще считается связанным Акудим. Почему? Иными словами, ступенью парцуфа сак. Почему? Из-за того, что у него есть в кетере, мы учили лапшут второй стадии, а вторая стадия — это бина. А бина — это саг, и есть в нем свет озон, как мы учили. Но в дальнейшем, когда они в результате освещения Исода, даак, распространились на этого кетера внутрь Абавыма. Это трудно, и в нем Абавыма, бы они были лицом к лицу. По ним. И они там соединились в Зевуге. Это называется маном, нижняя гей, или точка, которую поставил Аба. И произошел большой Зевуг, который называется Истаклют Эй. Наим, Даба, Вима, друг друга, как мы объяснили в своем месте. И когда распространился этот большой свет сверху вниз, Килим де Никудим, то есть разделились на 10 Никудим, так как каждая кли состояла из 10. Обратите внимание, что здесь написано. Когда распространился этот большой свет сверху вниз, Килим де Никудим, а это уже Гуф, семь нижних сферот. Так что говорит Ари, что они разделились на 10 Никудим? Или он имеет в виду семь нижних сферот? Давайте еще раз повторим. Мы должны помнить правила, которые мы здесь учили Ани де Кетер. Когда отменяется Вахараем Абавыем и семь нижних сферот. Теперь я должен понять, что он хочет нам объяснить. Когда произошло разбиение? Где? В семи нижних сферот. И об этом он дает много объяснений. Первое, что они были в Акудим, то есть в Кетере. И они были включены там 10 сферот. Когда они вышли из Кетера, то включились 10 Никудим. Это был их выход. А до этого еще не было выхода. Что это значит? Еще раз. Здесь нет места. О каком месте говорится? Из чего вышли? Что они раскрылись, они распространились. Если так, что он имеет в виду? Семь нижних сферот, как он говорит, разделились на 10 никудим. То есть разделились на 10 никудим. Смысл того в том, что так как каждое кли само по себе состояло из 10. Это уже другое объяснение. Не так, как раньше, когда мы спрашивали, входит ли кетер в число 10 или нет. Ну, скажем немножко устно объясним. У нас есть правило. Если мы говорим о какой-то ступени, которую мы делим на гар, три первых сферот и зад, семь нижних. И уже есть 10 никудим или нет? Тогда я спрашиваю, кто такие гар семи нижних никудим? Абавыима и также кетер? Нет, только Абавыима, а кетер нет? Уже называется Тарош, это распространение кетера относится к Абавыима. Тогда я знаю, что разбиение начинается с момента выхода большого состояния, гадлюта Абавыима. Но кетер там не принимается в расчет, он не вышел оттуда. Получается, что я могу сказать, что 10 никудим появляются при выходе из кетера, Абавыима будут гар, а гуф там будет зад. И тогда уже есть 10 сферот. А он объясняет по-другому. Он говорит, что каждое кли из семи нижних, оно состояло из 10. А какой здесь расчет? Посмотри дальше. Как известно, что есть шахницутин, 320 искр. Они сразу же разбились и умерли. Как сказано, искры, подобно искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. И это 320 искр. Но так как каждый мелех состоит из четырех ступеней, хохма и бина, тиферет и малхут, как говорит Арий, в каждой такой ступени было 10 никудот, то есть 40 искр в каждом мелехе. А так как их было 8 всего, то получается 320. Это внутренний смысл понятия шах ницуцим, то есть 320 искр, которые упоминаются во всех местах. А в действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда это произошло, так как когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в Кетере. И он объясняет ниже, что такое Акудим. Мы учили, что есть разница между Абавыима и Кетером де Никудим. Кетер Никудим — это Бет, Дейт Лапшут, Бет — это Сак. А Абавыим — это Алев Давиют, Алев Давиют уже не Сак. Также мы изучали, что у них, у Абавыима была лишь степень, когда они были включены в свет Озен. Только были они там включены, но они были сами там. В отличие от этого, Кетер был самой сутью этого. Тогда я понимаю, что когда произошел выход света из Кетера, когда вышел, они вышли из Кетера даже при состоянии Гадлют, в большом состоянии, это еще не называлось Никудим. У него все еще это было исправление линии, называемое Бет-Саг. Исаак называется Акудим, потому что Акудим считается выше Табура. Да, Кетер Хумабина, Гальгаль Таб, Исаак относится к тому, что выше Табура. А то, что ниже Табура, называется Майбон. Это уровень первой стадии Заран, пин уровень Малхутбон. И мы изучали, что у Кетера есть Бедет Лапшут, Исаак. И с этой стороны... С этой точки зрения они все еще относятся к Акудим.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде вместе с вами песню.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן.
1: Здравствуйте, חברים, мы очень рады быть вместе. Мы изучаем статью Арвут, поручительство, мы продолжаем. Начиная с 26 пункта, мы слышали сейчас на уроке у Рава, насколько человек может с помощью средств, которые в его распоряжении, содействовать действию света на желание, этим он выражает свое участие в общем процессе исправления, которое делает Творец. Еще раз. Насколько человек может с помощью средств, находящихся в его распоряжении, содействовать действию света над желанием, если он это делает, то этим он и определяет свое участие в общем процессе исправления. Мы бы хотели содействовать действию света над желанием, и поэтому мы изучаем статью «Поручительство», которую написал Бааль Сулам. Мы дошли до 26 пункта. 26-27, это мы приближаемся к завершению статьи. 26 и 27 пункты. Почитаем сначала 26, затем послушаем объяснение Рава, потом почитаем 27, далее вновь послушаем объяснение Рава и перейдем к общему выяснению. Итак, читаем поручительство Арвут на 395 странице в книге трудов Бааль Сулама или в учебных материалах. Так, давайте почитаем в десятках 26 пункт. И продолжим. Пожалуйста, читаем в десятках 26 пункт.
2: От кафвав.
3: 26 пункт. И знаю, что эти вещи совершенно ясны всякому постигающему в том приглашении, которое Творец послал Израилю через Моше, учителя нашего, перед получением Торы. Как сказано, и сейчас, если слушать будете голос мой, хранить мой союз, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством коэнов, священников и святым народом. Вот слова, которыми ты должен говорить с сынами Израиля. И пришел Моше, созвал старейшин народа, и изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Творец, сделаем. И передал Моше речи народа Творцу. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей роли, ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему это на примере, что содержит эта работа, и также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность посмотреть на нее и сказать, отказывается он или соглашается. А здесь, в этих двух стихах, мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, если услышать будете голос мой, и хранить мой союз, не объясняя нам ни голоса, ни союза, но что они распространяются. Затем он говорит, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, Или же это доброе обещание для нас? Кроме того, нужно понять, как это связано с концом фразы, ибо «ки» не принадлежит вся земля, и три перевода на арамейский «онкелос», «Йонатан бен Узиэль» и «Русалимский Таргум» были вынуждены здесь исправить этот текст. Уже сделали все комментаторы, и Раши, и Рамбан, и другие. А Ибн Эзра приводит от имени Раби Маринуса, что это «ки» означает «несмотря на то, что». И он объясняет: «Будете вы мне избранными из всех народов, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля». И к этому же склоняется его собственное мнение. Смотри там как следует. Однако это объяснение не согласуется с нашими мудрецами, которые сказали, что слово «ки» имеет четыре значения: «или», «и как бы не», «однако» и «ведь». А он добавляет еще дополнительное значение, несмотря ни на что, несмотря на то, что, извините. И потом этот стих заканчивается: «И будете вы мне царством священников и святых народов». И тут тоже из этого стиха неочевидно, является ли это заповедью, и необходимо прилагать в этом усилия, или же это доброе обещание. Также и слово «царство коэнов» не имеет объяснений, не имеет аналогов во всем Танахе. Но главное, в любом случае, тут следует определить, в чем же состоит разница между царством священников коэнов и святым народом. И согласно обычному значению слова «священники» — это то же самое свойство, что и святость. И само собой ясно, что царство, в котором все священники являются святым народом, а в таком случае слова «святой народ» являются лишними.
1: Говорим, прошли мы сейчас 26-й пункт. Давайте посмотрим, сосредоточимся на объяснении, которое Рав дал этому пункту.
3: Являемся ли мы, находимся ли мы в таком состоянии? Часть из нас, может быть, но прежде всего, что он говорит? Что он говорит? Где тут есть приглашение? Как, что говорит Моше? Что написано? «И сейчас, если слушать будете голоса моего и хранить мой союз, говорит Творец, если вы будете меня слушаться и будете хранить мой союз». То есть я вам обещаю связь со мной, это называется союз, брит, что мы находимся в каком-то союзе, в каком-то договоре между нами, и тогда вы будете мне избранными из всех народов. То есть это не зависит от вас. Я выберу вас. Я выбрал вас. Но 99% уже бы убежало от этого союза в течение всей истории. Мы только страдали, ничего не чувствовали. Ты можешь сказать ничего хорошего. Ну, может быть, сейчас тебе это кажется так. Но это так было свыше дано нам, так было предназначено нам, и мы не можем с этим спорить. Но мы должны это принять. И что здесь написано, что вы будете мне избранными из всех народов. То есть вы должны

0: чтобы все пришли, узнали, как написано, и будут знать меня и большие, и малые. И тогда вы будете святым народом. Это те вещи, которые сказал Творец Моше. И Моше передал всему народу. То есть не так, что там как-то открывают уши и слышат, или это через точку в сердце, которая называется Моше, напрямую в сердце передается. Это не просто, это не то, что там все там слышат так вот широко и наполняются этой чувство, этим чувством напрямую от Творца. Нет. Это не напрямую, это через Моше, это через того, кто передает эти слова народу Израиля. Мы знаем, что, исходя из этих рассказов, которые мы слышали в Торе, как они приняли его, получили на себя, приняли на себя или не приняли, какая роль была тяжелая у него, и как тяжело было народу принять это, но все равно работают вместе. И постепенно приводит тебя в соответствие вместе между ними. И приход к исправлению. Пришел Моше и позвал старейшин народа, то есть те, которые находятся близки к нему. То есть есть связь между ступенями. Те старейшины — это те, у кого мудрецы, у которых есть мудрость. Изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили все они, весь народ вместе, сказали: все, что говорил Творец, исполним. То есть вот это вот взаимное согласие находится в нашем корне, и оно действует и работает. И не важно, что мы это не чувствуем, мы не можем это не принять, а мы должны только обновлять это, исходя из нашего развития сегодняшнего. Несмотря на то, что мы сегодня как бы с нашей стороны прервали эту связь, но это не отменяет все, что говорится о связи нашей с Божественным и со стороны, с Него, с Его стороны по отношению к нам. Это просто большое падение было, когда раскрылось все зло, которое находится между нами, и это нужно для того, чтобы мы исправили его и осветили его. То есть, значит, исправить это, прийти к отдаче ради отдачи, а осветить это, чтобы быть уже получать ради отдачи. Это то, что мы должны сделать.
1: Продолжаем читать 27 пункт.
2: Кавзайн, улам, альпи, колотам.
1: 27 пункт. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работу в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее достойное оглашения. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коэны, священники. То есть как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом, так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ею более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев и тому подобное, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме.
2: Ведь
1: какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением

0: исполнением заповеди жертвы, всесожжение Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше в 14 и 15 пунктах, однако это еще не конец всего, ибо Торы и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела, как сказано в 12 пункте. И потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения, как сказано выше. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы, как сказано: «Святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я, вас очищающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коэнов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов, над делом которых является Творец, и у которых нет никакого своего имущества из всевозможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе. Ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? Аналогично следует понимать их в соотношении святости коэнов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякого материальной собственности ради себя. То есть в мире заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору, а в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющее собой слияние с Творцом.
1: Да, действительно, здесь очень много он говорит о возлюби ближнего самого себя, как прийти к этому и от самой цели. Это зависит от нашей работы в десятке, насколько мы хотим раскрыть это.
0: Сейчас перейдем к клипу Срава, где он объясняет два понятия, что такое царство священников и святой народ. Записывайте, постарайтесь записать, есть много разных углов объяснений. Мы, готовясь к этому уроку, просмотрели несколько, 4 урока. И выбрали здесь может, то, что может нам как раз помочь. Пожалуйста, клип.
2: עוד כף זין. אולם על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן.
0: Однако из всего, что выяснялось до сего, до этого момента, выясняется все как подобие переговоров, состоящие из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее, достойное оглашение. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коины-священники. То есть, как у священников нет надела и удела и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом, так будет устроен весь народ в целом, Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ей более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь возлюби ближнего как самого себя? Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше. Однако, это еще не конец всего. Ведь вся Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела. А потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы. Как сказано, «святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я вас освящающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коинов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коинов, наделом которых является Творец, и у которых нет никакого собственного имущества из всей возможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коинов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе, ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? И аналогично следует понимать их в отношении святости коинов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякой материальной собственности ради самих себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору. А в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющая собой слияние с Творцом.
1: Вопросы?
0: Что такое понятие «святой народ» и «народ коинов»? Это что, отношение к ближнему?
1: Да, конечно. Чем больше человек принимает отдачу от Творца и старается правильным образом реагировать на это, он развивает желание уподобиться Творцу, быть отдающим, как Творец, и чтобы отдавать, ему нужно кому давать. Творец является источником отдачи. А творения, которые находятся вокруг человека, являются адресом его отдачи, те, кому он отдает. И таким образом этот человек становится как Коэн, как священник. Что значит Коэн, священник? Что он передает отдачу от Творца, все, что Творец дает, через себя всем остальным творениям. И в этом роли народа Израиля, этим он приказ Творца выполняет, заповеди его желания Творца.
0: А какая разница между Израилем и Коэном?
1: Коэн, священник, то есть все, кто дает, называются коаним, то есть священники. Израиль — это исходя из... Ну, это общее такое слово, такое название, которое направлено на Творца. Когда уже человек приходит не только, что он направлен на Творца, уже и получает силы, у него уже есть мощь и возможность отдавать, и он уже исполняет это, тогда называется уже царство Коэна, царство священников. Это то, что мы должны сделать, это зависит от нашей работы. Израиль — это зависит от... Израиль — это зависит от нас. Видишь, ты посмотри везде: Алмата, Рига, Натания, Торонто, Вина, Новосибирск. Все они получили желание к Творцу и от Творца. Не так же, как во время Авраама были, так и сейчас есть. Каждый, все, кто приходят к нам, это те, которые мы, только мы о них говорим, у кого точка в сердце, а не исходя из того, что написано в нашем мире. Тот, у кого есть точка в сердце, стремление к Творцу, они называются Израиль, прямо к Творцу, Яшарель. Это то, что я получил, скажем. Я уже получил эту точку. Теперь вопрос, как ты реализуешь ее? Для того, чтобы реализовать, ты получаешь от Творца указания. Ты должен прийти к такому уровню, который называется Коэн, священник. Что значит священник? Тот, кто находится в отдаче, это уже зависит от твоей работы. Точка в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. А чтобы уже прийти к состоянию Коэн, к ступени Коэн, ты должен сам.
0: Да. А что такое царство священников?
1: Царство священников — это называется, что ты уже должен быть так организован, чтобы в такой форме, чтобы ты мог быть в отдаче всему желанию получать, которое построено под тобой. Творец говорит: вы должны получить от меня все, весь свет, все исправления, все, что необходимо, передать это им. Мне нужен народ, то, что называется, то есть такое переходное звено такое. Это называется народ Израиля, потому что через него, исходя из соответствия между как-то такой посредник, который должен быть, с одной стороны, получил точку в сердце, и у него уже есть подобие с Творцом, с другой стороны, у него есть подобие какое-то общее что-то с творениями, и тогда он переводится.
0: Святой народ, что это?
1: А, это отдача.
0: И какая разница между священниками и святым народом? Это что-то, может быть, до или...
3: Гой за некра ам.
1: Народ.
3: Ам за некра гой.
1: Гой — это народ. Любой народ называется гой.
3: Кадош за некра шейоге или дарга.
1: Святой народ, святой, это те, кто приходит на уровень бины. У нас есть точка бины, которая спустилась в Малхут, находится внутри Малхут, называется той искрой, с помощью которой мы должны поднять всю Малхут на уровень бины. И тогда это называется, что мы из себя делаем гой кадош, то есть святой народ. Каждое желание или группа желаний, это называется гой народ. Когда ты поднимаешь это желание на уровень бины, это называется, что становится это желание святым. И кто может подняться на этот уровень бина? Тот, у кого есть искры, поэтому тот, у кого есть искры, он может подняться и стать святым народом.
0: А священник — это что-то более высокое? Это тот, кто передает?
1: Но есть много ступеней в этом, и все они относятся к людям с точкой в сердце, которые в конечном итоге объединяются между собой в одну общую систему особую, которая называется... Там есть много всяких тонкостей, всяких свойств, различаемых, которые все относятся к святому народу. Но это так происходит в период исправления. Но когда заканчивается исправление, все тогда становятся находящимися в состоянии с Творцом. И в конечном итоге я не могу сказать это, но я думаю, что все эти различаемые свойства превращаются в круг, все круглое, все равно, нет ничего, чтобы разделялось там на Израиль, и народы мира, и святой народ, а все становится святостью. И то, что не будет никаких различий, это наверняка все будут связаны друг с другом полностью, и тогда все удостаиваются святости, и нет в интегральной форме круглой никакой разницы между частями, а все части и все вместе находятся в той же силе.
0: Мы прослушали очень точное, широкое объяснение нашего учителя. Давайте с помощью вопросов постараемся прояснить все, что мы слышали, все, что мы читали у Бааля Сулама в этой статье. Тут было очень много разных терминов, понятий. Пожалуйста, предлагаем поднимать руки и знаки вопроса в системе Арвот и будем пояснять дальше через вопросы. Пожалуйста, вопросы.
1: Все-таки непонятно, что это означает царство священников. Но я думаю, что когда получили Тору, я не знаю, если у них не нужно имущество, так зачем им туда приходить в Иерусалим, в страну Израиля? Пусть бы в пустыне остались и были бы святым народом.
0: Мы когда готовились, мы просмотрели несколько вопросов на эту тему, пока картина начала выясняться. В каждом уроке Рав дает ответы под разными углами этим понятиям. Так, допустим, с точки зрения групповой или социальной, можно сказать, что часть народа, разумеется, это точки в сердце. Вообще все эти категории и царство священников, и святой народ, речь идет о тех, кто называется Израиль, прямо к Творцу. Так вот, с групповой точки зрения сказано, что у них нет никакого имущества. Это люди, которые находятся в исправлении, то, что называется отдача ради отдачи. То есть вся их забота в том, чтобы передать методику дальше. Это такой с групповой точки зрения. Можно сказать, что отдача ради отдачи — это священники, а святой народ — также, как говорится, о народе. Мы освещаем наше желание получать. То, что наше желание получать, приходит к отдаче, то есть приходит даже к получению ради отдачи. Это как бы два уровня, можно сказать. Или, как говорит Бааля Сулам, по тексту, все, что мы читали, методика работы называется «Царство священников» от слова «мамлаха», то есть «царство», власть, управление, желание получать. А вознаграждение — это святой народ. То есть все наши желания, народ, С помощью такой методики все желания приходят тоже к ради отдачи.
1: Я только могу добавить несколько вещей из слов Рава. Попытка выяснить все эти понятия царства коэнов, святой народ и все остальное. Рав сказал так. Коэн — это тот, который передает через себя влияние Творца, то, что Творец дает всем творениям. Так в чем разница между коэном и народом Израиля? В том, что тот, кто дает, называется коэном, священником. Народ Израиль — это все, кто направлен на Творца. Ступени коэна — это когда мы достигаем то, чего мы должны достичь. Если Израиль не зависит от нашей работы, потому что Творец дал каждому из нас точку в сердце. Допустим, ты получил точку, которая называется Исраэль, а теперь вопрос, как ты ее реализуешь? Что значит коэн, священник, тот, который находится в отдаче, тоже зависит от тебя. Точку в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Исраэль. Но чтобы стать коэном, тебе нужно достичь этого. Когда он говорил потом о царстве коэнов, священников, то он сказал, что мы должны построить такую систему, чтобы мы могли передавать, исходя из подобия между нами и желанием отдавать свет Творца всем творением. Потом он объяснил по ходу понятия остальные.
0: Как раз интересное объяснение с точки зрения языка Каббалы. Не все знакомы с этим повествованием. Когда Бина спускается в Малхут, то это называется царство священников. А когда Малхут поднимается в Бину, это называется святым народом. Такое объяснение тоже.
1: Хорошо, еще вопросы, пожалуйста. Да, иди, Дидья.
4: Да.
0: Если мы говорим, что наша работа в продвижении к любви к ближнему, и вся наша работа здесь, в десятке, в группе,
4: то
0: качественное и количественное, которое есть у человека для отдачи, очень мало. Что происходит все остальное время? Ну, допустим, когда человек не на уроке, или, скажем так, кроме урока, кроме встреч, все остальное время что? Теряется?
1: Ну, мы слышали несколько объяснений на эту тему. Прежде всего, стоит действительно вкладывать во время урока и во время встреч наших, когда это, скажем, ну, между нами это самое легкое, можно сказать. Конечно же, когда ты находишься на работе или в семье, это намного сложнее. Наверное, тоже можно использовать. Но хотя бы вот эти 4-5 часов, которые мы встречаемся, включая урок, дневной урок, и это время, когда мы можем вкладывать свои мысли, для чего мы живем, что мы делаем для того, чтобы объединиться, а все остальное время. Но ты вынужден работать, и ты освобожден, как бы, потому что ты не властен над собой. С другой стороны, для чего ты можешь спросить Творец создателя, что нужно спать, есть, там, тратить время на другое, что-то. Ну да так, значит, это нужно. Но прежде всего нужно сосредотачиваться на том, когда мы находимся вместе, здесь на уроке. Если ты не используешь это время правильно, то в течение другого времени невозможно быть.
0: Есть еще угол зрения на эту тему. Каждый день есть подготовка. Мы готовимся, есть подготовка к подготовке, подготовка к подготовке, подготовке. То есть все время, когда мы приходим готовиться и в системе Арвут, или здесь в зале, создается связь между товарищами, с источниками, со светом. Когда это происходит, встреча между источниками, товарищами, светом, учителем. Волшебное время, как ты говоришь, нет слишком много такого времени. Нужно это ценить, и нужно готовиться к этому. И когда ты приходишь на утренний урок, мы очень много раз слышали, что урок шиур — это еще не только урок, но и порция. Это порция света, которая спускается в человечество, и то, что Рав передает, и неважно, он физически это делает или нет. Мы должны работать с этой порцией света. И у нас есть целый день на работу с этой порцией света. Полгода нужно готовиться к следующей порции, которая придет на следующем этапе. Разумеется, стараться поддерживать окружение. Сегодня мы слышали на уроке, что человек должен селективно выбирать свое окружение, просто как бы платить даже, чтобы говорили с ним о важности величия цели. И поэтому наша борьба на протяжении дня между внешним воздействием, в любом случае на нас воздействует окружение, хотим мы того или нет, но насколько нам удается усилить внутреннее наше окружение, чтобы оно было более сильным, более целенаправленным, чем внешнее окружение. Хочешь продолжить?
4: Так
1: в чем зависит наше продвижение качественно? Тем, что мы готовим себя к этим встречам между нами, или когда мы встречаемся, используя так как можно сильнее, как можно качественнее, как нам продвигаться быстрее в правильном направлении к цели?
0: Качество зависит от боли, от того, насколько тебе, как бы, ты чувствуешь боль, что ты не можешь правильно использовать время. Насколько тебе больно, что ты все еще не соединен с товарищами.
1: Пожалуйста, Дуди. Для чего нужно царство коэнов? Почему не может быть, достаточно было бы одного коэна? Почему нужно целое царство?
0: Рав объясняет это через миссию, что царство священников — это как канал. Нужны люди, которые будут передавать методику всему остальному человечеству. И тогда человечество сможет достичь уровня, который называется «святой народ». Поэтому, да, царство священников — это, ну, скажем, во внешнем таким образом стоит объяснять. С внутренней точки зрения тоже.
1: Да, Рав так объясняет, что царство коэнов должно быть организовано таким образом, чтобы ты мог повлиять и давать всему желанию получать, которое находится под тобой, в каждом человеке. Творец говорит: «Получи от меня весь свет, все исправления для того, чтобы передавать им». Для этого нужен народ. То, что называется, нужно посредник, нужен посредник. И поэтому такой особый народ Израиль, потому что он является переходным звеном, посредником, потому что если он связан какой-то подобием со творением, соответствует намерениям, и в то же время у него есть точка в сердце, которую он получил от Творца, это внутренняя точка, как объяснил Михаил, что это точка бины. Малхут, и тогда не должно быть какое-то соответствие между желанием Творца, это точка в сердце, и в чем-то также и соответствует другим, и тогда она является посредником, передавает от Творца другим. Да, пожалуйста, Гади.
0: Бааль Сулам дает тут картину в этой статье, что даже находящийся, делающий жатву в поле, работающий ради ближнего, как священник, который все время дает. Дидия спросил о том, как я в десятке прихожу к такому состоянию. Так что только на уроках это может быть. А здесь написано, что даже во время работы, мы работаем целыми днями, должны прийти к тому, чтобы это было как работа священников, которая в чем заключается? В том, что мы жертвуем, то есть когда сжигаем все желание, это то, что было раньше, а тут мы должны работать ради того, чтобы все отдавать, и тогда эта работа приравнивается к работе священников. Тогда приходим к понятию «святой народ». Отсюда вопрос. Как мы в любых вопросах, в работах, которые мы делаем на протяжении дня и всю жизнь, придем к такому состоянию? Что нам нужно сделать для этого?
1: Прежде всего, нужно прийти к состоянию, чтобы у нас не было никакой заботы о себе, а чтобы мы заботились даже в материальной работе, как ты сказал, чтобы мы наполняли желания и потребности другого. Мы говорим, что частное и общее равны, то есть так как в Небарухе, так должно быть во всем мире. Когда мы придем к такой ступени, тогда мы сможем, как следствием этого, получить вознаграждение, как Гоих Кадош, то есть святой народ. Мы увидим, что все народы тоже приходят к такой ступени. Это называется Гмартикон, две ступени. И тут я уже добавляю от себя, что я все время думаю, как же нам вырастить, как нам стать больше. И мы уже почти 30 лет существуем как Амута, когда мы развиваем и распространяем на Кокавала, и всего лишь у нас несколько тысяч, исходя из здравого смысла, должно было быть намного больше. Мы смотрим, когда мы смотрим уроки в записи, что было очень много людей, которые не считают. Сейчас уже не с нами, через нас прошли уже сотни тысяч. Но я не знаю, когда мы, может быть, уже станем действительно посредниками, когда мы не будем заботиться о себе, тогда, может быть, все остальные придут. Потому что мы действительно до сих пор, сегодня, до сегодняшнего дня еще не смогли построить такое сообщество, в котором бы могли быть такие люди, которые были бы объединены с тобой, но не в точности в таком виде, не в той же методике, как мы. Потому что мы понимаем, что люди не смогут все сидеть и учиться ночью, с утра до вечера. И, может быть, когда мы объединимся между нами, тогда мы сможем выстроить такое окружение, в котором каждый человек, который присоединяется к нам, идеи, не обязательно, чтобы он учился день и ночь, а просто, чтобы приходил и говорил, да, вы правильные вещи говорите. Я не способен, но я не способен сидеть, как вы, и заниматься каждый день в такой атмосфере, которую мы каким-то образом мы распространяем от себя, что если ты не как мы, так ты и не можешь здесь находиться. Но мы должны поменять это, потому что Гмартикун относится ко всем. Дома? Пожалуйста, Молдова. Молдова.
5: А вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище? Или они должны раскрыться именно между нами?
6: Шеэла меод това.
7: Да, хороший вопрос. Вообще, есть ли у нас частные состояния или наши частные состояния часть того, что мы проходим вместе? И какая связь между частными состояниями каждого из нас и общим состоянием, которое мы проходим все вместе? Одно из объяснений, которое Рав говорил на уроке, он говорил про два состояния — Бейто и Ахишена. И Тора описывает путь Бейто в свое время. Мы же должны добавить путь Ахишена. То есть у каждого из нас есть программа, та или другая, понимаем это или нет, это называется порядок выхода, развитие решимот. Мы не знаем точно, как должен человек развиваться. Но внутри этой программы любой человек должен выбирать каждый раз заново, как пишет Бальсулам в статье «Хирут, свобода воли», выбор между путем в свое время Ахишена и ускоренным Ахишена. На нашем пути тоже все время есть возможность ускориться, ту добавку, которую мы можем добавить к нашему обычному состоянию продвижения по отношению к состоянию, когда мы что-то добавляем. Добавляем еще и еще. Мы стараемся для себя создать окружение, которое будет подталкивать как можно больше. Теперь насколько и как именно частное состояние каждого из нас влияет на всех остальных, это очень сложно решить. Наверняка точно и невозможно. Как тенденция, да, понятно, что мы все связаны в десятке, и все десятки наши связаны, и вся наша мировая группа связана, и все человечество некоторым образом тоже связано, но трудно увидеть эти связи напрямую. То есть так, что есть какое-то действие и результат. Поэтому наша работа простая. Все, что в твоих силах делать, делай. Это то, что пишет Бальсулам, это то, чему обучает нас наш Рав, это то, что мы стараемся делать.
6: Selam dostlar. Rav, kişi Yaradan'ın ihsanını kendi aracılığıyla...
1: Здравствуйте, друзья. Рав сказал, что мы должны передать другим то, что дает нам Творец. Можем ли мы так влиять на других сами, или мы должны только передавать то, что получаем от Творца?
7: Ну, может быть, есть разные такие тонкие нюансы. Для нас это не имеет такого же значения. Передать отдачу Творцу. Для этого, ну, Творец, человек должен обладать этими качествами, приобрести свойства Творца. И тогда он будет знать, что именно передавать. Потому что пока мы не очень-то знаем, что мы передавать должны. Мы знаем, что мы должны передать методику во внешнем выражении. Да, мы передаем методику, мы снимаем фильм, мы пишем книги. Вы, например, очень много книг написали, перевели. Там, если не ошибаюсь, больше 40 книг есть на турецком языке. Это все во внешнем выражении передачи методики. Но когда каждая из десяток будет обладать свойством Творца и отдачи, тогда сможете передать методику уже и более скрытым видом. То, что скрыто людям, но они наверняка впечатлятся и будут впечатлены.
1: Женщины из Испании.
8: Gracias, amigos. Escuché que para hacer
1: ese Спасибо, pasaje, друзья.
8: Primero se incluye con otros deseos. ¿Qué significa que se incluye?
1: Я слышала, что для того, чтобы быть посредником, нужно включиться в желания других. Что значит это взаимовключение и что мы достигаем этим?
7: Не то, что мы должны включиться в желания других, мы уже включены в желания других. Мы живем в этом мире, хотим мы того или нет, мы находимся под воздействием внешнего окружения, в рамках работы, семьи, просто обычной жизни. И поэтому не нужно прилагать каких-то усилий для того, чтобы включиться. Мы так уже включены. Усилия по взаимовключению мы должны делать между нами. И искать воодушевление, впечатление от товарищей. Сегодня на первой части уроки Раф очень привел хороший пример. Он говорит, врач. У врача есть много вознаграждений, он ходит в таком в белом халате, там, ходит очень важный, потому что там как телезвезда. В нашем мире как бы нет вознаграждения, мы это можем получить его только от товарищей, приобрести все устремление у них, у товарищей. Поэтому мы должны вкладываться в связь между нами. А про большой мир мы и так в него включены, хотим того или нет.
1: И в самом начале что означает? Что такое народ Израиль? Это собрание всех из 70 народов. То есть мы с самого начала взаимовключены друг с другом. То есть мы как бы сборная из всех народов, которые тысячи лет назад были собраны, поэтому мы включаем всех.
7: У нас сегодня замечательная возможность включиться сегодня, в воскресенье, в 6.30 до 7.30, мировое собрание товарищей. На тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца подготовки к региональному конгрессу». Собрание товарищей здесь физически и в системе Арвуд переводится на все языки. Еще объявление. В ближайший понедельник мы приглашаем всех на приятный и особый вечер объединения. Как мы можем гарантировать себе хороший год? Шана Това. Итак, в понедельник, 7 сентября, в Ашкелоне Гилад Шадмон и Орен Леви проводят встречу, открытую для всех, для ваших друзей и знакомых, и для ветеранов, и для новых учеников. Приглашаем всех. Есть запись. Записывайтесь, приходите. Песня.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе? Книга Зоар говорит: «Я дам ваши дожди в свое время, то есть чтобы каждый из них дал свою силу вам». Кто они, эти дожди? Это то исправление, которое вы совершили, исправление единения того святого имени, то есть единение закона и правосудия, чтобы они действовали на вас. Подобно стиху, следовать пути Творца, чтобы вершить справедливость и правосудие. Но после того, как сказано «следовать пути Творца», зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? И Зоар отвечает: «Дело в том, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие». А что такое справедливость, цедака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал: «Горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цедака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху». Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творениям. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
0: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает, что ты получишь от принятия высшей малхут? Об этом наши мудрецы сказали: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зоар, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину: «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем,

0: что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу. Это против природы. А наоборот, он скажет, если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу. Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
1: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. И единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя Высший Малхут, чтобы она была как милостыня для бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать так, что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь знакомое благодарность стороны бедного.
0: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя выше Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает, почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей? Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце, чтобы дал ему силы преодолеть вопросы тела и иметь силы совершать работу святости с радостью. Получается, что именно когда человек работает для того, чтобы прийти к работе, чтобы она была в чистоте святости, и чтобы не было там никаких примесей, он нуждается в помощи Творца. И каждый раз, когда он хочет вновь принять на себя бремя выше Малхут, у него есть новая работа. И человек должен верить словам Ари, который говорит, каждый день исполняются новые понятия, попавшие в клипот. И нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому. Поэтому всякое принятие бремени выше Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя высшую Малхут, тело спрашивает, что ты получишь от работы ради Творца. И нет другого совета, как просить Творца дать ему силу веры выше знания тела. И это называется, как сказали наши мудрецы, если бы Творец не помог ему, он бы не смог.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили. Какова связь, которую книга Зоар объясняет в словах «следовать пути Творца»? Почему нужно было написать именно вершить справедливость и правосудие, отвечает, что тот, кто следует пути Тора, как будто творит справедливость и правосудие. Но, как сказано выше, у человека нет сил принять высшую малхут, выше знания тела, только благодаря особому свойству Тора и заповеди, что является путем Творца, это пути Тора. Именно благодаря этому человеку достоится давать милостыню бедным, поскольку свет в Торе возвращает к источнику. И тогда он удостоится вершить справедливость и правосудие. И потому он говорит, что благодаря этому будете следовать пути Творца, и они достигнут ступени вершить справедливость и правосудие. Ну что такое справедливость и правосудие? То есть что это за особенность, которую псалом книги Зоар называется созданием святого имени? То есть что означает, что благодаря тому, что он дает милостыню, он делает святое имя? Однако, как сказано выше, что понятие справедливости и правосудия означает, что Творец называется правосудием, а Малхут называется справедливостью. Это свойство суда, по которому был суд, поскольку Малхут называется «кли, получающее благо от Творца». Она, получающая кли ради получения, произошло сокращение и скрытие. То есть произошел суд, дин, что запрещено пользоваться кли, как оно есть, из-за несоответствия по форме между получающим, называемым Малхут, и дающим, называемым Творец. Получается, что есть разделение наверху, то есть благо не может распространяться к творениям из-за различия по форме.
0: По этой причине было сделано исправление, чтобы нижние давали милостыню бедным. А в отношении работы, когда они принимают на себя бремя высшей малхут без всякой оплаты взамен, так же, как дают милостыню нищим и не хотят ничего получить за это, тогда каждый приводит к тому, что в корне его души, наверху, малхут тоже будет только ради отдачи. Отсюда следует, что они ведут к соединению Творца и его шхины. Это значит, что когда человек делает все ради отдачи, притягивается милостыня от Творца, называемая правосудием, к малхут. То есть малхут, называемая справедливостью, благодаря свету, который она получает, теперь называется милостыней, поскольку она получает от Творца. То есть посредством того, что низшие дают милостыню Малхут, Творец тоже дает милостыню Малхут. И тогда Малхут получает имя милостыни. В этом смысл слов. Тот, кто дает милостыню бедному, делает святое имя совершенным, как подобает. То есть соединяет ее, Малхут, с Творцом, который дает ей все. Он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и свыше. Это значит, что Малхут, высшая Малхут, называется низшей, потому что ей нечего дать творениям. Если творения приходят к ней с получающими килим, то она бедная и скудная, так как творения вызывают в Малхут свойство получения, которое есть в ней. Это вызывает разделение Малхут и Творца, который является дающим. Поэтому имя не является полным, потому что по имени Творец называется добрым и творящим добро. А поскольку они вызывают в корне их душ свойства получения, которое есть в Малхут, а на свойство получения было сокращение света, тем самым они не дают свету распространиться к нижним.
1: Тогда как если творение дает милостыню, то есть совершают свои действия ради отдачи, они вызывают в корне своей души свойство желания отдавать, и тогда они способствуют наверху подобию по форме. И тогда благо передается к

0: Получается, что человек служит царю, который называется царь народов. То есть, какое понимание величия царя может быть у человека, который находится в состоянии других народов? И хотя у него есть трепет, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов.
1: И следует знать, что это очень важно. То есть человек должен знать, что любой контакт с Творцом очень важен. Поэтому, когда человек работает за вознаграждение, он не должен пренебрегать этой работой. Но, конечно, есть более высокая ступень, чем ступень царя народов. Это означает, что когда человек удостаивается свойства Израиль, конечно же, в его нынешнем состоянии, которое, когда он достиг ступени Израиль, у него появляется лучшее понимание величия Творца, вплоть до того, что он рад, что служит великому царю, и ему не нужно ничего получать взамен за свою работу. А относительно веры ради небес следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Если брат твой обеднеет и протянет руку свою, как сказано в Писании, не грабь бедного, потому что он беден. Что значит не грабь бедного? Разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание и передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, если ты сделал так, знай, что ты грабишь его. Поэтому не грабь бедного, потому что он беден. Согласно вышеизложенному, следует объяснить, что милостыня бедным относится к Малхут, которая называется бедной и нищей, потому что ей нечего вернуть человеку. Если человек работает ради Творца и ничего не хочет взамен, а работает только ради Творца, но иногда посередине работы к нему приходят мысли. Ведь он всегда работает ради Творца и ничего не хочет взамен. Он обязательно за это будет вознагражден более высокой ступенью, то есть получит больше вкуса в Торе и работе, так как свое дело он уже сделал. То есть он говорит, что принимает на себя высшую Малхут без всякой награды. Это означает, что он даже не получает вкуса Торы и заповедей за свою работу. Поэтому, если его намерение уже направлено на ради Творца, что означает слияние с Творцом, он должен был бы чувствовать жизненную силу в своей работе. Но он не видит никакого продвижения в работе. Поэтому он желает прекратить эту работу на отдачу и работать, как остальные люди, чтобы получить вознаграждение.
0: И об этом говорит Писание: не грабь бедного, потому что он беден. И Мидраш спрашивает: разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание, а потом передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, знай, что ты грабишь его. Получается, что Писание предупреждает нас, чтобы человек не говорил: я уже много работал над намерением ради отдачи, и я не достиг ни блага, ни наслаждения, которое нужно обрести, если работают с намерением ради отдачи, которое называется милостыня бедным. Кроме того, мне обещали, что, тем не менее, я получу свет, который называется сила, чтобы я смог делать все ради отдачи. А это свет, который раскрывается, когда человек исполняет Тору и заповеди, как 613 советов, чтобы прийти к свойствам отдающих келим, что называется свет завершения келим, чтобы можно было работать келим ради отдачи. Но и этой

0: Чивы он не обрел. Хотя до тех пор, пока он занимался Торой и заповедями, он был с этим намерением. В таком случае человек говорит: «Я уже приложил много усилий, но ничего не обрел, поэтому я хочу прекратить эту работу». И потому он говорит: «Ты сказал, как долго я буду в этом? То есть я уже дал тебе много, но не получил взамен никакого продвижения в духовном». В таком случае человек говорит: «Сколько я еще буду работать в свойстве милостыни бедным?» Поэтому человек хочет тогда убежать с поля боя и войти обратно в работу всего общества. Когда он работал в свойстве: «Кто не убоится тебя, царь народов?» Как сказано выше, что когда человек работает в исполнении Торы и заповедей ради собственной выгоды, у него уже нет места для работы ради Творца. Это называется, что царь, Тору и заповеди, которые человек исполняет, называется царь других народов, а не царь Израиля, поскольку тогда человек считается не Израиль, а находится в свойстве народов мира.
1: Об этом предупреждает Писание: «Не убегай с поля боя, не грабь бедного, потому что он беден». И следует объяснить, что не грабить бедных означает не прекращать давать ему милостыню, которую ты ему даешь, имея в виду принятие выше Малхут без всякой награды. Ибо хоть ты и утверждаешь, что ты уже дал ему много милостыни, но знай, что это неверно. Смысл слов «потому что он беден» заключается в том, что пока ты думаешь, что Малхут, которая бедна, должна тебе что-то дать, уже ты не говоришь, что она бедна. То есть, если человек требует от Малхут вознаграждения, он порочит имя Малхут, которое называется «бедный и нищий», потому что ты что-то от нее требуешь. А человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу быть довольным и радостным от возможности работать ради Малхут, даже когда она скрывается и не показывает ему никакого приближения. И его вкус в работе такой, как будто все началось заново. То есть он не может сказать, что он чувствует какой-либо вкус, о котором он мог бы сказать, что ради этого вкуса он трудится и прилагает усилия, чтобы принять высшую Малхут. То есть у него нет никакой поддержки и основания в его руках, чтобы сказать: «Поэтому я занимаюсь Торой и заповедями». Это называется «подвесил землю ни на чем». И это называется «весь выше знания». И хотя это совершенно против природы тела, он молится об этом Творцу, чтобы дал ему эту силу. В этом смысл написанного: «Не грабьте бедного, ибо он беден», чтобы всегда было у человека желание остаться и принять на себя высшую Малхут и основание его, ибо он беден.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что написано в гимне «Эшет Хаэль»: «Обманчива прелесть и суетна красота, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена». И он сказал, что когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут, иногда бывает, что высшая Малхут имеет привлекательность, прелесть, а иногда он чувствует красоту высшей Малхут. И об этом говорит Писание: «Все ложь, обманчиво». То есть вся основа, на которой он строит свою высшую Малхут, относится к лжи. Однако женщина, то есть высшая Малхут, которую человек принимает на себя, да, должна быть вызвана трепетом перед Творцом, то есть чтобы его трепет был Как сказано в книге Зоар, главный трепет должен быть, потому что он велик и правит всем. И там сказано, страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. И пусть все желание свое он направит на то место. Из сказанного получается, что главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему необходимые силы для всего, что касается работы, как в Торе, так и в молитве. Поэтому человек должен просить Творца дать ему потребность, то есть желание к работе. Поскольку иногда бывает, что человек приходит к состоянию, когда у него нет желания ни к чему. Другими словами, он не видит перед собой ничего хорошего, к чему он мог бы стремиться, что принесло бы ему жизненные силы, и чтобы это принесло ему потребность прилагать усилия, чтобы достичь чего-либо. Однако, когда человек остается без какого-либо желания, о котором он мог бы сказать, что ради этого стоит прилагать усилия, чтобы достичь этого. И этого он не видит.
1: И тогда он должен просить Творца, чтобы дать ему какое-то желание, какой-либо вещи. То есть, чтобы эта вещь дала ему желание работать. Согласно пониманию человека, просьба будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему увидеть что-то, что доставит ему удовольствие и наслаждение. Как говорили наши мудрецы, глаз видит, а сердце вожделеет. То есть, если Творец даст увидеть что-то, ради чего стоит трудиться, то желание, которое в сердце, заставит искать советы, как достичь желаемого. Отсюда следует, что молитва, которую сейчас человек молится, только ради достижения желания, называемого кли. Это значит, что первой молитвой человека должна быть молитва о желании и потребности в том, чтобы Творец дал ему возможность просить о хисароне, что если он достигнет наполнения этого хисарона, то он, это наполнение будет совершенным. То есть, что человек, то есть, что Творец известит его, какого совершенства он должен достичь, чтобы знал, чего ему не хватает на самом деле. И чтобы достичь понимания, чего ему не хватает, ему нужна помощь Торы, помощь чудесного свойства Торы, то есть ее света, возвращающего к источнику. Иными словами, Тора сообщает ему, чего ему не хватает. Однако человек должен требовать это от Торы, то есть чтобы Тора направила его к достижению истины. И также человек должен найти связь с Торой, то есть желать узнать, какая связь есть у него с Торой. Это уже называется молитвой. Это значит, благодаря тому, что он связывает себя с Творцом во время изучения Торы, получается, что он просит у Творца во время занятий Торой, чтобы он понял связь Торы с человеком, изучающим Тору. А после его молитвы о том, чтобы Творец дал ему хисарон, он должен просить о том, чтобы Творец дал ему наполнение этого хисарона. То есть, чтобы он удостоился достичь ступени совершенного человека.
0: Да. Ого, какая статья. На самом деле говорит обо всем. Как можно прийти к настоящей молитве? Здесь написано, что однако человек должен требовать, что Тора привела его к требованию истины, только человек должен найти связь между собой и Торой. И то, что он хочет знать, связь, которая есть у него с Торой, это уже называется молитвой.
1: Да, высказывание, которое меня особо захватило здесь, это что человек на той ступени, когда он получает для себя, когда он принимает на себя высшую малхут, он должен сделать это выше знания, потому что он не может требовать никакой реакции на это. Это называется во имя Творца, потому что у него нет ожидания получить никакую награду за свою работу. А то, что у него есть работа, это уже его награда. То есть награда — это сама работа, которую он сейчас может выполнить для великого и святого царя.
0: В самом деле, в статье он пишет о хиссароне. Все зависит от хиссарона к этому. Теперь, что такое построить связь с Торой? Где я нахожусь в связи с Торой? Вопрос. Как есть желание в материальном. То же самое, сейчас ты приходишь сюда на урок. И сейчас ты строишь в себе новое желание, сейчас находишься в десятке, и отсюда ты раскрываешь связь с Торой, отсюда ты раскрываешь хиссарон, чтобы почувствовать Тору. И отсюда мы продвигаемся вперед.
1: Продвигаемся в том, что стараемся уподобить себя высшим корням, хотим работать без вознаграждения, в скрытии и найти силы через молитву и через окружение товарищей, чтобы это было, насколько это возможно, чтобы это соответствовало духовным законам, чтобы мы сблизились с ними.
0: Да, еще момент молитвы нищего. Я как будто нищий и бедный, нет сил ни на что, чтобы дать милостыню или малхут. Это наша работа, это наше вознаграждение, это молитва, свет, который возвращает к источнику.
1: Да, какая важность есть у утреннего урока, есть у товарищей, и каждый раз можно прийти к новым распознаваниям, прийти так к истине в процессе. Каждый раз еще точка, еще точка. Даже если это и вне желания получать, именно туда нужно прийти, именно там видеть правильное место.
0: Когда нет силы, желания получать, просить силы у Творца, чтобы дал силы работать только ради отдачи Ему.
1: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 26 июня 2002 года.
0: Что такое, что милостыня бедным делает святое имя в работе? Наше усилие прийти к цели выражается на нескольких этапах. Первое усилие — человек совершает, даже не знает, зачем он делает. Он запутан, приходит, не знает, что происходит с ним. Пока начинает просить. Начинает просить, ему кажется, что духовность наполнена наслаждением, подобно наслаждениям этого мира. Он просит, как бы хочет достичь. Просьба называется то, что он хочет. Да, это просьба. Он не должен облачать это в красивые слова, построить фразу как просьба. «Дай мне, пожалуйста, сделай мне, пожалуйста». Не нужно. То, что он хочет в сердце, это просьба. Так это работает, действует в духовном. Внутреннее желание в сердце. То есть внутреннее желание в сердце у него проходит разные изменения. Хочет наслаждения. Потом, благодаря учебе, окружающий свет светит, он уже в этом окружающем свете видит, не видит, сердце изменяется. Это правильно сказать. Сердце изменяется, начинает просить. Сердце начинает просить. Уже быть исправленным немного в соответствии с окружающим светом, насколько он чувствует свойства в окружающем свете, что такое свет. В соответствии с этим снова окружающий свет светит больше, если сердце просит у него исправления. Сердце еще больше просит исправления. И так это приходит в соответствии с тем, сколько человек вкладывает в правильную учебу, в правильное намерение, больше и больше заостряет, четко относится, видит, как сердце его направлено всякий раз на более истинную цель. И всякий раз окружающий свет светит больше, и он воспринимает от него больше внутреннюю часть света, и в соответствии с этим желание его изменяется. И так это замкнутый цикл. Свет улучшает желание, желание привлекает больше света, и пока не начинает действительно желать вместе с получением для себя, также немного ради отдачи. Это называется уже состояние лолишма, от которого можно прийти к лишма. Тогда, когда он приходит к лишма, проходит махсом, получает экран, тогда уже его обращение к окружающему свету, окружающий свет, это уже называется более высокая ступень, ахап высшего. Тогда его обращение более направленное, связь его с высшим теснее. Но тоже идет по тому же принципу, что есть желание человека и свет до желания, и этот свет все время исправляет желание с помощью свечения издали, с помощью свечения сблизи, с помощью внутреннего свечения, но в разных видах этих света относительно желания, желание изменяется. И нет, кроме этих двух, больше ничего в реальности. Свет и желание. А разум, мозг, опыт, то, что человек получил, кроме ощущающего кли, это для того, чтобы у него была возможность установить свое отношение к кли и к свету. Поэтому насколько человек может посредством средств, которые есть в его распоряжении, помочь действию света на желание. Если он делает это, этим он определяет свое участие в общем процессе исправления, который производит Творец. А кроме этого участия в исправлении кли с помощью окружающего света, человеку нечего делать. Все остальные вещи просто не считаются, не записываются, не действуют в реальности. Потому что реальность уже, как она из первого состояния, доходит до третьего состояния через второе состояние, она уже проходит согласно своей природе, своей структуре, согласно тому, как свет действует внутри келим, и нет в этом никакого обновления или чего-то, что могло бы вдруг обновиться или проявиться в каких-то других формах. Нет. Есть свет, есть кли, и свет действует внутри кли согласно своей природе, пробуждает в кли ясные и заранее известные реакции, Весь вопрос в темпе. Что это значит? Что если человек добавляет к действию света внутри кли, этим он определяет свое продвижение, этим определяет свое ощущение, этим определяет свое отношение к процессу. Называется, что он оправдывает действие Творца праведник. И насколько он оправдывает, и насколько он находится в этом процессе, это называется, что он находится на духовном уровне. Я согласен с Творцом на 60% в его процессе, это называется, что я нахожусь, допустим, на 6 уровне из 100 уровней, в общем. Так будем померим. Если так. А я согласен с ним на 90%, это называется, что я нахожусь на 9 уровне из 100 уровней. То есть насколько я действую вместе с ним, то есть насколько конь сравнивается своими действиями с всадником, это называется духовный уровень человека, мера участия, мера слияния. Поэтому нам надо только на это обращать внимание, на эту одну точку, а все остальное видеть как просто вещи, которые идут как помощь, как помеха, которые тоже являются помощью. Только к этой точке укреплять ее, участвовать в процессе исправления, который Высший Свет Творец делает на нас. Это называется спереди и сзади. Сжал ты меня, и в этом нужно, к этому надо прилепиться вместе. Слияние с процессом, который определили для нас. Да, сын.
1: Если мы говорим, что все, что у нас есть, это объединять свои состояния с Творцом в период подготовки. Все, что приходит, приходит, происходит, все, что происходит, приходит, происходит со мной, и я смотрю и стремлюсь соединить с Творцом. Но тогда состояние подъема вдруг среди этого балагана с Творцом. Где же радость во всем этом процессе? Как только мне не удается достичь состояния, называемого подъемом, раскрывается следующее состояние. Как это связать в жизни?
0: То есть ты говоришь так, что во всем этом процессе я не вижу чего-то приятного, что-то, что давало мне радость. Радость — это результат от чего? Как ты думаешь?
1: Хорошего ощущения.
0: От хорошего ощущения. Это, конечно, что радость — это результат хорошего ощущения. От чего может быть хорошее ощущение у меня?
1: Ну. От действия.
0: Один говорит от действия. Я могу не делать ничего и тоже радоваться. Не. А? Да, то есть не действие, а когда я чувствую себя в радости. Да.
1: Когда я полностью принимаю то, что...
0: Когда согласен с тем, что я делаю, или с тем, что сделали со мной. Вот и все. Он прав. Ты прав. У него есть хорошее чувство, он такой тонкий. Прав. То есть насколько я могу оправдать свое состояние, быть с ним вместе, принимать его. Тогда у меня есть от этого отдых и радость. Радость не то, что я смеюсь, как бы. Радость — это просто покой, скажем так, правильнее. Вот и все.
1: Но какое может быть спокойствие, если мы постоянно ощущаем свое состояние?
0: Может быть, я бегаю с утра до ночи, но для меня это хорошо мне. Это не важно, ты не можешь измерить человека, согласно тому, сколько он двигается, теряет калории, с какой скоростью он бегает. Ты измеряешь его согласно ощущению удовлетворения. То есть может быть, что я нахожусь в состоянии под большим прессингом, но я живу. Знаешь, есть люди, замкни его, закрой его в тюрьме. Он скажет: большое спасибо, прекрасно. Это гостиница, что мне еще надо. А есть такие, дай ему кусок хлеба на улице, не надо больше внутри ничего. Это не, это зависит от внутреннего удовлетворения. Не важно, что есть у человека. Знаешь, может быть, миллионеры кончают с собой. Я не слышал, чтобы в Африке, где умирают с голоду, что там есть самоубийство. Нет, никто. Ты слышал когда-нибудь? Нет. Есть миллионы, которые просто стремятся, желают кусочка хлеба. Они кончают с собой? Нет. Кто там кончает с собой? Обрати внимание. То есть это вопрос внутреннего удовлетворения, не сколько есть, насколько он бегает или сколько он получает тарелку перед собой. Да.
1: Ощущать внутреннее совершенство приятно, но это означает, что я прохожу в пути.
0: Ты же на нашем пути. Но почему мы на нашем пути, ты говоришь, печально?
1: Нет, не печально, но нет какого-то...
0: Есть радость, нет радости, которая пробивается. Так я вчера, мы ездили... С кем мы ездили? А, утром. Какой-то день, не помню, не вчера это было. Я видел, стоит машина здесь на перекрестке. Да. И бресловские там пляшут на машине. Такой минибус. И они пляшут. Если там они сделали для себя такой багажник сверху крепкий, и пляшут. Знаешь, а все смотрят. Ну так смотри. Если это радость ли это, я не знаю. Но они хотят с помощью этого выразить что-то. Ну.
1: Как это объяснить? Наверное, я плохо объясняю. Допустим, в какой-то момент мне действительно удается объединить все, что у меня есть, и увидеть, что, видимо, так, что Творец все это со мной делает. И я ощущаю некое совершенство. Но уже в следующую секунду меня опускают вниз.
0: Вопрос оставь следующую секунду. Тут есть просто сейчас я останавливаю это мгновение. У меня есть в этом мгновении подготовка. Для этого мгновения подготовка, желание. Желание мое в этом мгновении наполнено или нет? Если не наполнено, я печален. Если наполнено, я рад. Все. От чего может быть мое желание наполнено? Или от того, что действительно он хочет, или в исправлении, или от света хухма, или от света хасадим. Без света хухма и хасадим. Все, я лучше смерть, чем такая жизнь. Вот. Так вопрос такой. Я нахожусь на моем пути в разных состояниях. Или полных, или пустых, от света хохма, от того, что мое желание действительно хочет. Вопрос такой. Когда я пуст, я могу удовлетворить себя светом хасадим? Тогда я буду рад. Что значит свет хасадим? Свет хасадим называется наслаждение от отдачи. Ну, я не знаю, что это. Или, скажем так, свет хасадим называется наслаждение от процесса, от будущей цели, от принадлежности чему-то большому. Скажем так, разные такие вариации. Это не совсем хасадим, это подсветка хухмы. Я должен думать, как быть действительно в состоянии, когда у меня будет важность цели, когда у меня будет важность Творца, когда я действительно буду относиться каждый раз к чему-то, чтобы она не убежала от меня. От этого нужно думать, об этом нужно до этого все время думать, сделать себе страховку. Без этого человек убежит с поля боя. И никто не гарантирует тебе легкую жизнь. Ты обязан 7 лет быть в египетском рабстве и пройти удары казни фараона, сидеть внутри себя. После этого убежать оттуда. И когда ты убегаешь оттуда, тогда ты получаешь, тогда ты понимаешь, Тогда это был Египет, потому что Египет называется тьма. Ты понимаешь, что ты убежал из Египта. Что такое Египет? Откуда ты убежал? И ты еще не видишь, куда ты убежал. Тебе дают только методику. Что значит? То сейчас, когда ты убежал из Египта, ты только понимаешь, как ты можешь, по какой методике, по каким шагам продвигаться к целетворению. И ты снова входишь в пустыню 40 лет. До мем. Мем — это 40, бина. Пока ты не постигаешь свойства бины. Бина — это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Тоже тебе не обещают легкую жизнь после этого тоже? Получение Тора — это ты получил методику, как обрести свойства бины. Выход из Египта просто, ты уже властвуешь над желанием получать, оно не властвует над тобой. Фараон не властвует, не управляет тобой, ты убежал от него. И все. Теперь, когда приходят в землю Израиля, тоже нужно захватить ее. Есть разведчики в нас, есть хорошие силы в нас, начинают... Я уже не говорю о самой пустыне, как мы прошли ее. Но когда мы приходим, тоже нужно. Это войны по захвату. Каждая война. Это мы когда-нибудь будем учить, какой характер есть у всего этого. Как человек обретает, какие желания, в каком виде он делает это. А Моше умирает. Смотрит издали на землю Израиля, Моше твой, благословляет тебя, и все. Нет, эта сила уже не действует дальше. После Махсома, когда уже в раскрытии, так как это связано с продвижением Гвуры? Как можно на этом этапе воспринять величие, такой гадлут, просто чтобы было тебе как цель, как радость?
1: Наша проблема в том, что мы каждый раз должны настраиваться на скрытую от нас ступень. Я не вижу ее величия, я не вижу ничего, совершенно ничего. Допустим, я хочу стать врачом. Врач говорит человеку: вы получите то-то и то-то, вы больны тем-то и тем-то, он ходит в белом халате, в нем что-то есть. Они любят так покрасоваться с всякими вещами. Это хорошо, это правильно. Больному это придает силы. Или я хочу знать, не знаю, кинозвездой. В любой профессии я вижу, что она собой представляет. А здесь я ничего не вижу. Так как же я могу продвигаться? Только благодаря группе. Хотя и у них тоже ничего нет. Но если они будут рассказывать мне такие выдумки, ты знаешь, что отец велик. Хотя они этого не знают, откуда им это знать. Получается, что они говорят неправду. Если когда не знают и говорят, это называется неправдой. Но это не важно. Если они постоянно мне говорят на ухо такие вещи, то я тогда буду уверен, что он велик. Смотри, какая промывка мозгов происходит на улице. 7 миллиардов людей находятся под влиянием всякой всевозможной ерунды. А почему я не могу оказаться под таким влиянием? Я целенаправленно иду вперед и тщательно, селективно выбираю себе окружение, которое будет постоянно мне говорить то, что мне необходимо. Знаешь что? Я бы за деньги нанял людей, чтобы они с помощью различных уловок рассказывали мне о цели творения, что кроме этого ничего не существует, что все остальное ничего не стоит. И я плачу им за это деньги, почему нет? Именно это называется «купи себе товарища». Именно. Для чего он мне нужен? Чтобы он промывал мне мозги, и я готов ему платить. Да. В этом вся наша работа. Как можно быть в радости, если ты видишь вокруг такие лица? Ну, посмотри, что это? Мы что, в трауре или что?
0: А? Такой сейчас период, 17-й Тамуза.
1: Период? Какой период?
0: Сейчас. 17-е Тамуза, может, такой период.
1: А, 17-е Тамуза. А я не понял, что произошло. И это не сегодня, это завтра.
0: Подготовка.
1: А, подготовка к завтрашнему дню. Не написано же с наступлением Тамуза, да?
0: Целый год есть подготовка к этому.
1: Да, Тамуз и Ав. То есть я смотрю на календарь. Прекрасно. Теперь приходит краткость. Смотрю на календарь. Ой-ой-ой. Я что-то закрываю в себе и перестаю радоваться, да?
0: А что делать?
1: Что значит, что делать? Календарь определяет.
0: Календарь определяет. Написано, что разрушение храма.
1: А, получается, храм существует для тебя только 17-го Тамуза. Прекрасно. А в остальные дни года тебе все равно. Ты не чувствуешь, что ты что-то потерял. А один день в году ты несчастный и страдаешь. Я не понимаю, что значит один день в году. Я ощущаю, в каких свойствах нахожусь вследствие разбиения. Когда я смотрю на эти свойства и проверяю их, я называю это разрушением храма. И тогда я действительно скорблю об этом. И для меня это и есть исправление разрушения.
0: Это состояние каждого дня.
1: Ежедневное состояние. В чем тогда проблема?
0: Вы не связываете разрушение храма с этим?
1: С каким храмом я не связываю? Я это связываю с разрушением храма, но не с храмом, который стоял в Иерусалиме. Что мне от тех камней? Я связываю это с сутью храма, который был разрушен, потому что мы опустились от правила «возлюби ближнего как самого себя» к беспричинной ненависти. Вследствие этого был разрушен и храм из камней. То есть мы отдали грекам власть в своем сердце, так поэтому и на внешнем уровне пришли греки и разрушили наш храм в Иерусалиме. Ну и что? Что для тебя меняется от того, что ты не можешь посетить храм в Иерусалиме? Ты от этого страдаешь? Ты принес бы туда какого-то ягненка, съел бы стейк, да? Что, впечатлился бы этим? Я понимаю, если бы ты приехал на Суккот. Я понимаю. Но этого не может произойти, если ты не совершишь внутренних исправлений. Условия его разрушения и условия его восстановления зависят от твоего сердца, от того, насколько ты сожалеешь и насколько ты исправляешь разрушение. Понимаешь, что было во время разрушения? Первосвященник был самым большим вором. Все левиты и все священники в храме были ворами. Все были подкуплены. Да?
0: Как сегодня.
1: Как сегодня это ты сказал. Ну, хорошо, да, потому что написано, что каждое поколение, в котором храм не был возведен, словно разрушило его. Разумеется. Да, но что от того, что разрушены сами камни? Написано же, в чем причина. В открытой, в явной, а не в тайной части Торы написано, в чем причина. Так о чем же сожалеть? Но это сожаление не должно проявляться один день в году. Перед исправлением ты обязан прийти к сожалению. И если ты приводишь к сожалению, но не к результату его, без исправления, то и сожаление тоже является чем-то внешним. Знаешь, есть молитвенники, в которых написано «здесь плачут». Так и написано, да. Что Цион смеется, что ты не знаешь? Знаешь, ну видишь, смотри, до какой внешней формы мы дошли. Мало того, что для нас составили молитвенники, потому что мы сами не умеем молиться. Ведь мужи Великого Собрания, которые составили молитвенник, они просто чувствовали эту молитву в своем сердце. Они выразили ее словами и дали нам, чтобы мы просто произносили ртом. Но мы уже совершенно забыли, для чего мы произносим это вслух, чтобы пробудить сердце. А теперь мы еще рядом пишем «здесь плакать, здесь кричать».
0: Промывка мозгов — это хорошо, это книги, это группа, Но все это остается как фантазия. Как это на самом деле действует на изменения?
1: Это не воображение, не иллюзия, дорогой мой. Промывание мозгов — это не иллюзия. Вся твоя жизнь является результатом промывания мозгов, которому тебя подвергают. За исключением самого необходимого — хлеба, воды, мяса, женщины, детей, крыши над головой. Того немногого, что человеку нужно сверхживотного уровня. Все остальные вещи — вещи лишние. Общество, ты от общества получил потребность в них, и только ради общества ты эту потребность удовлетворяешь. Если не было бы общества, ты об этом и не думал. Если бы ты остался один, ты бы думал только лишь о еде, сексе, детях, семье, о минимальных вещах, которые тебе необходимы. И все. То есть все остальные потребности это общество создает в тебе. И смотри, как ты всю жизнь работаешь ради того, что общество в тебя вложило. Отсюда пойми, в какой мере ты способен получать извне мнение и работать ради их осуществления, этих мнений. То есть ты на 100% зависишь от своих товарищей. Так оставь этих товарищей, найди других. Это твой единственный выбор. А что ты там мне говоришь, что это тяжело, что это невозможно? Ну, найди других людей. Выбери из них, может быть, троих или четверых, уйди с ними в какое-то там уединенное место. Не знаю, ищи. И я говорю тебе серьезно, ищи, это твоя жизнь. Несмотря на то, что здесь 100 человек, может быть, ни один тебе не подходит. Проверь, делай, что ты хочешь. Что ты так смотришь на них? Может, они все ошибаются? Может, все ошибаются? Может быть, и я не в порядке? Почему вы все так соглашаетесь с этим состоянием? Знаю, я ходил проверять Рабаша, я ходил проверять состояние, в котором находился. Я смотрел, действительно... Тут и там. Это моя жизнь, это важно мне. Что ты так смотришь на меня? Что вчера ты получил от своего окружения? Что оно с тобой сделало?
0: Настроение, что стоит.
1: Если окружение тебе дало настрой, что это стоит усилий, благодаря этому ты действительно больше вложил и лучше подготовил себя к уроку, чтобы сейчас во время урока учиться и притянуть исправление, тогда да. А если нет, либо измени это окружение, либо найди другое. Я бы на твоем месте не успокаивался. Я не вижу, чтобы состояние твое было настолько хорошим. Еще день, еще день. И что будет? Ты видишь, чтобы я был спокоен? Нет, и раньше я таким не был. Спроси товарищей там, в синагоге, какую атмосферу я там создавал. Я с ума сходил, лишь бы только не успокоиться. Это Рэбе всех успокаивал, оставьте его, оставьте.
2: Маза.
1: А иначе как?
0: Это все воздействие группы.
1: Все влияние окружения, да, поэтому и требует от них. Ты зависишь только от этого.
2: Кен.
0: Что 78-я страница. Абзац, согласно вышеизложенному, строка получит. Поэтому, если его намерение уже направлено ради Творца, что значит на слияние с Творцом, он должен быть чувствовать жизненную силу в своей работе. Поэтому он хочет прекратить работу по отдаче. И он продолжает. Мой вопрос. Может ли после Махсома возникнуть состояние, в котором я ощущаю отсутствие жизненной силы или отсутствие продвижения в работе?
1: За Махсомом мы поговорим о том, что находится за Махсомом. Пройди Махсом, я буду говорить с тобой иначе. А сейчас думай о своем состоянии. Ты не можешь себе представить работу после Махсома. Не можешь. Это как младенец, который не знает, что значит быть врачом. Когда он станет врачом, ну или хотя бы поступит в университет, начнет изучать медицину, тогда его уже водят в разные места, показывают ему, что такое больница, и как работают врачи, и так далее. И он начинает узнавать это на практике. У него появляется возможность чему-то научиться и что-то сделать самому. Это уже человек, а не просто тот, который о чем-то мечтает. Понимаешь, младенец должен изучать то, что соответствует младенцу. Не медицину, а то, что ей предшествует.
0: Написано в статье до такой степени, что у него есть радость от того, что он служит великому царю, и у него нет никакой необходимости получать что-то за свою работу. Радость служить великому царю — это честь. И почему он пишет, что

0: ничего не получают за это.
1: Не знаю, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я получил от окружения впечатление, что Творец велик. Это дает мне силы просить его и даже требовать от него работать в подготовке к уроку, во время урока обращаться к нему, связывать с ним все свои беды, потому что он стал для меня великим. Что значит великим? Он действительно способен изменить меня. Это то, что мне нужно. Вместе с тем, конечно, мне это приносит радость. Почему? Я обретаю опору. Мне есть кому обратиться, есть кому кричать. Есть тот, кто отвечает за происходящее, намеренно это делает, изменяет всю мою жизнь, чтобы привести меня к определенному месту. Верно, что мне все еще плохо. Но уже есть этому оправдание, я уже рад этому. Человек делает многое, прилагает усилия, потеет от усилия и радуется. Смотри на людей, которые взбираются на горы. Им тяжело, но они наслаждаются этим. Я вижу, как человек проходит 5 километров и страдает, бедный. А другой, я вчера был на берегу моря, и я видел, что все там ходят, гуляют, радуются тому, что ходят. И они еще и платят деньги, чтобы пройтись по берегу. То есть все зависит от того, как ты относишься к состоянию, в котором находишься. Если ты подходишь к этому творчески, оно приносит тебе радость. То есть у тебя, тебе не достает связи с целью, у тебя нет никакой другой причины для отчаяния и печали, кроме отсутствия связи с целью. А почему у тебя нет связи с целью? Ты в своем желании получать не чувствуешь, что эта цель важна. Почему? Потому что не видишь ее. Так это зрение нужно заменить тем, что ты слышишь от товарищей. Ты от них должен услышать, что цель важна. И это на 100% должно заменить тебе зрение. Тебе ничего не нужно видеть. Еще лучше, чем если бы ты сам увидел, если ты это услышишь от них. Посмотри, как миллионы становятся фанатиками только от того, что им постоянно вливают в уши всякие вещи, всякую ерунду. А они готовы отдать жизнь, и еще как. Сколько людей жаждут умереть. Что это?
0: Я сейчас спрашиваю, это радость, не является ли это вознаграждением определенным?
1: Попробуй сделать то, что я тебе говорю. Поверь мне, это работает.
0: Пытайся то, что я делаю, то, что я делаю, поверь, что это работает. Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
2: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הריקנות.
3: Ну да, если мы подытожим то, что сказал рав.
1: Да, я пуст. Могу ли я удовлетвориться?
2: יכול להסתפק מזה?
1: Святым Хасадим, что это отдача, я могу этим с наслаждением от принадлежности, от того, что я нахожусь в связи с Творцом. И действительно, человек должен спросить себя во время того, как он пуст, что он должен искать. Какое наполнение он там ищет для себя? Он хочет войти в духовный мир, что он там ищет? И очень много вопросов, которые человек должен себе задавать в то время, когда он пуст, что он там ищет.
0: Да, действительно, урок был очень сильный. Много впечатлений от Рава, от всей группы. Да, единственное, что я получил, насколько важно влиять друг на друга, получить радость от группы. И действительно, сейчас у нас есть возможность получить этот урок как можно больше.
4: Да, что можно взять еще к работе между нами? Ну, наверное, понимание того, что я должен получить состояние духа, настроение, десятки. Для этого я должен, прежде всего, его давать. Если что-то не работает, то я с этим не согласен. Я должен давать, организовывать, чтобы всегда настроение в группе было, чтобы можно было продвигаться как можно быстрее, получать наслаждение от того, что подобно хасадим, поскольку мы заняты чем-то великим, и мы идем в направлении самой великой цели в жизни. Просто не соглашаться с тем, что... Есть место, где я не получаю состояние духа.
3: То, что я записал на уроке из слов Рава, если человек добавляет к действию света внутри кли, это определяет его продвижение, его ощущение, его отношение к процессу. Это называется, что он оправдывает действия Творца, что он праведник. И нужно не успокаиваться в этом процессе.
4: И не успокаиваться не только от внешнего, но и от внутреннего. Обратить внимание, что в свете нет обновления. Все идет как заложено в природе. И нужно каждый раз искать место, то, что называется сущее из ничего. То место, где можно добавить.
3: Да, точно так. Раф определил для нас очень здорово, что мы рождаемся желанием получать, и мы должны понимать, как прийти к цели. Все время мы должны строить окружение, которое будет нам говорить, что цель важна. Я должен войти в Египет, почувствовать, насколько я ничего не хочу делать, кроме того, что управляет мной фараон, и мы должны просить у Творца вместе весь народ Израиля выйти из этого. То мы выходим в пустыню, там нет никакого наполнения. Как мы учили в статье, что нет наполнения, но нам нужно увеличивать силу цели, чтобы у нас была сила идти к цели. И потом мы встречаем Амалека, который приближает тебя в пути к цели. Не важно, что ты будешь делать, если ты не укрепишь группу, окружение, ты упадешь. Многие товарищи сильные, такие, которые вложили много, они упали. Так что делать, как сказал Раф каждый раз, как он говорит, что он там вообще метался в Беткнессете, чтобы он заботился о том, что, чтобы было правильное окружение, и очень сильно заботился о том, чтобы это было. И поэтому нам нужно каждый раз строить важные цели в окружении. Если окружение не дает тебе этого, не оставайся спокойным.
4: Продолжу, Гади. Человек зависит только от окружения, от воздействия окружения. Другого ничего поменять невозможно. Человек должен искать, как может повлиять на него окружение, иначе он пропал, никаких других вариантов нет. И когда на меня группа воздействует, то есть я должен реагировать на это как на то, что получаю по-настоящему, потому что это пришло от группы. Так мы можем воздействовать друг на друга, чтобы поменять себя. И в конечном итоге это ложь, это единственная правда.
3: Да, это также раскрыл несколько вопросов, что значит оправдать эти действия света, то, что Творец делает, посылает мне свет, чтобы исправил меня.
4: Перейдем к следующей части урока.
3: Учение десяти сферот.

0: טוב.
1: לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למד.
0: Прежде чем начнем читать, изучать урок с Рабашем, почитаем слова Ари, 39-й пункт. Но свет этих десяти никудим был очень большим, добавился в них также высший свет, и не было у них силы получить его. И тогда эти келим умерли. Объяснение. Когда спустились вниз, в место, которое сейчас Брия, это падение и было их смертью. Однако это касается только семи нижних никудот, так как в келимгар была сила получить их свет, и они не умерли. Но для семи келим, семи нижних, тех, которые умерли и упали в место, которое сейчас Брия, это их смерть. В действительности, время их смерти было, когда вышла стадия никудим. Так как когда выходили акудим, которые были включены вместе в кетер, откуда вышли и разделились на 10 никудим, это и был их выход. И сразу умерли, как написано в Идра. Это искры, подобные искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. Перейдем к уроку с Рабашем.
2: Нужно понять его ответ. В чем разница? Я говорю, что кли соединяется, или только освещение приходит свыше и соединяется это выражение. Нужно подумать, что это такое. Говорят, что жизнь труда, значит, трудна. Ты слышишь, мы учим со стороны сокращения. Само сокращение отменяется. Отменяется, значит, является килем получения. Нет, отменяется не в этом смысле, только в том мере, в какое свечение килем становится совершенным благодаря этому. Подумаю. Поэтому я говорю, второе сокращение отменяется. Если отменяется, уже есть получающий келим. И тогда я должен сказать, что и келим тоже объединяется. Но он говорит, что нет. Так что же здесь нужно понять? Это значит, в чем разница между тем и этим? С одной стороны, я говорю, что второе сокращение цинцум бет отменяется. А с другой стороны, я говорю, нет, не отменяется. Значит, непонятно. Нужно снова учить. Нечего об этом спрашивать. Нужно только спросить, подумать, в чем разница между тем, что я говорю, что меняется свечение, а не келим. Свечение меняется, а не келим. А он все отвечает по отношению к одному, отменяется, по отношению к другому не отменяется. Так что ж ты спрашиваешь? Нам не хватает слов, чтобы объяснить. Когда будем учиться, поймем дальше. В чем разница между тем, что я говорю так? Только в том, что только их света, Кетера и Шсу, достигли хохмы и бины, когда те вернулись в Рош. Но сами келим не поменяли своего места. И это требует объяснения. Ну где? Какие вопросы? Какие у тебя?
0: И когда выйдет? И когда выйдет на 429-я страница?
2: Да. То, что ты спрашиваешь дальше, в чем разница, когда я говорю, что сокращения не отменяются в той мере, в какой свечение не исходит, и благодаря этому свет может светить. Или же наоборот, если свет спустится. Да, это не одновременно. Это тяжело понять. Согласно тому, что означает то, что мы изучаем, что второе сокращение отменяется, тогда, скажем, и свечение тоже не спускается. Давайте подведем итог. Он говорит нам, что он нам говорит? Что в мире никудим, как мы учим всегда, что второе сокращение отменилось, но не в келим, а только сам свет, свечение.

0: спустилась сверху и соединилась с Ахапом. А теперь, когда мы учим, что в мире Ацилум Цимцум, Бет, второе сокращение, не отменяется, что это значит? Гар Светов, как Ахап де Алият. В чем разница? Здесь второе сокращение отменяется, а там второе сокращение отменяется. Здесь он говорит, сокращение второе отменяется, потому в чем разница? Может быть, что он имеет в виду свечение, которое не сходит вниз? Да, свечение, нисходящее вниз. То есть Гальгальтайнаем соединяется благодаря силе свечения. Кетра соединяется посредством свечения Хаб. Это тоже слова, которые трудно понять. Он говорит так. В действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда они вышли в стадии Никудим, была смерть. Однако, когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это состояние, в котором они были включены вместе, все вместе в Кетере, что оттуда они вышли, из Кетера. А потом разделились на 10 Никудим. И когда они выходят из состояния Акудим, связанного состояния. Это и был их выход. И сразу умерли. Если так, что нам нужно понять? Что значит, о каком кетере он говорит? Он говорит, что когда они были связаны, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в кетер. О каком кетере мы говорим, в котором они там назывались Акудим? В отличие от того, те, кто вышли из кетера, умерли. О каком кетере идет речь? Мы никогда не слышали, что была разница между тем, кто выходит из кетера, и теми, кто не выходит из него. Ну, что он говорит здесь? Что они вышли из кетера, и тогда они разделились на 10 никудот, никудим. То можно объяснить так. Раньше, когда они были включены все вместе в кетер, они были еще связаны там в одно. Когда они вышли из кетера, они разделились на кетер и на еще 9 свойств. Я не добавляю, что где-то из кетера они разделились на 10 никудот. Я остаюсь с килем кетера, но даже 11 что-то значит. Или да, или нет? Почему? Мы всегда учим, что 10 никудим — это кетер хохма бина, 7 нижних сферот. А здесь мы видим, что было в Акудим. Когда они были в кетере, тогда все 10 были включены вместе. Это называется Акудим, связаны в переводе. Ну хорошо, оттуда, из кетера, когда они вышли, вместе из состояния Акудим и разделились на 10 Никудим. Возникает вопрос, если вместе с кетером их было 10, или кроме кетера только 10 частей, а кетер является одной из них, что он имеет в виду? Давайте посмотрим, что он объясняет нам внизу. Когда выходили Акудим и разделились на 10 Никудим, это был их выход, и сразу умерли. Он объясняет. Потому что сначала пришли и были включены все света в кли кетер де Никудим, то есть выше включает в себя нижнего. И это кли еще считается связанным Акудим. Почему? Иными словами, ступенью Парцуфа Сак. Почему? Из-за того, что у него есть в кетере, мы учили лапшут второй стадии, а вторая стадия — это бина. А бина — это сак. И есть в нем свет озон, как мы учили. Но в дальнейшем, когда они в результате свечения Исода Дак, распространились на этого кетера внутрь Абавыма. Это трудно, и в нем Абавыма, бы они были лицом к лицу. По ним. И они там соединились в Зевуге. Это называется маном, нижняя гей, или точка, которую поставил Абай. Произошел большой зевук, который называется «Истаклют Эйнайм» для Абавыима друг в друга, как мы объяснили в своем месте. И когда распространился этот большой свет сверху вниз, «Килим де Никудим», то есть разделились на 10 никудин, так как каждая кели состояла из 10. Обратите внимание, что здесь написано. Когда распространился этот большой свет сверху вниз, келим да никудим, а это уже гуф. 7 нижних сферот. Так что говорит Ари, что они разделились на 10 никудим? Или он имеет в виду 7 нижних сферот? Давайте еще раз повторим. Мы должны помнить правила, которые мы здесь учили Ани и Декетер. Когда отменяется Вахараем Абавыем, 7 нижних сферот. Теперь я должен понять, что он хочет нам объяснить, когда произошло разбиение, где? В семи нижних сферот, и об этом он дает много объяснений. Первое, что они были в Акудим, то есть в Кетере. И они были включены там 10 сферот. Когда они вышли из Кетера, то включились 10 Никудим. Это был их выход. А до этого еще не было выхода. Что это значит? Еще раз, здесь нет места. О каком месте говорится, из чего вышли? Что они раскрылись, они распространились. Если так, что он имеет в виду? 7 нижних сферот, как он говорит, разделились на 10 никудим. То есть разделились на 10 никудим. Смысл этого в том, что так как каждое кли само по себе состояло из 10. Это уже другое объяснение. Не так, как раньше, когда мы спрашивали, входит ли кетер в число 10 или нет. Ну, скажем немножко устно объясним. У нас есть правило. Если мы говорим о какой-то ступени, которую мы делим на гар, 3 первых сферот и зад, 7 нижних, и уже есть 10 никудим или нет? Тогда я спрашиваю, кто такие гар 7 нижних никудим? Абавыима и также кетер? Нет, только Абавыима, а кетер нет? Уже называется Тарош, это распространение кетера относится к Абавыима. Тогда я знаю, что разбиение начинается с момента выхода большого состояния, гадлюта Абавыима. Но кетер там не принимается в расчет, он не вышел оттуда. Получается, что я могу сказать, что 10 никудим появляются при выходе из кетера, Абавыима будут гар, а гуф там будет зад. И тогда уже есть 10 сферот. А он объясняет по-другому. Он говорит, что каждое кли из 7 нижних, оно состояло из 10. А какой здесь расчет? Посмотри дальше. Как известно, что есть шахницутин, 320 искр. Они сразу же разбились и умерли. Как сказано, искры, подобно искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. И это 320 искр.
1: Как каждый мелех, калу медал пхенот,
0: Но так как каждый мелех состоит из четырех ступеней, хохма и бина, тиферет и малхут, как говорит Ариев, каждая такой ступени было 10 некудот, то есть 40 искр в каждом мелехе. А так как их было 8 всего, то получается 320.

0: 20 — это внутренний смысл понятия «шах ницуцим», то есть 320 искр, которые упоминаются во всех местах. А в действительности время их смерти было, когда вышла стадия никудим. Когда это произошло, так как когда выходили акудим, что такое акудим? Это когда они были включены все вместе в кетере. И он объясняет ниже, что такое акудим. Мы учили, что есть разница между абавима и кетером де никудим. Кетер никудим — это бед де лапшут, бед — это сак. Абавим — это алев давиют уже не сак. Также мы изучали, что у них, у абавима было лишь степень, когда они были включены в свет Озен. Только были они там включены, но они были сами там. В отличие от этого, кетер был самой сутью этого. Тогда я понимаю, что когда произошел выход света из кетера, когда вышел, они вышли из кетера даже при состоянии гадлют, в большом состоянии, это еще не называлось никудим. У него все еще это было исправление линии, называемое бет-саг. Исаак называется акудим, потому что акудим считается выше табура. Да, кетер хумабина гальгаль таб Исаак относится к тому, что выше табура. А то, что ниже табура, называется майбон. Это уровень первой стадии заран, пин уровень малхутбон. И мы изучали, что у кетера есть бедет лапшут Исаак. И с этой стороны... С этой точки зрения они все еще относятся к акудим.
1: Перейдем к следующей части урока, а прежде вместе споем песню.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן.
1: Здравствуйте, חברים, мы очень рады быть вместе. Мы изучаем статью Арвут, поручительство, мы продолжаем. Начиная с 26 пункта, мы слышали сейчас на уроке у Рава, насколько человек может с помощью средств, которые в его распоряжении, содействовать действию света на желание, этим он выражает свое участие в общем процессе исправления, которое делает Творец. Еще раз. Насколько человек может с помощью средств, находящихся в его распоряжении, содействовать действию света над желанием, если он это делает, то этим он и определяет свое участие в общем процессе исправления. Мы бы хотели содействовать действию света над желанием, и поэтому мы изучаем статью «Поручительство», которую написал Бааль Сулам. Мы дошли до 26 пункта. 26 и 27 — это мы приближаемся к завершению статьи. 26 и 27 пункты. Почитаем сначала 26, затем послушаем объяснение Рава, потом почитаем 27, далее вновь послушаем объяснение Рава и перейдем к общему выяснению. Итак, читаем поручительство Арвут на 395-й странице в книге трудов Бааль Сулама или в учебных материалах. Так, давайте почитаем в десятках 26 пункт и продолжим. Пожалуйста, читаем в десятках 26 пункт.
2: От кафвав.
3: 26 пункт. И знаешь, что эти вещи совершенно ясны всякому постигающему в том приглашении, которое Творец послал Израилю через Моше, учителя нашего, перед получением Торы. Как сказано, и сейчас, если слушать будете голос мой и хранить мой союз, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством коэнов, священников и святым народом. Вот слова, которыми ты должен говорить с сынами Израиля. И пришел Моше, созвал старейшин народа, и изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Творец, сделаем. И передал Моше речи народа Творцу. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей роли, ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему это на примере, что содержит эта работа, и также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность подсмотреть на нее и сказать, отказывается он или соглашается. А здесь, в этих двух стихах, мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, если слушать будете голос мой и хранить мой союз, не объясняя нам ни голоса, ни союза, на что они распространяются. Затем он говорит, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, или же это доброе обещание для нас? Кроме того, нужно понять, как это связано с концом фразы «Ибо ки мне принадлежит вся земля», и три перевода на арамейский «Онкелос», «Йонатан бен Узиэль» или «Иерусалимский Торгум» были вынуждены здесь исправить этот текст. Уже сделали все комментаторы, и Раши, и Рамбан, и другие. А Ибн Эзра приводит от имени Раби Маринуса, что это «ки» означает «несмотря на то, что». Он объясняет: «Будете вы мне избранными из всех народов, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля». И к этому же склоняется его собственное мнение. Смотри там как следует. Однако это объяснение не согласуется с нашими мудрецами, которые сказали, что слово «ки» имеет четыре значения: «или», «и как бы не», «однако» и «ведь». А он добавляет еще дополнительное значение: «несмотря ни на что», «несмотря на то, что», извините. И потом этот стих заканчивается: «И будете вы мне царством священников и святым народом». И тут тоже из этого стиха неочевидно, является ли это заповедью и необходимо прилагать в этом усилия, или же это доброе обещание. Также и слово «царство коэнов» не имеет объяснений, не имеет аналогов во всем Танахе. Но главное, в любом случае, тут следует определить, в чем же состоит разница между царством священников, коэнов, и святым народом. И согласно обычному значению слова «священники» — это то же самое свойство, что и святость. И само собой ясно, что царство, в котором все священники, являются святым народом. А в таком случае слова «святой народ» являются лишними.
1: Говорим, прошли мы сейчас 26-й пункт. Давайте посмотрим, сосредоточимся на объяснении, которое Рах дал этому пункту.
3: Находимся ли мы в таком состоянии? Часть из нас, может быть, но прежде всего, что он говорит? Что он говорит? Где тут есть приглашение? Что говорит Моше? Что написано? «И сейчас, если слушать будете голоса моего и хранить мой союз, говорит Творец, если вы будете меня слушаться и будете хранить мой союз». То есть я вам обещаю связь со мной. Это называется союз, брит. Что мы находимся в каком-то союзе, в каком-то договоре между нами. И тогда вы будете мне избранными из всех народов. То есть это не зависит от вас. Я выбрал вас. Я выбрал вас. Но 99% уже бы убежало от этого союза в течение всей истории. Мы только страдали, ничего не чувствовали. Ты можешь сказать: ничего хорошего. Ну, может быть, сейчас тебе это кажется так. Но это так было свыше дано нам, так было предназначено нам, и мы не можем с этим спорить. Мы должны это принять. И что здесь написано, что вы будете мне избранными из всех народов. То есть вы должны быть для меня как переходное звено для всех народов. Слово «сгуля», то есть «сыголь», то есть как бы три линии, через которые можно передать мое управление всем народам, потому что вся земля принадлежит мне, а что это находится... То, что находится в моей власти, я хочу, чтобы это было в вашей власти. Так выбрал нас Творец, и мы обязаны наше желание получать, властвовать над ним, чтобы управлять им. И вы будете мне, как он говорит, царством священников, то есть вы будете работать в этом. И вы должны передать всем народам эти искры отдачи таким образом, чтобы все пришли и узнали, как написано, и будут знать меня большие и малые. И тогда вы будете святым народом. Это те вещи, которые сказал Творец Моше. И Моше передал всему народу. То есть не так, что там как-то открывают уши и слышат, или это через точку в сердце, которая называется Моше, напрямую в сердце передается. Это не просто, это не то, что там все там слышат так вот широко и наполняются этой чувством, этим чувством напрямую Творца. Нет. Это не напрямую, это через Моше, это через того, кто передает эти слова народу Израиля. И мы знаем, что исходя из этих рассказов, которые мы слышали в Торе, как они приняли его, получили на себя, приняли на себя или не приняли, какая роль была тяжелая у него, и как тяжело было народу принять это, но все равно работают вместе. И постепенно приводит себя в соответствие вместе между ними. И приход к исправлению пришел Моше и позвал старейшин народа, то есть те, которые находятся близки к нему. То есть есть связь между ступенями. Те старейшины — это те, у которых мудрецы, у которых есть мудрость. Изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили все они, весь народ вместе, и сказали: все, что говорил Творец, исполним. То есть вот это вот взаимное согласие находится в нашем корне, и оно действует и работает. И не важно, что мы это не чувствуем, мы не можем это не принять, а мы должны только обновлять это, исходя из нашего развития сегодняшнего. Несмотря на то, что мы сегодня как бы с нашей стороны прервали эту связь, но это не отменяет все, что говорится о связи нашей с Божественным и со стороны, с Него, с Его стороны по отношению к нам. Это просто большое падение было, когда раскрылось все зло, которое находится между нами, и это нужно для того, чтобы мы исправили его и осветили его. То есть, что значит исправить это? Прийти к отдаче ради отдачи, а осветить это, чтобы быть уже получать ради отдачи. Это то, что мы должны сделать.
1: Продолжаем читать 27 пункт.
4: Кавзайн, улам, альпи, колотам.
1: 27 пункт. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работу в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее достойное оглашение. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коэны, священники. То есть как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом, так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ею более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев и тому подобное, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы, всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше в 14 и 15 пунктах, однако это еще не конец всего, ибо Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Исраэль, что является очищением тела, как сказано в 12 пункте. И потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения, как сказано выше. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы, как сказано «святы, будьте для Творца Всесильного вашего», «Ибо свят я вас, очищающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коинов» выражена вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коинов, над делом которых является Творец, и у которых нет никакого своего имущества из всевозможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коинов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе. Ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? Аналогично следует понимать их в соотношении святости коинов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякого материальной собственности ради себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору, а в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющее собой слияние с Творцом.
5: Да, действительно, здесь очень много он говорит о возлюби ближнего самого себя, как прийти к этому и от самой цели. Это зависит от нашей работы в десятке, насколько мы хотим раскрыть это.
1: Сейчас перейдем к клипу Срава, где он объясняет два понятия, что такое царство священников и святой народ. Записывайте, постарайтесь записать, есть много разных углов объяснений. Мы, готовясь к этому уроку, просмотрели несколько, четыре урока. И выбрали здесь, может, то, что может нам как раз помочь. Пожалуйста.
0: От кф зайн. Улам аль пи кол отам хадварим шебеарну мерош ха-маамар ад кан.
1: Однако из всего, что выяснялось до сего, до этого момента, выясняется все как подобие переговоров, состоящие из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее, достойное оглашение. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе «И вы будете мне царством коинов». Ибо царство коинов означает, что все вы будете от мала до велика, как коины-священники. То есть, как у священников нет надела и удела и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом, так будет устроен весь народ в целом, Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ей более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях. Таким образом, даже будничные работы, такие как жатва, посев, считаются полностью эквивалентными жертвоприношениям, которые священники совершали в храме. Ведь какая мне разница, занимаюсь ли я исполнением заповеди жертвы всесожжения Творцу, то есть исполнительной заповеди, или я совершаю заповедь возлюби ближнего как самого себя? Получается, что собирающий жатву со своего поля, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему и приносящему жертву Творцу. И более того, существует мнение, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего как самого себя» еще важнее, чем жертвоприношение. И по этой причине, которую мы доказали выше. Однако, это еще не конец всего. Ведь вся Тора и заповеди даны только для того, чтобы очистить ими Израиль, что является очищением тела. А потом, благодаря этому, он удостоится настоящего вознаграждения, то есть слияния с Творцом, что является целью творения. И это вознаграждение выражено словами «святой народ». Ведь благодаря слиянию с Творцом мы стали святы. Как сказано, «Святы будьте для Творца Всесильного вашего, ибо свят я вас освящающий». И вот ты видишь, что в словах «царство коинов» выражено вся форма работы, вращающаяся вокруг принципа «возлюби ближнего как самого себя». То есть царство, целиком состоящее из коэнов, наделом которых является Творец, и у которых нет никакого собственного имущества из всей возможной материальной собственности. И мы поневоле должны признать, что это единственное определение, которое только можно дать этому царству коэнов. Ведь ты не можешь объяснить его приношением жертв на жертвеннике, поскольку невозможно сказать такое обо всем народе, ибо кто будет тогда жертвовать? Аналогично с получением даров священства, кто же будет дающим? И аналогично следует понимать их в отношении святости коинов. Ведь уже сказано «и святым народом». Однако смысл этого обязательно состоит лишь в том, что Творец является их наделом, так как они лишены всякой материальной собственности ради самих себя. То есть в мере заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая включает в себя всю Тору. А в словах «святой народ» выражена вся форма вознаграждения, представляющая собой слияние с Творцом.
6: Вопросы.
1: Что такое понятие «святой народ» и «народ коинов»? Это что, отношение к ближнему?
5: Да, конечно. Чем больше человек принимает отдачу от Творца и старается правильным образом реагировать на это, он развивает желание уподобиться Творцу, быть отдающим, как Творец. И чтобы отдавать, ему нужно кому давать. Творец является источником отдачи. А творения, которые находятся вокруг человека, являются адресом его отдачи, те, кому он отдает. И таким образом этот человек становится как
6: коэн, как священник. Что значит коэн, священник? Что он передает отдачу от Творца, все, что Творец дает, через себя всем остальным творениям. И в этом роли народа Израиля, этим он приказ Творца выполняет, заповеди его желания Творца.
1: Какая разница между Израилем и коэном?
6: Коэн, священник, то есть все, кто дает, называются коаним, то есть священники. Израиль — это исходя из... Ну, это общее такое слово, такое название, которое направлено на Творца. Когда уже человек приходит не только, что он направлен на Творца, а уже и получает силы, у него уже есть мощь и возможность отдавать, и он уже исполняет это, тогда называется уже царство коэнов, царство священников. Это то, что мы должны сделать, это зависит от нашей работы. Израиль — это зависит от... Израиль — это зависит от нас. Видишь, ты посмотри везде: Алма-Ата, Рига, Натания, Торонто, Вина, Новосибирск. Все они получили желание к Творцу и от Творца. Не так же, как во время Авраама были, так и сейчас есть. Каждый, все, кто приходят к нам, это те, которые мы, только мы о них говорим, у кого точка в сердце, а не исходя из того, что написано в нашем мире. Тот, у кого есть точка в сердце, стремление к Творцу, они называются Израиль, прямо к Творцу, Яшарель. Это то, что я получил, скажем. Я уже получил эту точку. Теперь вопрос, как ты реализуешь ее? Для того, чтобы реализовать, ты получаешь от Творца указания. Ты должен прийти к такому уровню, который называется коэн, священник. Что значит священник? Тот, кто находится в отдаче, это уже зависит от твоей работы. Точка в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. А чтобы уже прийти к состоянию коэн, к ступени коэн, ты должен сам.
1: Да. А что такое царство священников?
6: Царство священников — это называется, что ты уже должен быть так организован, чтобы в такой форме, чтобы ты мог быть в отдаче всему желанию получать, которое построено под тобой. Творец говорит: вы должны получить от меня все, весь свет, все исправления, все, что необходимо, передать это им. Мне нужен народ, то, что называется, то есть такое переходное звено такое. Это называется народ Израиля, потому что через него, исходя из соответствия между как-то такой посредник, который должен быть, с одной стороны, получил точку в сердце, и у него уже есть подобие с Творцом, с другой стороны, у него есть подобие какое-то общее что-то с творениями, и тогда он переводится.
1: Святой народ, что это?
6: А, это отдача.
1: И какая разница между священниками и святым народом? Это что-то, может быть, до или...
7: Гой — это некроам.
6: Народ. Гой — это народ. Любой народ называется гой.
7: Кадош — это некрашие йоги или дорога.
6: Святой народ, святой, это те, кто приходит на уровень бины. У нас есть точка бины, которая спустилась в Малху, находится внутри Малху, называется той искрой, с помощью которой мы должны поднять всю Малху на уровень бины. И тогда это называется, что мы из себя делаем гой кадош, то есть святой народ. Каждое желание или группа желаний, это называется гой народ. Когда ты поднимаешь это желание на уровень бины, это называется, что становится это желание святым. И кто может подняться на этот уровень бины? Тот, у кого есть искра, поэтому тот, у кого есть искра, он может подняться и стать святым народом.
1: А священник — это что-то более высокое? Это тот, кто передает?
6: Но есть много ступеней в этом, и все они относятся к людям с точкой в сердце, которые в конечном итоге объединяются между собой в одну общую систему особую, которая называется... Там есть много всяких тонкостей, всяких свойств, различаемых, которые все относятся к святому народу. Но это так происходит в период исправления. Но когда заканчивается исправление, все тогда становятся находящимися в слиянии с Творцом. И в конечном итоге, я не могу сказать это, но я думаю, что все эти различаемые свойства превращаются в круг, все круглое, все равно, нет ничего, чтобы разделялось там на Израиль, и народы мира, и святой народ, а все становится святостью. И то, что не будет никаких различий, это наверняка все будут связаны друг с другом полностью, и тогда все удостаиваются святости, и нет в интегральной форме круглой никакой разницы между частями, а все части и все вместе находятся в той же силе.
1: Мы прослушали очень точное, широкое объяснение нашего учителя. Давайте с помощью вопросов постараемся прояснить все, что мы слышали, все, что мы читали у Бааля Сулама в этой статье. Тут было очень много разных терминов, понятий. Пожалуйста, предлагаем поднимать руки и знаки вопроса в системе Арвот, и будем пояснять дальше через вопросы. Пожалуйста, вопросы.
8: Кен,
6: все-таки непонятно, что это означает царство священников. Но я думаю, что когда получили Тору, я не знаю, если у них не нужно имущество, так зачем им туда приходить в Эрец-Исраэль, в страну Израиля? Пусть бы в пустыне остались и были бы святым народом.
1: Мы когда готовились, мы просмотрели несколько вопросов на эту тему, пока картина начала выясняться. В каждом уроке Рав дает ответы под разными углами этим понятиям. Так, допустим, с точки зрения групповой или социальной, можно сказать, что часть народа, разумеется, это точки в сердце. Вообще все эти категории и царство священников, и святой народ, речь идет о тех, кто называется Израиль, прямо к Творцу. Так вот, с групповой точки зрения сказано, что у них нет никакого имущества. Это люди, которые находятся в исправлении, то, что называется отдача ради отдачи. То есть вся их забота в том, чтобы передать методику дальше. Это такой, с групповой точки зрения. Можно сказать, что отдача ради отдачи — это священники, а святой народ, также, как говорится, о народе, мы освещаем наше желание получать. То, что наше желание получать, приходит к отдаче, то есть приходит даже к получению ради отдачи. Это как бы два уровня, можно сказать. Или, как говорит Бааля Сулам, по тексту, все, что мы читали, методика работы называется «Царство священников» от слова «мамлаха», то есть «царство», власть, управление, желание получать. А вознаграждение — это святой народ. То есть все наши желания, народ, С помощью такой методики все желания приходят тоже к ради отдачи.
5: Я только могу добавить несколько вещей из слов Рава. Попытка выяснить все эти понятия царства коэнов, святой народ и все остальное. Рав сказал так. Коэн — это тот, который передает через себя влияние Творца, то, что Творец дает всем творениям. Так в чем разница между Коэном и народом Израиля? В том, что тот, кто дает, называется Коэном, священником. Народ Израиль — это все, кто направлен на Творца. Ступени Коэна — это когда мы уже достигаем то, чего мы должны достичь. Если Израиль не зависит от нашей работы, потому что Творец дал каждому из нас точку в сердце. Допустим, ты получил точку, которая называется Израиль. А теперь вопрос, как ты ее реализуешь? Что значит Коэн, священник, тот, который находится в отдаче, тоже зависит от тебя. Точку в сердце ты получил от Творца, поэтому ты называешься Израиль. Но чтобы стать Коэном, тебе нужно достичь этого. Когда он говорил потом о царстве Коэнов, священников, то он сказал, что мы должны построить такую систему, чтобы мы могли передавать, исходя из подобия между нами, желанием отдавать свет Творца всем творением. Потом он объяснил по ходу понятия остальные.
1: Как раз интересное объяснение с точки зрения языка Каббалы. Не все знакомы с этим повествованием. Когда Бина спускается в Малхут, то это называется царство священников. А когда Малхут поднимается в Бину, это называется святым народом. Такое объяснение тоже.
5: Хорошо, еще вопросы, пожалуйста. Да, иди, Дидья.
8: Да.
1: Если мы говорим, что наша работа в продвижении к любви к ближнему, и вся наша работа здесь, в десятке, в группе,
8: то
1: качественно и количественно, которого есть у человека для отдачи, очень мало. Что происходит все остальное время?
8: Ну,
1: допустим, когда человек не на уроке, или, скажем так, кроме урока, кроме встреч, все остальное время что? Теряется?
5: Ну, мы слышали несколько объяснений на эту тему. Прежде всего, стоит действительно вкладывать во время урока и во время встреч наших, когда это, скажем, ну, между нами это самое легкое, можно сказать. Конечно же, когда ты находишься на работе или в семье, это намного сложнее. Наверное, тоже можно использовать. Но хотя бы вот эти 4-5 часов, которые мы встречаемся, включая урок, дневной урок, и это время, когда мы можем вкладывать свои мысли, для чего мы живем, что мы делаем для того, чтобы объединиться, а все остальное время. Но ты вынужден работать, и ты освобожден, как бы, потому что ты не властен над собой. С другой стороны, для чего ты можешь спросить Творец создал, то что нужно спать, есть, там, тратить время на другое что-то. Ну да так, значит, это нужно. Но прежде всего нужно сосредотачиваться на том, когда мы находимся вместе, здесь, на уроке. Если ты не используешь это время правильно, то в течение другого времени невозможно быть.
1: Есть еще угол зрения на эту тему. Каждый день есть подготовка. Мы готовимся, есть подготовка к подготовке, подготовка к подготовке, подготовке. То есть все время, когда мы приходим готовиться и в системе Арвут, или здесь в зале, создается связь между товарищами, с источниками и со светом. Когда это происходит, встреча между источниками, товарищами, светом, учителем. Волшебное время, как ты говоришь, нет слишком много такого времени. Нужно это ценить и нужно готовиться к этому. Когда ты приходишь на утренний урок, мы очень много раз слышали, что урок шиур — это еще не только урок, но и порция. Это порция света, которая спускается в человечество, и то, что Рав передает, и неважно, он физически это делает или нет. Мы должны работать с этой порцией света. И у нас есть целый день на работу с этой порцией света. Полгода нужно готовиться к следующей порции, которая придет на следующем этапе. Разумеется, стараться поддерживать окружение. Сегодня мы слышали на уроке, что человек должен селективно выбирать свое окружение, просто как бы платить даже, чтобы говорили с ним о важности величия цели. И поэтому наша борьба на протяжении дня между внешним воздействием, в любом случае на нас воздействует окружение, хотим мы того или нет, но насколько нам удается усилить внутреннее наше окружение, чтобы оно было более сильным, более целенаправленным, чем внешнее окружение.

0: Для чего нужно царство коэнов? Почему не может быть достаточно было бы одного коэна? Почему нужно целое царство?
1: Рав объясняет это через миссию, что царство священников — это как канал. Нужны люди, которые будут передавать методику всему остальному человечеству. И тогда человечество сможет достичь уровня, который называется «святой народ». Поэтому, да, царство священников — это, ну, скажем, во внешнем таким образом стоит объяснять. С внутренней точки зрения тоже.
0: Да, Рав так объясняет, что царство коэнов должен быть организован таким образом, чтобы ты мог повлиять и давать всему желанию получать, которое находится под тобой, в каждом человеке. Творец говорит, получи от меня весь свет, все исправления для того, чтобы передавать им. Для этого нужен народ, что называется, нужно посредник, нужен посредник, и поэтому такой особый народ Израиль, потому что он является переходным звеном, посредником, потому что если он связан какой-то подобием со творением, соответствует намерениям, и в то же время у него есть точка в сердце, которую он получил от Творца, это внутренняя точка, как объяснил Михаил, что это точка бины, Малхуты, и тогда должно быть какое-то соответствие между желанием Творца, это точка в сердце, и в чем-то также и соответствует другим, и тогда она является посредником, передавая это Творца другим. Да, пожалуйста, Гади.
1: Бааль Сулам дает тут картину в этой статье, что даже находящийся, делающий жатву в поле, работающий ради ближнего, как священник, который все время дает. И Диди спросил о том, как я в десятке прихожу к такому состоянию. Так что только на уроках это может быть. А здесь написано, что даже во время работы, мы работаем целыми днями, должны прийти к тому, чтобы это было как работа священников, которая в чем заключается? В том, что мы жертвуем, то есть когда сжигаем все желание, это то, что было раньше, а тут мы должны работать ради того, чтобы все отдавать, и тогда эта работа приравнивается к работе священников. Тогда приходим к понятию «святой народ». Отсюда вопрос. Как мы в любых вопросах, в работах, которые мы делаем на протяжении дня и всю жизнь, придем к такому состоянию? Что нам нужно сделать для этого?
0: Прежде всего, нужно прийти к состоянию, чтобы у нас не было никакой заботы о себе, а чтобы мы заботились даже в материальной работе, как ты сказал, чтобы мы наполняли желания и потребности другого. Мы говорим, что частное и общее равны, то есть так как в Барухе, так должно быть во всем мире. Когда мы придем к такой ступени, тогда мы сможем, как следствием этого, получить вознаграждение, как Гоих Кадош, то есть святой народ. Мы увидим, что все народы тоже приходят к такой ступени. Это называется Гмартикун, две ступени. И тут я уже добавляю от себя, что я все время думаю, как же нам вырастить, как нам стать больше. И мы уже почти 30 лет существуем как Амута, когда мы развиваем и распространяем науку Кавала, и всего лишь у нас несколько тысяч, исходя из здравого смысла, должно было быть намного больше. Когда мы смотрим уроки в записи, что было очень много людей, которые не считают, сейчас уже не с нами, через нас прошли уже сотни тысяч. Но я не знаю, когда мы, может быть, уже станем действительно посредниками, когда мы не будем заботиться о себе, тогда, может быть, все остальные придут. Потому что мы действительно до сегодняшнего дня еще не смогли построить такое сообщество, в котором бы могли быть такие люди, которые были бы объединены с тобой, но не в точности в таком виде, не в той же методике, как мы. Потому что мы понимаем, что люди не смогут все сидеть и учиться ночью, с утра до вечера.

0: И, может быть, когда мы объединимся между нами, тогда мы сможем выстроить такое окружение, в котором каждый человек, который присоединяется к нам, к этой идее, не обязательно, чтобы он учился день и ночь, а просто, чтобы приходил и говорил: «Да, вы правильные вещи говорите. Я не способен, но я не способен сидеть, как вы, и заниматься каждый день в такой атмосфере, которую мы каким-то образом мы распространяем от себя, что если ты не как мы, так ты и не можешь здесь находиться. Но мы должны поменять это, потому что Гмартикун относится ко всем. Молдова? Пожалуйста, Молдова. Молдова.
1: А вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище? Или они должны раскрыться именно между нами?
2: Да, хороший вопрос. Вообще, есть ли у нас частные состояния, или наши частные состояния — часть того, что мы проходим вместе? И какая связь между частными состояниями каждого из нас и общим состоянием, которое мы проходим все вместе? Одно из объяснений, которое Рав говорил на уроке, он говорил про два состояния — Бейто и Хешена. И Тора описывает путь Бейто в свое время. Мы же должны добавить путь Ахишена. То есть у каждого из нас есть программа, та или другая, понимаем это или нет, это называется порядок выхода, развитие решимот. Мы не знаем точно, как должен человек развиваться, но внутри этой программы любой человек должен выбирать каждый раз заново, как пишет Бальсулам в статье «Хирут, свобода воли», выбор между путем в свое время Ахишена и ускоренным Ахишена. На нашем пути тоже все время есть возможность ускориться, ту добавку, которую мы можем добавить к нашему обычному состоянию продвижения по отношению к состоянию, когда мы что-то добавляем. Добавляем еще и еще. Мы стараемся для себя создать окружение, которое будет подталкивать как можно больше. Теперь насколько и как именно частное состояние каждого из нас влияет на всех остальных, это очень сложно решить. Наверняка точно и невозможно. Как тенденция, да, понятно, что мы все связаны в десятке, и все десятки наши связаны, и вся наша мировая группа связана, и все человечество некоторым образом тоже связано, но трудно увидеть эти связи напрямую. То есть так, что есть какое-то действие и результат. Поэтому наша работа простая. Все, что в твоих силах делать, делай. Это то, что пишет Баля Сулам, это то, чему обучает нас наш Раф, это то, что мы стараемся делать.
3: Selam dostlar. Rav, kişi yaradanın ihsanını kendi aracılığıyla
0: Здравствуйте, друзья. Рав сказал, что мы должны передать другим то, что дает нам Творец. Можем ли мы так влиять на других сами, или мы должны только передавать то, что получаем от Творца?
2: Ну, может быть, есть разные такие тонкие нюансы. Для нас это не имеет такого же значения. Передать отдачу Творцу. Для этого, Творец, человек должен обладать этими качествами, приобрести свойства Творца. И тогда он будет знать, что именно передавать. Потому что пока мы не очень-то знаем, что мы передавать должны. Мы знаем, что мы должны передать методику во внешнем выражении. Да, мы передаем методику, мы снимаем фильм, мы пишем книги. Вы, например, очень много книг написали, перевели. Там, если не ошибаюсь, больше 40 книг есть на турецком языке. Это все во внешнем выражении передачи методики. Но когда каждая из десяток будет обладать свойством Творца и отдачей, тогда сможете передать методику уже и более скрытым виде. То, что скрыто людям, но они наверняка впечатлятся и будут впечатлены.
0: Женщина из Испании.
4: Спасибо,
0: друзья.
4: Я
0: слышала, что для того, чтобы быть посредникам нужно включиться в желания других. Что значит это взаимовключение, и что мы достигаем этим?
2: Не то, что мы должны включиться в желания других, мы уже включены в желания других. Мы живем в этом мире, хотим мы того или нет, мы находимся под воздействием внешнего окружения, в рамках работы, семьи, просто обычной жизни. И поэтому не нужно прилагать каких-то усилий для того, чтобы включиться. Мы так уже включены. Усилия по взаимовключению мы должны делать между нами. И искать воодушевление, впечатление от товарищей. Сегодня на первой части уроки Раф очень привел хороший пример. Он говорит, врач. У врача есть много вознаграждений, он ходит в таком в белом халате, там, ходит очень важный, потому что там как телезвезда. В нашем мире как бы нет вознаграждения, мы это можем получить его только от товарищей, приобрести все устремление у них, у товарищей. Поэтому мы должны вкладываться в связь между нами. А про большой мир, мы и так в него включены, хотим того или нет.
0: И в самом начале что означает? Что такое народ Израиль? Это собрание всех из 70 народов. То есть мы с самого начала взаимовключены друг с другом. То есть мы как бы сборная из всех народов, которые тысячи лет назад были собраны. Поэтому мы включаем всех.
2: У нас сегодня замечательная возможность включиться сегодня, в воскресенье, в 6.30 до 7.30. Мировое собрание товарищей. На тему «Пробуждаем снизу и зажигаем сердца подготовки к региональному конгрессу». Собрание товарищей здесь физически и в системе Арвуд переводится на все языки. Еще объявление. В ближайший понедельник мы приглашаем всех на приятный и особый вечер объединения. Как мы можем гарантировать себе хороший год? Шана Това. Итак, в понедельник, 7 сентября, в Ашкелоне Гилад Шадмон и Орен Леви проводят встречу, открытую для всех, для ваших друзей и знакомых, и для ветеранов, и для новых учеников. Приглашаем всех. Есть запись. Записывайтесь, приходите. Песня.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе? Книга Зоар говорит: «Я дам ваши дожди в свое время, то есть чтобы каждый из них дал свою силу вам». Кто они, эти дожди? Это то исправление, которое вы совершили, исправление единения того святого имени, то есть единение закона и правосудия, чтобы они действовали на вас. Подобно стиху, следовать пути Творца, чтобы вершить справедливость и правосудие. Но после того, как сказано «следовать пути Творца», зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? И Зоар отвечает: дело в том, что тот, кто следует пути Торы, как будто творит справедливость и правосудие. А что такое справедливость, цедака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал: «Горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цедака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху». Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творениям. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
0: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает, что ты получишь от принятия высшей малхут? Об этом наши мудрецы сказали: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зоар, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину: «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем, что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу». Это против природы. А наоборот, он скажет: «Если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу». Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
1: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. Единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя Высший Малхут, чтобы она была как милостыня бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать так, что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь знаком благодарность стороны бедного.
0: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя выше Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает: «Почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей?» Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце, чтобы дал ему силы преодолеть вопросы тела и иметь силы совершать работу святости с радостью. Получается, что именно когда человек работает для того, чтобы прийти к работе, чтобы она была в чистоте святости, и чтобы не было там никаких примесей, он нуждается в помощи Творца. И каждый раз, когда он хочет вновь принять на себя бремя Высшей Малхут, у него есть новая работа. И человек должен верить словам Арии, который говорит: «Каждый день исполняются новые понятия, попавшие в клипот. И нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому». Поэтому всякое принятие бремени выше Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя Высшую Малхут, тело спрашивает: «Что ты получишь от работы ради Творца?» И нет другого совета, как просить Творца дать ему силу веры выше знания тела. И это называется, как сказали наши мудрецы: «Если бы Творец не помог ему, он бы не смог.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили. Какова связь, которую книга Зоар объясняет в словах «следовать пути Творца»? Почему нужно было написать именно вершить справедливость и правосудие? Отвечает, что тот, кто следует пути Тора, как будто творит справедливость и правосудие. Но, как сказано выше, у человека нет сил принять высшую малхут, выше знания тела, а только благодаря особому свойству Торы и заповеди, что является путем Творца, это пути Тора. Именно благодаря этому человеку достоится давать милостыню бедным, поскольку свет в Торе возвращает к источнику. И тогда он удостоится вершить справедливость и правосудие. И потому он говорит, что благодаря этому будете следовать пути Творца, и они достигнут ступени вершить справедливость и правосудие. Ну что такое справедливость и правосудие? То есть что это за особенность, которая, по словам книги Зоар, называется созданием святого имени? То есть что означает, что благодаря тому, что он дает милостыню, он делает святое имя? Однако, как сказано выше, что понятие справедливости и правосудия означает, что Творец называется правосудием, а Малхут называется справедливостью. Это свойство суда, по которому был суд, поскольку Малхут называется «кли, получающее благо от Творца». А на получающее «кли» ради получения произошло сокращение и скрытие. То есть произошел суд, дин, что запрещено пользоваться «кли», как оно есть, из-за несоответствия по форме между получающим, называемым «малхут», и дающим, называемым «творец». Получается, что есть разделение наверху, то есть благо не может распространяться к творениям из-за различия по форме.
0: По этой причине было сделано исправление, чтобы нижние давали милостыню бедным. А в отношении работы, когда они принимают на себя бремя высших малхут без всякой оплаты взамен, так же, как дают милостыню нищим и не хотят ничего получить за это, тогда каждый приводит к тому, что в корне его души, наверху, малхут тоже будет только ради отдачи. Отсюда следует, что они ведут к соединению Творца и его шхины. Это значит, что когда человек делает все ради отдачи, притягивается милостыня от Творца, называемая правосудием, к малхут. То есть малхут, называемая справедливостью, благодаря свету, который она получает, теперь называется милостыней, поскольку она получает от Творца. То есть посредством того, что ниши дают милостыню Малхут, Творец тоже дает милостыню Малхут, и тогда Малхут получает имя милостыни. В этом смысл слов. Тот, кто дает милостыню бедному, делает святое имя совершенным, как подобает. То есть соединяет ее, Малхут, с Творцом, который дает ей все. Он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и свыше. Это значит, что Малхут, высшая Малхут, называется низшей, потому что ей нечего дать творение. Если творение приходит к ней с получающими килим, то она бедная и скудная, так как творение вызывает в Малхут свойство получения, которое есть в ней. Это вызывает разделение Малхут и Творца, который является дающим. Поэтому имя не является полным, потому что по имени Творец называется добрым и творящим добро. А поскольку они вызывают в корне их душ свойства получения, которое есть в Малхут, а на свойство получения было сокращение света, тем самым они не дают свету распространиться к
2: нижним.
1: Тогда как если творение дает милостыню, то есть совершают свои действия ради отдачи, они вызывают в корне своей души свойство желания отдавать, и тогда они способствуют наверху подобию по форме. И тогда благо передается к творениям. Получается, что имя доброго творящего добро открывается нижним. А это называется, что они делают святое имя в совершенстве. То есть все приходит благодаря тому, что они направляют свои действия, чтобы они были ради отдачи. Получается, что у человека есть два состояния. Первое. В начале работы, когда нужно начинать со свойства лолишма, то есть все, что он делает, это только для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире и в будущем мире. И тогда Творец называется для него царем народов. Сказано, кто не убоится тебя, царь народов. Потому что в работе следует объяснить, что когда человек работает ради собственной выгоды, он находится в качестве других народов, еще не достиг свойства Исраэля, чтобы действия его были прямо к Творцу и Шарке. Получается, что человек служит царю, который называется царь народов. То есть, какое понимание величия царя может быть у человека, который находится в состоянии других народов? Хотя он, у него есть трепет, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов.
0: И следует знать, что это очень важно. То есть человек должен знать, что любой контакт с Творцом очень важен. Поэтому, когда человек работает за вознаграждение, он не должен пренебрегать этой работой. Но, конечно, есть более высокая ступень, чем ступень царя народов. Это означает, что когда человеку достаивается свойство Исраэль, конечно же, в его нынешнем состоянии, которое, когда он достиг ступени Исраэль, у него появляется лучшее понимание величия Творца, вплоть до того, что он рад, что служит великому царю, и ему не нужно ничего получать взамен за свою работу. А относительно веры ради небес следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Если брат твой обеднеет и протянет руку свою, как сказано в Писании, не грабь бедного, потому что он беден. Что значит не грабь бедного? Разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание и передумал, сказав, как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, если ты сделал так, знай, что ты грабишь его. Поэтому не грабь бедного, потому что он беден. Согласно вышеизложенному, следует объяснить, что милостыня бедным относится к Малхут, которая называется бедной и нищей, потому что ей нечего вернуть человеку. Если человек работает ради Творца и ничего не хочет взамен, а работает только ради Творца, но иногда посередине работы к нему приходят мысли, ведь он всегда работает ради Творца, и ничего не хочет взамен, он обязательно за это будет вознагражден более высокой ступенью, то есть получит больше вкуса в Торе и работе, так как свое дело он уже сделал. То есть он говорит, что принимает на себя высшую Малхут без всякой награды. Это означает, что он даже не получает вкуса Торы и заповедей за свою работу. Поэтому, если его намерение уже направлено на ради Творца, что означает слияние с Творцом, он должен был бы чувствовать жизненную силу в своей работе. Но он не видит никакого продвижения в работе. Поэтому он желает прекратить эту работу на отдачу и работать, как остальные люди, чтобы получить вознаграждение.
1: И об этом говорит Писание: не грабь бедного, потому что он беден. И Мидраш спрашивает: разве есть человек, который грабит бедных? И что же он грабит у него, если у него ничего нет? Однако, если бы ты имел привычку давать ему пропитание, а потом передумал, сказав: как долго я буду обеспечивать его, и перестал бы давать ему, знаешь, что ты грабишь его. Получается, что Писание предупреждает нас, чтобы человек не говорил: я уже много работал над намерением ради отдачи, и я не достиг ни блага, ни наслаждения, которое нужно обрести, если работают с намерением ради отдачи, которое называется милостыня бедным. Кроме того, мне обещали, что, тем не менее, я получу свет, который называется сила, чтобы я смог делать все ради отдачи. А это свет, который раскрывается, когда человек исполняет Тору и заповеди, как 613 советов, чтобы прийти к свойствам отдающих келим, что называется свет завершения келим, чтобы можно было работать келим ради отдачи. Но и этой силы он не обрел. Хотя до тех пор, пока он занимался Торой и заповедями, он был с этим намерением. В таком случае человек говорит: я уже приложил много усилий, но ничего не обрел. Поэтому я хочу прекратить эту работу. И потому он говорит: ты сказал, как долго я буду в этом. То есть я уже дал тебе много, но не получил взамен никакого продвижения в духовном. В таком случае человек говорит: сколько я еще буду работать в свойстве милостыни бедным? Поэтому человек хочет тогда убежать с поля боя и войти обратно в работу всего общества. Клар, когда он работал в свойстве: кто не убоится тебя, царь народов? Как сказано выше, что когда человек работает в исполнении Торы и заповедей ради собственной выгоды, у него уже нет места для работы ради Творца. Это называется, что царь, Тору и заповеди, которую человек исполняет, называется царь других народов, а не царь Израиля, поскольку тогда человек считается не Израиль, а находится в свойстве народов мира.
0: Об этом предупреждает Писание: не убегай с поля боя, не грабь бедного, потому что он беден. И следует объяснить, что не грабить бедных означает не прекращать давать ему милостыню, которую ты ему даешь, имея в виду принятие высшей малхут без всякой награды. Ибо хоть ты и утверждаешь, что ты уже дал ему много милостыни, но знай, что это неверно. Смысл слов «потому что он беден» заключается в том, что пока ты думаешь, что малхут, которая бедна, должна тебе что-то дать, уже ты не говоришь, что она бедна. То есть, если человек требует от малхут вознаграждения, он порочит имя малхут, которое называется «бедный и нищий», потому что ты что-то от нее требуешь. А человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу быть довольным и радостным от возможности работать ради малхут, даже когда она скрывается и не показывает ему никакого приближения. И его вкус в работе такой, как будто все началось заново. То есть он не может сказать, что он чувствует какой-либо вкус, о котором он мог бы сказать, что ради этого вкуса он трудится и прилагает усилия, чтобы принять высшую малхут. То есть у него нет никакой поддержки и основания в его руках, чтобы сказать: «Поэтому я занимаюсь Торой и заповедями». Это называется «подвесил землю ни на чем». И это называется «весь выше знания». И хотя это совершенно против природы тела, он молится об этом Творцу, чтобы дал ему эту силу. В этом смысл написанного: «Не грабьте бедного, ибо он беден». Что всегда было у человека желание остаться и принять на себя высшую Малхут и основание его, ибо он беден.
1: Это, как сказал мой отец, учитель, о том, что написано в гимне «Эшет Хайль»: «Обманчива прелесть и суетна красота, женщина, боящаяся Творца, будет прославлена». И он сказал, что когда человек принимает на себя бремя высшей Малхут, иногда бывает, что высшая Малхут имеет привлекательность, прелесть, иногда он чувствует красоту высшей Малхут. И об этом говорит Писание: все ложь, обманчиво. То есть вся основа, на которой он строит свою высшую Малхут, относится к лжи. Однако женщина, то есть высшая Малхут, которую человек принимает на себя, да, должна быть вызвана трепетом перед Творцом, то есть чтобы его трепет был, как сказано в книге Зоар, главный трепет должен быть, потому что он велик и правит всем. И там сказано: страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. И пусть все желание свое он направит на то место. Из сказанного получается, что главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему необходимые силы для всего, что касается работы, как в Торе, так и в молитве. Поэтому человек должен просить Творца дать ему потребность, то есть желание к работе, поскольку иногда бывает, что человек приходит к состоянию, когда у него нет желания ни к чему. Другими словами, он не видит перед собой ничего хорошего, к чему он мог бы стремиться, что принесло бы ему жизненные силы, и чтобы это принесло ему потребность прилагать усилия, чтобы достичь чего-либо. Однако, когда человек остается без какого-либо желания, о котором он мог бы сказать, что ради этого стоит прилагать усилия, чтобы достичь этого. И этого он не видит.
0: И тогда он должен просить Творца, чтобы дать ему какое-то желание, какой-либо вещи. То есть, чтобы эта вещь дала ему желание работать. Согласно пониманию человека, просьба будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему увидеть что-то, что доставит ему удовольствие и наслаждение. Как говорили наши мудрецы: глаз видит, а сердце вожделеет. То есть, если Творец даст увидеть что-то, ради чего стоит трудиться, то желание, которое в сердце, заставит искать советы, как достичь желаемого. Отсюда следует, что молитва, которую сейчас человек молится, только ради достижения желания, называемого кли. Это значит, что первой молитвой человека должна быть молитва о желании и потребности в том, чтобы Творец дал ему возможность просить о хиссароне, что если он достигнет наполнения этого хиссарона, то это наполнение будет совершенным. То есть, что человек, что Творец известит его, какого совершенства он должен достичь, чтобы знал, чего ему не хватает на самом деле. И чтобы достичь понимания, чего ему не хватает, ему нужна помощь Торы. помощь чудесного свойства Торы, то есть ее света, возвращающего к источнику. Иными словами, Тора сообщает ему, чего ему не хватает. Однако человек должен требовать это от Торы, то есть чтобы Тора направила его к достижению истины. И также человек должен найти связь с Торой, то есть желать узнать, какая связь есть у него с Торой. Это уже называется молитвой. Это значит, благодаря тому, что он связывает себя с Творцом во время изучения Торы, получается, что он просит у Творца во время занятий Торой, чтобы он понял связь Торы с человеком, изучающим Тору. А после его молитвы о том, чтобы Творец дал ему хисарон, он должен просить о том, чтобы Творец дал ему наполнение этого хисарона, то есть чтобы он удостоился достичь ступени совершенного человека. Yeah.

0: נתחיל? כן, וואי, איזה
1: מאמר. אוהו, какая статья. Сандер говорит обо всем. Как можно прийти к настоящей молитве? Здесь написано, что однако человек должен требовать, что Тора привела его к требованию истины, только человек должен найти связь между собой и Торой. И то, что он хочет знать, связь, которая есть у него с Торой, это уже называется молитвой.
2: כן, הפסוק שהכי, המשפט שהכי חטפס אותי פה זה שאדם
3: Да, высказывание, которое меня особо захватило здесь, это что человек на той ступени, когда он получает для себя, когда он принимает на себя высшую малхут, он должен сделать это выше знания, потому что он не может требовать никакой реакции на это. Это называется во имя Творца, потому что у него нет ожидания получить никакую награду за свою работу. А то, что у него есть работа, это уже его награда. То есть награда — это сама работа, которую он сейчас может выполнить для великого и святого царя.
4: В самом
1: деле, в статье он пишет о Хисароне. Все зависит от Хисарона к этому. Теперь что такое построить связь с Торой? Где я нахожусь в связи с Торой? Вопрос. Как есть желание в материальном. То же самое, сейчас ты приходишь сюда на урок. И сейчас ты строишь себе новое желание, сейчас находишься в десятке, и отсюда ты раскрываешь связь с Торой, отсюда ты раскрываешь Хисарон, чтобы почувствовать Тору. И отсюда мы продвигаемся вперед.
3: Продвигаемся в том, что стараемся уподобить себя высшим корням, хотим работать без вознаграждения, в скрытии и найти силы через молитву и через окружение товарищей, чтобы это было, насколько это возможно, чтобы это соответствовало духовным законам, чтобы мы сблизились с ними.
1: Да, еще момент молитвы нищего. Я как будто нищий и бедный, у меня нет сил ни на что, чтобы дать милостыню или малхут. Здесь это наша работа, это наше вознаграждение, это молитва, свет, который возвращает к источнику.
3: Да, какая важность есть у утреннего урока, есть у товарищей, и каждый раз можно прийти к новым распознаваниям, прийти так к истине в процессе. Каждый раз еще точка, еще точка. Даже если это и вне желания получать, именно туда нужно прийти, именно там видеть правильное место.
1: Когда нет силы, желания получать, просить силы у Творца, чтобы дал силы работать только ради отдачи Ему.
3: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 26 июня 2002 года.
1: Что такое, что милостыня бедным делает святое имя в работе? Наше усилие прийти к цели выражается на нескольких этапах. Первое усилие — человек совершает, даже не знает, зачем он делает. Он запутан, приходит, не знает, что происходит с ним. Пока начинает просить. Начинает просить, ему кажется, что духовность наполнена наслаждением, подобно наслаждениям этого мира. Он просит, как бы хочет достичь. Просьба называется то, что он хочет. Называется просьба. Он не должен облачать это в красивые слова, построить фразу, как просьба. «Дай мне, пожалуйста, сделай мне, пожалуйста». Не нужно. То, что он хочет в сердце, это просьба. Так это работает, действует в духовном. Внутреннее желание в сердце. То есть внутреннее желание в сердце у него проходит разные изменения. Хочет наслаждения. Потом

0: Благодаря учебе окружающий свет светит, он уже в этом окружающем свете видит, не видит, сердце изменяется. Это правильно сказать. Сердце изменяется, начинает просить. Сердце начинает просить. Уже быть исправленным немного в соответствии с окружающим светом, насколько он чувствует свойства в окружающем свете, что такое свет. В соответствии с этим снова окружающий свет светит больше, если сердце просит у него исправления. Сердце еще больше просит исправления. И так это приходит в соответствии с тем, сколько человек вкладывает в правильную учебу, в правильное намерение, больше и больше заостряет, четко относится, видит, как сердце его направлено всякий раз на более истинную цель. И всякий раз окружающий свет светит больше, и он воспринимает от него больше внутреннюю часть света, и в соответствии с этим желание его изменяется. И так это замкнутый цикл. Свет улучшает желание, желание привлекает больше света, и пока не начинает действительно желать вместе с получением для себя, также немного ради отдачи. Это называется уже состояние ло-лишма, от которого можно прийти к лишма. Тогда, когда он приходит к лишма, проходит махсом, получает экран, тогда уже его обращение к окружающему свету, окружающий свет, это уже называется более высокая ступень, ахав высшего. Тогда его обращение более направленное, связь его с высшим теснее. Но тоже идет по тому же принципу, что есть желание человека и свет до желания, и этот свет все время исправляет желание с помощью свечения издали, с помощью свечения сблизи, с помощью внутреннего свечения, но в разных видах этих света относительно желания, желание изменяется. И нет, кроме этих двух, больше ничего в реальности. Свет и желание. А разум, мозг, опыт, то, что человек получил, кроме ощущающего кли, это для того, чтобы у него была возможность установить свое отношение к кли и к свету. Поэтому насколько человек может посредством средств, которые есть в распоряжении, помочь действию света на желание. Если он делает это, этим он определяет свое участие в общем процессе исправления, который производит Творец. А кроме этого участия в исправлении кли с помощью окружающего света, человеку нечего делать. Все остальные вещи просто не считаются, не записываются, не действуют в реальности. Потому что реальность уже, как она из первого состояния, доходит до третьего состояния через второе состояние, она уже проходит согласно своей природе, своей структуре, согласно тому, как свет действует внутри келим, и нет в этом никакого обновления или чего-то, что могло бы вдруг обновиться или проявиться в каких-то других формах, Нет. Есть свет, есть кли, и свет действует внутри кли, согласно своей природе, пробуждает в кли ясные и заранее известные реакции. Весь вопрос в темпе. Что это значит? Что если человек добавляет к действию света внутри кли, этим он определяет свое продвижение, этим определяет свое ощущение, этим определяет свое отношение к процессу. Называется, что он оправдывает действие Творца Праведник. И насколько он оправдывает, и насколько он находится в этом процессе, это называется, что он находится на духовном уровне. Я согласен с Творцом на 60% в его процессе, это называется, что я нахожусь, допустим, на 6 уровне из 100 уровней, в общем. Так будем померим. Если так. А я согласен с ним на 90%, это называется, что я нахожусь на 9 уровне из 100 уровней. То есть насколько я действую вместе с ним, то есть насколько конь сравнивается своими действиями с всадником, это называется духовный уровень человека, мера участия, мера слияния. Поэтому нам надо только на это обращать внимание, на эту одну точку, а все остальное видеть как просто вещи, которые идут как помощь, как помеха, которые тоже являются помощью. Только к этой точке укреплять ее, участвовать в процессе исправления, который Высший Свет Творец делает на нас. Это называется спереди и сзади. Сжал ты меня, и в этом нужно, к этому надо прилепиться вместе. Слияние с процессом, который определили для нас. Да, сын.
1: Если мы говорим, что все, что у нас есть, это объединять свои состояния с Творцом в период подготовки. Все, что приходит, происходит со мной, и я смотрю и стремлюсь соединить с Творцом. Но тогда состояние подъема вдруг среди этого балагана с Творцом. Где же радость во всем этом процессе? Как только мне не удается достичь состояния, называемого подъемом, раскрывается следующее состояние. Как это связать в жизни?
0: То есть ты говоришь так, что во всем этом процессе я не вижу чего-то приятного, что-то, что давало мне радость. Радость — это результат от чего? Как ты думаешь?
1: Хорошего ощущения.
0: От хорошего ощущения. Это, конечно, что радость — это результат хорошего ощущения. От чего может быть хорошее ощущение у меня?
1: Ну. От действия.
0: Один говорит, это действие. Я могу не делать ничего, я тоже радоваться. Не. А? Да, то есть не действие, а когда я чувствую себя в радости. Да.
1: Когда я полностью принимаю то, что...
0: Когда согласен с тем, что я делаю, или с тем, что сделали со мной. Вот и все. Он прав. Ты прав. У него есть хорошее чувство, он такой тонкий. Прав. То есть насколько я могу оправдать свое состояние, быть с ним вместе, принимать его. Тогда у меня есть от этого отдых и радость. Радость не то, что я смеюсь, как бы. Радость — это просто покой, скажем так, правильнее. Вот и все.
1: Но какое может быть спокойствие, если мы постоянно ощущаем свое состояние?
0: Может быть, я бегаю с утра до ночи, но для меня это хорошо мне. Это не важно, ты не можешь измерить человека, согласно тому, сколько он двигается, теряет калории, с какой скоростью он бегает. Ты измеряешь его согласно ощущение удовлетворения. То есть, может быть, что я нахожусь в состоянии под большим прессингом, но я живу.
2: Понимаешь?

0: собой нет. Кто там кончает собой? Обрати внимание. То есть это вопрос внутреннего удовлетворения, а не сколько есть, насколько он бегает или сколько он получает тарелку перед собой. Да.
1: Ощущать внутреннее совершенство приятно, но это означает, что я прохожу в пути.
0: Ты же на нашем пути. Но почему мы на нашем пути, ты говоришь, печально?
1: Нет, не печально, но нет какого-то...
0: Есть радость, нет радости, которая пробивается. Так я вчера, мы ездили... С кем мы ездили? А, утром. Какой-то день, не помню, не вчера это было. Я видел, стоит машина здесь на перекрестке. Да. И бресловские там пляшут на машине. Такой минибус. И они пляшут. Если там они сделали для себя такой багажник сверху, крепкий, и пляшут. Знаешь, а все смотрят. Ну так смотри. Если это радость ли это, я не знаю. Но они хотят с помощью этого выразить что-то. Ну.
1: Как это объяснить? Наверное, я плохо объясняю. Допустим, в какой-то момент мне действительно удается объединить все, что у меня есть, и увидеть, что, видимо, так, что Творец все это со мной делает. И я ощущаю некое совершенство. Но уже в следующую секунду меня опускают вниз.
0: Вопрос оставь следующую секунду. Тут есть просто сейчас я останавливаю это мгновение. У меня есть в это мгновение подготовка. Для этого мгновения подготовка, желание. Желание мое в это мгновение наполнено или нет? Если не наполнено, я печален. Если наполнено, я рад. Все. От чего может быть мое желание наполнено? Или от того, что действительно он хочет, или в исправлении, или от света хухма, или от света хасадим. Без света хухма и хасадим. Все, я лучше смерть, чем такая жизнь. Вот. Так вопрос такой. Я нахожусь на моем пути в разных состояниях. Или полных, или пустых, от света хохма, от того, что мое желание действительно хочет. Вопрос такой. Когда я пуст, я могу удовлетворить себя светом хасадим? Тогда я буду рад. Что значит свет хасадим? Свет хасадим называется наслаждение от отдачи. Ну, я не знаю, что это. Или, скажем так, свет хасадим называется наслаждение от процесса, от будущей цели, от принадлежности чему-то большому. Скажем так, разные такие вариации. Это не совсем хасадим, это подсветка хухмы. Я должен думать, как быть действительно в состоянии, когда у меня будет важность цели, когда у меня будет важность Творца, когда я действительно буду относиться каждый раз к чему-то, чтобы оно не убежало от меня. От этого нужно думать, об этом нужно до этого все время думать, сделать себе страховку. Без этого человек убежит с поля боя. И никто не гарантирует тебе легкую жизнь. Ты обязан 7 лет быть в египетском рабстве и пройти удары казни фараона, сидеть внутри себя. После этого убежать оттуда. И когда ты убегаешь оттуда, тогда ты получаешь, тогда ты понимаешь, тогда это был Египет, потому что Египет называется тьма. Ты понимаешь, что ты убежал из Египта. Что такое Египет? Откуда ты убежал? И ты еще не видишь, куда ты убежал. Тебе дают только методику. Что значит, что сейчас, когда ты убежал из Египта, ты только понимаешь, как ты можешь, по какой методике, по каким шагам продвигаться к целетворению. И ты снова входишь в пустыню 40 лет. До мем. Мем — это 40, бина. Пока ты не постигаешь свойства бины. Бина — это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Тоже тебе не обещают легкую жизнь после этого тоже? Получение Тора — это ты получил методику, как обрести свойства бины. Выход из Египта просто, ты уже властвуешь над желанием получать, оно не властвует над тобой, фараон не властвует, не управляет тобой, ты убежал от него. И все. Теперь, когда приходят в землю Израиля, тоже нужно захватить ее. Есть разведчики в нас, есть хорошие силы в нас.

0: знают, я уже не говорю о самой пустыне, как мы прошли ее. Но когда мы приходим, тоже нужно. Это войны по захвату. Каждая война — это мы когда-нибудь будем учить, какой характер есть у всего этого, как человек обретает, какие желания, в каком виде он делает это. А Моше умирает. Смотрит издали на землю Израиля, Моше твой, благословляет тебя, и все. Нет, эта сила уже не действует дальше. После Махсома, когда уже в раскрытии, так как это связано с продвижением Гвуры? Как можно на этом этапе воспринять величие, такой гадлут, чтобы был тебе как цель, как радость?
1: Наша проблема в том, что мы каждый раз должны настраиваться на скрытую от нас ступень. Я не вижу ее величия, я не вижу ничего, совершенно ничего. Допустим, я хочу стать врачом. Врач говорит человеку: вы получите то-то и то-то, вы больны тем-то и тем-то, он ходит в белом халате, в нем что-то есть. Они любят так красоваться с всякими вещами. Это хорошо, это правильно. Больному это придает силы. Или я хочу знать, не знаю, кинозвездой. В любой профессии я вижу, что она собой представляет. А здесь я ничего не вижу. Так как же я могу продвигаться? Только благодаря группе. Хотя и у них тоже ничего нет. Но если они будут рассказывать мне такие выдумки, ты знаешь, что отец велик. Хотя они этого не знают, откуда им это знать. Получается, что они говорят неправду. Если когда не знают и говорят, это называется неправдой. Но это не важно. Если они постоянно мне говорят там вот такие вещи, то я тогда буду уверен, что он велик. Смотри, какая промывка мозгов происходит на улице. 7 миллиардов людей находятся под влиянием всякой всевозможной ерунды. А почему я не могу оказаться под таким влиянием? Я целенаправленно иду вперед и тщательно, селективно выбираю себе окружение, которое будет постоянно мне говорить то, что мне необходимо. Знаешь что? Я бы за деньги нанял людей, чтобы они с помощью различных уловок рассказывали мне о цели творения, что кроме этого ничего не существует, что все остальное ничего не стоит. И я плачу им за это деньги, почему нет? Именно это называется «купи себе товарища». Именно. Для чего он мне нужен? Чтобы он промывал мне мозги, и я готов ему платить. Да. В этом вся наша работа. Как можно быть в радости, если ты видишь вокруг такие лица? Ну, посмотри, что это? Мы что, в трауре или что?
0: А? Такой сейчас период, 17-й Тамуз.
1: Период? Какой период?
0: Сейчас. 17-е Тамуза, может, такой период.
1: А, 17-е Тамуза. А я не понял, что произошло. И это не сегодня, это завтра.
0: Подготовка.
1: А, подготовка к завтрашнему дню. Не написано же «с наступлением Тамуза», да?
0: Целый год есть подготовка к этому.
1: Да, Тамуз и Ав. То есть я смотрю на календарь. Прекрасно. Теперь приходит радость. Смотрю на календарь. Ой-ой-ой. Я что-то закрываю в себе и перестаю радоваться, да?
0: А что делать?
1: Что значит, что делать? Календарь определяет.
0: Календарь определяет. Написано, что разрушение храма.
1: А, получается, храм существует для тебя только 17-го Тамуза. Прекрасно. В остальные дни года тебе все равно. Ты не чувствуешь, что ты что-то потерял. А один день в году ты несчастный и страдаешь. Я не понимаю, что значит один день в году. Я ощущаю, в каких свойствах нахожусь вследствие разбиения. Когда я смотрю на эти свойства и проверяю их, я называю это разрушением храма. И тогда я действительно скорблю об этом. И для меня это и есть исправление разрушения.
0: Это состояние каждого дня.
1: Ежедневное состояние. В чем тогда проблема?
0: Вы не связываете разрушение храма с этим?
1: С каким храмом я не связываю? Я это связываю с разрушением храма, но не с храмом, который стоял в Иерусалиме. Что мне от тех камней? Я связываю это с сутью храма, который был разрушен, потому что мы опустились от правила о судьбе ближнего как самого себя к беспричинной ненависти. Вследствие этого был разрушен и храм из камней. То есть мы отдали грекам власть в своем сердце, так поэтому и на внешнем уровне пришли греки и разрушили наш храм в Иерусалиме. Ну и что? Что для тебя меняется от того, что ты не можешь посетить храм в Иерусалиме? Ты от этого страдаешь? Ты принес бы туда какого-то ягненка, съел бы стейк, да? Что, впечатлился бы этим? Я понимаю, если бы ты приехал на Суккот. Я понимаю. Но этого не может произойти, если ты не совершишь внутренних исправлений. Условия его разрушения и условия его восстановления зависят от твоего сердца, от того, насколько ты сожалеешь и насколько ты исправляешь разрушение. Понимаешь? Что было во время разрушения? Первосвященник был самым большим вором. Все левиты и все священники в храме были ворами. Все были подкуплены. Да?
0: Как сегодня.
1: Как сегодня это ты сказал. Ну, хорошо, да, потому что написано, что каждое поколение, в котором храм не был возведен, словно разрушило его. Разумеется. Да, но что от того, что разрушены сами камни? Написано же, в чем причина. В открытой, в явной, а не в тайной части Торы написано, в чем причина. Так о чем же сожалеть? Но это сожаление не должно проявляться один день в году. Перед исправлением ты обязан прийти к сожалению. И если ты приводишь к сожалению, но не к результату его, без исправления, то и сожаление тоже является чем-то внешним. Знаешь, есть молитвенники, в которых написано «здесь плачут». Так и написано, да. Что Цион смеется, что ты не знаешь. Видишь, смотри, до какой внешней формы мы дошли. Мало того, что для нас составили молитвенники, потому что мы сами не умеем молиться. Ведь мужи Великого Собрания, которые составили молитвенник, они просто чувствовали эту молитву в своем сердце. Они выразили ее словами и дали нам, чтобы мы просто произносили ртом. Но мы уже совершенно забыли, для чего мы произносим это вслух, чтобы пробудить сердце. А теперь мы еще рядом пишем «здесь плакать, здесь кричать».
0: Промывка мозгов — это хорошо, это книги, это группа, но все это остается как фантазия, как это на самом деле действует на изменения.
1: Это не воображение, не иллюзия, дорогой мой. Промывание мозгов — это не иллюзия. Вся твоя жизнь является результатом промывания мозгов, которому тебя подвергают. За исключением самого необходимого — хлеба, воды, мяса, женщины, детей, крыши над головой. Того немногого, что человеку нужно сверхживотного уровня. Все остальные вещи — вещи лишние. Общество, ты от общества получил потребность в них, и только ради общества ты эту потребность удовлетворяешь. Если не было бы общества, ты об этом и не думал. Если бы ты остался один, ты бы думал только лишь о еде, сексе, детях, семье, о минимальных вещах, которые тебе необходимы. И все. То есть все остальные потребности это общество создает в тебе. И смотри, как ты всю жизнь работаешь, ради того, что общество в тебя вложило. Отсюда пойми, в какой мере ты способен получать извне мнение и работать ради их осуществления этих мнений. То есть ты на 100% зависишь от своих товарищей. Так оставь этих товарищей, найди других. Это твой единственный выбор. А что ты там мне говоришь, что это тяжело, что это невозможно? Ну, найди других людей. Выбери из них, может быть, троих или четверых, уйди с ними в какое-то там уединенное место. Не знаю, ищи. И я говорю тебе серьезно, ищи, это твоя жизнь. Несмотря на то, что здесь 100 человек, может быть, ни один тебе не подходит. Проверь, делай, что ты хочешь. Что ты так... смотришь на них. Может, они все ошибаются? Может, все ошибаются? Может быть, и я не в порядке? Почему вы все так соглашаетесь с этим состоянием? Знаю, я ходил проверять Рабаша, я ходил проверять состояние, в котором находился. Я смотрел действительно тут и там. Это моя жизнь, это важно мне. Что ты так смотришь на меня? Что вчера ты получил от своего окружения? Что оно с тобой сделало?
0: Настроение, что стоит.
1: Если окружение тебе дало настрой, что это стоит усилий, благодаря этому ты действительно больше вложил и лучше подготовил себя к уроку, чтобы сейчас во время урока учиться и притянуть исправление, тогда да. А если нет, либо измени это окружение, либо найди другое. Я бы на твоем месте не успокаивался. Я не вижу, чтобы состояние твое было настолько хорошим. Еще день, еще день. И что будет? Ты видишь, чтобы я был спокоен? Нет, и раньше я таким не был. Спроси товарищи там, в синагоге, какую атмосферу я там создавал. Я с ума сходил, лишь бы только не успокоиться. Это Рэбе всех успокаивал, оставьте его, оставьте. А иначе как?
0: Это все воздействие группы.
1: Все влияние окружения, да, поэтому и требует от них. Ты зависишь только от этого.
0: Кен. 178-я страница. Абзац, согласно вышеизложенному, строка получит. Поэтому, если его намерение уже направлено ради Творца, что значит на слияние с Творцом, он должен быть чувствовать жизненную силу в своей работе. Поэтому он хочет прекратить работу по отдаче. И он продолжает. Мой вопрос. Может ли после Махсома возникнуть состояние, в котором я ощущаю отсутствие жизненной силы или отсутствие продвижения в работе?
1: За Махсомом мы поговорим о том, что находится за Махсомом. Про Димахсом я буду говорить с тобой иначе. А сейчас думай о своем состоянии. Ты не можешь себе представить работу после Махсома. Не можешь. Это как младенец, который не знает, что значит быть врачом. Когда он станет врачом, ну или хотя бы поступит в университет, начнет изучать медицину, тогда его уже водят в разные места, показывают ему, что такое больница, и как работают врачи, и так далее. И он начинает узнавать это на практике. У него появляется возможность чему-то научиться и что-то сделать самому. Это уже человек, а не просто тот, который о чем-то мечтает. Понимаешь, младенец должен изучать то, что соответствует младенцу. Не медицину, а то, что ей предшествует.
0: Написано в статье, до такой степени, что у него есть радость от того, что он служит великому царю, и у него нет никакой необходимости получать что-то за свою работу. Радость служить великому царю — это честь. И почему же он пишет, что ничего не получает за это?
1: Не знаю, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я получил от окружения впечатление, что Творец велик. Это дает мне силы просить его и даже требовать от него. работать, подготовке к уроку, во время урока обращаться к нему, связывать с ним все свои беды, потому что он стал для меня великим. Что значит великим? Он действительно способен изменить меня. Это то, что мне нужно. Вместе с тем, конечно, мне это приносит радость. Почему? Я обретаю опору. Мне есть кому обратиться, есть кому кричать. Есть тот, кто отвечает за происходящее, намеренно это делает, изменяет всю мою жизнь, чтобы привести меня к определенному месту. Верно, что мне все еще плохо. Но уже есть этому оправдание, я уже рад этому. Человек делает многое, прилагает усилия, потеет от усилия и радуется. Смотрели на людей, которые взбираются на горы. Им тяжело, но они наслаждаются этим. Я вижу, как человек проходит 5 километров и страдает, бедный. А другой, я вчера был на берегу моря, и я видел, что все там ходят, гуляют, радуются тому, что ходят. И они еще и платят деньги, чтобы пройтись по берегу. То есть все зависит от того, как ты относишься к состоянию, в котором находишься. Если ты подходишь к этому творчески, оно приносит тебе радость. То есть у тебя, тебе не достает связи с целью, у тебя нет никакой другой причины для отчаяния и печали, кроме отсутствия связи с целью. А почему у тебя нет связи с целью? Ты в своем желании получать не чувствуешь, что эта цель важна. Почему? Потому что не видишь ее. Так это зрение нужно заменить тем, что ты слышишь от товарищей. Ты от них должен услышать, что цель важна. И это на 100% должно заменить тебе зрение. Тебе ничего не нужно видеть. Еще лучше, чем если бы ты сам увидел, если ты это услышишь от них. Посмотри, как миллионы становятся фанатиками только от того, что им постоянно вливают в уши всякие вещи, всякую ерунду. А они готовы отдать жизнь, и еще как. Сколько людей жаждут умереть. Что это?
0: Я сейчас спрашиваю, это радость. Не является ли это вознаграждением определенным?
1: Попробуй сделать то, что я тебе говорю. Поверь мне, это работает.
0: Пытайся то, что я делаю, то, что я делаю, поверь, что это работает. Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
2: Да, если мы подытожим то, что сказал Рав,
1: когда я пуст, могу ли я удовлетвориться светом хасадим, что это отдача, я могу этим наслаждением от принадлежности, от того, что я нахожусь в связи с Творцом. И действительно человек должен спросить себя во время того, как он пуст, что он должен искать. Какое наполнение он там ищет для себя? Он хочет войти в духовный мир, что он там ищет? И очень много вопросов, которые человек должен себе задавать в то время, когда он пуст, что он там ищет.
0: Да, действительно, урок был очень сильный. Много впечатлений от Рава, от всей группы. Да, единственное, что я получил, насколько важно влиять друг на друга, получить радость от группы. И действительно, сейчас у нас есть возможность получить этот урок как можно больше.
3: Да, что можно взять еще к работе между нами? Ну, наверное, понимание того, что я должен получить состояние духа, настроения, десятки. Для этого я должен, прежде всего, его давать. Если что-то не работает, то я с этим не согласен. Я должен давать, организовывать, чтобы всегда настроение в группе было. чтобы можно было продвигаться как можно быстрее, получать наслаждение от того, что подобно Хасадим, поскольку мы заняты чем-то великим, и мы идем в направлении самой великой цели в жизни. Просто не соглашаться с тем, что есть место, где я не получаю состояние духа.
2: То, что я записал на уроке из слов Рава, если человек добавляет к действию света внутри кли, это определяет его продвижение, его ощущение, его отношение к процессу. Это называется, что он оправдывает действия Творца, что он праведник. И нужно не успокаиваться в этом процессе.
3: И не успокаиваться не только от внешнего, но и от внутреннего. Обратите внимание, что в свете нет обновления. Все идет как заложено в природе. И нужно каждый раз искать место, то, что называется сущее из ничего. То место, где можно добавить.
2: Да, точно так. Раф определил для нас очень здорово, что мы рождаемся желанием получать, и мы должны понимать, как прийти к цели. Все время мы должны строить окружение, которое будет нам говорить, что цель важна. Я должен войти в Египет, почувствовать, насколько я ничего не хочу делать, кроме того, что управляет мной фараон, и мы должны просить у Творца вместе весь народ Израиля выйти из этого. То мы выходим в пустыню, там нет никакого наполнения. Как мы учили в статье, что нет наполнения, но нам нужно увеличивать силу цели, чтобы у нас была сила идти к цели. И потом мы встречаем Амалека, который приближает тебя в пути к цели. Не важно, что ты будешь делать, если ты не укрепишь группу, окружение, ты упадешь. Многие товарищи сильные, такие, которые вложили много, они упали. Так что делать, как сказал Раф каждый раз, как он говорит, что он там вообще метался в Беткнессете, чтобы заботился о том, что, чтобы было правильное окружение, и очень сильно заботился о том, чтобы это было. И поэтому нам нужно каждый раз строить важность цели в окружении. Если окружение не дает тебе этого, не оставайся спокойным.
3: Продолжу, Гади. Человек зависит только от окружения, от воздействия окружения. Другого ничего поменять невозможно. Человек должен искать, как может повлиять на него окружение, иначе он пропал, никаких других вариантов нет. И когда на меня группа воздействует, то есть я должен реагировать на это как на то, что получаю по-настоящему, потому что это пришло от группы. Так мы можем воздействовать друг на друга, чтобы поменять себя. И в конечном итоге это ложь, это единственная правда.
2: Да, это также раскрыл несколько вопросов, что значит оправдать эти действия света, то, что Творец делает, посылает мне свет, чтобы исправил меня.
3: Перейдем к следующей части урока.
2: Учение 10 сферот.

0: Мы читаем из книги Труды учения 10 сферот, второй том, шестая часть, ставка в Тет, 39 пункт. Со слов.
1: Но...
0: И прежде чем начнем читать, изучать урок с Рабашем, почитаем слова Ари, 39 пункт. Но свет этих 10 никудим был очень большим, добавился в них также высший свет, и не было у них силы получить его. И тогда эти келим умерли. Объяснение. Когда спустились вниз, в место, которое сейчас Брия, это падение и было их смертью. Однако, это касается только семи нижних никудот, так как в келимгар была сила получить их свет, и они не умерли. Но для семи келим, семи нижних, тех, которые умерли и упали в место, которое сейчас Брия, это их смерть. В действительности, время их смерти было, когда вышла стадия никудим. Так как когда выходили акудим, которые были включены вместе в кетер, откуда вышли и разделились на 10 никудим, это и был их выход. И сразу умерли, как написано в Идра. Это искры, подобные искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. Перейдем к уроку с Рабашем.
2: Нужно понять его ответ. В чем разница? Я говорю, что кли соединяется, или только освещение приходит свыше и соединяется это выражение. Нужно подумать, что это такое. Говорят, что жизнь труда, значит, трудна. Ты слышишь, мы учим со стороны сокращения. Само сокращение отменяется. Отменяется, значит, является килем получения. Нет, отменяется не в этом смысле, только в том мере, в какое свечение килем становится совершенным благодаря этому. Подумаю. Поэтому я говорю, второе сокращение отменяется. Если отменяется, жизнь, получающая келим. И тогда я должен сказать, что и келим тоже объединяется. Но он говорит, что нет. Так что же здесь нужно понять? Это значит, в чем разница между тем и этим? С одной стороны, я говорю, что второе сокращение цинцумбы отменяется. А с другой стороны, я говорю, нет, не отменяется. Значит, ну, нет, ну, непонятно. Нужно снова учить. Нечего об этом спрашивать. Нужно только спросить, подумать, в чем разница между тем, что я говорю, что меняется свечение, а не келим. Свечение меняется, а не келим. А он тебе отвечает, по отношению к одному отменяется, по отношению к другому не отменяется. Так что ж ты спрашиваешь? Нам не хватает слов, чтобы объяснить. Когда будем учиться, поймем дальше. В чем разница между тем, что я говорю так? Только в том, что только их света, Кетера и Ишсу, достигли хохмы и бины, когда те вернулись в Рош. Но сами келим не поменяли своего места. И это требует объяснения. Ну где? Какие вопросы? Какие у тебя?
0: И когда выйдет? И когда выйдет на 429 странице?
2: Да, то, что ты спрашиваешь дальше. В чем разница, когда я говорю, что сокращения не отменяются в той мере, в какой свечение не сходит, и благодаря этому свет может светить? Или же наоборот, если свет с ней спустится? Да, это не одновременно. Это тяжело понять. Согласно тому, что означает то, что мы изучаем, что второе сокращение отменяется, тогда, скажем, и свечение тоже. Нет. спускается. Давайте подведем итог. Он говорит нам, что он нам говорит? Что в мире никудим, как мы учим всегда, что второе сокращение отменилось, но не в Келим, а только сам свет, свечение спустилось сверху и соединилось с Ахапом. А теперь, когда мы учим, что в мире Ацилум Цимцум, Бет, второе сокращение, не отменяется, что это значит? Гар светов, как Ахап де Алият. В чем разница? Здесь второе сокращение отменяется, а там второе сокращение отменяется. Здесь он говорит, сокращение второе отменяется, потому в чем разница? Может быть, что он имеет в виду свечение, которое не сходит вниз. Да, свечение, нисходящее вниз. То есть Гальгальта и Наем соединяется благодаря силе свечения. Кетра соединяется посредством свечения Хапа. Это тоже слова, которые трудно понять. Он говорит так. В действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда они вышли в стадии Никудим, была смерть. Однако, когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это состояние, в котором они были включены вместе, все вместе в Кетере, что оттуда они вышли, из Кетера. А потом разделились на 10 Никудим. И когда они выходят из состояния Акудим, связанного состояния. Это и был их выход. И сразу умерли. Если так, что нам нужно понять? Что значит, о каком кетере он говорит? Он говорит, что когда они были связаны, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в кетер. О каком кетере мы говорим, в котором они там назывались Акудим? В отличие от того, те, кто вышли из кетера, умерли. О каком кетере идет речь? Мы никогда не слышали, что была разница между тем, кто выходит из кетера, и теми, кто не выходит из него. Ну что он говорит здесь? Что они вышли из кетера, и тогда они разделились на 10 никудот, никудим. То можно объяснить так. Раньше, когда они были включены все вместе в кетер, они были еще связаны там в одно. Когда они вышли из кетера, они разделились на кетер и на еще 9 свойств. Я не добавляю, что где-то из кетера они разделились на 10 никудот. Я остаюсь с килем кетера, но даже 11 что-то значит. Или да, или нет? Почему? Мы всегда учим, что 10 никудим — это кетер хохма бина, 7 нижних сферот. А здесь мы видим, что было в Акудим. Когда они были в кетере, тогда все 10 были включены вместе. Это называется Акудим, связаны в переводе. Ну хорошо, оттуда, из кетера, когда они вышли, вместе из состояния Акудим и разделились на 10 Никудим. Возникает вопрос, если вместе с кетером их было 10, или кроме кетера только 10 частей, а кетер является одной из них, что он имеет в виду? Давайте посмотрим, что он объясняет нам внизу. Когда выходили Акудим и разделились на 10 Никудим, это был их выход, и сразу умерли. Он объясняет. Потому что сначала пришли и были включены все света в кли кетер де Никудим, то есть выше включает в себя нижнего. И это кли еще считается связанным Акудим. Почему? Иными словами, ступенью парцуфа сак. Почему? Из-за того, что у него есть в кетере, мы учили лапшут второй стадии, а вторая стадия — это бина. А бина — это саг, и есть в нем свет озон, как мы учили. Но в дальнейшем, когда они в результате освещения исода, дак, распространились на этого кетера внутрь Абавыма. Это трудно, и в нем Абавыма, бы они были лицом к лицу. По ним. И они там соединились в Зевуге. Это называется маном, нижняя гей, или точка, которую поставил Аба. И произошел большой Зевуг, который называется Истаклют Эй. Наим, Даба, Вима, друг в друга, как мы объяснили в своем месте. И когда распространился этот большой свет сверху вниз, Килим де Никудим, то есть разделились на 10 Никудим, так как каждая кли состояла из 10. Обратите внимание, что здесь написано. Когда распространился этот большой свет сверху вниз, Килим де Никудим, а это уже Гуф, семь нижних сферот. Так что говорит Ари, что они разделились на 10 Никудим? Или он имеет в виду семь нижних сферот? Давайте еще раз повторим. Мы должны помнить правила, которые мы здесь учили Ани де Кетер. Когда отменяется Вахараем Абавыем, семь нижних сферот. Теперь я должен понять, что он хочет нам объяснить. Когда произошло разбиение? Где? Семи нижних сферот. И об этом он дает много объяснений. Первое, что они были в Акудим, то есть в Кетере. И они были включены там 10 сферот. Когда они вышли из Кетера, то включились 10 Никудим. Это был их выход. А до этого еще не было выхода. Что это значит? Еще раз. Здесь нет места. О каком месте говорится? Из чего вышли? Что они раскрылись, они распространились. Если так, что он имеет в виду? Семь нижних сферот, как он говорит, разделились на 10 никудим. То есть разделились на 10 никудим. Смысл того в том, что так как каждое кли само по себе состояло из 10. Это уже другое объяснение. Не так, как раньше, когда мы спрашивали, входит ли кетер в число 10 или нет. Ну, скажем немножко, устно объясним. У нас есть правило. Если мы говорим о какой-то ступени, которую мы делим на гар, три первых сферот и зад, семь нижних. И уже есть 10 никудим или нет? Тогда я спрашиваю, кто такие гар семи нижних никудим? Абавыма и также кетер? Нет, только Абавыма, а кетер нет? Уже называется Тарош, это распространение кетера относится к Абавыима. Тогда я знаю, что разбиение начинается с момента выхода большого состояния, гадлюта Абавыима. Но кетер там не принимается в расчет, он не вышел оттуда. Получается, что я могу сказать, что 10 никудим появляются при выходе из кетера, Абавыима будут гар, а гуф там будет зад. И тогда уже есть 10 сферот. А он объясняет по-другому. Он говорит, что каждое кли из семи нижних, оно состояло из 10. Какой здесь расчет? Посмотри дальше. Как известно, что есть шахницутин, 320 искр. Они сразу же разбились и умерли. Как сказано, искры подобны искрам, которые выходят из-под молотка мастера, ударяющего по железу. И это 320 искр. Но так как каждый мелех состоит из четырех ступеней, хохма и бина, тиферет и малхут, как говорит Арий, в каждой такой ступени было 10 некудот и 40 искр в каждом мелехе. А так как их было 8 всего, то получается 320. Это внутренний смысл понятия шах ницуцим, то есть 320 искр, которые упоминаются во всех местах. А в действительности время их смерти было, когда вышла стадия Никудим. Когда это произошло, так как когда выходили Акудим, что такое Акудим? Это когда они были включены все вместе в Кетере. И он объясняет ниже, что такое Акудим. Мы учили, что есть разница между Абавейма и Кетером де Никудим. Кетер Никудим — это Бет, Дейт Лапшут, Бет — это Сак. А Абавейма — это Алев Давиют, Алев Давиют уже не Сак. Также мы изучали, что у них, у Абавейма, была лишь степень, когда они были включены в свет Озен. Только были они там включены, но они были сами там. В отличие от этого, Кетер был самой сутью этого. Тогда я понимаю, что когда произошел выход света из Кетера, когда вышел, они вышли из Кетера даже при состоянии Гадлют, в большом состоянии, это еще не называлось Никудим. У него все еще это было исправление линии, называемое Бет-Саг. Исаак называется Акудим, потому что Акудим считается выше Табура. Да, Кетер Хумабина, Гальгаль Таб, Исаак относится к тому, что выше Табура. А то, что ниже Табура, называется Майбон. Это уровень первой стадии Заран, пин уровень Малхутбон. И мы изучали, что у Кетера есть Бедейт Лапшут, Исаак. И с этой стороны... С этой точки зрения они все еще относятся к Акудим.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим. Нахну мод мод смехим льет кан.
1: Здравствуйте, хаверим. Мы очень рады быть вместе. Мы изучаем статью Арвут поручительства. Мы продолжаем. Начиная с 26 пункта, мы слышали сейчас на уроке у Рава, насколько человек может с помощью средств, которые в его распоряжении, содействовать действию света на желание, этим он выражает свое участие в общем процессе исправления, которое делает Творец. Еще раз. Насколько человек может с помощью средств, находящихся в его распоряжении, содействовать действию света над желанием, если он это делает, то этим он и определяет свое участие в общем процессе исправления. Мы бы хотели содействовать действию света над желанием, и поэтому мы изучаем статью поручительства, которую написал Бааль Сулам. Мы дошли до 26 пункта. 26-27 — это мы приближаемся к завершению статьи. 26 и 27 пункты. Почитаем сначала 26, затем послушаем объяснение Рава, потом почитаем 27, далее вновь послушаем объяснение Рава и перейдем к общему выяснению. Итак, читаем поручительство Арвут на 395-й странице в книге трудов Бааля Сулама или в учебных материалах. Так, давайте почитаем в десятках 26 пункт и продолжим. Пожалуйста, читаем в десятках 26 пункт.
2: От кафвав.
3: 26 пункт. И знаешь, что эти вещи совершенно ясны всякому постигающему в том приглашении, которое Творец послал Израилю через Моше, учителя нашего, перед получением Торы. Как сказано, и сейчас, если слушать будете голос мой и хранить мой союз, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством коэнов, священников и святым народом. Вот слова, которыми ты должен говорить с сынами Израиля. И пришел Моше, созвал старейшин народа, и изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Творец, сделаем. И передал Моше речи народа Творцу. И на первый взгляд слова эти не соответствуют своей роли, ведь разум обязывает сказать, что если кто-то предлагает своему товарищу сделать какую-то работу и хочет услышать его согласие, он должен объяснить ему это на примере, что содержит эта работа, и также в чем состоит вознаграждение за нее. И тогда у принимающего работу существует возможность подсмотреть на нее и сказать, отказывается он или соглашается. А здесь в этих двух стихах мы вроде бы не находим никакого примера работы и никакого вознаграждения за нее. Ведь он говорит, если слушать будете голос мой и хранить мой союз, не объясняя нам ни голоса, ни союза, на что они распространяются. Затем он говорит, то будете мне избранными из всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Отсюда не очевидно, заповедует ли он нам, то есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть избранными из всех народов, или же это доброе обещание для нас? Кроме того, нужно понять, как это связано с концом фразы «Ибо ки мне принадлежит вся земля», и три перевода на арамейский «Онкелос», «Йонатан бен Узиэль» и «Иерусалимский Торгум» были вынуждены здесь исправить этот текст. Что же сделали все комментаторы, и Раши, и Рамбан, и другие. А Ибн Эзра приводит от имени Раби Маринуса, что это «ки» означает «несмотря на то, что». Он объясняет: «Будете вы мне избранными из всех народов, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля». И к этому же склоняется его собственное мнение. Смотри там как следует. Однако это объяснение не согласуется с нашими мудрецами, которые сказали, что слово «ки» имеет четыре значения: «или», «и как бы не», «однако» и «ведь». А он добавляет еще дополнительное значение, несмотря ни на что, несмотря на то, что, извините. И потом этот стих заканчивается: «И будете вы мне царством священников и святым народом». И тут тоже из этого стиха неочевидно, является ли это заповедью, и необходимо прилагать в этом усилия, или же это доброе обещание. Также и слово «царство коэнов» не имеет объяснений, не имеет аналогов во всем Танахе. Но главное, в любом случае, тут следует определить, в чем же состоит разница между царством священников коэнов и святым народом. И согласно обычному значению слова «священники» — это то же самое свойство, что и святость. И само собой ясно, что царство, в котором все священники, являются святым народом. А в таком случае слова «святой народ» являются лишними.
1: Говорим, прошли мы сейчас 26-й пункт. Давайте посмотрим, сосредоточимся на объяснении, которое Рах дал этому пункту.
3: Находимся ли мы в таком состоянии? Часть из нас, может быть, но прежде всего, что он говорит? Что он говорит? Где тут есть приглашение? Как, что говорит Моше? Что написано? «И сейчас, если слушать будете голоса моего и хранить мой союз, говорит Творец, если вы будете меня слушаться и будете хранить мой союз». То есть я вам обещаю связь со мной. Это называется союз, брит. Что мы находимся в каком-то союзе, в каком-то договоре между нами. И тогда вы будете мне избранными из всех народов. То есть это не зависит от вас. Я выбрал вас. Но 99% уже бы убежало от этого союза в течение всей истории. Мы только страдали, ничего не чувствовали. Ты можешь сказать: ничего хорошего. Ну, может быть, сейчас тебе это кажется так. Но это так было свыше дано нам, так было предназначено нам, и мы не можем с этим спорить. Но мы должны это принять. И что здесь написано, что вы будете мне избранными из всех народов. То есть вы должны быть для меня как переходное звено для всех народов. Слово «сгуля», то есть «сыголь», то есть как бы три линии, через которые можно передать мое управление всем народам, потому что все

0: сказал Творец Моше, и Моше передал всему народу. То есть не так, что там как-то открывают уши и слышат, или это через точку в сердце, которая называется Моше, напрямую в сердце передается. Это не просто, это не то, что там все там слышат так вот широко и наполняются этой чувство, этим чувством напрямую Творца. Нет. Это не напрямую, это через Моше, это через того, кто передает эти слова народу Израиля. Мы знаем, что, исходя из этих рассказов, которые мы слышали в Торе, как они приняли его, получили на себя, приняли на себя или не приняли, какая роль была тяжелая у него, и как тяжело было народу принять это, но все равно работают вместе и постепенно приводит себя в соответствие вместе между ними. И приход к исправлению. Пришел Моше и позвал старейшин народа, то есть те, которые находятся близки к нему. То есть есть связь между ступенями. Те старейшины — это те, у кого мудрецы, у которых есть мудрость. Изложил пред ними все эти речи, которые заповедал ему Творец. И ответили все они, весь народ вместе, и сказали: все, что говорил Творец, исполним. То есть вот это вот взаимное согласие находится в нашем корне, и оно действует и работает. И не важно, что мы это не чувствуем, мы не можем это не принять, а мы должны только обновлять это, исходя из нашего развития сегодняшнего. Несмотря на то, что мы сегодня как бы с нашей стороны прервали эту связь, но это не отменяет все, что говорится о связи нашей с Божественным и с Него, с Его стороны по отношению к нам. Это просто большое падение было, когда раскрылось все зло, которое находится между нами, и это нужно для того, чтобы мы исправили его и осветили его. То есть, что значит исправить это? Прийти к отдаче ради отдачи, а осветить это, чтобы быть уже получать ради отдачи. Это то, что мы должны сделать.
1: От Кав Зайн.
2: Продолжаем читать 27 пункт.
3: Кав Зайн, Эфазе. איזה עמוד? כף זין. אולם על פי כל אותם
2: הדברים. Однако, согласно всему, что мы выяснили от начала статьи до этого места, все слова Писания выясняются должным образом в отведенной им роли подобия переговоров, состоящих из предложения и согласия. То есть в этих словах он действительно предлагает им всю форму и содержание, работу в Торе и заповедях, и все вознаграждение за нее достойное оглашения. Ведь форма работы в Торе и заповедях выражается в стихе: «И вы будете мне царством коэнов». Ибо царство коэнов означает, что все вы будете от мала до велика, как коэны, священники. То есть как у священников нет надела и удела, и никакого материального имущества в земле Израиля, ибо Творец является их уделом. Так будет устроен весь народ в целом. Так что земля со всем, что ее наполняет, вся целиком посвящена Творцу. И ни один человек не должен заниматься ею более, чем для исполнения заповеди Творца и наполнения потребностей ближнего, чтобы у товарища не было недостатка ни в чем во всех его желаниях. Так, чтобы ни один человек не должен был бы ни в чем заботиться о своих потребностях.

0: Одесса объединились, чтобы провести эту подготовку для вас. Это огромная ответственность и огромный трепет пробуждать мировое кли. И поэтому наши десятки не расставались почти неделю. Ни на уроках, ни на созвонах, ни на собраниях. И смогли глубоко прочувствовать друг друга. И сейчас мы хотим передать всему мировому кли это чувство объединения и любви, возникающее при слиянии товарищей. Давайте отложим все лишние мысли, вспомним, кто мы, зачем мы здесь, кто нас сюда привел, и насладим процесс своими усилиями.
1: Я установил для вас распорядки, с помощью которых вы сможете, по крайней мере, удержать положение и состояние, не отступая, страшно сказать, назад. И одна особенность есть в них, и это слияние между товарищами. Твердо обещаю, что любовь эта обладает чудесным свойством. И я напомню вам все хорошее, что вам нужно. И если бы, как бы то ни было, вы укрепились бы в этом, вы, безусловно, продвигались бы от успеха к успеху по ступеням святости. Бааль Сулам, письмо 47. Еще раз. Я установил для вас распорядки, с помощью которых вы сможете, по крайней мере, удержать положение и состояние, не отступая, страшно сказать, назад. И одна особенность есть в них, и это слияние между товарищами. Твердо обещаю, что любовь эта обладает чудесным свойством. И я напомню вам все хорошее, что вам нужно. И если бы, как бы то ни было, вы укрепились бы в этом, вы, безусловно, продвигались бы от успеха к успеху по ступеням святости. Вопрос к активному семинару. Как можно помочь товарищам прийти к слиянию между собой? Приведите примеры. Еще раз. Как можно помочь товарищам прийти к слиянию между собой? Приведите примеры.
2: Мы находимся здесь в группе. Мы здесь часть большой организации с большим количеством возможностей объединиться, производить действия, проводить уроки. И мы можем всегда давать пример во всех действиях, которые мы делаем. Пусть то участие или воодушевление, которое мы передаем друг другу. И желание, и общая молитва, что мы можем прийти к цели только вместе, из такого понимания.
3: Всякий раз, когда мы собираемся с одним намерением объединиться на пути к цели раскрыть Творца, то это сближает нас и разжигает любовь товарищам.
2: Да, с помощью примеров. Насколько я нахожусь в слиянии с товарищами и показываю им пример, насколько мне важны товарищи, важна цель, насколько я пробуждаю товарищей. Этим, собственно, я выражаю свое слияние с группой, с товарищами.
3: И когда мы придем к объединению, то не будет необходимости говорить об этом. Находиться в этом — это чудесное свойство сгула.
2: Молитва и примеры, и вся работа, которую мы делаем друг по отношению к другу, пробуждает свет, а свет приводит нас к объединению и к слиянию друг с другом.
3: Только простая совместная работа, которая делается именно вместе, в одиночку выполнить невозможно. Когда мы собираемся, и каждый помогает другому выполнить такие действия. И это тоже очень помогает.
2: Может быть, чтобы объединить товарищей, нужна высшая сила, требование к Творцу, Творец объединяет нас. Эти эгоистические единицы. Только высшая сила может объединить.
3: Когда высшая сила воздействует, мы можем выполнять действия. Не то, что мы любим друг друга, мы ненавидим злое начало.
4: И вот сейчас мы говорим о том, как слиться в окружении, как не потерять себя, как помочь именно каждому, чье сердце направлено к Творцу. Мы думаем, что это в наших силах, но в наших силах только маленький шаг, только маленькое усилие приблизить себя к десятке, к окружению, к мировому кли. Приблизить себя действием. Все остальное делает Творец. Все остальное Он сделает за нас. Но прямо сейчас мы можем это действие сделать. Обратить свое сердце, свое желание, настоящее внутреннее к Творцу.
5: І завжди потрібно пробуджувати те, що забувається серцем.
2: Всегда следует пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. А именно любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему. Еще раз. Следует всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца, а именно любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему.
5: Давайте попросим у Творца.
2: Вопрос для семинара в молчании. Давайте попросим у Творца укрепить любовь к товарищам на этом уроке. Давайте попросим Творца укрепить любовь к товарищам на этом уроке.

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур.
1: Здравствуйте, на первой части мы будем служить урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе?» Находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
0: מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
1: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите». И возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется «благословен Творец, который создал нас во славу свою». Это значит, что творение получает благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творение получает от него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творение не получает благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют блага и наслаждения, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почёта Творцу.
0: «Векраэни бьём цара, ахальцеха ватехабдэни».
2: Это как сказано, «И призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня». И объясняет Раши, «Ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня». Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творение почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков. Когда Творец знает, что творением известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение. Это только в то время, когда творения почитают Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу Свою» означает, что в то время, когда творения почитают Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творения благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творения получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение, или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка. То есть о величине ощущения получающего.
1: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, «Знай, перед кем ты стоишь». То есть перед великим царем или перед маленьким. Находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
0: Улам.
2: Но для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин, или вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет. Но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благотворении, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
1: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творения получат благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
0: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли. То есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова,
2: что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого